0: который сократил поддержку НАТО, а Китай представляет новый вызов. Кроме того, продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа. Единый государственный экзамен в России все последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, такое распоряжение подписал президент, и оно носит бессрочный характер. Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил сборную страны после поражения в финале чемпионата мира по футболу. В социальной сети X он написал, что игроки не сдавались до самого конца, и подчеркнул, что Аргентина всегда на высоте. Глава государства следовал популярному местному суеверию Кабала. Он смотрел решающий матч в президентской резиденции и в куртке государственной нефтегазовой компании YPF, чтобы воссоздать условия предыдущих победных игр. Однако эта традиция не помогла. Сборная Аргентины уступила команде Испании со счетом 1-0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для аргентинцев это поражение стало четвертым в истории финалов чемпионатов мира, тогда как испанцы во второй раз завоевали престижный трофей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот понедельник, 20 июля, в Санкт-Петербурге без осадков, днем в городе на Неве температура составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве днем ожидается переменная облачность, осадков синоптики в этот день не предсказывают. Днем в российской столице от плюс 27 до плюс 29.

0: Radio Stories.
1: Любовь и ненависть кажутся полными антагонистами. Первая вызывает тепло, привязанность и стремление сблизиться. Вторая порождает злость и желание нанести ущерб. Однако это не совсем так. Ученые из Великобритании использовали методику функциональной магниторезонансной томографии, чтобы выяснить, какие отделы мозга активизируются, когда человек видит лицо неприятного ему индивидуума. Оказалось, что возбуждаются островковая кора и путамен. Примечательно, что аналогичные зоны стимулируются и при переживаниях романтического увлечения. Исследователи полагают, что такая схожесть закономерна, и любовь, и ненависть способны подвигнуть человека на совершенно нелогичные, порой саморазрушительные или героические поступки. Островковая область – важный эмоциональный центр мозга, связанный с восприятием боли, отвращения и сочувствия. Путамен же контролирует координацию движений и социальное взаимодействие. Но есть и ключевое отличие в реакции мозга. Любовь притупляет активность зон, связанных с критическим осмыслением и риск-анализом. Человек склонен игнорировать тревожные сигналы и возводить любимого в ранг идеала. Ненависть, наоборот, сохраняет способности рассуждения и планирования, словно мозг готовится к контратаке.
0: Audio Stories.
2: Спешит на свидание бабушка, не правда ли? Это

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: Studio Stories.
1: Конец 19-го, начало 20-х веков ознаменовались необычным открытием в Восточной Финляндии. Во время реставрации старинных лютеранских храмов строители неоднократно находили небольшие деревянные гробы длиной около 15 сантиметров, замаскированные под полом. Внутри находились мумии лягушек, иногда вместе с фрагментами рыболовных сетей. Многие из найденных животных выглядели практически так же, как когда были живы. Эти маленькие саркофаги были частью древнего рыболовецкого обряда. Финские рыболовы искренне верили, что так можно привлечь успех или защитить себя от завистливого чародейства неудачливых соперников. Лягушка считалась символом жизненной энергии воды и плодородия. Специально убитая в ходе особого ритуала и захороненная в священном месте амфибия должна была способствовать улучшению улова. Самой впечатляющей оказалась находка в кафедральном соборе города Турку. Маленький деревянный гроб из сосны, покрытый лаком и тканью, с буквами НМ, выгравированными на внутренней стороне дна. Анализ радиоуглерода указал на возраст предмета – конец 17-го, начало 18-го столетия. Ритуал распространения имел широкий ареал от Карелии до Южной Лапландии. Жители хорошо понимали смысл подобной практики, но хранили молчание. Считалось необходимым соблюдать тайну обрядовых действий, ведь официальная позиция церкви едва ли одобрила бы подобное соседство древних обычаев с христианской традицией.
0: Аудио сторис.

0: в сторис.
1: В интернете есть видеоролики, на которых можно увидеть неудачные попытки приготовить яйца в микроволновой печи. Казалось бы, вначале все шло нормально, но в момент вскрытия скорлупы происходил мощный взрыв яйца, а помещение наполнялось густым паром. Энтузиасты посвятили этому феномену научные исследования. Результаты показали, что шум от такого взрыва варьируется от 86 до 133 дБ. Он сопоставим с ревущим поблизости реактивным самолетом или выстрелом из ружья вблизи уха. Белок и желток яиц содержат влагу, которая при воздействии микроволн стремительно нагревается и преобразуется в пар. Из-за плотной скорлупы пар не находит выхода наружу, а накапливает давление внутри яйца. Давление достигает опасного порога, и оболочка разрывается самостоятельно или с помощью человека. А вот в обычной кастрюле нагрев осуществляется медленно, и белок успевает затвердеть до превращения воды в пар. Микроволновка же прогревает продукты быстрее, что увеличивает риск накопления большого объема пара.
0: Audio Stories.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах не найдешь ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1982 году одна биотехнологическая компания по запросу американских военных организовала эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли примерзание контактных линз к поверхности глаза. Испытания проводились на лабораторных кроликах. Животные носили контактные линзы, находясь под действием ветра скоростью до 125 км в час в течение 3 часов при температуре минус 29 градусов Цельсия. Реальный ощущаемый холод при таком сочетании ветра и мороза составлял колоссальные минус 68 градусов. Несмотря на суровые условия, ни у одного животного не произошло потери зрения или примерзания линз к глазам. Единственным последствием стал небольшой конъюнктивит, который прошел сам спустя пару часов. Органы зрения кролика и человека расположены внутри головы, где стабильно поддерживается температура порядка 37 градусов Цельсия, как и во всем организме. Благодаря такому положению глаза защищены от резких перепадов температуры и замерзания. Однако длительное пребывание на холоде способно вызвать раздражение слизистой оболочки глаза, чрезмерное испарение слезной жидкости и ухудшение состояния зрения. Чтобы минимизировать риски и обеспечить комфорт в холодное время года, рекомендуется использовать увлажняющие капли, пить достаточно жидкости и защищать глаза специальными очками от ветра и снега.
0: Audio Stories.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: На протяжении многих десятилетий в стенах Университета Вирджинии функционирует уникальное и абсолютно закрытое братство, известное как Общество Семерки. Его существование окутано покровом тайны. Имена участников держатся в строгом секрете вплоть до момента их ухода из жизни. Только на похоронах члена общества появляются характерные признаки принадлежности к нему. Траурный венок из черных магнолий, выложенных в виде цифры 7. Университетские колокола исполняют церемониальную мелодию из 7 аккордов с паузами ровно по 7 секунд, а в официальных источниках сообщаются имя и фамилия умершего. Истинные истоки возникновения общества семерки покрыты мраком неопределенности. Согласно одной популярной теории, идея объединения зародилась спонтанно среди 8 приятелей, которые собрались сыграть партию в карты. Но пришло всего 7, что вдохновило их организовать собственный тайный кружок. Другая гипотеза предполагает вмешательство самого руководителя учебного заведения, пожелавшего предотвратить деструктивное поведение студентов иных закрытых объединений путем основания нового, ориентированного на благотворительность и позитивное развитие. Хотя общество живет обособленно, оно активно влияет на жизнь университета. Организация регулярно перечисляет крупные финансовые взносы на различные цели, неизменно подчеркивая свое присутствие числом 7. Каждая финансовая помощь сопровождается характерной меткой в виде астрологических символов планет Солнечной системы – Земли, Юпитера, Меркурия, Марса, Нептуна, Урана и Венеры. Единственный известный способ обращения к обществу заключается в выставлении письма рядом со статуей Томаса Джефферсона, которая расположена в исторической части кампуса. Однако точный адрес назначения не ясен. Одни утверждают, что конверт следует поместить у подножия памятника. Другие рекомендуют обратить внимание на особую точку изгиба руки скульптуры –

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще

0: Audio Stories.
1: Бабочки в животе. Так описывают щекочущее чувство, которое появляется, когда человек видит возлюбленного или оказывается в волнующей ситуации. Происходит это потому, что при сильных эмоциональных потрясениях мозг запускает целый ряд сложных биохимических процессов. Первый – вступает в действие система выработки дофамина, гормона, который отвечает за удовольствие, радость и мотивацию. Когда человек смотрит на привлекательного человека, уровень дофамина резко поднимается, заставляя мозг интерпретировать ситуацию как вознаграждение. Это вызывает своеобразное чувство легкой эйфории, которое сравнивают с небольшим алкогольным опьянением. Одновременно с этим высвобождается и норадреналин – вещество, ответственное за реакцию на стресс. Он ускоряет сердечный ритм, обостряет внимание и готовит тело к быстрой мобилизации сил. Организм включает древние защитные механизмы, предназначенные для мгновенной подготовки к опасности, будь то бегство или нападение. Даже если ситуация радостная, встреча с привлекательным человеком все равно расценивается организмом как стрессовая, что и объясняет смешанное чувство восторга и беспокойства. Параллельно нервные импульсы поступают и в брюшную полость. Сосуды желудка и кишечника сужаются, кровоток замедляется, а стенки внутренних органов начинают ритмично сокращаться. Такие изменения приводят к тому самому необычному чувству, будто в животе порхают бабочки.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
2: Еще несколько секунд, и запоет негритянка. Это кажется неотвратимым. Настолько предопределена эта музыка. Ничто не может ее прервать. Ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир. Она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос. Не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен. Так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую. Что-то произошло. Что-то случилось. Тишина.
1: Жан-Поль Сартр. «Тошнота».

0: Audio Stories.
1: Группа исследователей из Потсдамского института изучила свыше 4 миллиардов сообщений в одной из социальных сетей, размещенных пользователями из США с 2014 по 2020 годы, и пришла к выводу: при повышении температуры воздуха свыше отметки плюс 30 градусов Цельсия частота проявления агрессивного поведения в интернете существенно возрастает. Причем эта тенденция не зависит от региона проживания, политических убеждений или религиозных взглядов. Люди начинают значительно чаще публиковать негативные и раздраженные комментарии, сталкиваясь с высокими температурами окружающей среды. Аналогичный эффект отмечается и при экстремальных холодах, однако наибольшее воздействие оказывает именно жара. Наиболее благоприятными условиями для конструктивного общения в соцсетях являются умеренные температурные условия. Диапазон от плюс 12 до плюс 21 градуса Цельсия. В рамках указанного диапазона зафиксировано наименьшее количество негативных высказываний. Как только температура выходит за рамки комфортной зоны, число конфликтных публикаций начинает увеличиваться вплоть до 22%. Важно отметить, что подобный тренд сохраняется даже в благополучных регионах, где жители имеют возможность пользоваться системами кондиционирования воздуха и иными средствами снижения жары. Следовательно, адаптация организма к высоким температурам оказывается ограниченной. По мнению ученых, распространение негатива в виртуальном пространстве нельзя воспринимать легкомысленно. Агрессивные высказывания негативно влияют на психологическое самочувствие, особенно подростков и представителей уязвимых категорий. Онлайн-ненависть способна служить катализатором агрессивного поведения и в реальности. Соответственно, усилия по смягчению последствий климатических изменений важны не только ради защиты экологии, но и ради сохранения гармонии и спокойствия в обществе.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу внешнеполитического ведомства КНДР. В беседе с Цой Сон Хи президент России высоко оценил уровень отношений двух стран. Он поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции и сказал, что их подвиг никогда не забудут в России.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Цой Сон Хи со своей стороны отметила, что на 9-м съезде Трудовой партии Кореи лидер республики Ким Чен Ын повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Подразделениями российской группировки войск «Запад» за прошедшие сутки атакованы живая сила и техника двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Грушевки, Харьковской области, Красного Лимана и Татьяновки Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке противник потерял 200 боевиков, также ликвидированы 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубица и станция контрбатарейной борьбы. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистики Украины. В Киеве поражены заводы, где выпускали компоненты для ракет и дальних БПЛА. В Киевской области атакованы логистический центр и терминал новой почты. Также удары нанесены по топливным резервуарам в порту Южный. Все это использовали для снабжения украинской армии. Эти атаки происходят на фоне масштабных протестов. Подробности у Анны Ворониной.
3: Западные СМИ отмечают, удары проходят на фоне массовых антиправительственных протестов. Недовольство властью переросло в митинги по всей Украине после решения Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова. Помимо возвращения Федорова, народ требует еще и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На Банковой протестующих якобы услышали.
4: Нужно, конечно, время для того, чтобы все процедурные решения провести для того, чтобы соответствующее решение подготовить. Мы просто имеем дело с государством. Государство, оно, к сожалению, не работает как частный стартап, все немного медленнее, но, безусловно, сигнал услышали.
3: Услышать могут на Банковой и новый хит «Картонный Майдан», который протестующих критикуют. Ведь требуют они, по сути, вернуть человека, что одобрил действия Людоловов из ТЦК.
0: Это была корреспондент «Вестей» Анна Воронина. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что даже в случае нормализации политических отношений экономические связи со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию. По его словам, Китай доказал, что по большинству направлений он намного лучше подходит для России в текущей ситуации. Титов также отметил, что Москва ранее совершала ошибку, не замечая стремительного развития китайской промышленности, и только санкционные давление заставило обратить на это внимание. В июне россияне оформили более 107 тысяч ипотечных кредитов, что почти на 50% больше, чем год назад. Общий объем выдач достиг рекордных для этого года 487 миллиардов рублей. При этом интерес к новостройкам резко упал. Их доля в общем числе сделок снизилась до 19%. Это минимум за последние 5 лет. Большинство покупателей выбирают вторичное жилье. Средняя сумма кредита составила 4,5 миллиона рублей, причем ипотека на новое жилье обходится в среднем в 6 миллионов, а на старое в 3,5. За первое полугодие банки выдали более полумиллиона ипотек на сумму свыше 2 триллионов рублей. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня полностью оправдало себя и будет действовать бессрочно. Эта норма, введенная по распоряжению президента, получила спокойное одобрение со стороны всей системы образования, отметил Музаев. По его словам, учителям стало значительно легче работать. Раньше экзамены иногда стартовали 23 мая, когда еще не прошли последние звонки. Теперь у школ есть возможность спокойно провести традиционные мероприятия и дать выпускникам время на финальную подготовку без лишнего стресса. Музаев подчеркнул, что за весь период не было зафиксировано никакого возмущения или негативной реакции от педагогов и родителей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 20 июля, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29 градусов.

ошибется, кто угадает.

совпадим. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь.

0: Audio Stories.
1: Лечение депрессии – задача сложная, потому что стандартная терапия антидепрессантами эффективна не для всех. Примерно каждый третий пациент не испытывает существенного прогресса, что вынуждает врачей обращаться к альтернативным решениям. Одно из них – использование ботулотоксина, или ботокса. По результатам исследований 2023 года, у 53% испытуемых, которые страдают от депрессии и получили инъекции ботулотоксина типа А в межбровье, зафиксированы значительные улучшения. Пациентам с депрессией вводили ботокс в мышечные волокна, отвечающие за создание нахмуренных выражений лица. Уже через 12 недель состояние участников эксперимента сравнялось с показателями контрольной группы, которая принимала стандартный антидепрессант. Положительная динамика развивалась быстрее, а нежелательные последствия встречались реже. Все это заставляет предположить, что косметологическое вмешательство не ограничивается внешним эффектом, а затрагивает более глубокий механизм влияния на эмоциональное состояние. Согласно доминирующей теории, основой лечебного эффекта ботулотоксина является нарушение механизма лицевой обратной связи. Грусть выражается внешне на нашем лице и наоборот. Унылое или хмурое выражение возвращает сигнал обратно в мозг, усиливая восприятие соответствующей эмоции. Если введенный ботокс парализует мышцы, которые отвечают за формирование негативного выражения лица, мозг перестает получать подтверждение эмоционального дискомфорта. То есть, когда ботулотоксин нарушает привычную взаимосвязь между движением лицевых мышц и настроением, возникают предпосылки для формирования положительного эффекта. При этом ботокс не ликвидирует глубинные когнитивные искажения, которые провоцируют возникновение депрессивных эпизодов.
0: Audio Stories.

университета Нотр-Дам впервые детально исследовали его в 2006 году. Один из экспериментов демонстрировал, как проход через дверь приводит к потере оперативной памяти. Испытуемые передвигались по виртуальному пространству, передавая объекты из одной комнаты в другую. Прохождение сквозь дверь становилось моментом, когда значительная часть информации терялась. Причины этого явления связаны с особенностями функционирования памяти человека. Мозг запоминает события в определенном контексте – обстановка, звуки, запахи, расположение тела. Переход в новое пространство воспринимается мозгом как смена контекста, и предыдущая информация удаляется, чтобы освободить место для новых сведений. Подобная потеря актуальна именно для краткосрочной памяти, которая сосредоточена на текущих действиях и целях. Последующие исследования выявили, что забывание усиливается, когда мозг занят дополнительными задачами, такими как мысленный подсчет чисел или удержание списка дел в голове. Без дополнительной нагрузки перемещение между комнатами оказывает меньшее влияние на оперативную память. Похожий эффект проявляется и при переходе между задачами. Например, когда человек закрывает одну вкладку браузера и открывает другую, забывая цель первоначального действия. Все это демонстрирует общую закономерность. Мозг реагирует на изменения окружения как на границу начала нового эпизода, отбрасывая старые мысли. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Недовольство собственными фотографиями объясняется целым рядом причин. Причем дело вовсе не в мастерстве фотографа или уровне вашей фотогеничности. Первая причина лежит в плоскости психологии. Есть когнитивная ошибка, из-за которой человек склонен переоценивать собственную привлекательность. Психолог Николас Эпли доказал это в ходе эксперимента. Участникам были предложены как оригинальные фотографии, так и специально обработанные, в которых черты лица слегка корректировались путем наложения черт лиц людей, признанных красивыми по универсальным критериям. Затем добровольцам дали задание выбрать свои изначальные снимки. Большинство выбрало те изображения, на которых они выглядели красивее реального облика. Ученые отмечают, что человек бессознательно выстраивает свое восприятие таким образом, чтобы создавать максимум положительных ассоциаций с самим собой. Любые образы, связанные с самим собой, автоматически вызывают приятные эмоции. Вторая причина – связано с привыканием к собственному отражению. Психологически доказано, что знакомые объекты воспринимаются как более симпатичные и предпочтительные. Фотография же часто предлагает совершенно иной угол обзора, освещение и композицию, незнакомые повседневному восприятию. Такая разница между привычным образом и неожиданно новым отображением вызывает внутренний дискомфорт и неудовлетворенность увиденным.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропу звездную открыл.

0: Radio Stories.
1: Здание комбината газеты «Правда», которое находится на второй улице Ямского поля в Москве, было построено в 1930-е годы. Сразу после завершения строительства улицу переименовали. Сегодня это улица «Правды». Архитектурный комплекс включает две секции – редакционно-издательскую, восьмиэтажную, которая имеет форму корабля, и производственную. Здесь размещались редакции известных изданий, включая газету «Правда», «Комсомольская правда», «Советская Россия» и «Сельская жизнь». К концу 1980-х годов сооружение приобрело статус архитектурного памятника. Весной 2006 года восьмиэтажная редакция пережила серьезный пожар, который был вызван неисправностью устаревшей электропроводки. Наружные стены здания почти не пострадали, однако интерьер ряда этажей оказался разрушен огнем. Вскоре после происшествия комбинат прекратил свою работу. Его признали аварийным. Производственная зона комплекса избежала пожара и стала использоваться для сдачи помещений в аренду. Несмотря на изменения, некоторые исторические элементы были сохранены. Например, на полу здесь все еще лежит металлическая плитка, устойчивая ко многим видам нагрузок. Сегодня пространство активно используют различные организации, начиная от студий кино и образовательных учреждений и заканчивая торговыми точками необычных товаров.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Морская тепловая волна. Это период, когда температура океана аномально высока по сравнению со средней сезонной температурой в определенном регионе. Термин был введен в научный обиход после событий 2010-2011 годов, когда воды у западного побережья Австралии были теплее на 3 градуса Цельсия, что привело к значительным экологическим последствиям, включая массовую гибель морских организмов и изменения в экосистемах. В 2023 году температура океанов достигла беспрецедентных уровней. Морские тепловые волны установили новые рекорды по интенсивности, продолжительности и глобальному охвату. Эти экстремальные океанские явления могут сигнализировать о климатической точке невозврата, которая может вызвать необратимые изменения в морских экосистемах по всему миру. В Северной Атлантике была зарегистрирована самая продолжительная морская тепловая волна за всю историю наблюдений. Она длилась 525 дней, начиная с середины 2022 года. В юго-западной части Тихого океана тепловые волны побили предыдущие рекорды как по географическому охвату, так и по продолжительности, в то время как в тропической восточной части Тихого океана температурные аномалии достигли пика в 1,6 градуса Цельсия во время Эль-Ниньо. Средняя глобальная температура поверхности моря составили 22 градуса Цельсия в начале августа, превысив рекорд 2016 года.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Познание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: безопасное извлечение флеш-накопителя рекомендуется особенно после записи новых данных. Это не является излишней предосторожностью. Иногда информация может оказаться сохраненной лишь частично, несмотря на ее видимость на носителе. Причина кроется в механизме кэширования. Во время передачи файла он временно хранится в оперативной памяти компьютера, а уже потом переносится на саму флешку с некоторой задержкой. Если поспешно вынуть устройство до завершения процесса, файл может испортиться или вовсе исчезнуть. Начиная с версии Windows 2019, в системе есть режим «быстрое удаление», который снижает вероятность потери данных благодаря уменьшению буферизации. Однако это решение не универсально. Например, некоторые приложения вроде архиваторов или видеопроектов могут блокировать завершение записи или удерживать файл открытым, вновь создавая угрозу повреждения. Такие частые внезапные отсоединения постепенно ухудшают состояние файловой системы устройства, особенно если оно старое или низкого качества. Итогом могут стать проблемы с доступом к данным или невозможность открытия накопителя вообще.
1: Audio Stories.

0: ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.
1: Не покидает нас река, где столько солнечного ветра.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия благодарна КНДР за поддержку специальной военной операции, а солдат Народной Корейской армии у нас никогда не забудут. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской Народной Армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Глава российского государства высоко оценил уровень отношений двух стран, а Цой Сон Хи со своей стороны отметила, что на 9-м съезде Трудовой партии Кореи лидер республики Ким Чен Ын повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Бойцы группировки войск «Центр» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Новотроицкого, Новопавловки, Ивановки Днепропетровской области, Нововодянова, Артема, Рубежного, Грузского, Белозерского, Анновки, Сергеевки, Шевченко и Доброполья Донецкой Народной Республики. Противник потерял 340 боевиков, также ликвидированы две боевые бронемашины, 6 автомобилей и пушка. Власти Камчатского края расширили круг получателей единовременной выплаты для семей защитников Отечества. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что теперь поддержка доступна и тем, кто был официальным фактическим воспитателем бойца при отсутствии других родственников. Решение было принято после обращения бабушки погибшего героя, которая в одиночку вырастила внука, но не могла получить региональную выплату из-за бюрократических ограничений. Соответствующие изменения в нормативные акты уже внесены. Ранее на Камчатке также запустили программу финансовой помощи демобилизованным участникам специальной военной операции на открытие собственного дела через специальный социальный контракт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить с китайскими властями тему вмешательства в американские выборы. Так он ответил на вопрос о возможных последствиях для КНР после своих утверждений о вмешательстве Пекина в американские избирательные процессы. Ранее Трамп обвинял Пекин в масштабных попытках влияния на выборы, включая кампанию 2020 года. Также американский лидер утверждал, что так называемое «глубинное государство» скрывала эти факты от общественности. В ответ официальный представитель МИД Китая Линь Цзян назвал эти обвинения чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда должна была побеждать в основное время финала чемпионата мира. По его мнению, исход встречи должен был решиться раньше, но отличная игра вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса помешала испанцам забить. Наставник подчеркнул, что даже при численном преимуществе после удаления Энцо Фернандеса нужно было терпеть и дожидаться своего шанса. Де ла Фуэнте выразил гордость за поколение футболистов, которое выросло вместе с идеей командной игры и стало настоящей семьей. Он назвал игроков исключительно талантливыми и отметил, что для него было честью сопровождать их на пути к чемпионскому титулу. Испанцы нанесли 15 ударов по воротам, 10 из которых пришлись в створ, тогда как соперники не смогли пробить ни разу за 90 минут. В итоге победу принес гол Феррана Торреса в дополнительное время. В ближайшие дни погода в московском регионе будет по-настоящему летняя, сообщила в эфире Вести ФМ главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: С воскресенья, да и в понедельник, максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. В последнем днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что после теплых выходных затяжные дожди вернутся в Москву в середине начинающейся недели. Синоптик добавил, что сильного похолодания не ожидается. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 20 июля, в Москве ожидается днем переменная облачность, осадков не будет. Днем в столице от +27 до +29.

0: спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Понедельник на календаре, 20 июля. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня почти 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что готовится к выходу в наш эфир. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а начать сегодня хочется с явления несколько парадоксального в информационном смысле. Вот, казалось бы, день русской лени. Как-то ко двору он пришелся, хотя был уже без малого неделю назад, 15 июля. Но если вы пропустили, дорогие друзья, не переживайте, не расстраивайтесь. 20 августа будет Всемирный день лени, тогда сможете полениться в волю. Но любопытно, что у этого события, я про день русской лени в данном случае, какой-то очень долгий информационный след. И вот понедельник на дворе, и результаты исследования публикуются. Результаты исследования гласят, что 70% наших сограждан считают себя лентяями. Сказали, что нравится лежать, расслабляться, ничего не делать, не могут понять гонки за успехом и предпочитают избегать спешки, радуясь мелочам. Вот эта вот концепция, которую модным словосочетанием slow life обозначают некоторые, с позволения сказать, инфлюенсеры, оказывается, давно уже доминируют в нашем обществе. Из тех, кто не присоединился к 70%, 27% заявили, что не считают себя людьми ленивыми, а наоборот, думают о себе как о людях трудолюбивых и всегда стараются сохранять продуктивность. Но при этом респонденты признались, что нередко остаются недовольными собой, если им не удается успеть выполнить все задуманные дела. Заметим, что среди 70% людей ленивых недовольных собой как-то не обнаружилось. Ну а 3% опрошенных проголосовали за вариант другой. Он понял, что это такая исчезающая малая страта. Это люди, которые не определились, что же им делать. Ринуться за продуктивностью или наоборот примкнуть к ленящемуся большинству. Но самое-то интересное, вот этот праздник русской лени, он же просто возник как шутка. Просто в Ярославской области, в деревне Тыгыдым есть такой центр. Ну, по крайней мере, к этому все сходятся. В 2017 году решили такой шуточный праздник придумать. И как-то все это неожиданно пошло в народ, что называется. Тут уже, глядишь, скоро десятилетие будем отмечать этого самого праздника. Ну, а лень-матушка, конечно, с нами пребудет вовеки. Надеюсь, дорогие друзья, что вы за выходные наленились в волю. Если вдруг это вам не удалось, может быть, удастся урвать сегодня какой-нибудь маленький промежуток вот этого самого блаженства. Искренне этого вам желаю. Ну, а пока давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Продолжается война с короткими видео, по крайней мере, война в информационном пространстве. После нескольких роликов в соцсетях, говорят, сложно остановиться. Дело не только в привычке. Говорят ученые, что просмотр коротких видео временно снижает активность участков мозга, отвечающих за дисциплину. То есть мы становимся... такими лишенными самоконтроля людьми, фактически. А короткие видео сегодня, естественно, очень востребованы. Про клиповое мышление нам много чего рассказывают. И вот китайские ученые выяснили, что действительно вот этот современный способ развлечений ухудшает дисциплину, ну и в том числе самодисциплину, какова является, как мне представляется, синонимом самоконтроля. Интересно. Ясно, что всю эту историю с думскроллингами и прочими рилсами придумали не глупые люди. Придумали с какой-то целью. Мы, может быть, до конца не понимаем, с какой именно. С одной стороны, может быть, реагировали на те тенденции, которые уже есть в восприятии информации, но тем не менее, тенденции эти усугубили. И в любом случае, как говаривал великий мыслитель Винни-Пух, это же неспроста. Сегодня, кстати, будет разговор в программе «Физики и лирики» про рынки. И вот мне кажется, что все вот эти короткие рилсы и так далее, это вот способ приковать как раз нас к источникам этой вот вкусности эмоциональной. И это как же, да, как быстрые углеводы, фактически. Так же легко можно и на это на все подсесть. У физиков и лириков, вы знаете, есть цикл 100 минут. На этой неделе он будет посвящен рынкам. И в 13.00 начнут от истоков. Мои дорогие коллеги, историк Марат Сафаров ожидается в студии, будет рассказывать о том, как рынок зарождался. Ну, а мы сейчас послушаем Илью Мартынова. Это нейробиолог. Он в четверг на прошлой неделе, опять же, у физиков и лириков, рассказывал о нейромедиаторах. То есть как раз о тех веществах, которые, по идее, и обеспечивают наш эмоциональный фон, ну и, кстати говоря, позволяют нам себя контролировать или не контролировать. Разговор был содержательным, несмотря на странности со связью, но я очень советую вам обратиться к медиаплатформе «Смотрим», все это послушать в полном формате, ну а для затравки вот небольшой отрывок.
2: То есть мы нажимаем на клавишу. То есть, если мы нажимаем на клавишу, которая высокая нота, да, у нас будет более там позитивная какая-то эмоция. Если попадает больше импульсации в структуру, которая отвечает за негативные эмоции, то у нас будет более, что называется, негативная такая, да, вот окрашенная ситуация. А вот как это происходит? Тут уже очень много всего, да, очень много, может быть, процессов. Это и гормоны будут на это влиять, могут активировать структуры. И, конечно, нейромедиаторы, внутреннее состояние организма, ну и внешние, конечно, какие-то там всякие стимулы, да, там, начиная там от какого-нибудь алкоголя и заканчивая, кстати, вкусной едой. Мы, кстати, про еду как-то, да, большую же передачу делали. Вот еда, да, там тоже дофаминовую там систему, на серотониновую действует, там на ряд других систем, эндоканнабиноидная система, вот, да, отвечающая за вот сиюминутное удовольствие. Вот, поэтому там, конечно, нельзя сказать, что это какая-то одна система, это всегда вот совокупность большого количества факторов, и они еще конкурируют между собой. Вот, кстати, иногда неправильно понимают работу антидепрессантов, да, что вот, то есть считают, что антидепрессанты должны делать человека счастливым. Нет, да, на самом деле это не так.
3: Съел таблетку, это улыбаешься, ходишь одним местом.
2: Это неправда. Лицом. Да, это неправда. А вот в чем там идея? Это в том, что на самом деле, изначально-то наш мозг, он немножко-то настроен на все-таки негативные прогнозы, потому что природа не придумывала наш организм, знаете, выживать там в раю.

0: вы спали.
1: В мире животных наша почти постоянная рубрика. И вы знаете, сенсация тут, говорят, случилась в зоологии. Открыли новый вид обезьян. При всем уважении к микробиологам и энтомологам, ну, конечно, нового примата обнаружить доселе неизвестного науки, причем живого, неископаемого, это, конечно, это вам не бактерии с насекомыми. Говорят, насекомых еще изучать и изучать. Ну уж, казалось, про крупных животных мы все более-менее знаем. Но говорят, что это лишь пятый новый примат, обнаруженный в Африке за последние 75 лет. Чтобы доказать существование этой обезьяны новой, потребовалось 10 лет. Представляете? Я думал, что это на адронном коллайдере медленно накапливаются данные, чтобы сказать, вот да, это открытие, а не нам показалось. Итак, где все это происходило? Демократическая республика Конго, лесистая местность, и вот этот новый вид приматов там был описан. Колобус конголезский называется это все. Среди местных жителей это все называется ликвели. Есть подозрение, что, в общем, местные жители открыли все это намного раньше ученых-зоологов. Но действительно, зоологи ликуют, потому что путь к признанию был очень-очень долгим. Первый намек на то, что в национальном парке Ломами скрывается неизвестный примат, еще в 2008 году появился. Кто-то ее сфотографировал. Ну, мы знаем, много кто кого фотографирует. В 2008 году, конечно, не было еще искусственного интеллекта, но всяких этих фотографий якобы йети, там, снежных людей всяких было очень много. Обезьяна отличается любопытными повадками. У нее такая оранжевая маска, громко ревет она. И у нее, в общем, можно сказать, что, как у всех приматов, есть выражение лица. Но это какое-то интересное, знаете, потому что сам лицевой диск очень напоминает такое графическое изображение черепа, которое можно на трансформаторных подстанциях, например, увидеть, но при этом очень живая мимика вот эта околоротовая. В общем, посмотрите, есть уже и фото, и видео. Любопытно, что этот вид, несмотря на то, что не на острове обитает, развивался в некой изоляции от остальных, и это тоже интересно. Ближайший родственник вот этих ликвели — это черный колобус, который обитает более чем в 1200 километрах к западу. Довольно серьезное расстояние, что для людей, что для обезьян. Обезьян сама по себе, кстати, не крупная, но пока, я надеюсь, не растащут по зоопаркам, потому что и фото, и видео есть. Полюбуйтесь на то, как выглядит зоологический прорыв под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Пока одни ученые в джунглях отыскивают новых обезьян, другие смотрят в глубины нашей планеты. И вот, пожалуйста, японские ученые на дне Тихого океана обнаружили золото внутри кристаллов пирита. Ну, что это доказывает? Это доказывает только то, что золото есть везде. Вот когда бурили Кольскую сверхглубокую, тоже, в общем, главное открытие, которое ученые тогда совершили, так это то, что даже вот на очень больших глубинах в толще земной коры, ну, как для нас на очень больших, для земной коры это была, конечно, царапина, но самое главное, что как раз обнаружили там и железо, и много чего еще, и сказали, ага, ну мы без ресурсов, в общем, не останемся. Да, их будет, наверное, сложнее добывать, но в целом они есть. Пока же, если посмотреть на теорию появления Земли нашей, если вы, конечно, не креационист, то порядка 4,5 миллиардов лет назад наша планета сформировалась из газопылевого облака, в котором золото уже было. Ну, то есть, иными словами, золото имеет шанс оказаться практически где угодно. Понятно, дальше сложная геология включилась, все там смешивалось и перемешивалось. Ну, а в целом, откуда берется золото, ну, пока, я насколько понимаю, доминирующая версия, что такие вот тяжелые атомы — это результат столкновения нейтронных звезд. Потом все это распыляется по окрестностям, ну, вот видите, и попадает внутрь таких планет, как наша. А о том, почему золото не тускнеет, причем не тускнеет не годами, а тысячелетиями, в среду на минувшей неделе в программе «Все сразу» рассказывал химик и доцент университета ИТМО Денис Байгозин.
2: Все прекрасно знают, что золото не тускнеет, золото инертное, там типа все говорят, не все то золото, что блестит. Если мы с вами вспомним химию школьную, да, то вот у вас в классе химии висела таблица Менделеева, а еще была коротенькая табличка из списка металлов, не помните?
3: Ой, нет. Ряд активности я вообще, я даже не смотрела туда. Я лирик такой заклятый. Так, и что?
2: Так вот, значит, что такое ряд активности металлов? Ряд активности – это, ну, собственно, основные металлы там расставлены. Слева самые активные, которые вступают в химические реакции. То есть они там с водой реагируют, со взрывом, там окисляют кислородом воздуха, загораются сразу же. А справа самые инертные, которые не взаимодействуют. Так вот, справа, те, которые находятся в правой части, это медь, это ртуть. Это серебро, это платина, это золото. И, казалось бы, вроде бы мы все их знаем, но единственное, которое по-настоящему не тускнеет ни в каких условиях, это действительно золото. Ну и на самом деле ученых, не буду говорить, что прямо интересовало, почему так, потому что все просто привыкли, что золото там правее всего в ряду активности, значит, оно самое инертное, ничем не взаимодействует. Но вот не так давно проанализировали, в чем основная причина, и оказалось, что золото еще дополнительно защищено от взаимодействия с кислородом воздуха за счет того, что внутри образуют такие микрокластеры, микроструктуры.
0: Пока вы

0: вы спали.
1: Климат 20 века исчез, говорят британские метеорологи. И подкрепляют это все, естественно, наблюдениями внутри своей страны. Но говорят, что условия, типичные для начала 1900-х годов, больше не повторятся. Тут самый главный вопрос, а надо ли? И потом уже некого спросить, как там было в начале 20 века. Может, там, конечно, было прекрасно в смысле погоды, но нет людей, которые могли бы личными впечатлениями поделиться. Так что в целом, мне кажется, горевать по этому поводу не стоит. Ну да, становится жарче. Но уж не знаю, что хуже. А потом, даже если бы мы и знали, что лучше, а что хуже, но нет же у Земли, как у калорифера какого-нибудь ручки, которая позволяла бы все это подкрутить. Нам остается проявлять адаптивность, мне кажется. Но знаете, не только метеорологи жалуются на прогнозы. Тут астрофизики поняли, что прогнозы космической погоды, связанные как раз с разнообразными магнитными бурями, ну, магнитные бури — то, что мы можем ощутить. Ну вот, прогнозы космической погоды тоже ошибаются. Нередко содержат, вернее, в себе ошибку. А все почему? Знаете, оказывается, прикладывали не туда свой градусник астрофизики. Измеряли все это в точке Лагранжа L1, а это довольно далеко, порядка 1,6 миллиона километров от Земли. Ну и, конечно, по пути к планете может кое-что поменяться. В общем, видите, никто не мыслит безошибочно, даже если изначально кажется, что все правильно. Мы, ведущие и гости «Маяка», тоже, конечно, не можем похвастаться абсолютной грамотностью, но на наше счастье существует Татьяна Юрьевна Гартман. Прямо сейчас очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, в котором довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих «Маяка».
3: Я был достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут, опять же, вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
4: Просто, на самом деле, получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
2: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизной и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
5: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. Благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
2: Дешевизна тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
6: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность, вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
2: Холодность. Неверно. Правильно, холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод, холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
7: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
2: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: вы спали.
1: Эволюция чтения — это, конечно, очень интересный такой процесс. Когда-то это было развлечение, может быть, даже единственное. Потом появились медиа разнообразные. Но теперь, похоже, чтение — это предмет для гордости. Потому что есть исследование, которое гласит, какими именно прочитанными произведениями жители нашей страны гордятся больше всего. Вы знаете, «Война и мир» только на третьем месте. Да, пропустил вперед вот этот эпический роман Льва Николаевича Толстого «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита». Ну, «Мастер и Маргарита», мне кажется, не такое огромное произведение, чтобы его не прочесть. Вдобавок написано очень таким легким языком. Но, тем не менее, тем, что прочли «Мастера и Маргариту», гордится большинство из опрошенных. 9%, не очень большая страта в целом. Евгений Онегин там сразу за «Войной и миром». Ну, тут, не знаю, можно раз в неделю перечитывать и не устать. Ну, и «Анна Каренина». То есть Лев Николаевич аж двумя произведениями в топ-5 представлен. Как не только читать, но все-таки понимать и осознавать прочитанное, нам рассказывает Владислав Тимкин в своем проекте «Человек читающий». Сегодня продолжит Владислав говорить об Александре Пятигорском, «Индивид и культура», часть вторая. Так все это озаглавлено в наших анонсах. Ну а мы перенесемся на неделю назад. И тогда Владислав начал разбирать большое интервью Александра Пятигорского «Индивид и культура». Все это случилось в 1990 году, было опубликовано в журнале «Вопросы философии». Продолжение сегодня после 20:00 по Москве. Хотите освежить в памяти, пожалуйста, на медиаплатформу смотрим. Ну а пока небольшой фрагмент.
2: Когда мы говорим о понимании или непонимании, мы предполагаем, что мы с другим человеком, с собеседником находимся на одной смысловой доске, и нам достаточно правильно расположить слова в предложении, чтобы другой нас понял. А что, если, говорит нам Александр Моисеевич, у нас изначально разные языки, причем разные языки не только с другим, но и с самим собой. И для того, чтобы начать понимать, нам нужно услышать другого. Услышать на том языке, на котором он говорит, а не на своем. Если я перевожу его на свой язык, я провожу с ним операцию, подобную той, которую, знаете, официальная церковь над ересиархами проводила, что вот, мол, они тоже часть церкви, просто отлучены. Они не переходили на язык соперника или откалывающегося. Они как бы присваивали его себе. Так и мы очень часто в разговоре с другим не замечаем и не хотим замечать, что другой — это другой с большой буквы, и там в этой другости может быть все, что угодно другое. А мы все-таки обычно в обычном сознании человеческом воспринимаем, что все мы одинаковые. Если кто-то не одинаковый, то он либо девиант, либо отсталый, либо нездоров психически. Но помыслить, что есть другость, это как будто не очень сложная процедура, но довольно редко встречающаяся. Тот же Пятигорский говорил, что нормальный человек — это тот, кто понимает, что кроме его мира, его сознания, существует бесконечное число других миров, которые для простоты сводятся в другого. Другого, который другой по отношению ко мне. Об этом, кстати, замечательные фильмы снимаются, например, «Прибытие», в котором появляется инопланетная форма, с которой первая наша реакция — это надо с ними как-то агрессивным путем взаимодействовать. Но вот там главная героиня, выдающийся лингвист, разгадывает их язык и становится буквально другой, потому что этот новый язык перепрограммирует ее способности, способ мышления.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было непросто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарства на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: спали.
1: Пришло время перенестись в пространство околокультурных событий. Для начала поговорим о музыке. Вот интересно, конечно, как человек с нами давно нет, а творчество продолжает издаваться. И кто-то, видимо, на этом и зарабатывает. Но в любом случае всем будет интересно, чего же там писал в свои ранние годы Дэвид Боуи, когда его еще звали Дэвид Джонс, а никакого Дэвида Боуи не было. 10 неизданных песен. По-моему, даже не то, чтобы их прямо сейчас нашли, но вот сейчас готовятся, наконец, выпустить. Понятно, что все это будет воспринято с ажиотажем, что абсолютно логично, потому что мы понимаем, что Дэвид Боуи был гением, относитесь к нему как угодно, но это очевидно так. Много чего он сделал и новаторского, и не только, и целые ветви поп-музыки, в частности, выросли из его каких-то экспериментов. Ну, а всегда интересно, из чего произрастал гений, да, на какой почве все это вскармливалось и какими были первые ростки. Вот это, конечно, интересно, если это все не мистификация, потому что мы знаем, что Сергей Есенин, конечно, любил иногда запустить в инфопространство какой-нибудь стишок, который считал, чтобы выдать его за свой ранний, а никаким ранним это все не являлось, просто он таким образом свою гениальность хотел подчеркнуть. Великий был, надо сказать, тоже пиар-менеджер самого себя. Ну, а если вам милее песня советских лет, то на ВДНХ в начале августа в Зеленом театре стартует фестиваль советской песни. И можно в этом во всем принять участие, причем самое деятельное. Площадок там некоторое количество, все это не в один день будет проходить. Если вам все интересно, пожалуйста, в интернете можно обнаружить программу этого всего. Открываться все будет концертом «Песни военных лет», ну и так далее. Просто по эпохам, по авторам и прочее-прочее. Огромный гала-концерт состоится 4 августа. Все это, напомню, на ВДНХ, то есть в столице. Если вам милее IT-сфера, то вы знаете, тоже IT-сфера с культурной соприкасается самым плотным образом. Пикник, IT-пикник точнее, будет проходить в Коломенском 8 августа. Там дискуссии, посвященные и кибербезопасности, и бигтеху, и генеративному искусственному интеллекту. Все то, чем живет IT-индустрия. Но и очень интересный состав выступающих артистов на главной сцене. Так что приходите, видимо, вам будет интересно. Если даже не про IT поговорить, а просто послушать музыку. Ну, а мы сейчас от музыки и информационных технологий перейдем к архитектуре и послушаем Яну Сороку. Это исследователь Москвы и московской архитектуры. Она в воскресенье 12 июля в школьной программе для взрослых рассказывала о том, как после пожара 1812 года Москву буквально перепридумывали.
2: Хотела бы еще сказать о самом стиле, о стиле ампир, которым и возрождалась Москва после пожара. Ампир еще называют поздним классицизмом. Uh-huh. Вообще, в переводе с французского, ампир – это империя. И стиль зародился как раз во Франции после коронации Наполеона. А у нас в России первые образцы этого стиля появились, когда заключили Тильзитский мир. Но, конечно, уже популярен этот стиль стал после Отечественной войны и после заграничного похода русской армии. Но вот что интересно, французский ампир, он такой очень помпезный, строгий, пышный. Да, но вот интересно, что московский ампир стал ассоциироваться с таким уютом небольших особнячков. У них портики из 4 или 6 колонн, обязательно мезонинчики, надстройки над средней частью дома, и антресоли. Это такой верхний полуэтаж, по фасаду у нас парадные комнаты с высоким потолком, а вот со стороны двора потолок низкий, есть еще и антресоли, и поэтому у нас как бы 2 этажа, но платят за 1 этаж, ну, налог, конечно, потому что на переулок у нас выходит дом одноэтажный. Интересно, что в эпоху ампира часто строили из дерева, но при этом дома маскировали под каменные, их штукатурили, делали имитацию каменной кладки, руста.

0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 160 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ, сообщает Минобороны. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, спутниковая станция связи «Старлинк», 28 роботизированных комплексов и 4 полевых склада боеприпасов. По словам представителя группировки «Восток» Дмитрия Меськова, за сутки группировка уничтожила 10 станций спутниковой связи «Старлинк» и 42 пункта управления беспилотной авиацией. Представитель южной группировки Вадим Астафьев доложил об уничтожении на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 59 антенн связи и БПЛА. Также ликвидировано 2 блиндажа с личным составом ВСУ, 2 терминала «Старлинк», 26 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления дронами. Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 40 пунктов управления беспилотной авиацией, 234 беспилотника и 86 тяжелых боевых дронов Р-18, сказал представитель группировки Василий Межевых. Президент России во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи высоко оценил уровень отношений двух стран. Также он поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции и отметил, что подвиг солдат Корейской народной армии никогда не забудут в России.
1: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Как напомнила Цой Сон Хи, на недавнем 9-м съезде Трудовой партии Кореи лидер республики Ким Чен Ын повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Госсекретарь США заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Марко Рубио будет там до 23 июля. Лавров также посетит Филиппины в эти дни, где, как ожидается, представит оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в связи с усилением конфликтного потенциала и милитаризацией со стороны Запада. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении 9-й подряд волны ударов по Ирану. Авиация атаковала командные центры, объекты берегового наблюдения, системы ПВО, а также места базирования ракет и дронов. В ответ элитные части корпуса стражи Исламской революции нанесли удар баллистическими ракетами по американским военным объектам в Иордании. Согласно заявлению КСИР, целями стали крупные транспортные самолеты С-17 и патрульные Р-8 на аэродроме Акабы. В июне российские банки выдали более 1 200 000 новых кредитных карт, что почти на 20% больше, чем год назад. Однако по сравнению с маем показатель снизился на 4%. Выдача кредиток падает уже третий месяц подряд. Во втором квартале россияне оформили 3 830 000 карт. Это значительно меньше уровня двухлетней давности. Эксперты связывают такую динамику с осторожностью банков. Финансовые организации ужесточают требования к заемщикам и не хотят рисковать. Лидерами по количеству выданных карт стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Наиболее заметное сокращение за месяц зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Нижегородской области, Алтайском крае и Татарстане. В Ленинградской области продолжаются поиски двух человек, которых на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера из-за сильного ветра. Остальные 12, включая 5 детей, уже благополучно вернулись на берег и находятся в безопасности. Группа вышла из Приозерска по реке Тихая, но непогода унесла их на открытую воду. В поисково-спасательной операции задействованы оперативные службы и добровольцы. Ферран Торрес, забивший победный гол в финале чемпионата мира, признан лучшим игроком матча по версии FIFA. Выходя на замену на 62-й минуте, нападающий отличился на 106-й минуте дополнительного времени, принеся Испании победу над Аргентиной со счетом 1-0. Этот гол стал для него единственным на турнире, и он стал вторым в истории футболистом, вышедшим на замену и забившим решающий мяч в финале. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве малооблачно, переменная облачность без осадков. Днем в столице до плюс 29 градусов.

спали. 20 июля на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун, и мы продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще почти целый час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы сейчас обратимся к экспертному сообществу. У нас же есть на Земле эксперты почему угодно. И вот, пожалуйста, рассказали эксперты о том, что культура первых свиданий претерпевает изменения. Да, теперь демонстрация статуса не так важна. Например, рост стоимости жизни отражается, конечно, на сценариях первых свиданий. Тем более ты не знаешь, будет ли за первым свиданием второе. Поэтому сразу шиковать как-то вроде бы и не очень так и здорово. Ресторанный счет, говорят, раньше часто это воспринималось как естественная часть романтического жеста, теперь становится предметом предварительных расчетов. Да, люди осторожнее подходят к тратам, выбирают менее затратные варианты встреч, прогулки с кофе, посещение парков, ну, благо, сезон располагает. Почему люди ждут подвоха? Говорят, что это не только экономическая причина, но страхи вокруг вот этих тарелочниц, чрезмерно скупых партнеров, все это отражает более широкий сдвиг в восприятии отношений. Это Татьяну Голдман, цитирую, практического психолога. Современные люди все чаще воспринимают знакомство через призму возможных рисков, то есть опасаются столкнуться с неискренностью, потребительским отношением, односторонними ожиданиями, ну и так далее. Что тут можно сказать? Как это все комментировать? В целом, те предпосылки, на которые опираются эксперты, в общем, действительно их отрицать как-то было бы нелепо. Так ли это прям по нам бьет? Ну, не знаю. Каждый решает для себя в целом. Что же касается необычных форматов, то их у нас огромное количество. Можно вот, пожалуйста, в конце прошлого часа про фестивали шла речь. Я уверен, что много где подобные мероприятия проходят, и можно спокойно туда вести человека. Вдобавок, если вы хотите сразу близкого по духу человека найти, то можно сразу транслировать свои увлечения. Нравится вам музей, идите в музей, кино, идите в кино. Все очень просто в этом смысле. Единственное, что, наверное, странно было бы, вот, девушки, прокомментируйте, если у вас есть свой взгляд на этот вопрос, странно было бы звать, например, грибы собирать, потому что это означало бы поход с незнакомым человеком в лес. Но тоже формат по-своему интересный. Уж, по крайней мере, сколько я лично, я думаю, что вы тоже наблюдали знакомств в походах, например, или когда уже знакомые люди переходили на другой уровень отношений, это все, конечно, случалось. Так что можете сегодня послушать цикл «По грибы» после 10.00 в программе Сергея Стилавина и его друзья. Профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров будет рассказывать, куда же за боровиками нужно ехать. Но это случится буквально через пару-тройку часов, а пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Ну, продолжим тему знакомств и отношений. 37% молодых мужчин, всего лишь чуть больше трети, способны вовремя закончить бесперспективное знакомство. Главный повод продолжать общение – это страх обидеть другую сторону. То есть, иными словами, люди нередко продолжают, длят вот это самое общение, даже когда понимают, что у отношений нет вообще никакой перспективы. Дейтинг-сервисы нам об этом докладывают. И препятствие, это главное, это не страх одиночества, а вот действительно боязнь обидеть другого человека. Во всех возрастных группах именно этот вариант выбирали от 44 до 57% участников опроса. Не всегда это большинство, но это самая такая доминирующая страта. Это, конечно, очень любопытный феномен, и я думаю, можете и вы вспомнить такой эпизод в вашей жизни, даже когда речь не идет о межполовых отношениях, а просто некий деловой контакт или приятельское знакомство. Думаешь, ну нет, все-таки не твой это человек, с которым ты хотел бы, может, дружить. Но как-то по инерции, да? Как говорил классик, первым каюсь, такие люди, первым каюсь я, делать нечего, друзья. Простите, не точно процитировал. Надо снова перечитать Евгения Онегина и возгордиться. Это в предыдущий час мы таким образом возвращаемся. Там была новость о том, какими книгами прочитанными россияне гордятся. Что же касается отношений, то интересно, что, да, именно мужчинам тяжело как-то все это прекратить, даже если не понимают, что перспективы нет. А ведь мужчинам, согласно исследованиям, брак приносит больше выгод, чем женщинам. Ну, если брак рассматривать как уже такую вот яркую, пусть и не финальную, но все-таки яркую точку на вот этой траектории отношений. Именно о том, как именно брак влияет на здоровье и продолжительность жизни, шла речь

для здоровья от брака как будто бы больше. Но тут, как бы, безусловно, поэтому если у вас есть счастливый брак или вы планируете вступить в счастливый брак, то, в общем, ни в чем себе не отказывайте, это здорово. Вот в апреле, например, вышло исследование, что женатые люди и замужние люди гораздо реже болеют раком. Тут как будто бы врачи ссылаются на то, что в парах супруги чаще видят симптомы, ранние симптомы друг у друга, своевременно отправляют супруга или супругу за медицинской помощью, и тем самым как бы благополучно выздоравливают и так далее. То есть как будто бы, как ни посмотри, брак — это очень хорошо для семьи. Но тут есть несколько серьезных ограничений, о которых стоит сказать. Самое первое ограничение состоит в том, что в целом здоровые люди, они чаще заключают браки. То есть как будто у нас сразу немножко искажается выборка. Если человек изначально был не очень здоровым, может быть, с какими-то тяжелыми заболеваниями, он с меньшей вероятностью вступает в брак. То есть брак — такая более история про здоровых людей.

0: спали.
1: Так, люди, первым каюсь я, делать нечего, друзья, спасибо большое, сразу мне подсказали правильную цитату, даже залезать никуда не пришлось в дебри интернета. Плюс 7967-103-5533, напомню, номер для ваших сообщений через Макс, WhatsApp и Telegram, можно эти сообщения отправлять. Ну а у нас в эфире новости криминала, давненько не было. Итак, жительница Курска лишилась сумки, представляете, в сумке-то были ценности на самом деле. Жительница Курска обратилась в полицию после исчезновения сумки с документами и ценными вещами. Она ненадолго оставила, как сказано, саквояж. С трудом себе представляю курянку со саквояжем. Ну, всякое бывает, наверное. Просто если слышишь слово саквояж, сразу возникают рядом картины. Корзина, картонка и маленькая собачонка. Да, в общем, отвлеклась женщина ненадолго, а потом посмотрела на место, где была только что сумка, сумки уже нет. Оказалось, что собачонка очень даже при чем. Потому что, проверив камеры с места происшествия, полицейские установили обстоятельства пропажи. И выяснилось, что подошел к саквояжу пес, которого привлек лежавший внутри пирожок, естественно, а не документы и не ценности. Ну и чтобы без суеты пообедать, пес решил, что нужно пирожок забирать с упаковкой вместе. Вот так вот все и произошло. Сумку, кстати, оттащила собака недалеко. Просто дама, естественно, запаниковала и первым делом в полицию обратилась. То есть, в общем, поступил тоже правильно, потому что неизвестно, кто, куда, далеко ли. В Соединенный Штат перенесемся из Курска. Там котенок стал соучастником ограбления банка. Итак, что же там происходило? Город Белтсвилль в штате Мэриленд был оглушен даже, наверное, вот этой новостью. Итак, что же случилось? 30 июля аж это все дело было. Там в торговом центре все это происходило. И в центре, помимо отделения банка, был еще и магазин животных и для животных. Злоумышленник сначала зашел в зоомагазин, забрал трехмесячную кошку по кличке Магнолия, боже мой, сколько подробностей, и направился в банк, попросил сотрудника подержать животное, а после этого передал записку с угрозами, требованием выдать деньги. Ну и полиция задержала этого товарища на месте преступления, потому что котики и собачки — это святое, не надо их использовать как орудие преступлений. Музыка на маяке.

0: спали.
1: Мусор как арт-объект. Ну, явление не новое, даже давно уже придумали название ему. Это называется либо upcycling art или junk art, когда что-то делают новое из пластика, металла, стекла, там, автомобильных деталей, чего угодно. Это и скульптуры, инсталляции, портреты. В общем, не свежее направление, хотя и не умершее. Но, вы знаете, тут художник решил продать мусор, не превращая его ни в какой особенный арт-объект. Просто это, знаете, нога у кого надо нога. Это мусор, кого надо мусор. Мусор со свадьбы певицы Тейлор Свифт. Да-да, Джастин Джиньяк создал все-таки нечто подобное на арт, нечто подобное арт-объектам. Но тут, повторюсь, главное не то, что получилось, а то, из чего это сделано. Ну и там пластиковые кубы с содержимым такие вот. Причем за сутки все удалось продать. И надо сказать, что недорого все это стоило, просто их было достаточно много. Вот так вот все неожиданно изобретается и переизобретается вновь и вновь и вновь. И, как это ни парадоксально, находит своих потребителей. Вот только в конце прошлой недели была новость о том, что FIFA продает траву в куски газона с полей чемпионата мира. Да, иногда, знаете, приходится что-то переизобретать абсолютно вынужденно, как это случилось с фарфором, который, конечно, придумали не в нашей стране, но пришлось его переизобрести отчасти, потому что точной такой вот технологии не было. И о судьбах русского фарфора шла речь в среду на прошедшей неделе в программе «Как знать», а специалист по декоративно-прикладному искусству, историк искусства Мария Соколенко рассказывала как раз о том, как русский фарфор появился.
2: Указ об открытии первого фарфорового завода в 744 году подписала Елизавета Петровна. И с 744 года начались опыты, потому что секретом-то никто не делился.
3: Угу. То есть сначала китайцы не делились секретом, потом европейцы не делились.
2: Не делились.
3: То есть европейцы раньше начали, европейцы, чем мы, да, получается?
2: Европейцы раньше, да. Ну, с европейцами я бы связала это именно с человеческим фактором, потому что Август Сильный, владелец Майсенской мануфактуры, он был помешан на фарфоре. Он его очень любил, коллекционировал, и тут именно фактор такого личностного отношения к делу огромную роль играет, потому что он лично вникал во все дела, какие будут типы декоров. Большие заказы были именно от двора. То есть до смерти короля основным заказчиком Майсенской мануфактуры был именно двор. Он там для своих дворцов что только из фарфора не заказывал. В случае с Россией Елизавета Петровна, она такого уж пиетета к фарфору не питала. Ее, мне кажется, в большей степени интересовали наряды, красивые драгоценности, а фарфор...
3: Но это модно было.
2: Это модно было. Но фарфор уже создание мануфактуры в такой богатой, да, империи, как российская, это был вопрос престижа государственного.
3: Ну да, да, да, конечно.
4: Пока.

точно такой же, но немного живи.

0: вы спали.
1: Есть, видимо, уже нерушимое правило. Если вы девелопер, не пытайтесь что-то строить в Новгороде, Пскове и областях. А потому что там, куда ни копни, везде исторические поселения. А значит, придется сначала оплатить полный цикл археологических изысканий, только потом рыть свои котлованы. Вот, пожалуйста, в городе Пестово Новгородской области археологи из Новгородского госуниверситета обнаружили фрагмент арабской серебряной монеты дирхама, которая датируется... фрагмент, который датируется второй половиной 8 века. Это абсолютно уникальная находка для этой местности и свидетельствует она об активной торговле с арабскими странами. В общем, в итоге все это вылилось в то, что новый поселок эпохи викингов найден как раз неподалеку от столицы региона города Новгорода Великого. Поздравим, естественно, ученых с этим открытием. Ну, естественно, нам напоминают, зачем монеты резали. Ну, все для того, чтобы была некая разменная величина. И вот этот путь из варяг в греки, мы про него знаем. Но, в общем-то, был путь и из варяг в арабы. Естественно, через водную систему, как это было принято в Средневековье. Можно было попасть в бассейн Волги, дальше Каспий. Ну и уже тут и Персия, и арабский мир со всеми своими сказками «Тысячи и одной ночи». Ждем новых изысканий. Ну а пока просто поздравим археологов под музыку на маяке.

0: парень.
1: Теперь давайте перенесемся, а именно в республику Тыва или Тува. Оба названия равноупотребимы, хотя Тыва как-то стал уже привычнее. Вообще, Южная Сибирь интереснейшее место с точки зрения археологии, потому что, во-первых, там в целом довольно рано появилась некая государственность, и мы об этом поговорим обязательно в ближайшее время в проекте «Место действия России». Но там еще интереснейшие артефакты можно найти, некоторые из них даже старше египетских пирамид. Тут не совсем, может быть, старше, но, знаете, вот нашли очередную стелу возрастом почти 3000 лет, причем это стело с таким еще и выражением лица, довольно примитивно исполненным, но в целом угадывающимся, такой вот недовольный смайлик. Что не коснись, чего не коснись, вернее, все изобретено где-то на просторах нашей страны. Что, кстати, Тувы, кстати, она довольно долго была независимым государством, только в 1944 году окончательно влилась в состав СССР. Сейчас мы в другую совершенно эпоху перенесемся. В 20 век, точнее на рубеж 19-20, когда складывался творческий метод Сергея Каненкова, это наш выдающийся русский советский скульптор, народный художник СССР. На свет он появился 10 июля 1874 года, это стало поводом поговорить о нем в программе «Место действия Россия». Очень интересный скульптор, действительно, и не менее интересно рассказала нам о нем доктор искусствоведения и главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства РГГУ Ольга Калугина. Сейчас фрагмент прозвучит, и Ольга там говорит про станковое искусство. Это, для тех, кто, может, не в курсе, это некое противоположное декоративному. То есть такое искусство ценное само по себе. Ну вот теперь давайте дослушать фрагмент.
2: Мы начнем с того, что он вырос в рославских лесах. Самые главные воспоминания его детства, как они строили новый дом, он с лесорубами общался, он прекрасно знал специфику дерева. И как он сам писал, у него как будто открылись глаза в один момент, и он пошел на зов природы. Это его слова. Он увидел в этом дереве то, что ему показалось творчески реализуемым. Это абсолютная новация русских скульпторов, потому что в форме станковой скульптуры деревянная пластика в истории русского искусства не существовала. Существовала монументально декоративная, это вот всякая эта резьба, но она позолоченная, ну, да, дерево там не видать. Да. И существовала декоративность, панно декоративные и прочие счастья. А вот то, что касается станковой скульптуры, это полное открытие мастеров Московской школы рубежа 19-20 веков. Были, конечно, опыты у Марка Матвеевича Антокольского. Он благодаря этому попал в военнослужители Академии художеств в 64-м году, когда он сделал два крошечных рельефчика, в том числе пользуясь техникой резьбы по дереву. Но он начинал как ремесленник. Он вильно работал у мастера по созданию деревянных католических алтарей. Хорошо заплатили, поэтому семья, несмотря на то, что это ортодоксальная еврейская семья, она санкционировала его эти занятия.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Радоваться другому и узнать в нем родного и близкого.
7: Михаил Пришвин.

0: вы спали.
1: Совсем немного времени у меня осталось для того, чтобы напомнить вам о том, что совсем скоро стартует программа Сергея Силаева и его друзья. И, разумеется, о том, что сегодня у нас будет немало исторического. Мы в программе «Место действия Россия» будем говорить об истории женского инженерного образования в нашей стране. А повод такой: физик Борис Розинг 25 июля 1907 года первый патент свой оформил на способ электрической передачи изображений на расстояние. Вот так начиналась история телевидения. Ну, а сам Борис Розинг преподавал в том числе и на женских инженерных курсах, точнее политехнических, так они назывались. Вот об этом явлении мы сегодня и побеседуем. Ну а в 17.00 будет очередное авторское музыкальное путешествие историческое от Игоря Ружейникова. А мы сейчас перенесемся в прошлый понедельник. Тогда Игорь рассказывал о телевизионной программе «Вокруг смеха», об ее истории, о том, кто и над чем смеялся, и насколько это было смешно, а насколько вокруг. Ну и мы сейчас послушаем фрагмент о том, как пытались возрождать эту программу и на каком историческом фоне все это происходило. Игорь сейчас появится в эфире, а я пожелаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
0: Программу пытались возродить с Шифриным. Шифрин здесь ни при чем, но это были уже другие времена. Это совсем другая Россия, совсем другой юмор. Та программа осталась в памяти, наверное. Знаете, прозвучит не русская песня, прозвучит песня-шутка. Ну, во-первых, шутка. Род Стюарт в свое время украл хит бразильца Хорхе Бенжора, а потом говорил: вы знаете, а это я просто по карнавалу гулял бразильскому мелодию, услышал и записал. Но самое главное, знаете, это тонкий английский юмор. Альбом, на котором прозвучала эта песня, очень смешного, любящего шутку, крепкую шутку Рода Стюарта. Песня прозвучала на альбоме 78 года. Род Стюарт громогласно объявил по всей Великобритании, что весь гонорар этого альбома, который посвящен блондинкам, идет в фонд Коммунистической партии Великобритании. Вроде казалось, ничего смешного нет. Ну, ради бога, что, пожалуйста. Просто на тот момент Коммунистическая партия Великобритании – это 3,5 человека. Ну, сейчас, может быть, это 1,5 человека. А тогда было 3,5. А гонорар за эту пластинку был чудовищный. Ну, потом, честно, Род Стюарт сказал: я пошутил. Вот такая была шутка. А сэр Пол Маккартни, понимаете, они тоже умеют шутить. Его после этого заявления спросили: а как вы, вот, заявление своего друга Рода Стюарта, что вы о нем скажете, что он коммунистам британским подарил гонорар от всей пластинки? И причем и дальнейший гонорар, что при переизданиях. На что Пол Маккартни, тоже сумняшись, ответил: вы знаете, а я про коммунистов ничего хорошего сказать не могу, и теперь я с Родом общаться не буду. Вот. И на этих словах, это было одно из шоу, из-за кулис как раз выходит Род Стюарт, они обнимаются, вместе поют какую-то песню. Это к вопросу о юморе. Юмор – вещь невообразимая. Что будет смешным, что не будет – непонятно. Знаете, у нас на телевидении в свое время работали гениальные люди, которые знали, как рассмешить. Ну вот все-таки Родом Стюартом и закончим.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Контратака колумбийских наемников из состава 214-го отдельно-штурмового батальона АПФОР сорвана между селами Бакшевка и Захаровка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Большая часть живой силы врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении, рассказал собеседник агентства. Ранее родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Богате с требованием выплат от властей Украины. Таким образом, по словам российских силовиков, они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки ВСУ в стране. В Сумской области заградотряды украинской армии атаковали впивидронами своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства сообщил, что родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видеозаписи, на которых бойцы сообщают, что на протяжении 10 дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве в районе населенного пункта Уланово. Попытки этой группы солдат сдаться бойцам группировки войск «Север» в плен были жестко пресечены заградительным отрядом ВСУ. Россия благодарна КНДР за поддержку специальной военной операции, а солдат Народной Корейской армии у нас никогда не забудут. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
1: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня и на завтра. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать.
0: Глава российского государства высоко оценил уровень отношений двух стран, а Цой Сон Хи со своей стороны отметила, что на 9-м съезде Трудовой партии Кореи лидера республики Ким Чен Ын повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компании. Прекращая такое право, предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Идею о введении ограничений на возврат в капитал российских компаний бывших иностранных инвесторов депутаты начали обсуждать год назад. Связано это было с тем, что в ряде случаев иностранные инвесторы продавали компании с условием возможности обратного выкупа у российских приобретателей на заранее оговоренных условиях. Новое регулирование по задумке парламентариев должно было установить основания, когда покупатели будут освобождаться от исполнения этих опционов. Но ни один из обсуждавшихся ранее вариантов так и не был вынесен на голосование. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения президента Трампа о якобы имевшем место вмешательство Пекина в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава Госдепа добавил, что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки визита. Трамп ранее заявлял, что помимо контактов на G20, у него с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТС в КНР в ноябре, а также предполагается визит Си в Белый дом, ориентировочно 24 или 26 сентября. А несколько дней назад американский лидер выступил с обвинением, что в 2020 году Пекин якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Авария с пассажирским транспортом произошла в Мурманской области. На дороге Апатиты-Кировск улетел в кювет и перевернулся микроавтобус, сообщили в ГАИ. В тот момент в салоне находились 13 пассажиров, включая 8-летнего ребенка. Из них троим потребовалась госпитализация. По предварительным данным, во время поездки водителю стало плохо. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. названы регионы России с самыми прибыльными подработками для пенсионеров. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, самые выгодные варианты в Республике Алтай, Магаданской области и Якутии. Примерно 60 тысяч рублей в месяц. Больше всего дохода там приносит позиция курьера. Также высокий доход пенсионерам приносит подработка в Тюменской и Московской областях – около 58 тысяч в месяц. Эксперты отмечают, что рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется, зарплатные предложения за год выросли на четверть, а число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 19-21 градус. Ветер северный 4,9 метра в секунду. В Москве сегодня малооблачная погода, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Подмосковье местами до плюс 30. Давление немного понизится, составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов.

0: что ж, дорогие друзья, встреча новая в нашем проекте «Черты города». И, как всегда, Михаил Ильич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура» с нами. С нами как бы, но не совсем с нами. Михаил Юрьевич, где вы? Где вы?
1: Я на берегу, купаюсь с детьми. Лето. Мы же как раз сегодня собирались говорить о семейном отдыхе. Доброе утро.
0: Да-да-да, вы на берегу, как это прекрасно. Ну, давайте каждый представит себе свой берег. И там Михаил Юрьевич, да? Тема у нас такая сегодня.
1: Нам не нужен, это известно.
0: Да, то есть только ноги помыть, а так и сапоги, и все, и назад, да. 5 городов для семейного отдыха. Вот, Михаил Юрьевич, у нас ведь какая история? Я тоже общаюсь с нашей уважаемой аудиторией, да, и вне эфира, в социальных сетях, и вообще, и в общественном пространстве, скажем так, и вижу две проблемы. Две, да. Во-первых, если мы говорим об отдыхе с нормальной семьей, многодетной, да, вот не один ребеночек там обласканный и, значит, соответственно, эгоист, а вот многодетная семья, вырастает сразу две проблемы. Первое, это в стране реально отсутствует семейный автомобиль. То есть, ну, на манер, например, японских этих кубиков, да, таких вот компактных и вместительных. То есть, ну, наша автомобильная промышленность ничего подобного не делает, она даже не думает о том, что детям надо тоже путешествовать с родителями, потому что проблема с билетами на поезд, на самолет, все это муторно, все это дорого, и проще сесть, честно говоря, в машину и куда-то поехать, да. А во-вторых, у нас гостиничная индустрия абсолютно не заточена под большие семьи, потому что вот я общаюсь с людьми, они говорят, что это ужасно, потому что нет семейных номеров в гостиничном фонде, да, предлагают брать два номера.
1: Это неудобно.
0: Да, потом со скрипом отзываются на просьбу там поставить, например, третью кровать или там какое-то спальное место, да, когда там, например, надо разместиться всем. И в итоге мы получаем, что у нас прекрасная туриндустрия созревает для влюбленных, скажем так, да. А вот, соответственно, плод этой любви, да, ведь любовь, она...
1: Должно пройти 5-6 лет, чтобы все-таки плод любви уже путешествовал. Я думаю, что...
0: Михаил Юрьевич, мы с вами знаем, как быстро бежит время. Ну что вы, 5-6 лет, оп-оп-оп, и ты уже... А автобуса нет, а гостиничных номеров нет. Так куда ж податься-то семье в 5 городов, Михаил Юрьевич, с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, все развивается, это вы прекрасно знаете. И вообще, ну, деньги и спрос, они делают... В общем, свое дело. Поэтому у меня семья не очень большая, но я люблю, чтобы были родственники. И мы снимаем дом, это недорого, это дешевле, чем гостиницы. А дальше на машине приезжаем. Вот последняя наша поездка большая семейная была, мы снимали дом. Вот. Так что все возможно, все решаемо. Ну, как-то семьи путешествуют.
0: Ну, да. дом, понятное дело, за городом где-то, а вот если мы...
1: Ну, я снимал под Сергиевым Посадом, это было в 5 километрах за разумные совершенно деньги, и вот нас там было 8 человек, мы там поместились, вот. И это было реально дешевле, чем гостиница на те же 8 человек, так что это совершенно вот для путешествия не преграда, я считаю. Так что, ну, решаем, есть маленькие гостиницы, где ты просто как дома живешь. Вот. Ну, так как я тоже общаюсь и много путешествую, то и знаю, что такие проблемы есть, но как-то, в общем, есть опыт выходить из них. Вот. Ну что, да. Городам?
0: Да, конечно, Михаил Ильич.
1: Вот, и как раз я хотел из наших 5, я надеюсь, мы успеем хотя бы упомянуть их, начать с 2, которые диаметрально противоположны друг другу. А, ну, насколько можно быть противоположно. А с одной стороны, это Тула. Это областной центр, такой классический город, где есть и музеи, и филармония, и театр, и такие федерального значения музеи. Там со своим самоваром в этот музей соваться нельзя. Там уже все самовары есть. А с другой стороны, Сортавала. Вот. И как раз вот тот вопрос, который вы подняли. Сортавала – это для туризма. Это старинное место, безумно красивое. От Тулы это отличается тем, что это маленький город. Такие туристы с претензиями говорят, он там не очень ухоженный, но он маленький, и мы туда едем за природой. Вот туда надо ехать, если ты едешь с детьми, чтобы тебе организовали или просто прогулку, или сплав, уж если плыть, так плыть, да, с порогами, с организованными ночевками, или по шхерам можно пройти на грибных лодках, Понятно, что в Тулу ты можешь ездить круглогодично. А там нужно не просто лето, нужно подобрать, когда лето без комаров. Вот, сортовали. Но это детям очень нравится, это сплачивает семью, это такой тимбилдинг, вот это выход в шхеры или выход на карьеры или к водопадам. Это безумно интересно, это совершенно другой мир природный, другой мир архитектурный и немножечко другие отношения с твоими детьми, которые, ну, очень интересно, ты по-другому себя почувствуешь и своих детей. Вот, так вот, там туризм другой, там, так как рассчитан он на компании, то как раз для семей там больше возможностей, чем в классической такой Туле, да, где центральная гостиница, несколько новых, тоже в центре есть какие-то пансионаты на окраинах, но там надо изыскивать. А в Сартовале тебе пойдут навстречу, и какой-то домик или часть частной гостиницы ты найдешь. Меня слышно?
0: Конечно, конечно, Михаил Юрьевич, слышно.
1: Вот. Вот. Поэтому я-то всегда ратую, чтобы летом куда-то с детьми пойти, чтобы там был какой-то поход, ну, той степени сложности, который вам доступен. Но вот лето создано для этого. Потому что та же Тула, ну, мы можем поехать туда зимой, осенью, весной. Вот. И классические музеи, которые нравятся детям, которые детям интересны. Мы когда приехали снимать в Тулу, я, честно говоря, не хотел снимать музей оружия, потому что думал, ну, все его знают, а есть какие-то там гармоники, самовары, старая аптека. Понятно, что тулики знают, но так вообще мы же снимаем для всей страны нашу передачу. А члены моей группы таким совершенно с детским недоумением сказали, а музей оружия? Ну, я понял, что им интересно там поработать.
0: Ну, это, Михаил Юрьевич, ну, это мы с вами как-то, да, обсуждали эту тему. Это совершенно шикарный музей, шикарнейший просто, невероятная экспозиция там, да, там можно потеряться.
1: Нет, ну, а музей самоваров? Это просто, ты попадаешь и понимаешь, что самовар — это не то, что стоит на столе, да, а самовар — это то, что мимо чего можно ходить, как вокруг статуи, да, в музее. Это вот, вот. Так что вот смотрите, какие у нас разнообразные выборы. Вот, ну, Сартовало для меня это некий регион скорее, да, потому что можно из Питера поехать походом, да. Вот, в Сартовало и ходит поезд из Санкт-Петербурга или, ну, из любого другого города с пересадками, если город не очень большой. Поэтому, в принципе, по железной дороге это достижимо. Вот. И вот два города.
0: Михаил Юрьевич, а тогда откройте секрет, когда гнус ослабевает свою хватку, потому что, видите, жрет нещадно человека, понимаешь?
1: Жрет нещадно. Там, ну, в этом тоже путешествие интересно, потому что мне кажется, что когда ты его готовишь, когда ты о нем думаешь, ты, естественно, ну, это мое мнение, да, ты, естественно, как-то, ну, тебе интереснее потом это проживать уже на месте, а не просто, когда тебя привезли, ты спросил, а где мы, а что это, да? Вот, поэтому там надо выбирать. Вот в августе гнуса меньше, а потом шторма начнутся на Ладоге, а все-таки туда надо ехать, чтобы попутешествовать и по-разному посмотреть, и подняться на холмы каменистые, и наоборот, снизу вот эти потрясающие изрезанные заливы испытать. И лучше это вот, когда ты сам гребешь, это вообще фантастика просто. Когда ты вот должен это испытание пройти и до этого камня доплыть. Вот, поэтому вот август хороший, сентябрь неплохо. Но потом уже начнет задувать. И на Ладоге такие раскатываются волны, это что твое море. Там такой рельеф дна, что волна очень жесткая. И, естественно, судоходство, а уж тем более туристическое, останавливается. Вот. Есть еще любопытный город, но вот он как раз без мини-вена. Он непредставим. Ну, все-таки у нас не все семьи огромные, правда? Вот. Это Боровск. Вот совершенно Боровск. Удивительно. Боровск, да, вот это совершенно удивительно, что это город, который там ассоциируется со старообрядцами, с Пафнутием Боровским монастырем. Его сделали совершенно таким семейным центром. Ну, не сделали, он превратился, не то чтобы они осознанно говорили, сейчас мы для семьи будем стараться. Ну, вот мое глубочайшее убеждение, что все хорошее, интересно семьям. Узкоспециальное, тем более, что у нас, так как мир чуть-чуть вот и туризма меняется, что сейчас появилось много вещей, которых, ну вот, например, в моем детстве не было. Какая-то интерактивность, да, какие-то развлечения. И я вот тоже, когда вижу какие-то группы и на туристических объектах, я вижу, что взрослым зачастую интереснее, чем детям. И очень часто взрослые выбирают мероприятия, которые, ну так формально можно посчитать детскими, именно чтобы детьми прикрыться. Вот дети сейчас поотвечают на вопросы, а я вроде нет, но на самом деле им не менее интересно, и они выбрали этот объект. Вот, с какой-то игрой, с каким-то квестом. Боровск же весь расписан художником Овчинниковым. Потрясающие настенные росписи. И это вот безумно интересно и детям, и взрослым. И история там настолько перемешана, настолько она как-то вот размыта, как в Якутии, когда паводки прошли, и там прямо кости мамонта торчат над рекой. И склона их вымыло. Так и тут. Про старообрядцев родители могут много не знать. Но вот этот храм гигантский совершенно, который был автопредприятием в советское время. Могила княжны Морозовой, Пафнутий Боровский монастырь, где содержали старообрядцев, он такой прямо, он очень настроенческий. Он, хотя там огромное количество людей, туристов, и он, может, даже немножечко страдает от этого наплыва, но там эта мощь архитектуры, истории чувствуется. Там Циолковский работал учителем. И вот очень трогательный музей. Он так сделан хорошо, что вот тут тебе и парта, тут тебе и верстак. Он какой-то очень показательный, приятный и такой вот неперемученный. А уж какой памятник Циолковскому там сидит в валеночках, в небо смотрит.
0: Михаил Юрьевич, так вот Боровск, я понял, уловил. А еще две точки на карте.
1: К сожалению, к счастью, но Боровск так устроен, что, конечно, туда вот на машине, если семья в одну машину не помещается, ну да, это проблема, потому что там есть прекрасный зоопарк, часть парк птиц, есть этномир, и есть музей мусора, я так уже о нем многие знают, это такое новое начинание. Это современное искусство, сделанное из подручного материала. Ну, мусор так громко сказан. Вилки серебряные, из которых там сделаны портреты, это не совсем мусор. Но есть и из пробок, и из там веревок всяких, из шин, из железа.

0: это такой набор радостного и разнообразного зодчества, что что бы ты ни говорил, как бы ты ни рассказывал своим детям, все равно им будет понятно, что вот, ну, тут радостное искусство – это приношение. Приношение вот в любимый монастырь все века, как какие-то драгоценные камни, складывали сюда самые разные постройки. Вот. В Троице Лавре внутри два музея. Один такой посерьезнее, ну, я так условно говорю. Это Ризница. И там такие произведения, что, в общем, ну, любой мировой музей с руками и ногами, да, любую выставку отхватил бы. А в академии, куда легко попасть, можно созвониться, договориться, бесплатные экскурсии. У них есть учебный музей для учащихся академии. Но он такой разумный, такой последовательный. Начинается с макетов христианских церквей в разных странах, разного вида. Вот, потом различные изводы икон. И это все вот потрясающе здорово, и это детям очень доступно и понятно. То есть это такое вот религоведение, очень правильно поданное. И приходишь в отдел старопечатных книг, первопечатных книг, и там не просто, а там, я уже не помню сколько, но две точно, там федоровские издания. И ты можешь на них посмотреть. Но опять же, ты можешь не знать, что такое первопечатник Федоров. А если знаешь, ты так подходишь и думаешь, ну что ж, действительно это был какой-то шедевр, это отличалось от чего-то другого. Ну да, и это качество очень интересное. Качество очень интересное. Может, наши, польские, по сравнению. Вот, так что и накормят там детей. И я вот когда был в последний раз с большим количеством деток своих и родственников, и потом спрашивал, как-то так старался не нудеть, а что понравилось вот в Лавре, что в нашем путешествии вас впечатлило. Ну, они правильно, может, им понравилось в снегу там валяться, было минус 30, когда мы путешествовали. Но они, так сказать, решили про это не рассказывать и сказали, ковришки были очень хорошие.
1: Михаил Ильич, и надо обязательно заметить, что неподалеку, ну буквально там полкилометра, может быть даже меньше, чуть-чуть в сторону, там замечательнейший музей советского детства есть у них там, где собрано... И там собрана невероятная коллекция игрушек, да, из которых понимаешь, что по периодам, да, что пока у нас игрушки делались из тех материалов, из которых потом делались взрослые вещи. То есть там девочки, например, мебель из настоящего дерева, мальчику машина из настоящего металла. Вот у нас как бы люди были реалистичные. А с 80-х...
0: Да, лодка детская, она плавает, в принципе.
1: Да, и там невероятно замечательные экскурсоводы, я реально всем рекомендую, я даже как-то снимал это тоже, эту всю историю для своего канала, это очень интересно, потрясающе, да.
0: Михаил Ильич, это старый музей хороший, а вот есть новый, это кухмистерская, там феерическая коллекция старой посуды, при этом они тебе предлагают самому сделать лендрин, там старый леденец. Вот. А коллекция такая, что там плиты, ну вот представляете, плита чугунная такая, французская или бельгийская, 19 века, там с огромным количеством отделений, и отдельно настоящее произведение искусства из чугуна, которое еще и работает. Вот там 7 таких, таких произведений искусства кухонного.
1: Да-да-да.
0: Вот,
1: Михаил Ильич, пару слов буквально про пятый-то городок нам намекните.
0: Это Коломна.
1: Пожалуйста.
0: Ну, Коломна – это просто сейчас столица маленьких музеев. И начиналось все с пастилы, они молодцы. С чего надо начинать? С того, что людям, и не только детям, запомнится святы. Надо через рот входить, да, в историю. Вот. С пастилы этот потрясающий музей, который, в общем, этот бум таких вот интерактивных, интересных музеев и бум придумывания собственных вкусов. После коломенской пастилы теперь стыдно ничего свое не придумывать. Все начинают какие-то пряники и говорить, да, у нас всегда было, вот смотрите, мы летопись нашли. И вот историки нам сказали, что это не лапоть так назывался, да, а съедобная кулебяка. А вы все думали, что это лапоть. Нет, вот вы кушайте. Так что вот Коломна – это совершенно просто рай, но это там просто даже про это говорить что, потому что все знают, все туда едут. Вот, и эти музейчики, и эти вкусы там продолжают придумываться, открываться. Ну и город – это один из самых сохранных старинных городов России. Так что Коломна нас радует, а уж детей особенно. А с гостиницей там плохо. Да.
1: Плохо.
0: Ну, от Москвы недалеко. Можно одним днем. Ну, в принципе, можно где-то остановиться. Но там, конечно, не очень с гостиницами. Ну, зато с музеями хорошо.
1: Но тут приходится выбирать, или с музеями хорошо, или с гостиницами, да, это тоже вариант.

0: Михаил Юрьевич, ну, вам, так сказать, желаем, давайте так, благостного купания в Северно-Ледовитом океане, да?
1: Спасибо, вот,
0: межльдин, так сказать, да? Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканал «Россия и культура» в нашем проекте «Черты города».
2: Препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Боец группировки «Восток» за 2 недели сбил 26 украинских беспилотников самолетного типа «Хорнет», летевших в направлении ДНР. О подвиге военнослужащего отдельного батальона беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты рассказали РИА Новости военнослужащие подразделения. Агентство публикует видеозапись российских FPV-дронов, которыми были поражены украинские беспилотники самолетного типа. Украинские войска применят беспилотники американского производства «Хорнет», которые на фоне прозвали «марсианами», для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. При этом российские военные нашли способы борьбы с ними. «Хорнет» давится средствами радиоэлектронной борьбы, они засекаются радиолокацией, успешно уничтожаются из стрелкового оружия. Группа иностранных наемников уничтожена при попытке контратаковать российские позиции в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС, командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков. По его словам, иностранная речь была явно слышна, когда силы противника пошли на безуспешную контратаку, и украинцев в числе этой группы точно не было. Ранее командир сообщал, что ВСУ оставили в Днепропетровской области тела погибших иностранных наемников. Собеседник также рассказал ТАСС, что оборону на позициях ВСУ в этом регионе удерживают солдаты возрастом старше 50 лет, которые в силу возраста не могут обеспечивать оборону. Также командир отметил, что подавляющее большинство украинских солдат из числа принудительно мобилизованных ТЦК. Турция рискует остаться без газа зимой из-за действий Украины. Анкаре следует открыто предупредить Киев, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток» несут угрозу энергоснабжения страны. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Азлем Текиндор. По ее словам, Турции не хватает решимости открыто заявить Киеву о своих претензиях, когда нужно более решительно отстаивать национальные интересы и четко обозначать позицию по вопросам, затрагивающим критически важную энергетическую инфраструктуру. При этом обеспечение ее безопасности должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары, независимо от политической конъюнктуры. Эксперт подчеркнул, что «Голубой поток» играет важную роль в поставках российского природного газа в Турцию. 8 июля «Газпром» сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков», сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. Волна тепла уступит место атмосферным фронтам с грозами и заметным похолоданием. В столицу идут циклоны. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: Начнет неделю циклон, который выйдет с запада в районы Прибалтики, но в первый день новой недели погода еще будет солнечная и сухая, а вот температура довольно высока, 28-30 градусов. Во вторник связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и грозы.
0: Осадки понизят температуру до климатической нормы около 24 градусов. В среду и четверг облаков станет меньше, а в пятницу вновь дожди и похолодания. Более подробные новости и прогнозы погоды также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве малооблачная погода, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча турнира признан Ферран Торрес. Лучшим голкипером чемпионата мира назвали вратаря сборной Испании Унаи Симона. Приз лучшему игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Краснодар сыграл в ничью с Балтикой 1-1 в товарищеском матче. Встреча прошла в формате 4 таймов по 35 минут. У южан отличился Хуан Басселли, у калининградцев мяч забил Чинансо Афор. Футбольный окрон усилился нападающим Дуду Родригесом. Ранее бразилец выступал за греческий Арес. За тольяттинцев он будет играть на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает право выкупа прав на футболиста. «Спартак» из Костромы обыграл «Сочи» 2-0 во втором туре первой лиги чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» взял верх над «КамАЗом» 2-1, «Торпедо» победила «Волгу» 3-1, а «Велес» был сильнее «Челябинска» 1-0. В турнирной таблице первой лиги лидируют 4 клуба. «Спартак» из Костромы, «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по 6 очков. Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском Бастаде. В финале россиянин в двух сетах нанес поражение итальянцу Лучано Дардери. Для Рублева этот титул стал 18-м за карьеру. Мира Андреева остается первой ракеткой России в обновленной версии женского теннисного рейтинга. У нее 5-я позиция. Диана Шнайдер по-прежнему на 18-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.

0: Витальевич, да, в нашем цикле «Путевка в жизнь» мы даем нашим слушателям, у которых есть, может быть, ребята, дети, подрастают, школьники или абитуриенты, показываем, какие еще есть варианты, кроме как учиться на экономиста и психолога. Да? И сегодня мы поговорим о нашей швейной индустрии. Это любопытно достаточно. Владислав Александрович, вот представляете, недавно искал штаны. Штаны искал.
1: Так, штаны.
0: Ну, они мне
1: фиаско.
0: Нужны, чтобы выйти из дома.
1: Так, выйти-то нужно, конечно, мужчине.
0: И, значит, совершенно случайно напоролся на целый, как бы это сказать-то, чуть ли не на целый этаж, значит, в одном из торговых центров столичных, где продавали одежду отечественных дизайнеров и вот тех, кто занимался пошивом, да, то есть только наши. И вдруг смотрю, я почему вам это рассказываю, все знают, что у нас есть дизайнеры, и с 22-го года, да даже с 14-го года, да, эта индустрия пошла, но я тут удивился, Владислав Александрович, для вашего развития,
1: так.
0: Вдруг смотрю, какие-то висят-то, смотрю, какие-то вот интересные, смотрю, штаны висят. Такие какие-то необычные.
1: И вы такой вроде сразу, такое мне надо.
0: Вот тут вроде Кармен.
1: Но неплохо,
0: там,
1: да?
0: Но смотрю, что, ну, необычно, ну, не встречал до этого. Я говорю, спрашиваю товарища, говорю, и смотрю, какой-то вот такой, знаешь, невнущийся. Штаны хорошо висят, не мятые.
1: Слушайте,
0: говорю,
1: ну, они на вас прекрасно сидят, я же видел все.
0: Да нет, я не про эти. Я тебя в другом месте брал. Так вот, значит, смотрите, я спрашиваю товарища, говорю, да. Слушай, а что за, из чего сделано-то? А он мне так отвечает, вы представляете, он говорит, а вы знаете, это, говорит, из эвкалипта.
1: Да ладно.
0: И поэтому я, конечно, в наших дизайнеров и тех, кто занимается пошивом, я в этих ребят, девчонок верю. И сегодня с нами Наталья Валерьевна Комова, преподаватель конструирования швейных изделий колледжа малого бизнеса номер 4, почетный работник образования города Москвы. Наталья Валерьевна, доброе утро, здравствуйте. Да.
2: Здравствуйте.
0: Наталья Валерьевна, вот смотрите, мы с Владиславом Александровичем, это вот такой вот милый человек, да, но мы с ним родом из Советского Союза, где, конечно, у наших, к нашим, ну, скажем так, вот этим огромным фабрикам, целым заводам, где шили одежду, потому что в свое время Хрущев напортачил, я просто объясню нашим слушателям, и он очень боролся со сталинским наследием и много чего ликвидировал просто из вредности, потому что ему надо было что-то сделать такое, чтобы Сталина забыли. И он ликвидировал артели. А ведь у нас в советское время, вот во время войны, в 30-е, в 50-е годы, были еще артели, такие маленькие предприятия частные, да, которые очень быстро реагировали на какой-то спрос. Ну, условно говоря, в наших сегодняшних реалиях там модные джинсы такого цвета, они там через неделю сошьют такого. Платье в горошек, вот тебе, пожалуйста, платье и так далее. Так далее. Кстати, они не только шматьем занимались, они и радиоприемники делали. Ну, в общем, ширпотреб. Хрущев все это переместил в огромные фабрики, неповоротливые, поэтому это все было не модно, это было неэффектно, да, это, над этим все смеялись. Плюс постоянные насмешки над тем, что это плохо сидит просто по фигуре. Все начали гоняться за импортным шматьем. Да, сейчас, правда, выяснилось, что тоже фигуры не те. Французские, итальянские шмотки, например, на наших фигурах тоже выглядят неправильно, потому что пропорции соотношения веса, роста, так сказать, длины рук, длины ног не совпадают, поэтому тоже не на всех это выглядит как с иголочки. Вот, Наталья Валерьевна, как изменилась ситуация? Наши, соответственно, наша одежда, да, если говорить издалека заходить на нашу тему, да, она сегодня, вот какими словами ее можно описать, то, что сегодня делают наши люди в стране для нас?
2: Вы знаете, у нас это сейчас такое творчество пошло, действительно пошел подъем, у нас очень много малых предприятий, ИП, которые занимаются разнообразным, скажем так, ассортиментом, и очень интересные модели, как вы правильно и сказали, что вот вы встретили эвкалипт, а еще есть бамбук, а еще есть крапива, и очень много разных тканей, и наша швейная промышленность, я считаю, развивается очень сильно.
0: Наталья Валерьевна, ну, смотрите, не могу не поёрничать по такому поводу. Хорошо, есть толковые ребята, дизайнеры, и шьют хорошо. Какая вот ситуация действительно в плане Китая как фабрики мира и, соответственно, вот наша собственная дизайнерская разработка и производство? Какой тут баланс мы нашли?
2: Так у нас и сейчас очень много производится, ну, как бы сам отшив идет и в Китае, и в Казахстане, и, ну, как бы в других странах, но сам, скажем так, конструкторский цех, дизайнерский цех располагаются, ну, в данном случае я могу сказать, что в Москве, либо там в центральных регионах и других регионах нашей необъятной родины. Но отшив чаще всего действительно происходит в Китае. Если это небольшие предприятия, ну, маленькие, которые выходят небольшими сериями на маркетплейсы, то они могут отшиваться, соответственно, рядышком с московским регионом или непосредственно это, ну, как бы ателье или какая-то организация, которая осуществляет пошив одежды. А если говорить про большие, скажем так, фирмы, бренды, то чаще
0: большие
2: всего...
0: тиражи, да? Вот
2: да, где идут большие тиражи, они все равно идут издалека.
0: Понимаю. Наталья Валерьевна, тогда мы сосредоточимся на дизайне. Если говорить о массовой истории, действительно, наши лекала, вот эти все пропорции, руки, ноги, рост, полнота, действительно ли вот в этом залог успеха наших дизайнеров, что они для наших фигур придумывают вещи, Наталья Валерьевна?
2: Да, конечно, пропорции отличаются, и даже если вы вспоминали Советский Союз, был журнал, который назывался «Бурда Моден», и, ну, он и сейчас есть, и иногда все равно даже выкройки по ним, потому что это все-таки немецкое направление, тоже для наших российских жителей не всегда подходят. То есть тоже приходилось делать кучу примерок, подгонок, чтобы изделие хорошо село на фигуру. Действительно, пропорции отличаются. И наши, скажем так, швейные предприятия, они все-таки нацелены на российского потребителя, и изделия садятся лучше.
0: Да, Наталья Валерьевна, а теперь тогда к сути. Вот вы преподаете именно конструирование швейных изделий в колледже малого бизнеса номер 4. Вот вы расскажите нам про ребят, про девчонок, которые к вам идут. Во-первых, много ли парней этим хотят сейчас заниматься?
2: Ну, у нас в группах примерно 10% молодых людей и 90% девушек по специальности, вот как раз конструирование и моделирование швейных изделий, примерно такое соотношение. Ребята идут, но не так много. Естественно, это больше считается, что это женская специальность, но уже по опыту могу сказать, что у ребят получаются более интересные вещи. Ну, как бы, может быть, чуть-чуть другой подход, может, какая-то прагматичность, но очень интересно с ними работать.
0: Наталья Валерьевна, а вы тогда объясните, пожалуйста, людям, которые не в теме, чем они непосредственно занимаются? Они как бы реагируют на моду, на вот изменяющиеся силуэты, да, чтобы это как бы увязать с фигурой. В чем фишка этой профессии?
2: Это реакция на моду и на новые ткани, которые производятся, и на новые цвета, создание новых силуэтов. Ну, а сама по себе специальность, как вы тоже уже говорили, заключается в том, что необходимость снять размерные признаки, выполнить расчеты, это самая, наверное, такая, ну, скучная часть работы, а после чего уже разработать конструкции. Мужская одежда, ну, может быть, она не настолько сильно экстремально меняется, женская меняется больше, но и все равно очень много интересных вещей, карманов, клапанов, застежек, которые встречаются как в мужской, так и в женской одежде, которые нужно учитывать, понимать, где это расположить на изделии, чтобы было и функционально, и удобно, и стильно, модно, ну и вообще, чтобы привлекать внимание.
0: Наталья Валерьевна, перед короткой рекламой короткий вопрос. А рабочие места ждут этих специалистов, которые у вас учатся?
2: Ждут. Очень ждут.
0: Наталья Валерьевна Комова сегодня с нами, почетный работник образования

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Внедрение искусственного интеллекта в Вологодской области становится всеобщим трендом. Об этом шла речь на межрегиональной научной конференции «Университетское партнерство Санкт-Петербург-Вологда». Как отметила заместитель губернатора, министр цифрового развития Анастасия Ильина, уже сейчас ИИ помогает вологодским врачам обрабатывать медицинские снимки, выявлять опасные заболевания, пожарным оперативно обнаруживать возгорания, правоохранителям следить за ситуацией на трассах региона. Искусственный интеллект внедрен в работу Государственного архива Вологодской области. В цифровой вид были переведены все важнейшие исторические источники. Благодаря этому каждый вологжанин может исследовать историю своей семьи с личного телефона или компьютера. В планах продолжать использовать искусственный интеллект для решения всевозможных практических задач. Среди них, например, контроль за качеством вывоза мусора с контейнерных площадок, соблюдение правил его утилизации. С сегодняшнего дня РЖД добавил плацкартных вагонов на рейс Вологда-Москва. В состав скорого поезда 107-108, курсирующего между Вологдой и Москвой, временно добавят плацкартные вагоны. Они будут ходить на рейсах туда и обратно с 20 июля по 3 августа. Перевозки выполняются в вагонах различных категорий – сидячих, плацкартных и купейных. Поезд «Вологда-Москва» отправляется ежедневно. Из Вологды уходят в 5 часов 15 минут, из Москвы – в 17:10. В пути пассажиры проводят около 6,5 часов. Отметим, за январь-июнь 2026 года количество пассажиров поезда увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минстрой России приглашает вологжан обсудить будущее строительной отрасли в прямом эфире. В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Дня строителя, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, с 3 по 7 августа пройдет Всероссийский медиафорум «Строим будущее России». В этом году мероприятие объединит на своей площадке представителей органов государственной власти и надзорных структур, амбассадоров бизнеса, представителей строительной сферы, субъектов РФ, журналистов и общественных деятелей. Программа форума будет включать 5 тематических дней и 30 деловых сессий в прямом эфире с круглосуточным вещанием. Сразу два новых общественных пространства появятся к концу лета в Вологде. Это карманные парки на пересечении улиц Петина и Ленинградская, а также Текстильщиков и Беляева. Первый из них уже почти готов. На площади уложена брусчатка, высажены лаванда и котовник. Центральным акцентом стали яркие красные цифры 880, посвященные юбилею города. Второй парк получил название «Бёрч». Там разбили березовую рощу, а главным арт-объектом станет «Конь в пальто». Отсылка к истории местного льнокомбината. В обоих парках установят качели, гамаки и освещение. Фестиваль «Ирабские сказания» пройдет в Кадуйском округе. Семейный фестиваль традиционной культуры состоится 25 июля у стен Свято-Троицкой Филиппо-Ирабской пустыни в поселке Зеленый берег Кадуйского округа. Одной из главных особенностей фестиваля станет коллекция фигурок героев истории и преданий русского севера. Получить фигурку можно, приняв участие в фестивальной игре. Гости оформляют паспорт участника, собирают печати на площадках фестиваля и участвуют в розыгрыше призов. Выставка «Семь ступеней подъема» открылась в Вологодской галерее «Наш 21 век». Она проходит в рамках Дней Петербурга в регионе. Представлены произведения абстракциониста Михаила Андреева. Автор еще и искусствовед. Он сочетает в своих работах энергию и мягкость, резкие контрасты и полутона, осмысляет свои произведения в широком культурном контексте.
0: Спорта.
1: Футболист Андрей Яковлев покинул Вологодское «Динамо». контракт игрока с клубом был расторгнут по обоюдному решению сторон. Защитник в первой части сезона провел за вологодскую команду 6 матчей. Ранее состав команды также покинул форвард Данила Яшков. Кроме того, вологодский клуб подписал соглашение об аренде нападающего Матвея Бурлакова.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, преимущественно без осадков, ветер южный 7-8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

нам решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я бы ехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

Комарова, не уеду в Ленинград. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я б уехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 8 часов.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные громят противника на Краматорском направлении. Операторы беспилотных систем и артиллеристы южной группировки войск за сутки уничтожили 3 пикапа, микроавтобусы, 2 пункта управления БПЛА с оборудованием и живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, расчет разведывательного беспилотника на трассе Дружковка-Краматорск обнаружил автомобиль КАМАЗ, который доставлял груз для ВСУ. Ударный БПЛА атаковал грузовик и уничтожил его. В Сумской области заградотряды украинской армии атаковали в Пиве дронами своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства сообщил, что родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видеозаписи, где бойцы сообщают, что на протяжении 10 дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве и не могут выйти в районе населенного пункта Уланово. Попытки этой группы солдат выйти и сдаться в плен бойцам группировки войск «Север» были жестко пресечены заградительным отрядом ВСУ. Россия благодарна КНДР за поддержку специальной военной операции. А солдат Народной Корейской армии у нас никогда не забудут. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
3: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
2: Глава российского государства высоко оценил уровень отношений двух стран. А Цой Сон Хи со своей стороны отметил, что на 9-м съезде Трудовой партии Кореи лидера республики Ким Чен Ын повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. В Тегеране допускают переговоры с Вашингтоном после достижения стратегического преимущества на поле боя. Об этом заявил глава МИДа Аббас Аракчи в интервью агентства ИРНА. Его цитирует телеканал Аль-Джазира. По его словам, завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров – это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте. Как сказал министр, определение момента для прекращения боевых действий и начала переговоров является наиболее важным. Ранее сегодня американские вооруженные силы провели 9-ю ночную серию ударов по Ирану, сообщила Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Между тем, госсекретарь Марко Рубио сказал, что Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Российские банки в июне выдали более 1 200 000 новых кредитных карт. Это почти на 20% больше, чем год назад. Но по сравнению с маем показатель снизился на 4%. Выдача кредиток падает уже третий месяц подряд. Во втором квартале россияне оформили 3 830 000 карт. Это значительно меньше уровня двухлетней давности. Эксперты связывают такую динамику с осторожностью банков. Финансовые организации ужесточают требования к заемщикам и не хотят рисковать. Лидерами по количеству выданных карт стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Наиболее заметные сокращения за месяц зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях, Нижегородской области, Алтайском крае и Татарстане. Средний возраст, в котором женщины в России рождают первого ребенка, составляет около 30 лет. При этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что такая ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе. Ферран Торрес, забивший победный гол в финале чемпионата мира, признан лучшим игроком матча по версии FIFA. Выходя на замену на 62-й минуте, нападающий отличился на 106-й минуте дополнительного времени, принеся Испании победу над Аргентиной со счетом 1-0. Этот гол стал для него единственным на турнире, и он стал вторым в истории футболистом, вышедшим на замену и забившим решающий мяч в финале. Первым стал немец Марио Гёдзе в 2014 году, который также обыграл Аргентину в дополнительное время. Добавлю, для Испании титул чемпионов мира по футболу стал вторым в истории страны. Первая победа была в 2010. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидаются похолодания и дожди. Подробнее рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В среду в тылу циклона похолодает. В сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки мало. Маловероятный, и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
2: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. В нем ожидается до плюс 21 градуса. В Москве малооблачно. Осадки также не ожидаются. Температура воздуха плюс 27-29 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте вам, хорошего всем дня. Понедельник, пора на работу. Но это нам пора, может быть, вам не пора. Наш дорогой Владислав Александрович на Черном море. С нами сегодня, вы представляете, мамочка наша. Мамочка, доброе утро, мамочка, да?
2: Доброе утро.
1: Мамочка, скажи, пожалуйста, а наша Таечка, она, соответственно, где в отпуске? Нет сведений? Может быть, там же, где и Влад примерно? Нет, не знаете?
2: Нет, мне кажется, она на другом море. Тоже, да, тоже улетела.
1: На другом, но
2: хорошем,
1: да?
2: Не знаю, на какой, да.
1: Понятно, понятно. Также с нами сегодня Анастасия. Настенька, здравствуй, детка. Да. И пару слов буквально, да, о том, что у Настеньки, у нашей плохое настроение. Я с утра почувствовал это по ее голосу, потому что все выходные дни до 12 ночи на ее 8-й парковой улице, значит, какие-то люди в оранжевых жилетах долбили бордюры, перекладывали асфальт. Я так понимаю, ежегодное
2: мероприятие. Они повсеместно это делают сейчас.
1: Да, да. И вот Настенька у нас не выспалась, так что даже не может мявкнуть в ответ нам сегодня. Мы обошлись без дорожных работ, да, и, соответственно, интересуемся, мамаша, как у нас дела сегодня в Воркуте. Не у нас, а у воркутинцев в Воркуте, да.
2: А у воркутян хорошо, у них 24 градуса, комфортная погода, чуть-чуть облачно, но осадков не ожидается.
1: Ну, прекрасно, запускайте шарабат.

0: воркутяне. Можно, кстати, по-разному говорить. И воркутинцы, и воркутяне. Но, ребят, напишите, как вам больше нравится. Из Африки в Воркуту. 17 июля состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданки Российской Федерации, уроженки Республики Бенин. Это Африка. И сразу в Воркуту. Нормально. А воркутинка забыла в лифте сумку с драгоценностями. Мамаша, вы вам приходите... А, я знаю, вы на первом этаже, да, живете?
1: Да, я могу только если во дворе забыть. А у меня нет.
0: Да, у вас нет лифта, да. Вот есть люди в Воркуте, у них такие высокие дома, да, что они успевают даже на пол в лифте поставить сумки, а оттуда вываливается золото. И вот золото вывалилось, следующим в лифт вошел 53-летний ранее судимый. Ну, естественно, золотишко он прикарманил, но его нашли. Это хорошо. И, наконец, о прекрасном. Завершена летняя кампания по вакцинации в тундре. Если что, то вакцинация оленей. Это споры сибирской язвы. Они могут сохраняться в вечной мерзлоте десятилетиями. И чтобы защититься, нужно обязательно вакцинироваться. Но еще раз напомню, сегодня в Воркуте плюс 24. Давайте перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну, давайте о самой обычной необычной новости. Сегодня 60 лет исполняется АвтоВАЗу. Друзья мои, я хочу поздравить всех тольяттинцев, да, и инженеров, конструкторов, руководства, с кем лично знаком, с праздником большим, да. Мамаша, у вас был АвтоВАЗ когда-нибудь в жизни?
1: Ну, у меня у брата был, я водить начинала на нем,
0: да. А у брата, все так говорят, у брата, у дедушки, да, должен быть у вас, да. Но из других новостей, смотрите, китайцы начали продавать раболошадь, рабоконя за, сейчас скажу, за примерно, по-моему,
1: 11 миллионов. Почему вы не спрашиваете, есть ли у меня рабоконь?
0: Рабоконь, у вас есть просто конь. Да. Так вот, мамаша, смотрите, самой высокомощной грузоподъемностью обладает эта штука. Больше тонны может поднимать. От одного заряда пахать до 48 часов, вы представляете? На этом коне можно ехать по полю, да, можно в горы. Говорят, что собираются и в России продавать эту штуковину. В России начали тем временем продавать меньше водки на 6%. Упали на 9% продажи бренди, но этим словом у нас называют все то, что похоже на коньячок коричневого цвета, да. Короче, люди пить стали меньше, это хорошо. Ученый объяснил, зачем граждане встречаются с нейросетями. Они строят отношения с чатами, потому что они умеют угождать собеседнику. Получается, что исчезает дискомфорт, но зато потом с реальным человеком общаться невозможно, потому что он не будет перед тобой так унижаться, льстить, лебезить, как это делает искусственный интеллект. Надо быть к этому готовыми. И, кстати, забегая вперед, скажу, что в Китае запретили вот эти чат-боты любовного и дружеского содержания. Потому что, говорят, из-за общения с компьютером, ну, или со смартфоном, где установлен этот чат-бот, люди перестали воспроизводиться, понимаете? В Череповце в минувшие дни открыли два монумента. Во-первых, металлургу товарищу Бардину и руководителю товарищу Сталину. Ну, в прошлом году обещали открыть памятник и открыли, молодцы. Тверь официально включена в Золотое кольцо России. Поздравляем Тверь, да, с вхождением. Наши военные на фронте разработали устройство под названием «Гравицапа». Ну, это название из фильма «Кин-дза-дза», понятно. Эта штука может эвакуировать ценные дроны из опасных зон, а также размещать на деревьях, если деревья есть, дронов-ждунов, которые будут сидеть и ждать своего часа. Друзья мои, грустная новость пришла буквально вчера из Санкт-Петербурга. Там не стало журналиста Андрея Бурлаки. Я был лично с ним знаком, он приходил к нам в гости в радиоэфир много-много лет назад, когда я еще работал в Санкт-Петербурге на одной из радиостанций. Светлая ему память. Да, сам очень серьезный знаток музыки, профессиональный по-настоящему человек. Депутат Милонов прокомментировал скотский конкурс в Ставрополе, где фирма сантехники не заставила, а предложила людям похлебать безалкогольного шампанского из унитаза. Слышали, да, про такую историю? И товарищ Милонов назвал, что участников подобных скотских конкурсов должна карать полиция нравов. Но я напомню, что полицию нравов у нас в стране ликвидировали в первой половине 90-х годов, а я, когда начинал свою журналистскую деятельность, один из первых моих редакционных таких вот рейдов был связан как раз с работой полиции нравов. Мы разоблачали распространителей порнографии. Вы представляете, как сейчас помню, на дворе был 93-й год, да. А потом, к сожалению, эти подразделения закрыли, так что напоминаю Виталию Валентиновичу, что некому, навесить наручники на устроителей этого конкурса. Дальше, что любопытно, в московском зоопарке родился японский журавль. Папу зовут кореец, самку Сунагава, но пока что интересно, что не знают, какого пола родился новый журавль. Говорят, что только по анализу крови это можно будет сделать, да и то позже, представляете? Ведь родился непонятно кто. А в ПНИПУ наши пермские ученые нашли способ снизить себестоимость бумаги и картона. Дело в том, что на целлюлозно-бумажных комбинатах используется по замкнутому циклу одна и та же вода, и ее надо чистить. Но в ней заводятся всякого рода бактерии, которые приводят к тому, что вода закисает, и бумага выходит бракованная. И раньше, и теперь, я так понимаю, это продолжается. Анализ воды берут лаборатории, пока они там этот анализ получат, можно много бумаги угробить. А вот специалисты и пермяки придумали, как это все делать в реальном времени. Дальше, товарищи. Педагог Май объяснил, что наши дети устают вовсе не от нагрузки в школе, как вот рассказывают. Да, дети. У вас дети устают в школе, мамаша? Да, наверное, устают детишки-то.
1: Конечно, у меня мальчики-подростки. Они сразу так устают, вот, как встают.
0: Нет, они не от этого устают. Они устают от того, что отсутствует привычка к усилию. Потому что такие мамочки, как вы, создают тепличные условия дома, не дают мальчикам готовить, убираться, тереть пыль, понимаешь? Дай им тереть пыль.
1: У меня окна моют, например, окна моют.
0: Молодец, и пусть снова моют, да. Ну и еще пару сообщений, друзья мои. Прохор рассказал о личной жизни, сказал, что не хочет быть черным вдовцом и добавил, что сейчас купается в любви от непубличной женщины, да.
1: Может быть, она и непорочная.
0: Да, может быть, конечно, такое тоже может быть. И Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с клопами в массажных креслах в Домодедово. Вы представляете? То есть какие-то клопастые посидели в этих креслах, а теперь эти клопы кусали, значит, обычных граждан, которые за деньги решили сделать себе массаж, да? Ну и, наконец, товарищ Милонов, еще одно сообщение, назвал фигуриста Плющенко бесстыжим. Тот попросил 24 миллиона на проведение своего нового ледового шоу, а перед этим устроил сыночку в иностранную, я так понимаю, азербайджанскую команду фигуристов и назвал наш спорт, я не помню, как точно формулировка, загнивающим или деградирующим. Ну, в общем, говорит товарищ Милонов, бесстыжий. Давайте перейдем к женщинам прямо сейчас. Мир без бесстыжих, давайте так. Режиссер Валерия Гай-Германика заявила, что может снять в своем фильме человека минимум за 1 000 000 рублей. Если вам захочется оказаться в фильме, то надо будет заплатить, товарищи. Дальше. Балерина Настенька рассказала, как добиться идеального загара. Вот это вот советы отличные. Она заявила, что добиться идеального загара можно на Мальдивах. Только на Мальдивах, видимо, да. В Москве мужчина проснулся после ночи со стриптизершами, а на счете оказалась недостача 500 000 рублей. Опасно, друзья мои, опасно. А вот еще более страшное сообщение. Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США. Вы представляете? Вот вы подумайте, у нее там квартира 150 квадратных метров, так? Вот, смотрите, налог на квартиру подняли до 230 000 долларов. Слушайте, Это каждый год надо платить цену новой квартиры в России за квартиру в США. А откуда деньги-то взять на 230 тысяч налога? С ума сойти. Дальше у нас что происходит. В Тюмени женщина избила женщину за разговор по видеосвязи в магазине. Ну, милые бронятся, только тешатся. Неизвестная для меня новость. Стилист Лисовец посоветовал делать макияж с кружевом на губах. Мамаша, я знаю, вы большой знаток макияжа, да, мейкапа,
1: Лисовца.
0: Как там у вас это все называется. Кружево на губах, это как должно, как прыщи или что это такое, кружево на губах? Я вообще не понимаю, о чем идет речь.
1: Это такая, как печать такая на губах, такие вот
0: специальные
1: трафареты, да, такие вот красивые. Но
0: печать
1: я не делаю,
0: какая?
1: Это губы должны быть, знаете, эге-гей.
0: Нет, эге-гей, это другое.

0: новости капитализма.
1: Ну, не слишком авторитетный, но говорливый Блумберг заявил, что найдена новая опасность от искусственного интеллекта. Оказывается, и искусственный интеллект, внедрением которого у нас, я так понимаю, ну вот Сбер очень активно занимается, так вот, может обрушить налоговые поступления, товарищи, и привести к мировому кризису. Представляете, если он будет делать за вас вашу работу, или за нас нашу, то ему уже не будут платить зарплату за это, правильно? А с зарплаты не пойдут налоги, а? Во как, вот такая вот новость. Товарищи, китайская Юбитек начала продажи гуманоидного робота. Это уже не робот-конь, а робот-человек с кожей, как у вас, как у нас. До 90% движений человека копирует. Более того, мышцы лица у него воссозданы. Он копирует 300 микроэмоций. То есть ты с ним разговариваешь, а он совсем как человек. Женщина имеет рост 163 сантиметра и вес 35 кило. Мужчина 183 и вес 42 килограмма. То есть вот совсем внутренний у него,
2: естественно, искусственный интеллект. А он умеет скрывать эмоции? Отвращение,
1: он умеет,
2: например,
1: вскрывать собеседника. Скрывать собеседника, конечно, да. Каждый третий зумер оценивает людей по обоям в смартфоне. Вот что у вас на телефоне? У меня, например, собачка.
2: У меня погода.
1: А у вас погода, видите, мы разные. Это и зумеру понятно. Ну и, наконец, товарищи, риск быть пойманным, когда вы стырили у кого-то еду, делает ее на 40% вкуснее. То есть, например, подрезали у кого-то картошку фри, да, человек ел спокойно, вы подошли, дай укусить, или без спроса взяли, вот на 40% будет вкуснее, представляете? Ну и, наконец, давайте что-нибудь интересного добавим. Ученые выяснили, что сауна активизирует иммунитет. Посещение сауны активирует белые кровяные клетки. Они, в свою очередь, вбрасывают в кровь, соответственно, лейкоциты идут в кровь и активнее патрулируют организм, быстрее реагируют на потенциальные угрозы. А другие, кстати, ученые при этом выяснили, что наше старение напрямую зависит от состояния именно иммунитета в организме. Чем крепче иммунитет, тем моложе мы с вами выглядим. То есть, если часто ходить в сауну, например, каждый день, то можно оставаться вечно-вечно молодым. Давайте перейдем к нашим криминальным новостям.
3: Наши!
1: Ребята, осторожно, сейчас я обращаюсь к морякам, морякам торгового флота. Вы представляете, 29-летний молодой человек планировал жить вместе с красавицей Юлией в Санкт-Петербурге. Он был моряком, поэтому много времени проводил в море. И перед отплытием в очередной рейс он оставил на девушку, внимание, вот где главная ошибка, доверенность. А на его счете было 2 миллиона рублей. Пока жених плавал, добывал или что он там, контейнеры перевозил, Юленька купила квартиру, за которую заплатила деньгами со счета своего возлюбленного моряка. Новую недвижимость она оформила на себя. А когда моряк вернулся, помните песню дурацкую советскую про дьявола, да?
2: Да.
1: Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Да-да-да, вот эта уродская песня про дьявола. Так вот, когда он вернулся, она ему говорит: а я хочу с тобой, морячок, расстаться. Ну, тот обалдел, естественно, обратился в суд во время разбирательства. Юленька утверждала, что молодой человек якобы подарил ей 2 миллиона рублей. Но судья посчитала, что доверенность на пользование счетом — это не повод превращать эти деньги в свой личный бюджет. В итоге должна 2 миллиона обратно. А как доверие вернуть теперь моряку к тем, кто остался на берегу? Вот это вопрос, конечно. Физика из ЦНИМАШа, это из Роскосмоса институт, арестовали по делу о госизмене. 35-летний физик Максим. Ему дали все. Ему дали квартиру, представляете? Со скидкой. Все дали, а все равно, как волка не корми, все в лес смотрит. Подлец 20-летний хабаровский студент обокрал бабушку, которая приехала к нему в гости. Она давала ему карту, чтобы он сходил за грибочками, да, за сметанкой в магазин, а он с бабушкиного счета, мерзавец, перевел все деньги. Ну и, наконец, друзья мои, будьте осторожны, лже-полицейские ходят по домам в Москве, они одеты в милицейскую форму, в полицейскую, конечно, и проверяют паспорта.

0: и берут биометрию у жильцов квартир. То есть они просят сдать вас отпечатки пальцев, чтобы свериться со своей полицейской базой данных. В качестве прикрытия аферисты ссылаются якобы на грядущую перепись населения России. Представляете? Они спрашивают, какие у вас автомобили, есть ли дома стволы, автоматы, финки, стволы, финки на снег. Для сбора информации они предлагают заполнить бланки, куда надо прописать всех зарегистрированных. Так что, товарищи, никакие полицейские не ходят. Если к вам постучались полицейские, звоните в полицию.
1: Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное... Она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные прошлой ночью нейтрализовали 381 украинский беспилотник. Об этом сообщила Минобороны. Дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, в том числе над Московской областью, над приграничными регионами Волгоградской, Смоленской, Калужской областями, также над Черным и Азовским морями. Бойцы группировки «Запад» громят противника на Краснолиманском направлении. Для атаки военные использовали пушки «Гиацинт-С», сообщили в Минобороны. Расчет «Гиацинт» получил от операторов разведывательных беспилотников координаты цели, оперативно снял маскировку и выдвинулся на огневую позицию. Прибыв на место, артиллеристы выполнили наводку и несколькими точными выстрелами уничтожили вражеский объект. В результате прямого попадания снарядов пункт управления БПЛА боевиков СУ был полностью уничтожен. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ходе ночных ударов поразил радарную систему, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками в Кувейте. В заявлении подчеркивается, что иранские удары были нанесены в рамках 22-й волны операции «Наср-2». В центре атаки была база Али-Ас-Салем, где базируются американские силы. В обращении к СИР к народу Кувейта сказано, что территория страны не должна быть убежищем для террористической армии США. Также Тегеран отчитался об ударах по военной инфраструктуре штатов на базе в Иордании. Американские вооруженные силы, в свою очередь, провели 9-ю ночную серию атак, сообщила Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Взрывы раздавались преимущественно в южных районах Ирана. Ирак экспортирует мазут через Сирию из-за кризиса в Армузском проливе. Логистика может сыграть на руку Дамаску. Об этом пишет агентство Bloomberg. Только в июне через эту арабскую страну вывезли 720 тысяч тонн мазута. По ряду оценок, через ее территорию проходит до четверти экспорта топлива с Ближнего Востока. Его везут автоцистернами, которым требуется до 4 дней, чтобы достичь средиземноморского порта Баньяс. Кроме того, один грузовик берет только около 20 тонн груза. В баррелях это около 135. В то же время один танкер берет на борт от 300 до 700 тысяч баррелей. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить с китайскими властями тему вмешательства в американские выборы. Так он ответил на вопрос о возможных последствиях для КНР после своих утверждений о вмешательстве Пекина в американские избирательные процессы. Ранее Трамп обвинял Пекин в масштабных попытках влияния на выборы, включая кампанию 2020 года. Также американский лидер утверждал, что так называемое «глубинное государство» скрывало эти факты от американской общественности. В ответ официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал обвинение чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Пассажирам станет невыгодно возвращать билеты. С одобрения антимонопольной службы перевозчика могут разрешить повысить сбор с возвратных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ надзорного ведомства. В нем говорится о рекомендации правительства передать действующее госрегулирование сбора компаниям-перевозчикам, но не более чем на 10% от стоимости проездного билета. В качестве аргумента необходимости повысить сборы служба приводит статистику, по которой в прошлом году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Порядка 9 миллионов мест остались непроданными. По мнению службы, эта мера дисциплинирует пассажиров и существенно сократит число возвратов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов. Давление немного понизится, составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча турнира признан Ферран Торрес. Ну а что касается лучших игроков чемпионата мира в целом, то лучшим голкипером назвали вратаря сборной Испании Унай Симона. Приз лучшему игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась на вторую позицию, а на третьем месте идет сборная Франции. «Спартак» из Костромы обыграл «Сочи» 2-0 во втором туре первой лиги чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» взял верх над «КамАЗом» 2-1, «Торпедо» победила «Волгу» 3-1, а «Велес» был сильнее «Челябинска» 1-0. В турнирной таблице первой лиги лидируют 4 клуба. «Спартак» из Костромы, «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по 6 очков. Андрей Рублев отыграл 2 позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бостаде россиянин переместился на 14-е место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев, у него 8-я позиция. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева, она сохранила 5-е место. Диана Шнайдер по-прежнему на 18-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие товарищи, вы знаете, что наша программа крайне разноплановая. Мы и о том, и об этом, и об истории, и о современности, и в том числе, конечно, мужчины и женщины. Нас эта тема очень сильно волнует, интересует, да, и в том числе и в связи с тем, что есть демографические проблемы, да. И у нас много делается для того, чтобы стимулировать рождаемость разными, в том числе, финансово-экономическими методами. Но я давно уже продвигаю мысль, ну, насколько могу, с кем общаюсь, с тем и продвигаю, да, в частности, в эфире, о том, что все-таки дети, они начинаются с брака, да, ну, с пары, давайте так, пара, потом пара переходит в семью, и в семье появляются дети, ну, если, чтобы напомнить, они как бы не просто так, не от финансовых влияний появляются, и в том числе серьезная проблема, которая есть сегодня, это, конечно, большое количество разводов, но, с другой стороны, и невеликое количество формирующихся пар, что еще более грустно, и поэтому каждый материал на эту тему, о том, какие сложности есть в стране в плане заключения браков, да, и сложности с тем, чтобы мужчина и женщина вообще были вместе друг с другом, потому что нам давно уже рассказывают про атомизацию, про то, что отдельно жить удобно, экономика позволяет каждому человеку отдельно, мужчине не нужна домохозяйка, а женщине не нужен этот самый, как его, обеспечен, иногда это, да, такое слово используется. И я тут на днях, на прошлой неделе, прочел любопытный материал, он в разных средствах массовой информации цитируется. Ну, судя по всему, редакторы поняли, что такой взгляд на вещи тоже очень интересен, и нужно нам с вами тоже с ним познакомиться сегодня. Ссылаются журналисты на врача высшей квалификационной категории, врача-психиатра, психотерапевта Наталью Бирину. И вот Наталья в нескольких материалах, которые растиражировали журналисты, рассказывает о том, почему мужчины, это любопытно мне показалось, боятся вступать в официальный брак, да? И, ну, я не буду цитировать статью, тем более, что знаю, что журналисты, особенно неквалифицированные в плане там конкретной сферы, например, психологии, они склонны перевирать факты. Я решил обратиться напрямую к автору этих заявлений. Там есть несколько пунктов, почему мужчины боятся вступать в брак. И Наталья Бирина, врач-психиатр, психотерапевт, врач высшей квалификационной категории. Сегодня с нами в эфире. Наталья, доброе утро, очень рад встрече. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Сергей, да. Уважаемые радиослушатели.
0: Да, Наталья, ну, я, опять же, не буду пересказывать эту статью. Хочу, чтобы, может быть, вы, как говорится, коротенько, минут на 40, шутка, значит, вот основные перечислили пункты, да, с вашей точки зрения, как профессионального психиатра, да, с чем связан вот страх мужчин именно вступать не в связь с женщиной, а в официальный брак? Пожалуйста.
1: Вообще, конечно, все правильно вы сказали, все идет из семьи, с малолетства, когда мальчик воспитывается в определенном сценарии семьи. И есть сценарии семьи, когда, например, мать, она как спрут, и мальчик во взрослом возрасте бывает, что боится быть полностью поглощенным своей женой, как был поглощен матерью. Потому что в таком сценарии мать, она гиперопекающая, контролирует каждый шаг мальчика. Она решает, с кем дружить, куда ходить, как одеваться. То есть постоянно лезет в личные границы, нарушая их. Конечно, когда мальчик вырастает, он понимает, что, возможно, все женщины такие, и, возможно, жена его будет также ограничивать и поглощать. И у него возникает страх того, что он не будет иметь права голоса.
0: Например, Наталья, когда... на самом деле вопрос, вот таких гиперопекающих матерей, ну, по вашему представлению, именно как специалиста, их насколько много, в процентах, в долях, действительно стоит бояться, что обязательно попадет, ну, то есть шанс больше, чем в лотерею 6 из 36 встретить такую женщину?
1: Нет, конечно, матерей таких очень много, особенно если семья неполная. когда отца нет, и, конечно, мать постоянно хочет вырастить мужчину. Но есть еще, знаете, такие сыночка-корзиночка, когда мать душит своей любовью, не дает ребенку вообще ничего делать. Такие, конечно, мужчины стремятся к близости, но в брак вступать они не желают, потому что они инфантильные, им, в принципе, и так хорошо живется. Они совершенно спокойно могут пользоваться заботой, вниманием, любовью женщины. Они ищут себе партнершу, которая намного их старше, интеллектуально выше, эмоционально она взрослее. И заменяет маму. Зачем ему жениться на своей замене мамы? То есть такие мамы, вот их много, которые превращают
0: своих... То есть это такая, получается, эрзац-мамочка, да, получается?
1: Да-да-да. У которой сыночка-корзиночка, я все за тебя сделаю, давай мы будем с тобой жить всегда. Как мама сказала. Вот знаете, вот такие вот сыночки, они всегда говорят, как мама сказала. И они могут принять, например, встречаясь с женщиной, чтобы женщина за него заплатила, за него решала. Ему это удобно. То есть он как маленький инфантильный сыночек, не выросший. И, конечно, связь
0: она ему говорит, она ему говорит, а давай, может быть такое даже, вот, Наталья, она ему говорит, а давай целоваться сегодня. А он говорит, мне надо позвонить маме.
1: Мне надо маму спросить, а можно ли мне уже в этом возрасте целоваться? Все возможно. Это, конечно, еще зависит от психологического статуса человека. Может быть, он настолько инфантилен, что будет звонить, даже спрашивает разрешение. Такое тоже может быть. В жизни много встречается разных случаев. И, конечно, сыночка-корзиночка сейчас это вот преобладает у нас, что их много таких. Когда мамочка решает, что его, что ее дитятка, оно самое важное, и все должны его любить, заботиться, как мама. И тогда вот мужчине тяжело вступить в брак, найти себе партнершу, которая будет на себе
0: нести еще одного ребенка. Наталья, а можно вопрос, да? А вот это такое обилие матерей, которые так воспринимают, соответственно, вот сына, да, как свою собственность, и которую, свое главное достижение, и самого лучшего мальчишку на земле. Есть корни какие-то социальные вот у такого массового нашествия таких матерей, которые так к сыновьям относятся? Вы их как-то анализировали?
1: Вообще, сейчас же все мамы, вот, которые вот мамы, они в основном рожают ребенка для себя, не вступая самостоятельно в брак. То есть они решают, что они родят для себя и воспитают сыночка для себя, чтобы он был ближе к маме. И, конечно, таких матерей много. И это все идет у женщины от неуверенности в себе, заниженной самооценки, потому что женщина, которая не может найти себе партнера, не хочет вступать в брак, у нее тоже проблемы психологического характера имеются.
0: То есть я, Наталья, конечно, уточню, да, неуверенность в себе, потому что в соцсетях часто пишут отговорки из серии «настоящих мужиков нет». В мужиках нет уверенности.
1: Мужики настоящие, конечно же, есть. Есть мужчины, которые принимают на себя ответственность за семью, за детей, за женщин. Да, но женщины слишком много требуют от мужчин. Сейчас много женщин, которые только могут заниматься потребленством, которым дай, подай, положи, принеси. И, конечно, кто с ними будет вступать в брак и долгосрочные отношения? Таких очень мужчин мало. Они прекрасно понимают, что семья – это не только дай-подай, принеси, что он должен исключительно мужчина обеспечивать, но женщина, семья – это вообще работа. Женщина должна привносить в семью также 100%. Это не 50 на 50, это 100 на 100, когда оба включены в процесс семьи, работают над отношениями. Такие женщины, да, которые...
0: Да, Наталья, а можно мне воспользоваться вашим опытом не только как психиатра и психотерапевта, но и как женщина очаровательная, и как человека, да, с опытом неким жизни? Вот мы часто в социальных сетях дискутируем, ну, это опять же вот по теме нашей сегодняшней с вами нашего разговора, говорим о том, что мужчинам многим, если не сказать очень многим, не очень очевидно, почему нужно официально регистрировать брак, потому что после этой подписи в их жизни, ну, скажем так, не происходит какой-то критической перемены, да, к лучшему. Ну, вообще никакой перемены, ну, пока не происходит, да. То есть вот мы мучительно ищем ответ на вопрос, что мужчина получает от этой росписи, да? Ну, потому что есть разговор о том, что можно в реанимацию прийти, в СИЗО передачку передать и так далее, ну, всякие бюрократические препоны преодолевать, да? Дать детям фамилию, хотя я много встречаю сейчас истории среди знакомых, у которых фамилии мамины у детей, но тем не менее, вот вы как именно как человек, как женщина и как специалист, видите, как нам объяснить мужчинам, или нам надо что-то менять, я не знаю, в законодательстве или как-то вот просто в публицистике, чтобы действительно объяснить мужчинам, как их жизнь действительно изменится в лучшую сторону от того, что они сходят в ЗАГС. Потому что это очень важно простым языком это объяснить мужчине, правда?
1: Вообще, мужчина, вступающий в брак, это взрослый мужчина, который берет на себя ответственность. Если мужчина готов взять на себя ответственность, он получает взрослость. То есть он взрослый мужчина, который принимает решения.
0: То есть Наталья, извините за то, что перебиваю, то есть я ищу какие-то параллели с прошлым, то есть вступление в брак – это что-то вроде вот этой классической для человечества и инициации, да? То есть именно ЗАГС является вот тем мерилом, да, когда человек полностью становится взрослым, да, полностью.
1: Да, если мужчина решает связать свою жизнь с этой женщиной и не пробовать сожительствовать с большим количеством других женщин, почему нужно оставаться в сожителях? То есть если мужчина и женщина решают, взрослые, они ответственно подходят к этому шагу, решают то, что им нужно жить вместе, естественно, это должно быть официально оформлено, чтобы исключить... Ну, то есть это как заклеймить, это мое.
0: И мужчина, хорошее слово, заклеймить, поставить клейму, да?
1: Конечно, штамп в паспорте.
0: Да-да, но для этого, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, вот мужчина должен быть как раз взрослым, а не вот таким вот описанный вами, да, в нескольких вариантах.
1: Да-да, потому что у мужчин бывает такое, что, да, позиции как вечного мальчика. И инфантильное сожительство дает мужчине все бонусы семейной жизни. Это секс, уют, забота и каких-то юридических обязательств у мужчины, у мальчика этого нет. И, в принципе, они не вступают в брак для того, чтобы сохранить эту иллюзию свободы и, возможно, выйти из игры. То есть я
0: Наталья, я очень рад познакомиться с вами в нашем эфире. Наталья Бирина, врач-психиатр, психотерапевт. После короткой рекламы мы продолжим тему.
2: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
3: У микрофона Владимир Юдин. Сегодня в эфире важная тема – финансовая грамотность. Где жителям региона искать информацию, которая действительно окажется и актуальной, и доступной, и полезной? Как поучаствовать в проектах, которые научат нас управлять деньгами, планировать расходы и решать финансовые вопросы обдуманно и с выгодой. Об этом мы поговорим сегодня в программе. У нас в студии управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного Управления Банка России Алексей Щербинин. Алексей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Алексей Владимирович, давайте начнем с самого главного. Зачем нужна финансовая грамотность? Наверняка многие люди считают себя финансово грамотными, а потому не торопятся изучать эти вопросы.
4: Я поддержу ваш тезис. Как любые знания, финансовая грамотность – это те знания, которые необходимо получать и обновлять постоянно. В современном мире это одна из важнейших компетенций. Наверное, не очень правильно просто хранить деньги, как говорят, в кубышке. не пользоваться банковскими услугами и избегать инвестиций. К сожалению, кубышка – это не только неудобно, но и небезопасно. Инфляция постепенно съедает сбережения, а риск кражи, потери или порчи наличных вполне реален. И, к сожалению, такое вот время мы живем. Финансовая грамотность – это не про сложные термины, биржевые графики. Она позволяет принимать взвешенные решения, как и куда безопасно вложить деньги, потому что первый вопрос – это сберечь свои накопления, как не переплатить по кредиту, как защититься от мошенников, как планировать свою пенсию. Все это очень актуально. К слову, самому планировать и конструировать свое будущее. Это базовый жизненный навык, как умение читать или считать. И да, он нужен каждому, от школьника до пенсионера, и его необходимо получать трудом.
3: Алексей Владимирович, вы сказали про школьников. Как сегодня в России дети учатся финансовой грамотности?
4: Современные дети очень активные, с раннего возраста оперируют деньгами, пользуются банковскими картами, мобильными приложениями. Работа с молодежью, с детьми – одно из ключевых направлений деятельности Банка России по финансовой грамотности. С 2022 года финансовая грамотность обязательно включена в школьную программу. Банк России совместно с Министерством просвещения разработал методические материалы, игровые кейсы и интерактивные уроки. Учителя могут найти их на сайте finkult.info. Там есть целый раздел для педагогов. Готовые материалы также можно найти и в сообществе «Финансовое просвещение» в соцсети ВКонтакте. Кроме того, желающие могут присоединиться к очередной сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности, которая продлится до 22 апреля. Это еще один просветительский проект Банка России для школьников с 5 по 11 класс, а также студентов техникумов и колледжей. Он существует уже 10 лет. Второй год уроки проходят в игровом формате. Занятия помогают разобраться в том, как эффективно управлять личными финансами, оптимизировать расходы и достигать поставленных целей.
3: Алексей Владимирович, как волокжане могут проверить свои знания в области финансов и как проверить, насколько ученики все-таки усвоили знания?
4: Для этого есть несколько проектов. Как раз на днях стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. Проходить она будет до 2 апреля на сайте учи.ру. Организаторы, а это Банк России, автономная некоммерческая организация, национальные приоритеты, Минфин России, Минэкономразвития и образовательная платформа учи.ру подготовили интересные задания. Там ребятам нужно будет написать бизнес-план с помощью нейросетей, застраховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознать уловки мошенников. Участники получат сертификаты, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма. Кроме того, у нас в стране ежегодно проходит всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Это не экзамен, а по-настоящему просветительский проект. Он также имеет игровой формат. Младшие школьники решают простые задания, а старшеклассники уже разбирают сценарии инвестиций, страхования и цифровой безопасности.
3: А взрослые тоже должны учиться? Многие думают, что вот это все поздно, бесполезно.
4: Да, учиться никогда не поздно. Более того, именно взрослым особенно важно обновлять свои знания. Финансовый рынок быстро меняется, появляются новые технологии, финансовые продукты и услуги. Меняются правила, меняются условия. За всеми этими изменениями внимательно следят мошенники и используют эти новшества в своих схемах. Они постоянно придумывают новые формы обмана, по меньшей мере, чтобы сберечь свои накопления, необходимо учиться. Для взрослых у нас целый арсенал обучающих программ. Например, проект «Финансовый навигатор» – это цикл вебинаров по личному бюджету, кредитованию, инвестициям и защите прав потребителей. Для студентов «Финтрек», где мы обсуждаем финансы через призму психологии, поведенческой экономики и даже искусственного интеллекта. Видео длятся не более 25 минут. Можно делиться результатами с друзьями, участвовать в челленджах. У проекта есть и сайт в интернете, и страницы в социальных сетях. Каждый семестр выходят новые материалы по ключевым темам. От личного бюджета и сбережений до инвестиций, налогов, пенсий и защиты прав потребителей. И повторюсь, все-таки учиться – это труд. Получить новые знания, гарантированные знания, необходимо потрудиться, и я очень призываю волокжан поработать и в этом направлении.
3: Алексей Владимирович, а что делать старшему поколению? Вот многие пенсионеры боятся новых технологий и не доверяют финансовым организациям.
4: Именно поэтому Банк России запустил специальный проект онлайн-занятия по финансовой грамотности для людей старшего возраста. Занятия длятся по 45 минут, проходят в прямом эфире, но также записи остаются на сайте и в социальной сети «Одноклассники». Так что к ним всегда можно вернуться и освежить эти знания.
3: Как слушателям начать повышать свою финансовую грамотность прямо сейчас?
4: Дорогие слушатели, все очень просто. Заходите на Finkult.info, это главный просветительский портал Банка России. Там вы найдете онлайн-уроки и игры для детей, вебинары и тесты для взрослых, адаптированные материалы, в том числе на жестовом языке и написанные шрифтом Брайля, а также методические материалы для учителей, они тоже там есть.
3: Алексей Владимирович, в завершение, что бы вы сказали нашим радиослушателям?
4: Дорогие радиослушатели, уважаемые волокжане, финансовая грамотность – это свобода планировать будущее для себя, для детей, для семьи. Начните с малого, посмотрите один вебинар, пройдите один тест, обсудите с ребенком, как он тратит карманные деньги. Каждый шаг – уже инвестиция в вашу финансовую устойчивость. И рискну напомнить или кому-то напомнить, кому-то сообщить, вот Альберту Эйнштейну часто приписывают фразу о сложном проценте, якобы он назвал его «восьмым чудом света». Полный вариант звучит так: сложный процент – восьмое чудо света. Тот, кто понимает его, зарабатывает его. А тот, кто не понимает, его платит. Надеюсь, наши дорогие волокжане серьезно отнесутся к своим личным финансам и уже зарабатывают сложный процент. А если еще нет, то путь открыт. Finkult.info. Напомню, что все проекты Банка России по финансовой грамотности бесплатны и доступны каждому.
3: Алексей Владимирович, спасибо вам большое.
4: Спасибо, Владимир.
3: Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодского отделения Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
2: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 9 часов. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Боец группировки «Восток» за 2 недели сбил 26 украинских беспилотников самолетного типа «Хорнет», летевших в направлении ДНР. О подвиге военнослужащего отдельного батальона беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты рассказали РИА Новости военнослужащие этого подразделения. Агентство опубликовало видеозаписи российских FPV-дронов, которыми были поражены украинские беспилотники самолетного типа. Украинские войска применяют беспилотники американского производства «Хорнет», которые на фронте прозвали «марсианами» для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. При этом российские военные нашли способы борьбы с ними. «Хорнет» давится средствами радиоэлектронной борьбы, засекаются радиолокации, успешно уничтожаются и стрелковое оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских БПЛА по гражданской инфраструктуре в Подмосковье, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
7: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе в ночь на 20 июля. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, совершивших совершивших очередные террористические акты по гражданским объектам и против мирных граждан.
6: Тем временем Минобороны заявила о ночном ударе по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Российские военные нанесли удар ночью по Одесскому порту. Были поражены резервуары с ГСМ. Ранее сообщалось, что в выходные российские военные продолжили уничтожение инфраструктуры в морских портах Украины, также уничтожение судов с военными грузами для ВСУ. Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 17, сообщило агентство Associated Press. Последний раз Центральное командование вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего 18 июля. Он погиб в Ираке при осуществлении контролируемой детонации боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. 17 июля, по данным командования, двое военных США погибли в Иордании при отражении иранской атаки. Тогда же еще один американский военнослужащий пропал без вести. 19 июля командование сообщило об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара. Официальные потери могут увеличиться до 18 человек убитыми, уточняет Associated Press. Общее число американских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий против Ирана, превысило 400. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения президента Трампа о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава Госдепа добавил, что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки визита. Трамп ранее заявлял, что помимо контактов на G20, у него с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТС в КНР в ноябре, а также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом, ориентировочно 24 или 26 сентября. А несколько дней назад американский лидер выступил с обвинением, что в 2020 году Пекин якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус. Их забрали вертолетом, доставили в поселок Терскол, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы завершены, работу продолжает следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось, что отец и ребенок во время восхождения сорвались со скалы на высоте 4200 метров. Мальчик погиб на месте, а 40-летний мужчина получил травмы. Поисковую операцию вели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасатели центра «Лидер» МЧС России. В Минтруде рассмотрит предложение ввести в России так называемую родительскую зарплату. Предложение выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю по уходу за ребенком до 3 лет поступило в ведомство законодателей, сообщает ТАСС. Таким образом, депутаты подхватили инициативу кировских властей, которые начали выдавать ежемесячные пособия неработающим бабушкам и дедушкам за воспитание малышей. Законодатели предлагают выплачивать чуть больше 45 тысяч рублей маме младше 25 лет, женщинам старше 38 тысяч рублей. Грядущий циклон немного остудит воздух. В столичном регионе уже завтра погода изменит свой характер. Станет прохладнее, пройдут дожди. И такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно, с прояснениями, в светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежеет до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
6: Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
2: Погода.
6: В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Днем до плюс 21. В Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов. Осадков пока не ожидается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня день рождения Владимира Владимировича Маяковского. И, конечно, это самый железный аргумент для того, чтобы я имел возможность поприветствовать нашу любимицу Ирину Георгиевну Минералову, доктора филологических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, вы меня простите за фамильярность, но я к вам испытываю самые искренние чувства восхищения. Доброе утро. Да.
2: Кроме того, кроме меня, такие же нежные чувства испытывают к вам тысячи слушателей. Вот я вернулась из Курска, и там ваш тезка Сергей Михайлов, бывший военный, с которым мы, можно сказать, даже подружились, он говорил о том, как важно слушать на маяке Сергея Стиллавина и наши с вами литературные посиделки. Я с радостью передаю ему привет. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, я бы хотела сказать, что ровно 99 лет назад Маяковский был в Курске. И причем, знаете, я первый раз в Курске была в этот раз в июне, и я совершенно очарована и людьми в литературном музее, где конференция Носову посвященная проходила, Евгению Носову. И вообще с кем бы ни общался, всегда находил такой общий язык и взаимное понимание. Не всегда так бывает, но здесь было так. И я вспоминаю, когда я вижу, а вот библиотека Николая Асеева, вот центр Свиридова. Прямо мое сердце выпрыгивает, потому что, собственно, Маяковский выступал тогда в клубе, который теперь называется «Центр Свиридова», Георгия Свиридова. Конечно, один из любимейших моих композиторов, и у меня прямо сразу какие-то планы строятся, как бы можно было что-то такое сделать, чтобы и здесь, в Москве, напомнить о курянах. Николай Асеев, знаете, почему я тоже все-таки остановилась на Курске, потому что Николай Асеев родился во Львове, и Курск был для него любимым городом. Вы скажете, ну и? А и вот в чем состоит. Он встретился с Маяковским в 1914 году. И описал это так. Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающих. Высокий детина двигался мне навстречу, издали приметный в толпе ростом, сиянием глаз и так далее, да, широким шагом. Я подошел, предчувствуя угадывание, как иногда почувствуешь удачу. Вы Маяковский? «Да, деточка», — сказал Маяковский. И с той поры они задружились. И именно у Маяковского этим самым верным другом был не кто-то другой, а именно Николай Асеев, написавший знаменитую поэму «Маяковский начинается». Я скажу, что еще одна важная вещь. Вот он же, Маяковский, всегда обращался, это уже послереволюционное время, и его поездки всегда были не просто с молодежью, он обращался к народу трудовому. И, вы знаете, декламировал рабочим Курска, добывшим первую руду. А стихотворение это было опубликовано только через 2 года, не в 27-м, а в 29-м, рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского. Понимаете, вот это уважение человека труда, поэтизация труда физического, тяжелого, да, это было у Маяковского, помните, товарищу Кострову тоже послание, и многие другие стихи, посвященные, например, Новокузнецку, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской, там, такие люди есть, прошу прощения, в конце чего-то спутала, но здесь он пишет, двери в славу, Двери узкие, но как бы ни были они узкие, навсегда войдете вы, кто в Курске добывал железные куски. Вы знаете, как-то по-другому и значительней даже это звучит сегодня. Но еще один интересный факт с той встречи в Курске. Журналисты пишут, генсек прорвался в клуб. Какой такой генсек? Дело все в том, что на этой встрече в первый день был молодой студент тогда, Леонид Брежнев. И он тоже свои воспоминания публикует. Сейчас я не буду об этом, но посмотрите с ими, когда говоришь Маяковский, как много для разных людей связывается в нашей родной истории. И еще, конечно, хорошо бы помнить, что Маяковский, конечно, сам, боже мой, какой трудяга. Если вы посмотрите, полистаете просто «Окна роста», а сейчас эти плакаты вы можете легко найти в любом интернет-пространстве, вы удивитесь, насколько многие из них актуальны и по нашим геополитическим всяким соображениям, и по человеческим. И вот поэтому, конечно, Маяковский, как можно обратиться к человеку труда и обратиться к тому, кто презирает труд? У нас ведь две диаметрально противоположные картинки-то рисуются. Вот и сегодня есть и трудяги, и кажущиеся элите, псевдоэлите, заморашками, недостойными их внимания. Но надо сказать, что вот эти, как это сказать бы помягче, вот по словечко подбираю. Дело все в том, что когда была написана пьеса «Клоп», он еще и пьесы писал, некоторые удивляются, я вижу в интернете, и знаете, есть такая рубрика «Рекомендуешь или не рекомендуешь?» И один пишет, да, рекомендую, это вот там, и всякие хорошие слова о Маяковском. Другой пишет, ну, вроде как, да, вот это вот борьба, не пишет с пошлостью, а вот с теми людьми, которые считают, что жизнь должна быть комфортной, удобной, в достатке, вот он к ним относится критически, не рекомендую это читать, а я скажу, вот Маяковский пишет в самом начале, но только не злись на шутки насекомого, это не про тебя, а про твоего знакомого о клопе, потому что вот эти пошляки, которые больше всего заботятся о своем комфорте, о внешнем проявлении, боже ты правый, всегда они вызывали у него, ну не скажу раздражение, а полное неприятие, потому что это паразиты. И Маяковский так умел ехидно припечатать «клоп», да, потому что паразиты, какие были на теле империи, они такие же остались и на теле советского государства. Поэтому обижайтесь, голубчики, но конфликт, доминантный конфликт в поэзии Маяковского, это конфликт подлинно человеческого с большой буквы, одухотворенного, нравственного, а с другой стороны будут вот эти пошляки, которые тепло и сыро, и пахнет гнилью, и все им это будет вполне себе замечательно. Но даже до революции, во время Первой мировой войны, он пишет знаменитые «Нате», «Вам». Как выглядят эти причесанные, прилизанные, ухоженные, благополучные вам, проживающим за оргию, имеющим ванную, теплый клозет? Как вам не стыдно от представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? если бы он, поведенный на убой, вдруг увидел израненным, как вы, измазанный в котлете губой и так далее. Понимаете, вот к этой публике, жирующей, пошлой, у него было вполне определенное отношение. И, конечно, знаете, но с другой стороны было и другое. Вот, например, стихи о советском паспорте. Раньше они были в школьной программе, а теперь, ну, советского государства нет, значит, не будем читать. И несколько лет назад, оказавшись в Святой Земле, а мы были в Иордании, должны были проходить через таможню. И наш экскурсовод, который, женщина нас сопровождала, а мы волновались, потому что по дороге в Иорданию у нас были какие-то странные вопросы в наш адрес. А она сказала: что вы так волнуетесь? Волноваться нет никакой необходимости, потому что вы граждане великой страны, переходите на территорию страны, название которой не помещается на карте на ней самой. Как-то я это запомнила, да? И это говорил человек, который, ну, не обязательно так говорить. Вдруг я вспомнила, тогда я вспомнила Маяковского, да? Дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Не всегда те, кто сейчас любят кататься на всякие заграницы, вот с таким чувством проходит. Кроме того, хотела бы напомнить и тех, кто... А, вот ведь паспорт, это стихотворение было напечатано в газете, а до этого его запрещали. Голубчики, в то время, когда это стихотворение было написано, у нас не было паспортов. Мы жили прекрасно без них. Были только вот эти, в которых нуждались те, кто пересекает границу. Поэтому зачем же печатать в газетах или журналах многомиллионными тиражами то, что не является реальностью для большинства? И не печатали не потому, что что-то углядели, а именно потому, что, ну, житейски не было смысла. То есть по разным причинам бывает, что не печатают. Или, знаете, вот стихотворение я всегда студентам говорю, что когда, например, дореволюционные стихи Натя, Адриани послереволюционные, Натя, вам. Я говорю, это же послание. Маяковский реформатор, трудяга-реформатор. Знаете, скажут, ой, реформирует поэзию, и ой, какой молодец. Нет, это всегда встречалось в штыки. Публикой, сытой и довольной. Той, которая у вас в усах капуста где-то недокушенных, недоеденных щей. Вы, женщина, на вас белила густо, вы смотритесь устрицей из раковин вещей. И при этом, знаете, вот я сказала трудяга, и все сразу подумали, боже мой, какой тяжкий груз нес, и вот подумай только эту рифму-то сочини, да вот этот-то перенос такой сделает этот анжабаман. Вы знаете, всегда было видно, как он это делает легко. И для меня Маяковский, вот знаете, в этом у Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок», вот этот самый

0: сайте университетском есть такой проект «Отличный повод для чтения» от профессора Минераловой. И наши, мои коллеги, библиотекари, выкладывают на этом сайте редкие книги, которые издавались, но сейчас они в руки студентам не попадут. Они выкладывают электронную версию, и можно скачать. Это на нашем сайте есть первые книги, изданные Маяковским, с иллюстрациями, совершенно редкостными, и его собственными, и других молодых художников. Откройте, и это еще радость, которую доставляет поэт Маяковский. Конечно, Маяковский не из тех, кто гладил нас по шорстке, да? Он всегда умел замечать и очень точно охарактеризовать почти плакатно или карикатурно некоторые жизненные ситуации. Вот в моде в каждой так положено, что нельзя без пуговицы, а без головы можно. Здорово, да? Так положено, что нельзя без пуговицы, а без головы можно. Мне кажется, наша мода очень часто отличается вот этой самой характеристикой. Или другое. Лошадь сказала, взглянув на верблюда: «Какая гигантская лошадь, ублюдок!» Верблюд же вскричал: «Да лошадь разве ты? Ты просто-напросто верблюд недоразвитый. И знал лишь Бог седобородый, что это животные разной породы». Опять я критиком не только Маяковского, а и в литературе. Да? Вот под одну-то гребеночку нам хочется всех причесать, но вот ведь и знал лишь Бог седобородый, что это животные разной породы. В 28-м году написано, 1928 году, но еще... Конечно, сегодня же это не менее важно, чем было в 28-м. Я просто поражаюсь, насколько Маяковский важен в сегодняшнем дне. Вот откройте любое стихотворение, и вы найдете то, что отвечает времени сегодняшнему. «Господа, любители святотатств, преступлений, боин, а самое страшное видели? Лицо мое, когда я абсолютно спокоен». Вот нельзя найти спокойного, такого благодушного Маяковского. Всегда будет и в любви, и в понимании ситуации жизненной, и во всем остальном. Вы знаете, вот трагедия Маяковского, как всегда говорят, трагедия. Конечно, трагедия. Юрий Иванович писал книгу о Семёне Кирсанове, Юрий Иванович Минералов, и он открывает ее такой строкой: «Маяковский не был в Одессе 20 лет». И вот он приезжает в Одессу, и там встречает его молодой, совсем мальчишка, поэт Семён Кирсанов, еще один друг. И мне бы хотелось сказать, что как многое соединяет в нашем сознании поэт Владимир Маяковский. Мне бы хотелось только закончить.
1: Ирина Георгиевна, мы ставим многоточие, как всегда в наших разговорах. Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор МПГУ. Сегодня день рождения Маяковского. Почитайте.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.

0: сет МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств. До 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АНО «Культурный центр. Федеральная территория Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные прошлой ночью нейтрализовали 381 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны. Дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, в том числе над Московской областью, над приграничными регионами Волгоградской, Смоленской, Калужской областями, а также над Черным и Азовским морями. Контратака колумбийских наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона «Апфор» сорвана в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Большая часть живой силы врага уничтожена между селами Бакшиевка и Захаровка. Остальные бежали в обратном направлении, сказал собеседник агентства. Ранее родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Таким образом, по словам российских силовиков, они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в ВСУ в стране. Турция рискует остаться без газа зимой из-за действий Украины. Анкаре следует открыто предупредить Киев, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток» несут угрозу энергоснабжения страны. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Азлем Текиндор. По ее словам, Турции не хватает решимости открыто заявить Киеву о своих претензиях, когда нужно более решительно отстаивать национальные интересы и четко обозначать позицию по вопросам, затрагивающим критически важную энергетическую инфраструктуру. При этом обеспечение ее безопасности должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары, независимо от политической конъюнктуры. Эксперт подчеркнул, что «Голубой поток» играет важную роль в поставках российского природного газа в Турцию. 8 июля «Газпром» сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Итальянские правоохранительные органы задержали 539 человек в ходе масштабной операции по борьбе с подростковой преступностью. Как сообщает газета «Република», операция охватила 44 провинции страны, включая Милан, Рим, Неаполь и Турин. По ее данным, среди задержанных 47 несовершеннолетних. Правоохранители изъяли более 700 килограммов наркотиков, а также оружие и около 300 тысяч евро. Злоумышленники в интернете для вовлечения детей в преступления не только обещают им деньги, но и используют психологическое давление. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. Также ведомства сообщили, что подростки в 2025 году стали жертвами 9400 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 16,5% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в том же году несовершеннолетние стали жертвами более 3400 мошенничеств, на четверть больше, чем в 2024. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, временами дожди, температура воздуха до плюс 25 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха в дневные часы плюс 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. В финале турнира европейская команда обыграла в дополнительное время Аргентину со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча признан Ферран Торрес. А что касается лучших футболистов чемпионата мира в целом, то среди голкиперов отметили вратаря сборной Испании Унаи Симона. Приз лучшему игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула – испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась на вторую позицию, а на третьем месте идет сборная Франции. Андрей Рублев отыграл две позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бостаде россиянин переместился на 14-е место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев, у него 8-я позиция. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева. Она сохранила за собой 5-е место. Диана Шнайдер по-прежнему на 18-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня у нас большой праздник. У нас, я сейчас поясню, у кого, 60 лет исполняется АвтоВАЗу сегодня. Это у нас большой праздник у тех, у кого в жизни был, есть... Да и есть такие люди, у которых будет АвтоВАЗ. Да, конечно, сейчас расплодилось количество граждан, которые не ведают, что за зверь такой, Жигули или Лада. Ну что же, пожелаем им удачи. Но я, конечно же, не мог сегодня представить эфир без Александра Александровича Пикуленко, журналиста, автоэксперта, моего товарища в многочисленных поездках на тест-драйвы. Александр Александрович, доброе утро и с праздником, да, с 60-летием АвтоВАЗ.
4: Доброе утро. Доброе утро. Да, это действительно большой праздник. И надо сказать, что ведь автозавода в Тольятти – это как бы такой самой массовой автомобилизации в нашей стране. То есть, когда в 70-м году был запущен завод, советские автомобилисты наконец поняли, как можно жить с автомобилем. Потому что появился не только АвтоВАЗ, еще появился АвтоВАЗ техобслуживания. То есть появились станции техобслуживания, куда человек мог, ну, так, как мы делаем сейчас. Но я бы хотел сказать вот что. Ведь был один человек, который решение о создании этого завода. Это Алексей Николаевич Косыгин. Без него, как вы знаете, наш в советской стране вертикаль власти была отточена до совершенства. И не прими такое решение лично он, никакого завода не было. Тем более было столько трудностей. Даже Джованни Аньели вынужден был ходить на поклон к американцам и просить разрешения поставить в Советский Союз оборудование для производства двигателей, потому что американцы считали, что оно двойного назначения, и все-таки разрешили. Исходя из того, знаете, было принято странное решение. Давайте Советском Союзе будут делать легковые автомобили, таким образом они будут меньше делать автомобилей военных.
3: Александр Александрович, а можно нам тогда выяснить эту вот главную причину, по какой Косыгин и его товарищи приняли решение, все-таки, наверное, не он один, да, одобрял, приняли решение о строительстве и об изменении самой жизни советских людей? Потому что вот сегодня же, да, мир полнится не только авторами, такими как вы, с именем, репутацией и так далее. Много в интернете разного рода специалистов, в кавычках, которые под всякими кличками рассказывают народу как бы правду обо всем. И, честно говоря, голова пухнет от этой обилия версий на одно и то же событие. Но вот, например, одно из таких соображений, да, почему АвтоВАЗ вообще, в принципе, родился, не для того, чтобы там советского человека как-то, не знаю, приблизить к мещанскому раю, там, или комфорт ему создать, а потому что денежная масса в стране стала, ну, так вот, опасно превосходить количество товаров, и нужен был товар, куда эта масса будет утилизирована, потому что мы же понимаем, что цена на «Жигули» и его себестоимость, их себестоимость, это разные вещи, да, и вот экономически АвтоВАЗ решал задачу, люди много зарабатывают, но не на что потратить, потому что рынка недвижимости нет, да, нельзя купить квартиру, нельзя купить загородный дом, да, ну, соответственно, ну, телевизор, ну, купишь ты один телевизор, ну, 10 не купишь, правильно? Все равно упрешься. А вот автомобиль, он позволяет сразу раз и 7 тысяч рублей при ежемесячной зарплате 120-150, да, сразу, значит, выкачать из оборота денег. Как вы вот воспринимаете, Александр Александрович, эту версию? Зачем вообще родился АвтоВАЗ вот в то время?
4: Эта версия полностью соответствует тем реалиям, которые пришли в Советский Союз в начале 70-х. Потому что наступил период, когда советским людям разрешили все-таки пожить хорошо. Ну, настолько, насколько это можно при социализме. И больше того, я скажу, что была аналитическая записка, которая была именно подготовлена для Алексея Николаевича, о том, что, чтобы обеспечить весь Советский Союз личными автомобилями, вообще бы надо было построить от 3 до 5 заводов. И рассматривался автомобильный завод на Дальнем Востоке. Понятно, что, видно, были какие-то переговоры с японскими производителями. Я знаю, что были переговоры с фордовцами, которые с удовольствием бы хотели прийти в Советский Союз со своими автомобилями. То есть это были большие планы, но, к сожалению, все остановилось на Тольятти. И все бы было хорошо, если бы мы не стали делать «Жигули». Поскольку наивные итальянцы отдали нам полностью, вычисли в производство. Ведь появление АвтоВАЗа, например, был один такой замечательный момент. С появлением Волжского автозавода у советских автомобилистов появился антифриз. До этого был страшным дефицитом, и ездили на воде даже профессиональные транспортные предприятия, заливали воду утром зимой. Представляете? И вдруг такое счастье. Появился антифриз. Появился масел. Появился в большом количестве высокооктановый бензин. То есть это было действительно очень хорошо. Понятно, что это сняло во многом денежный навес, который все равно продолжал расти. Никуда от этого не денешься. Но в то же время машина-то получилась такая удачная, что ее сначала начали продавать в соцлагере, а дальше он вышел на экспорт в западные страны и стал приносить валюту. И вот здесь вот наше руководство заколбасило. Наши посконные «Жигули» вдруг стали приносить валюту. И понятно, что стали огромное количество машин отправлять на рынок. И, соответственно, советским автомобилистам их стало все меньше и меньше доставаться.
3: Сан Саныч, а вот вы сказали... Да, вы сказали, что 5 заводов подобных удовлетворили бы спрос, да? А вот в эти лучшие годы экспорта, да, автоэкспорта, мы какую часть «Жигулей» продавали за границу?
4: В лучшие годы до половины. Скажем, московский завод в Москве в свои лучшие годы продавал 68%, А Волжский автозавод почти половину из тех 600 тысяч, которые он в состоянии был сделать, представляете, только половина доходила до наших автомобилистов.
3: Хотя Сан Саныч, а вот расскажите, пожалуйста,
4: тоже была большая очередь.
3: Да-да-да, Сан Саныч, а, кстати, вопрос, а почему у нас, ну, по крайней мере, я не помню такого, чтобы у нас продавались машины соцлагеря, ну, так вот, в массовом порядке, я имею в виду, то есть трабанты или там дачи эти, да, румынские, почему вот встречного потока не было?
4: Дело в том, что ведь любое создание автомобиля в соцстранах подразумевало то, что им тоже была нужна валюта, твердо конвертируемая. И такой продукт, как легковые автомобили, вот те же «Шкоды», они в первую очередь старались выпихнуть на западные рынки, чтобы получить твердую валюту, за это купить оборудование, лекарства, ну, в общем, все, что не было внутри. Поэтому к нам и разделение в СЭВе было. Допустим, Венгрия поставляла... Чехи поставляли грузовики. Мы север подняли на чешской Татре. Вот. То есть у всех было свое. А автомобили все-таки старались делать для себя и на экспорт.
3: Понятно. Александр Александрович, а вот я помню с детства эти легенды о том, что существовала очередь на «Жигули», да, и что вот в семье у меня рассказывали, что, мол, вот человеку приходила открытка фирменная из вот автомагазина, и он мог прийти, наконец, выбрать свою машину, а там дальше такая сказка о том, что ты не мог выбрать машину определенного цвета. Ну, например, надо напомнить современным нашей аудитории, что, например, легковые автомобили в частной собственности не красили в черный цвет. Вот сегодняшнее засилье, да, черных, там, темно-серых вот этих вот джипов или так далее, это было невозможно для частного потребителя, да. Черным могла только быть «Волга» и «Чайка» для партийного работника, для руководителя завода, да. А вот все, что на гражданский рынок, это все цвет, ну, белое, цветное, там, светлое, какое угодно, да, было. И, кстати, Сан Саныч, ведь удивительная вещь, нам внушали, что Советский Союз был таким вот, каким-то он мрачным был, да, а вот если смотришь фотографии, например, парковок там 70-х годов, ну, где-нибудь там у аэровокзала или что-нибудь в этом роде, по сравнению с сегодняшним днем, сегодня сплошной монохром, да, белый, черный, серый, да, черно-синий, коричневый, а советский автопром такие желтые, оранжевые, зеленые машины, голубые, то есть совершенно другой цветовая гамма, очень радостная, кстати. Так вот, Сан Саныч, якобы человек приходил, и ему говорили: хотите голубую? Он говорит такой: не хочу голубую. Хорошо, тогда приходи через неделю. Через неделю приходит, они могут: хотите коричневую? Говорит: нет, тогда у тебя только третий шанс. В третий раз придешь, не понравится — вообще из очереди вылетишь. Вот как это на самом деле было?
4: Так вот, на самом деле, во-первых, с появлением «Жигулей», ну, система распределения. Последний раз, когда можно было свободно купить автомобиль, вот на моей памяти, это был 69-й год. Была живая очередь в магазине на Бакунинской. И продавали там запорожцы, вернувшиеся из Финляндии. 965-е, хотя с конвейера уже вовсю сходили, 966-е. Это был такой первый мой вот личный опыт такого реэкспорта. Начали машины распределять. То есть Госплан распределял по министерствам. На министерство там автомобильной промышленности выделили на год там сколько-то тысяч автомобилей. И министерство распределяло по своим подразделениям, а дальше это у себя на предприятии шел, писал в правком заявление: прошу выделить мне автомобиль. Тебя записывали в очередь, если ты был хороший и близкий к начальству, она шла быстрее. Да, действительно, ты получал открытку, но нужно было приехать в тот день, который был там написан, и взять машину. А если ты не взял, ты без машины уехал, второй раз зайти было уже нельзя. Поэтому я говорю, что человек приезжал, а мы говорили: вот у нас сегодня белые, и, ну там, белые ночи, зеленые липа. Такие цвета же красиво назывались. Афалина, Страдивари. Вот. И человек радостно брал, что дают. Главное, надо было обязательно проверить, чтобы в машине были щетки, набор инструмента, то есть все комплектующие. Если ты забыл проверить наличии прикуривателя и выехал за ворота вот этой площадки, открытой, как правило, то обратно ты въехать уже не мог. И никто тебе ничего не давал. А самое главное, что дальше начинались мучения эксплуатации. Если у тебя через 40 тысяч списалась резина, чтобы пойти купить, ты ее мог. Опять надо было встать в очередь, и тебе в техпаспорте автомобиля ставили печать. Получено 4 колеса. Раньше, чем через 3 года, ты прийти за новыми не мог. Также и аккумулятор давали.
3: А зимняя резина, ее вообще не существовало, правильно я понимаю? Там категории.
4: Впервые зимняя резина появилась в начале 70-х, когда сделал Ярославский завод. Это была абсолютно дубовая снежинка, которая была не очень хорошей, прямо скажем. И до появления такой настоящей резины, типа Нишпралли, которая была доступна только спортсменам, хорошей отечественной зимней резины не было вообще.
3: Да, друзья мои, Александр Александрович Пикуленко, журналист, автоэксперт, наш товарищ. Сегодня 60 лет АвтоВАЗу, которую мы и поздравляем.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Внедрение искусственного интеллекта в Вологодской области становится всеобщим трендом. Об этом шла речь на межрегиональной научной конференции «Университетское партнерство Санкт-Петербург-Вологда». Как отметила заместитель губернатора, министр цифрового развития Анастасия Ильина, уже сейчас ИИ помогает вологодским врачам обрабатывать медицинские снимки, выявлять опасные заболевания, пожарным оперативно обнаруживать возгорания, правоохранителям следить за ситуацией на трассах региона. Искусственный интеллект внедрен в работу Государственного архива Вологодской области. В цифровой вид были переведены все важнейшие исторические источники. Благодаря этому каждый вологжанин может исследовать историю своей семьи с личного телефона или компьютера. В планах продолжать использовать искусственный интеллект для решения всевозможных практических задач. Среди них, например, контроль за качеством вывоза мусора с контейнерных площадок, соблюдение правил его утилизации. С сегодняшнего дня РЖД добавил плацкартных вагонов на рейс Вологда-Москва. В состав скорого поезда 107-108, курсирующего между Вологдой и Москвой, временно добавят плацкартные вагоны. Они будут ходить на рейсах туда и обратно с 20 июля по 3 августа. Перевозки выполняются в вагонах различных категорий – сидячих, плацкартных и купейных. Поезд «Вологда-Москва» отправляется ежедневно. Из Вологды уходят в 5 часов 15 минут, из Москвы – в 17:10. В пути пассажиры проводят около 6,5 часов. Отметим, за январь-июнь 2026 года количество пассажиров поезда увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минстрой России приглашает вологжан обсудить будущее строительной отрасли в прямом эфире. В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Дня строителя, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, с 3 по 7 августа пройдет Всероссийский медиафорум «Строим будущее России». В этом году мероприятие объединит на своей площадке представителей органов государственной власти и надзорных структур, амбассадоров бизнеса, представителей строительной сферы, субъектов РФ, журналистов и общественных деятелей. Программа форума будет включать 5 тематических дней и 30 деловых сессий в прямом эфире с круглосуточным вещанием. Сразу два новых общественных пространства появятся к концу лета в Вологде. Это карманные парки на пересечении улиц Петина и Ленинградская, а также Текстильщиков и Беляева. Первый из них уже почти готов. На площади уложена брусчатка, высажены лаванда и котовник. Центральным акцентом стали яркие красные цифры 880, посвященные юбилею города. Второй парк получил название «Бёрч». Там разбили березовую рощу, а главным арт-объектом станет «Конь в пальто». Отсылка к истории местного льнокомбината. В обоих парках установят качели, гамаки и освещение. В Фестиваль «Ирабские сказания» пройдет в Кадуйском округе. Семейный фестиваль традиционной культуры состоится 25 июля у стен Свято-Троицкой Филиппо-Ирабской пустыни в поселке Зеленый берег Кадуйского округа. Одной из главных особенностей фестиваля станет коллекция фигурок героев истории и преданий русского севера. Получить фигурку можно, приняв участие в фестивальной игре. Гости оформляют паспорт участника, собирают печати на площадках фестиваля и участвуют в розыгрыше призов. Выставка «Семь ступеней подъема» открылась в Вологодской галерее «Наш 21 век». Она проходит в рамках Дней Петербурга в регионе. Представлены произведения абстракциониста Михаила Андреева. Автор еще и искусствовед. Он сочетает в своих работах энергию, мягкость, резкие контрасты и полутона, осмысляет свои произведения в широком культурном контексте.
0: Спорта.
5: Футболист Андрей Яковлев покинул Вологодское «Динамо». Контракт игрока с клубом был расторгнут по обоюдному решению сторон. Защитник в первой части сезона провел за вологодскую команду 6 матчей. Ранее состав команды также покинул форвард Данила Яшков. Кроме того, вологодский клуб подписал соглашение об аренде нападающего Матвея Бурлакова.
0: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, преимущественно без осадков, ветер южный 7-8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия прошлой ночью нанесла новые удары по объектам морской инфраструктуры, которые задействованы для снабжения вооруженных сил Украины. В порту Одесса были атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами, сообщило Министерство обороны России. Серия ударов также была нанесена в минувшие выходные. Кроме емкостей с ГСМ, были поражены суда с военными грузами. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Задержан 49-летний подозреваемый, сообщает Центр общественных связей ведомства. По оперативным данным, подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он провел разведку в районе дома бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, чтобы подорвать машину ветерана. У задержанного изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, содержащие переписку с куратором. Злоумышленник дает показания. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». И также проводится проверка наличия в действиях фигуранта признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена». Задержанному грозит до пожизненного лишения свободы. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ по Московской области, в результате которой пострадали мирные граждане. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан, будет дана полная уголовно-правовая оценка.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе в ночь на 20 июля. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты по гражданским объектам и против мирных граждан.
1: Российские военные прошлой ночью нейтрализовали 381 украинский беспилотник, сообщило Министерство обороны. Дроны были перехвачены и уничтожены над 15 российскими регионами, в том числе над Московской областью, над приграничными регионами Волгоградской, Смоленской, Калужской областями, также над Черным и Азовским морями. Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 17, сообщило агентство Associated Press. Последний раз Центральное командование вооруженных сил США подтверждало гибель американского военнослужащего 18 июля. Он погиб в Ираке при осуществлении контролируемой детонации боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. 17 июля, по данным командования, двое военных США погибли в Иордании при отражении иранской атаки. Тогда же еще один американский военнослужащий пропал без вести. 19 июля командование сообщило об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара. Официальные потери могут увеличиться до 18 человек убитыми, уточняет агентство. Общее число американских военнослужащих, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 400 человек. В Иране допускают переговоры с Вашингтоном после достижения стратегического преимущества на поле боя. Об этом заявил глава МИДа Аббас Аракчи в интервью агентству ИРНА. Его цитирует канал Аль-Джазира. По его словам, завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров – это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте. Как сказал министр, определение момента для прекращения боевых действий и начала переговоров является наиболее важным. Ранее сегодня американские вооруженные силы провели 9-ю ночную серию ударов по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио тем временем заявляет, что США по-прежнему открыты для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу в США прошел без серьезных нарушений безопасности. Для обеспечения порядка ведомство задействовало почти 5000 сотрудников из различных отделений. Особое внимание уделялось борьбе с беспилотниками. Специально к турниру открыли первую в истории школу для обучения правоохранителей. В результате удалось изъять более 700 дронов вблизи мест проведения матчей FIFA. Финал турнира, в котором сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1-0, также прошел спокойно. Это был первый чемпионат мира с участием 48 команд, которые принимали сразу три страны – США, Канада и Мексика. Пассажирам станет невыгодно возвращать билеты. С одобрения антимонопольной службы перевозчикам могут разрешить повысить сбор с возвратных билетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ надзорного ведомства. В нем говорится о рекомендации правительству передать действующее госрегулирование сбора компаниям-перевозчикам, но не более чем на 10% от стоимости проездного билета. В качестве аргумента необходимости повысить сборы служба приводит статистику, по которой в прошлом году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Порядка 9 миллионов мест остались непроданными. По мнению службы, эта мера дисциплинирует пассажиров и существенно сократит число возвратов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус. В Москве сегодня последний жаркий день, плюс 29 градусов. Во второй половине дня местами пойдут дожди и в дальнейшем начнется похолодание.

0: грибы. Друзья мои, наша сенсационная рубрика «По грибы» и, конечно же, Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», вновь в нашем эфире. Дмитрий, мы очень рады. Доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Дмитрий, в прошлый раз, когда мы с вами были в студии, вы отправлялись в путешествие. Как все прошло, если вкратце?
1: Если вкратце, прошло все, как всегда, пошло не очень по плану. Потому что я умудрился под покровом утопить свою машинку.
0: Да вы что? Да вы что? То есть во Владимирских лесах?
1: Да, да, в прошлые выходные были дожди, моя маленькая речка, через которую всегда я проезжал вброд, неожиданно поднялась, а я в это время был внутри леса, там жил в палатке, в лесу, потому что сейчас горячая пора началась, у меня даже грибной тур был запланирован, который я иногда провожу, и возвращаясь из лесов своих любимых под городом Покров во Владимирской области, я не рассчитал брод. В результате я в 12 ночи... машина, у меня джип Чироки, старый, 88 года, такой, который сейчас уже не делают. Привет АвтоВАЗу. И забуксовала на полном приводе.
0: Тот самый широкий, да, вот тот, на который потом
1: тот, тот самый, и он забуксовал, да? В центре реки. В результате вода наполнила даже салон мне по пояс. В общем, все утонуло. Но мне опять, как всегда, повезло. У меня был телефон дяди Саши, тракториста. Он не первый раз меня выручает из леса. Я ему в час ночи позвонил. К счастью, он не спал, был в порядке. И уже через 5 минут он приехал на своей Беларуси и вытащил меня. Я поднырнул под машину, подвязал трос с трудом. Прямо под воду сложно найти. И он меня вытащил, вода вся слилась. Вот, кстати, показатель, почему нужно порой минимум электроники в машины. Через 10 минут вода не попала в воздушный фильтр. К счастью, двигатель остался цел, и машина завелась, и я прекрасно добрался до Москвы.
0: Да, да, Дмитрий, очень хорошо прозвучала фраза, что тракторист был в 12 ночи в порядке.
1: Да, в порядке.
0: Очень хорошо, да-да-да, прекрасный мужчина. Дмитрий, ну, а теперь мы же сегодня с вами про боровичков поговорим, да, боровичок.
1: Да, боровичок. Да? Боровичок.
0: И я так понимаю, что поскольку мы привязываемся, да, постараемся привязываться к календарю, то вот как раз эти июльские деньки-то нам интересны, да, в связи с боровичками.
1: Я думаю, что все только, то есть я уверен, что все только начинается сейчас, вот прям в этот момент, искать боровички или белые грибы, ну, достаточно утопичные занятия, пока их немного, только единичные находят. Кстати, хоть многие грибники называют белые грибы как-то по инерции боровиками, на самом деле боровик – это белый гриб исключительно сосновый. Он растет только в симбиозе с сосной, в беломошных так называемых барах, где вот такой синевато-голубоватый лишайник, ягель, где мхи. Под Москвой, увы, таких лесов практически нет. Поэтому за боровиками все такие упертые грибники типа меня – мотаются куда-нибудь далеко от Москвы. Ближайшее место, рекомендую всем, ну, у грибников не принято сдавать грибные места, но районом поделиться, конечно, запросто я могу. Это Владимирская область, это на восток от Москвы всего километров 350. Но что такое для грибника 350 километров? Это не крюк. И там вот в беломошных барах, это ближайшее место, действительно, можно найти боровики. Я думаю, все начнется из-за вот таких вот дождей, которые утопили мою машинку в ближайшее время. Пока только лисички, но лисичек сейчас в некоторых лесах, вот под Покровом, я сегодня тоже там был 2 дня, 2 ящика лисичек желтых я оттуда привез. Белых, увы, ни одного не нашел, как и подосиновика.
0: Дмитрий, сразу вопрос. А вот вы говорите 300-350 километров от Москвы. Вы намекните, это ближайший крупный населенный пункт. Как какой? На что держать
1: ориентир? Я могу даже не намекать, а сказать прям точно. Это город Гусь-Хрустальный и его окрестности. Точнее даже между городом Тума и Гусь-Хрустальным. Буквально посредине между ними я обычно езжу через Пасклепики до Тумы. Начинаются потрясающие сосновые воды. Кстати, всем рекомендую. Многие грибники ищут грибные места по спутниковым снимкам. Вот такие беломошные сосновые боры прекрасно видны. Благодаря своим проплешинам, таким беловато-синеватым лишайниковым. Поэтому можно на спутнике прекрасно боры увидеть. Они сильно отличаются от обычных лесов. Зато там гуляешь, кстати, как по парку. Нет этой поросли всей. Одни толстые взрослые сосны стоят от 50 лет и старше. Именно в них нужно искать боровики. В молодых лесах сосновых боровики, конечно, не растут. Молодые сосновые леса, это, знаете, для рыжика, для маслят. Кстати, маслят тоже я немного нашел буквально вчера. И когда лес взрослеет, становится таким могучим, в нем появляются боровики, за которыми все грибники и гоняются. Я порой гоняюсь за ними, как и многие, кстати, из Москвы, за километров 900-1200, это в Архангельскую область. На берега Северной Двины, Подвельск, там бескрайние сосновые боры, и если идет волна, то там все в боровиках. Там, кстати, можно на них даже совет тем, кто хочет заработать. Там их можно сдавать в грибоприемные пункты, которые во многих деревнях там есть. Так истории было и на Руси, и в Советском Союзе, когда были разбросаны грибоварки по всей стране, по лесным районам. Я порой там вот пару лет назад ездил, у меня не было с собой сушилок, я не мог их заготавливать. Такое? Тем не менее, знаете, сдавал за 280 рублей килограмм, первый сорт, там всего три сорта. И за день можно окупить весь бензин до Архангельской области и обратно, кстати.
0: А Дмитрий, а что такое грибоварка? Вот расскажите, пожалуйста, вот и советская, и дореволюционная еще. Что они с ними там делают-то потом?
1: Всегда был главный способ заготовки грибов еще до эпохи холодильников. Сейчас, конечно, многие морозят. Грибоварки, увы, исчезают и исчезли во многих регионах. Вот во Владимирской области при Союзе была, конечно, сеть потребкооперации. Был, кстати, я думаю, многие помнят, магазин «Грибы», он так и назывался, в районе Лубянки, куда свозили урожай из дальних мест. Грибоварка – это обычно на каком-то участке, где принимают грибы, скупают у местного населения, у деревенских, кто в сезон, конечно, собирает грибы, и варят их, то есть заготавливают. В тузлуке. Тузлук – это такой соляной раствор. В советские времена, кстати, за сезон, возвращаясь к машинам, грибовар мог заработать за лето на «Волгу», которая стоила приличные деньги. Поэтому это был всегда очень доходный бизнес. И дальше грибы идут, по цепочке на консервный завод, там их упаковывают в баночки, еще раз отваривают, пастеризуют, и они поступают на полки магазинов. Вот такой у всех лесных грибов многоуровневый цикл. До сих пор остались грибоварки, я на многих бывал, где-то в глухих деревнях и Архангельской области, и Коми, где много сосновых боров, где в сезон идут боровики, где можно, вот местные есть, те, кто опытные грибосборщики, за день заработать 20-25 тысяч рублей вполне себе сейчас реально. Когда целые багажники, представляете, отборных боровиков заполняют машину. Москвичи об этом, конечно, могут только мечтать, как и жители других крупных городов. Поэтому всем советую, можно следить за соцсетями. Когда пошел слой боровых, он идет очень быстро, буквально неделя-другая, и боровики исчезают или устаревают, червивеют и все такое. Поэтому нужно просто вот в эту неделю бросать всю работу и ехать туда, где пошел слой. Как-то,
0: кстати, сейчас, минуточку, на тему червей, да?
1: Да.
0: В детстве, помню, слышал, что вот белый гриб, он вот как золото, да, то есть якобы золото ржавчина не берет, да, а белого гриба не жрет этот червь, да. Получается, что это так преувеличение, да, если вы говорите, что боровики все-таки жрут черви.
1: Это, конечно, максимальное преувеличение, потому что грибной комарик или мушка, которая откладывает свою личинку, которая потом перерождается в червячка, который все грибники называют червем, на самом деле это личинка. И у каждого вида грибов есть свои грибные комарики. Они не досаждают человека. Это не те комарики, которые питаются нашей кровью, и которых сейчас тоже в лесах прилично. Они откладывают личинку в гриб, и поэтому... К сожалению, вот именно в такую погоду, как сейчас, даже если найти белый гриб, это практически бесполезное занятие, даже маленький абсолютно изъеден вот этими личинками или червями, как мы их все называем. И на самом деле, если пойдет волна боровиков, как-то я... 2 года назад в Архангельской, опять же, области, под Вельском, попал на грибную волну. Ну, до меня донеслись слухи, что пошли боровики в середине аж октября, когда уже прохладно, когда уже ночные утренние заморозки, когда, представляете, боровики стояли в корке льда. Но зато уже грибной комарик сдох. Туда ему, честно сказать, и дорога, потому что он самый злостный наш враг любого грибника. И они были абсолютно хрустящие, чистые, идеальные боровички молодые. Поэтому грибная волна, в зависимости все от погоды, прогнозировать на самом деле невозможно. Урожай грибов заранее, как некоторые пишут, в этом году мы ожидаем то-то, то-то. Столько грибов на самом деле нет. Все решают последние 2 недели.
0: Дмитрий, вопрос. Я, опять же, без просьб каких-то раскрывать источники, но, наверное, у вас, у профессиональных грибников, я так просто вокруг да около хожу, да, наверняка есть какие-то закрытые каналы, чаты, какие-то спецсредства, да, и через которые вы друг друга информируете, что идет вот прямо сейчас началась где-то грибная волна, да, и вот, может быть, несколько слов об этом братстве грибников, ведь, с одной стороны, расскажешь другим, они прибегут, все вытопчут, ну, да, и, соответственно, это грибы все оттуда... так сказать, стырят, да, а с другой стороны, ведь это люди одного, так сказать, менталитета, да, одного взгляда на жизнь. Вот как у вас это, вот, обмен информацией идет?
1: С помощью микоризы или грибной сети, которая связана все в лесу живое. Как вы знаете, все деревья связаны через микоризу, через гифы с грибами, обмениваются информацией. По последним данным ученых, даже, кстати, возможно, чуть ли не... У них свой язык, даже до 50 слов, как предполагают. Ну, слов это в простонародье, так можно сказать, в просторечии. Между грибами и растениями, которые предупреждают о нашествии тли, о болезнях. На самом деле, это, конечно, шутка. И есть открытые абсолютно соцсети. Во всех соцсетях есть группы грибников, которые, конечно, объединены по интересам, как автомобилисты, как яхтсмены, как кто угодно. Абсолютно открытые каналы во всех соцсетях запрещенных и нет. И поэтому я тоже, конечно, за ними слежу. Это самый надежный способ получения информации свежей. На самом деле, почти никто не скрывает. Ну, есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые непонятно почему скрывают, даже районы. Все пишут открыто, и районы, некоторые поселки. Есть чаты грибников по регионам. В Архангельской области, в Вологодской, в Коми, в Московской, конечно, где хоть стоит кому-то найти какой-то гриб, или особенно если начался слой, а слоя все ждут, напомню, что слой тех же самых белых грибов проходит очень быстро. Буквально неделя-другая, если вы в этот момент не оказались в Бару, под Гусь Хрустальным где-нибудь во Владимирской области, в Коме, на Вологодчине тоже есть бары, или в моей любимой Архангельской области, или Карелии, где Карелия также вся состоит из баров. За боровиками, конечно, придется поездить. То информация разносится по всем желающим. Всегда можно отложить у кого, кто в состоянии, работу.

0: Вот, там, может быть, у меня не такие выраженные вкусовые сосочки на языке, чтобы так прям до тонкости чувствовать вкус. Но те люди, которым я доверяю, говорят, что боровик, увы, немножко проигрывает другим видам белых грибов. Тому же самому белому грибу сетчатому, который самый ранний белый. Вообще у нас три вида белых грибов. Вот для многих грибников как бы белый гриб, но в Африке белый гриб на самом деле нет. У нас три вида белых грибов в средней полосе России. Это белый гриб сетчатый, белый гриб еловый. Кстати, внимание, я почти уверен, что слой белых грибов еловых также должен начаться буквально на днях, а может быть на неделе, потому что много было осадков. Он идет после сетчатого, сетчатый самый ранний, в начале лета идет. А вот белый гриб еловый, волну которого все ждут, он всегда в середине, во второй половине июля начинается. Его лучше всего искать по еловым посадкам, которых много, кстати, и в Московской области, и везде. Они тоже прекрасно видны со спутника. Знаете, когда деревца такие темные, еле, как на спутниковых картах они видны, они посажены в ряд. Поэтому можно точно так же найти еловые посадки, и если начнется слой белого елового, он тоже потрясающий гриб, идеальной формы, с коричневой шляпкой, боровик с такой темной вишневой шляпкой, то все побегут, поедут, конечно, в еловые посадки. У меня тоже есть несколько заветных еловых посадок. Вот их место расположения, признаться, я не расскажу даже под пытками.
1: Хорошо,
0: Но их на самом
1: хорошо.
0: деле
1: Нет,
0: несложно
1: не
0: найти.
1: будем.
0: Вот.
1: Не будем. Я знаю, единственный способ это затащить снова ваш Чироки куда-нибудь в озеро, да, или в пруд, или в
0: Знаете,
1: речку.
0: меня легко заманить урожаем грибов, особенно белых, поэтому
1: Да.
0: легко.
1: Дмитрий, и вопрос. Слушайте, ну поскольку вы развенчали сегодня миф, для многих, может быть, произошло расставание с легендой, да, о том, что на самом-то деле вот этот червяк, или, как вы говорите, комарик, да, грибной, жрет благополучно и белые тоже, да, некоторые думали, что он такой стерильный
0: Он его
1: по
0: обожает,
1: жизни.
0: он его просто обожает.
1: Да-да. Да-да-да, Дмитрий, другой вопрос. А можно ли его с чем-то спутать, боровика? Потому что у многих грибов есть вот эти дублеры ядовитые. Вот тут как с этим обстоят дела?
0: Ну, на мой взгляд, спутать невозможно. Есть похожий на белый гриб, ну, немножко напоминающий, он называется горчак, но, кстати, даже начинающим грибникам и тут сильно повезло. Вот у нас в средней полосе, по крайней мере, у нас не растет ни сатанинский гриб, ни какие-то другие такие вариации. Это все-таки более южные грибы, с которыми которые некоторым пугают грибников. Если вы немного сомневаетесь или не умеете определять виды грибов еще хорошо, берите только трубчатые грибы, у которых гименофор, вот низ шляпки, как губка. Это белый, подберезовик, подосиновик, маховики, маслята, вот все они с трубчатым гименофором. У нас ядовитых двойников этих грибов просто нет. Есть вот горчак, который действительно можно как-то спутать с подберезовиком, с каким-то, с белым, может быть, даже иногда. На мой взгляд, это непонятно как, но тем не менее некоторые путают. Он максимум, что для вас сделает плохого, это испортит грибное блюдо. То есть сделает его горьким, но вы точно не отравитесь. Поэтому вот такая рекомендация. Сомневаетесь в
1: Хорошо,
0: грибах?
1: Дмитрий,
0: Не берите пластинчатые.
1: Да, Дмитрий, и вы, хотя немножко занизили свои органолептические способности, да, сказали, что вы не такой гурман вкусовой, да, но тем не менее, вот мы с вами всегда вот заостряем на это внимание, с чем все-таки лучше боровичка-то навернуть? Да, вот что является гарнирчиком для боровичка наилучшим, самым вкусным?
0: Вот чем хороши белые грибы, это, наверное, самый лучший гриб для сушки. У него аромат у белого гриба раскрывается самый главный, конечно, только во время сушки. Почему их истори заготавливали на Руси? В основном, конечно, белый гриб сушили. Ни у какого другого гриба даже близко аромата нет. Ну, если мы не говорим о трюфелях, которые в России все-таки растут, но их особо не собирают. А та же самая лисичка, которой сейчас достаточно много в наших лесах, лучше всего пожарить, что я и делал прекрасно в лесу. Пожарить, потушить со сметанкой, со сливками. Белый гриб в этом, кстати, плане проигрывает лисичке. Для жарки с картошечкой.

0: лучше, конечно, гораздо лисичка, чем белый гриб. А белый гриб лучше сушить, или если он найден молоденьким, вот кому-то повезет сейчас, я уверен, может быть, и мне повезет, и я найду совсем нарождающийся слой в ельнике.
1: Дмитрий, тогда мы его можно заморозить. Да, мы вам как раз пожелаем этой удачи. Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» в нашем проекте «По грибы».

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Ставропольском крае предотвратили теракт против российского военного. Подозреваемого задержали при подготовке к подрыву. ФСБ сообщает, что он уже признал вину и дает показания. По данным следствия, мужчина сам вышел на связь со спецслужбами киевского режима. Он предложил передавать сведения о предприятиях, которые работают в интересах спецоперации. Агент прибыл на Ставрополье и там получил новое задание – совершить покушение на военного.
2: Куратором мне поступила задача, в ходе которой я должен был разведать бывшего военнослужащего. Выполняя задачу, я разведал место работы, жительство, машину и передал данные. Далее мне поступила задача закупить материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. Я закупил все по списку и начал изготавливать устройство для подрыва. После изготовления должен был прикрепить его на одну машину этого военнослужащего и осуществить дистанционный подрыв. Совершить задуманное у меня не получилось, поскольку был задержан сотрудником ФСБ.
0: Обвиняем по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса вооруженных сил России в Ставропольском крае арестовали на 2 месяца. У Украины нет ракет к системам «Патриот». У страны нет никаких запасов вооружения для американской ПВО. Поставки обещанных боеприпасов начнутся лишь через несколько лет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Власти Украины регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, состоящим на вооружении вооруженных сил Украины, и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений. Только в июле Зеленский уже несколько раз обращался с такой просьбой к своим западным куратам. Ирак экспортирует мазут через Сирию из-за кризиса в Ормузском проливе. Логистика может сыграть на руку Дамаску. Об этом пишет агентство Bloomberg. Только в июне через эту арабскую страну вывезли 720 тысяч тонн мазута. По ряду оценок, через ее территорию проходит до четверти экспорта топлива с Ближнего Востока. Его везут автоцистернами, которым требуется до 4 дней, чтобы достичь средиземноморского порта Баньяс. Кроме того, один грузовик берет только 20 тонн груза. В баррелях это около 135, в то же время один танкер берет на борт от 300 до 700 тысяч баррелей. Причину массовой гибели пчел выясняет прокуратура Красноярского края. Насекомых отправили в лабораторию на экспертизу. Об этом РИА Новости рассказали в надзорном ведомстве. ЧП произошло в Большемуртинском районе после обработки полей химикатами. В итоге, по неофициальной информации, погибли 30 миллионов пчел. Заявлением о причиненном ущербе в прокуратуру обратились 22 человека. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В среду в тылу циклона похолодает. В сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны, и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха до плюс 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась на вторую позицию, а на третьем месте идет сборная Франции. Палмейрас сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит». Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Сан-Паулу готов подписать с полузащитником Ботафого контракт на 5 лет. При этом финансовые условия не называются, но отмечается, что Данило они полностью устраивают. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев планирует восстановиться к старту чемпионата мира. Спортсмен, напомню, получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире профессиональной лиги вольной борьбы в Тбилиси. Чемпионат мира пройдет в Казахстане с 24 октября по 1 ноября. Андрей Рублев отыграл две позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бостаде россиянин переместился на 14-е место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев, у него 8-я позиция. В женском теннисном рейтинге лучшей из россиянок мира Андреева. Она сохранила 5-е место. Диана Шнайдер по-прежнему на 18-й строчке. Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный Моцарт-гала со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Соль – это белый яд.
4: А, так сахар же белый яд.
3: Сахар – это сладкий яд.
4: Мария Захаровна, Маш с хлебушком, а?
3: Хлебушек?
5: Еда как лекарство.
6: Дорогие товарищи, наша новая встреча с Сергеем Сергеевичем Вяловым, гастроэнтерологом, гепатологом, кандидатом медицинских наук, автором более 160 научных работ, а в том числе бестселлера «Гастро», книга уникальной книги «Схема лечения». Сергей Сергеевич, очень рад, доброе утро, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Сергей Сергеевич, но мы сегодня про микробы поговорим. Я сразу такой обывательский вопрос. Мы поговорим и про опасные, и про полезные. А вот эта вот штука, которая, ну, чуть не сказал, у нас с вами, не, у меня отдельно, у вас тоже, сидит в кишечнике, вот этот микробный мозг, 2-3 килограмма, вот этот сгусток нервов, как говорится, которые отдают нам команды, говорят, даже приказывает нам, каких женщин нам любить. А тут недавно вышла новость о том, что, мол, этот самый кишечный микробный мозг, он влияет на нашу физическую силу. То есть, если есть какой-то микроб в комплекте у человека, так у него хват руки, ну, рукопожатие крепкое, мощное, да, сильное такое, да, крепкий, зараза. А если вот нет этого микроба, так он вялый такой, знаете, вот некоторые ручонки подают, когда здороваться, такое ощущение, что полотенце какое-то мокрое, да, вот такое вялое все, отвратительно. Да? Об этом ли идет речь, когда мы говорим о пользе?
7: Да не только об этом. Слушайте, наука настолько двинулась вперед, вот буквально недавно, кроме вот этих вот не то чтобы слухов про влияние бактерий на настроение, на гормоны, сделали новое открытие, которое просто поражает. Если раньше мы говорили, что вот бактерии, например, выделяют какие-то вещества, и это где-то по организму разносится и заставляет там органы выделять один гормон или другой гормон. Так австралийские ученые провели исследование, и оказалось, что бактерии из кишечника могут путешествовать по нашему организму. Прям физически они брали бактерии, специально их метили генетическим штрих-кодом и смотрели, куда они из кишечника вообще-то путешествуют по нашему организму. и оказалось, что они прямо по нервам могут перемещаться и добираться до головного мозга. Представьте себе, прямо в мозг попадают к нам эти бактерии, но исследователи говорят, что не настолько их там много, чтобы вызвать какое-то сильное воспаление, но тем не менее они могут вызывать там нейродегенеративные заболевания, типа болезни Альцгеймера, когда память начинает выпадать, или болезни Паркинсона, когда руки начинают трястись, или даже аутизм, или рассеянный склероз, то есть удаляют изоляцию с нервных окончаний и возникают короткие замыкания в мозге. Вот такие вот серьезные микробы могут жить у нас в кишечнике и даже путешествовать по всему организму. И не только с помощью гормонов, но и прям физически попадая в мозг, вызывать там какие-то проблемы.
6: Ужас, Сергей Сергеевич, так мы имеем, да, мы имеем какие-то механизмы для того, чтобы, ну, так сказать, как-то сказать им стоп, микроб, туда ходи, сюда не ходи, или вот мы как-то почувствовали себя, несмотря на все достижения медицины за последние там 150 лет, да, опять беспомощными в этом смысле?
7: Не, у нас есть реальная помощь от медицины. У нас есть даже несколько вариантов помощи от медицины. Во-первых, мы можем этих микробов устранять и либо принимать какие-то лекарства, либо добавки, либо других бактерий, которые будут выгонять и выселять вредителей из нашего кишечника. Во-вторых, на сегодняшний день мы можем вообще всех микробов в кишечнике вычислить. Кого, сколько. И для этого есть современные анализы, они называются 16-секвенирование, и оно прям 1500 видов разнообразных микробов в кишечнике показывает, и наука дошла до того, что прям этот анализ сразу, как результат, выдает, чем их правильно кормить и чем неправильно кормить. То есть подбирает автоматически питание такое, которое может вырастить именно полезных бактерий именно у этого конкретного человека. Но, как это ни странно, самые главные враги, они находятся, как обычно, у нас на кухне. И если вы сейчас подумали, допустим, про какие-то продукты, то немцы подумали дальше и посмотрели шире. И вы знаете, оказалось, что больше всего вредных микробов живет, как вы думаете, где? В кухонной губке, которой мы моем посуду. Да. Вот. И в этой губке просто рассадник микробов. Они там вырастают в огромных количествах, до миллиарда колоний, образующих единиц какой-нибудь кишечной палочки или сальмонеллы, буквально за несколько дней. И мы как бы стараемся есть правильную еду, чтобы микробов там правильных выращивать или следим вообще за здоровьем, а потом взяли тарелку, под водичку ее и губкой протерли, и нанесли ее еще тонну вредных микробов прямо на эту тарелку, из которой сегодня или завтра будем есть. Вот такие дела. Иногда мы сами
6: подселяемся. То есть, погодите, Сергей Сергеевич, то есть, получается, все вот эти средства для мытья посуды, они не обеззараживают саму губку, что ли? Как она там,
7: конечно,
6: зараза?
7: Да.
6: Да.
7: А губка, она является как будто бы такой рыхлой питательной средой. В ней очень влажно, бактерии там хорошо размножаются, и лучше всех там размножается кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк. И даже если мы убьем золотистого стафилококка, то он успевает все равно выделить энтеротоксины, которые даже при нагревании не разрушаются. Если мы будем эту тарелку греть в микроволновке, все равно этот токсин останется на ней. Поэтому самый главный враг именно в губке. И были даже исследования, которые показывают, если мы губку, допустим, оставляем посушиться, ну вот чтобы она не мокрая была, многие считают, что если она будет сухой и успеет высохнуть, то она, значит, абсолютно безопасная. Но внутренняя структура губки, она все равно влагу сохраняет, и даже если губку сушить, в ней патогены все остаются жизнеспособными. И легкое нажатие на загрязненную губку переносит на ее поверхность примерно 100 тысяч колоний образующих единиц микробов, и мы потом это едим. Поэтому единственный
6: Слушайте, ну, нет, а из наших с вами разговоров я уже понял, что, в принципе, лишний раз рот раскрывать на еду вредно, это понятно, да-да, и так вот как-то страшно жить становится. Ну, а как же посуду мыть, по-вашему? То есть, вы, например, какой метод предлагаете? Или, вот давайте я предположу, взять бумажные кухонные полотенца, удалить все остатки пищи сразу в ведро, это лучше даже и для нашей сантехники, да, ну не будет засоряться сток жиром хотя бы, да, и частицами, а потом что, эту тарелку просто ополоснуть, может быть, брызнуть чуть-чуть средства и просто пальцами помыть? Какой самый правильный способ?
7: до конца демонизировать губку давайте не будем. Просто их на самом деле надо чаще менять. Ну, проходит там 3-5 дней, ну, неделя. Надо взять старую губку и выбросить ее. Просто выбросить. Но мы же зачастую как? Она и месяц лежит, и два, пока не сотрется. Понимаете? Мы ее визуально оцениваем. Пока ей еще можно мыть, значит, ей надо мыть. А на самом деле, пока она еще внешне выглядит вполне себе приличной, все равно ее надо выбросить просто из-за срока, по времени. Или можно использовать, знаете, сейчас есть силиконовые щетки такие, как ёршики. Ими тоже можно прекрасно мыть посуду, и на них ничего не, внутри не накапливается. Поэтому это тоже вариант. То есть, либо выбрасывать, либо использовать какие-то ёршики и щетки, которые не собирают в себе...
6: Кстати, остатки, Сергей Сергеевич, я понимаю, что не совсем в русле нашей сегодняшней программы, но тем не менее, раз уж коснулись темы этих губок, а является ли губка источником пресловутого микропластика? То есть у нас сейчас вот несколько есть напастей, да, которыми нас пугают всяко-всяко. Это микропластик, потом наноклещи, вот еще одна тема, да, которая в последние пару недель, наноклещи какие-то появились, якобы. На самом деле это мелкие, недоразвитые, просто не, еще не взрослый, не половозрелый клещ, да? Как вы относитесь вообще к вот этой истории вокруг нанопластика этого, да, микропластика, и является ли губка источником? И новым аргументом, таким образом, наш разговор является за то, чтобы сменить этот вид кухонной утвари на что-то другое.
7: Да, но на самом деле обычно микропластик по современным представлениям образуется при нагревании пластика, а губку мы сильно не нагреваем. И в этом смысле намного вреднее использовать вот эти одноразовые стаканы для чая, для кофе, знаете, которые вроде бы как бумажные, но внутри на самом деле покрыты слоем пластика, и они содержат в себе горячий напиток. Вот тут можно больше микропластика получить, чем из какой-то губки. Ну, кстати, еще напомню, что была такая старая, добрая советская история, металлическая губка. Помните, может быть, такие, которыми как раз оттирали вот пригоревшие сковородки. И вот в них не накапливается тоже ничего, и пластика там практически никакого нет. То есть можно и на металлическую щетку для посуды перейти, но тут вам антипригарное покрытие не скажет спасибо, к сожалению, за это.
6: Нет, нет, и фарфор мейсоновский тоже не скажет спасибо, да, я так понимаю?
7: Да, ну, к сожалению.
6: Сергей Сергеевич, и вопрос о том, что вы сказали, что можно сдать анализ и узнать, каков состав твоей индивидуальной вот этой бактериальной микробной флоры внутри тебя, да? А, вопрос-то пикантный, да, хотелось бы интеллигентно, элегантно, как мы с вами умеем. А, куда лезут? Как берут, так сказать, анализ у человека?
7: Ну, анализ обычно человек берет сам у себя, сдавая в лабораторию результат своего пищеварения. То есть обычно утром, когда ты куда-то сходил, ты собираешь это все и несешь в лабораторию.
6: Уже облегчение, да, уже облегчение. Да. Сергей Сергеевич, а насколько это дорогое удовольствие и какое практическое руководство к действию дает вот результаты этого обследования?
7: Ну, смотрите, сейчас я вам расскажу космическую историю, которая, кажется, к нашей обычной жизни и бытовухе не имеет отношения. Но мы собираем материал. Значит, в нем содержатся те микробы, которые жили у нас в кишечнике и продолжают жить. Мы удаляем самих микробов, убиваем их, когда делаем анализ, и вытаскиваем из них генетический материал, то есть ДНК этих бактерий. Потом ДНК этих бактерий нужно увеличить в несколько раз, чтобы ее стало проще идентифицировать. И сопоставляя ДНК бактерий из образца с ДНК в базе, мы определяем, какой это микроб и сколько его там в кишечнике находится. То есть это сверхточный, вообще невероятно фантастический анализ, который на сегодняшний день, ну, можно сдать почти в любой лаборатории, но только в тех, которые не сильно дерзкие, знаете. Потому что обычно они накручивают на него 2 цены или 3 цены сверху. Но в целом анализ стоит порядка 10 тысяч рублей. Достаточно внушительная сумма, ну, если брать нормальную стоимость, потому что многие продают и за 50, и за 100 тысяч рублей. Но адекватная стоимость около 10 тысяч. И этот анализ сразу включает в себя обработку. То есть ты получаешь прям пошаговую инструкцию: делай раз, вот этих бактерий корми этим. Их будет больше, они тебе приносят пользу. Делай два, вот этих бактерий надо уменьшить количество, а они не переносят такую-то еду. Поэтому надо добавить вот это в рацион. Мне кажется, это самый лучший на сегодняшний день и высокоэффективный способ, чем покупать вслепую тысячи разных добавок с пробиотиками или пребиотиками, экспериментировать над собой. Ну, просто не понимаю, что там на самом деле.
6: Понимаю, Сергей Сергеевич, а вот этот набор вот этих бактерий, да, которые за 10 тысяч рублей, за адекватную сумму тебе назовут, что у тебя там внутри, это генетически обусловленное, наследственное, это результат проживания в той или иной части земного шара, это питание в семье, что является причиной вот этого комплекта?
7: Ну, по сути, почти все, кроме генетики. Генетика точно не влияет, то есть твоя наследственность никак не скажет, чтобы у тебя жили именно те микробы. Даже исследовали близнецов, и оказалось, что близнецы питаются по-разному, могут жить в разной географии, и у них микрофлора тоже будет разная. Но что сильно влияет, это
6: да,
7: сожители.
6: Да, давайте, да, сожители, вот-вот-вот, давайте про сожителей сразу после короткой рекламы. Сергей Сергеевич Вялов, мы сегодня о микробах полезных и не очень говорим.
5: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов подвел итоги дней Санкт-Петербурга в регионе. Вологодская область и Санкт-Петербург отметили 30-летие партнерских отношений. На расширенном заседании правительств двух регионов обсудили развитие сотрудничества по итогам договоренностей ПМФ-2024. Ключевые направления – промышленная кооперация, продвижение бренда «Настоящий вологодский продукт», совместные проекты в туризме, образовании и науке. Особое внимание Кириллову, Великому Устюгу и культурно-туристическому центру Вологда на Невском проспекте. Подписано 13 отраслевых соглашений для реализации новых совместных инициатив. Новая дорожная камера в Шекснинском округе зафиксировала за сутки 900 нарушений правил дорожного движения. Комплекс появился на 68-м километре автодороги А-114. Камера фиксирует превышение скорости, выезд на встречку, неиспользование ремней безопасности. Такой же комплекс установили в Череповце на Кирилловском шоссе 43 и в Вологодском округе на 5-м километре автодороги Лесково-Дикая Горка. Всего в Вологодской области сейчас действуют 302 комплекса фотовидеофиксации. Об этом сообщили в областном управлении ГАИ. Чтобы не получать штрафы и не пополнять казну, необходимо только соблюдать правила дорожного движения. В Череповце под мостом у судостроительной отремонтируют ливневку. Как пояснили в департаменте ЖКХ мэрии, в этом году запланирована реконструкция сетей ливневой канализации в Заягорбском районе. Будет произведена реконструкция перемычки ливневой насосной станции и коллектора в районе проспекта Победы под мостом у остановки судостроительная. Ливневая сеть на этом участке находится в рабочем состоянии. Работы планируется выполнить до конца года. На время работ введение ограничений для движения транспорта не запланировано. Бориса Гранатова отметили знаком «За доблестный труд во благо Вологды». Сергей Жестянников наградил бывшего художественного руководителя ТЮЗа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. В нем сообщают, что награду артист получил за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетний, добросовестный и безупречный труд. Напомним, Борис Гранатов занимал должность художественного руководителя и режиссера Вологодского областного театра юного зрителя с 1990 года. Народный артист России, на счету которого более сотни постановок, покинул этот пост в сентябре 2024 года по собственному желанию. Уникальное городское пространство в честь 70-летия трамвайного движения появится в Череповце. К юбилею трамвайного движения в городе списанный вагон разместят на улице Металлургов 10, рядом с территорией бывшего депо. В интерьере сохранят оригинальное трамвайное кресло, оборудуют кофейную станцию и откроют доступ в кабину машиниста. Дополнят атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Проект реализует череповецкий ресторатор Сергей Куликов. Это вклад социального бизнеса в развитие городской среды. Отметим, Череповец входит в тройку городов северо-запада России с действующим трамвайным движением наряду с Санкт-Петербургом и Калининградом. Четыре музыкальные стихии соединит группа «Этнофламенко» в филармоническом дворике. Волокжан ждет зажигательный танец, виртуозные звуки гитары, мелодии ирландских вистлов, и славянские калюки и мощное звучание шотландской волынки. Воплощать магию четырех стихий на сцене будут участники проекта «Этнофламенко» – гитарист Михаил Савичев, музыкант Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. Концерт «На семи ветрах» пройдет 23 июля в летнем дворике Вологодской филармонии.
5: Новости спорта.
0: Клуб любителей бега «Ран-35» приглашает на трейл «Ночной парк мира». Маршрут 4,8 километров подойдет как тем, кто только начинает знакомство с трейловым бегом, так и опытным спортсменам. Главная особенность старта – полное отсутствие искусственного освещения на трассе, поэтому каждому участнику обязательно потребуется налобный фонарь. Он станет проводником через ночной парк. Для комфортного и безопасного прохождения дистанции организаторы заранее подготовят трассу, расчистят маршрут, дополнительно покосят сложные участки и установят по всей дистанции светоотражающую разметку. Организаторы специально выбрали самую темную ночь лета – 22 августа. Регистрация открыта на сайте вологдамарафон.ру

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Часть абонентов осталась без электроснабжения в трех регионах Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Света нет в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко еще в мае заявлял, что отключение электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по 6-8 часов в сутки. Кроме того, в последнее время по всей стране вводятся графики отключения света, а в ряде регионов и экстренное отключение. Задержанный в Ставропольском крае за подготовку теракта в отношении участника СВО признался, что сперва он сам предложил собирать для украинских спецслужб данные о предприятиях, работающих в интересах СВО. Об этом он заявил на видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ. Затем куратор дал 49-летнему мужчине новое задание. Он прибыл на территорию Ставропольского края, чтобы собрать информацию о бывшем военнослужащем, изготовить взрывное устройство и подорвать машину ветерана. Подозреваемый сам предложил, как замаскировать взрывчатку и оснастить ее тысячей шариков поражающих элементов. Он арестован и продолжает давать показания по статье о теракте. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Еще один танкер атакован вражеским беспилотником на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Отгрузки нефти остановлены после временного возобновления, сообщила компания. Вчера КТК сообщил, что дрон ВСУ ударили по двум судам на этом же терминале. Это произошло во время погрузки. На судне «Эйжа» возник пожар, который вскоре потушили. Пострадавших и жертв среди сотрудников и подрядных организаций нет. Оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают степень поражений. Погрузку нефти на терминале приостановили, а разлив топлива удалось избежать. Кроме того, ночью в пятницу нефтеналивное судно «Nordic Zenit» дважды подвергалось атакам в Черном море. На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа. Судно стало непригодным для погрузки сырья. Правительство выделит Белгородской области около 5 миллиардов 400 миллионов рублей на покупку и подключение нескольких десятков котельных. Об этом сообщил на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Сегодня направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения.
1: На совещании Мишустин также сообщил, что правительство приняло решение о создании новой особой экономической зоны в Хакасии. Также будет расширена особая зона «Зеленая долина» в Татарстане. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут после заключения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Идею о введении ограничений на возврат в капитал российских компаний бывших иностранных инвесторов депутаты начали обсуждать год назад. Связано это было с тем, что в ряде случаев иностранные инвесторы продавали компании с условием возможности обратного выкупа российских приобретателей на заранее оговоренных условиях. Новое регулирование по задумке парламентариев должно было установить основания, когда покупатели будут освобождаться от исполнения этих опционов. Но ни один из обсуждавшихся ранее вариантов так и не был вынесен на голосование депутатов. Владимир Путин потребовал предоставить данные по системе наставничества в медицинских вузах. Глава государства поручил профильным ведомствам провести мониторинг качества системы, собрать и проанализировать замечания как от самих молодых медиков, так и наставников. Об этом говорится в тексте поручения, которое размещено на сайте Кремля. Напомню, с недавнего времени в России внедрили практику обязательного прохождения выпускниками вузов практики медорганизации. За каждым из молодых специалистов закрепляются наставники. Требования касаются только бюджетников. Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появятся в центре Москвы в рамках программы «Московский чекап». Посетители смогут за 15 минут получить онлайн-оценку образа жизни, физической активности, а также персональные рекомендации по питанию. Об этом сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такой павильон был представлен в прошлые выходные на ВДНХ. За 2 дня быстрый чекап там прошли более 5000 гостей. Формат оказался востребованным, поэтому власти приняли решение сделать его доступным для всех горожан. Скоро аналогичные павильоны здоровья появятся на бульварах столицы. Эти и другие новости также доступны в любой удобный момент на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 19-21 градус, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. В Москве сегодня переменная облачность, осадки возможны во второй половине дня. Температура воздуха плюс 27-29 градусов, давление немного понизится, составит 746 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 26, практически без ветра.

0: нахожу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: здравствуйте. Приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова. Приветствую Лирику
1: Кудряшову. Спортсмена Лирику Кудряшову я еще не выбрал, на самом деле. Всем здравствуйте. Привет, Маргарита Михайловна. Ну, по-моему, можно спать уже нормально, наконец-то.
0: Да, закончилось
1: то время, когда ночью можно было не спать. И теперь все отменяется. И теперь можно говорить о еде. Когда ты
0: выспался. Можно, какой-то насущном таком хлебе, о котором мы сейчас поговорим с Татьяной Гартман, педагог, журналист, блогер, писатель. Таня, здравствуй.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну а скажи, что лингвисты и грамотеи не смотрели футбол вчера?
1: Как все.
2: Конечно, смотрели. Вы что? Там сколько там, во сколько он закончился? 3 ночи, что ли?
1: Нет,
2: это невозможно было. Это был разрыв сердца.
1: Перестаньте, в какие 3 ночи-то?
0: Нет, в 2 закончилось.
1: А в 2?
0: Вся эта...
2: Нет, ну так там еще награждали, сколько времени песни пели, лезгинку танцевали. То есть там еще очень долго все было.
1: А вы по зову души смотрели или по работе? Следили за
2: комментаторами. Нет, я, конечно, смотрела по зову души, потому что, нет, я давний футбольный болельщик, ходила на все матчи, которые были в Нижнем Новгороде во время чемпионата мира, и знаете, я, если честно, я сама играла в футбол, и я была членом Нижегородской сборной по футболу, первой женской, в далеком 1500 каком-то году.
0: 1586. Хорошо. Татьяна Гартман, разносторонний прекрасный человек, но сегодня мы как раз выбрали тему забавную о словах и терминах, которые мы не всегда правильно произносим. Очень многие слова иностранные, заимствованные, но как с этим кофе гляссе жить теперь, я не знаю. Я, кстати, до сегодняшнего дня не знала, что кофе не глиссе, а гляссе.
1: Серьезно? Вот я тоже, кстати, на последний слог ударения
2: Почему?
1: Делал.
2: Глиссе, кофе
1: глиссе. А глиссе правильно?
0: Нет. Да. А ну сейчас, подождите, я специально перепроверяла 8 раз и еще удивилась. Гляссе. А, или глиссе. А откуда это слово? Давай тогда разберем. Ледяной глиссе.
2: Слушайте, ну, похоже, конечно, на французский, опять же, судя по ударению. Вот. Угу. Но если
0: может,
2: честно, я может быть, я не знаю, но если честно, я вот происхождением как-то не интересовалась. Меня, знаете, что в отношении кофе немного, ну, не то чтобы раздражает, а удивляет. Удивляет следующее. Вот эти все гляссы, латы, как вы говорите, глиссе, да, запутали меня.
0: Я сама запуталась.
2: Латы, американо, капучино, эспрессо. Вот все эти кофе, они почему-то имеют 2 рода, средний и мужской. То есть вроде как бы у нас кофе мужского рода, кофе он мой вкусный, а значит, эспрессо вкусное или вкусный. Здесь уже возможны варианты. Вот русский язык так, знаете, к нашему традиционному исконному кофе относится строго, а вот к словам иностранного происхождения уже здесь допускается двойная норма. Вот. Это вот...
0: Это не фатально. Это для на жизнь не влияет. Латте понятно. Просто когда ты знаешь происхождение слова, это латынь, судя по всему, наверное, в самом начале, то ты как-то к этому уже относишься. Он глиссе, все-таки глиссе. Я пересмотрела разные варианты.
2: Глиссе,
0: это ледяной французский, замороженный. Да, так и есть. Да, ну давай тогда твои какие-то тирамису.
1: Да, тирамису. Кофе сделали, да, теперь пироженку.
0: Ну, и вот, у тебя есть, знаете, свой список, Татьяна?
2: Ну вот список, который меня больше всего поражает и удивляет, это, конечно, список приправ, вот растений, зернышек разных. Этот список меня просто убивает на повал, а других людей тем более, да, то есть многие люди живут с мыслью, что они говорят правильно, но они всю жизнь говорят неправильно, произносят вот эти названия, да, значит, это прежде всего, конечно, куркума, которую все называют куркумой. И хотя вроде как бы филолог Ну, в общем, институт русского языка вроде как бы в одном словаре включили уже это слово с двойным ударением и куркума тоже, но по факту, на самом деле, эталоном сейчас остается пока еще все-таки словарь 2025 года, рекомендованный Министерством просвещения, так вот там куркума, и она, ну, как бы куркумой пока и остается. Вот. Кроме этого, ЧА, кроме этого, киноа, кроме этого, зира и кроме этого, булгур. Вот во всех этих словах я слышу всегда ударение другое, а не такое, с которым я сейчас
0: прочитала. Ну, давай еще раз повтори нам так, чтобы мы даже точно запомнили. Да. Чтобы щавель,
2: да,
0: мы уже,
2: да,
0: точно запомнили.
2: Ну, во-первых, куркума, куркума. Во-вторых, чиа, не чиа, а чиа. Во-вторых, киноа, а не киноа. Да, как вот произносят многие, кино, ну, здесь хороший ориентир слова кино. Кино, кино, ну, добавили букву, ударение все равно сохранили на том же месте. Зира, а не зира, как говорят, как говорит большинство. Да, зира и булгур, а не булгур. Вот.
1: А почему?
2: То есть вот этот вот список.
1: Это прям как это приправа для чего-то, да, зашли, насыпали себе в пакетик всего. А если возвращаться к нашим овощам, почему люди до сих пор упорно режут винегрет свеклу, вот как они выражаются? Как здесь разруливать проблемы?
2: Ну, смотрите, вообще, конечно, правильно свекла, и свеклу резать нужно. Но дело в том, что, конечно, вот в таких словах, где есть чередование ее, да, ну вот, например, у нас свекла, но если образовать прилагательное, то будет свекольный.
1: Свекольный, да.
2: И однозначно, да, и однозначно в корне происходит чередование. Так вот, когда такое чередование есть, конечно, люди путаются, да, где, в каком случае «е», в каком случае «ё», вот потому что то «е», то «ё», и непонятно, какие случаи для чего являются как бы правильными. Вот, поэтому здесь природа ошибки понятна, да, ну, конечно, надо запомнить, что все-таки свекла, да, никакая не свекла, вот, а свекла.
0: Ну, давай туда же торты запихнем эти, потому что, ну, здесь тоже ударение иногда варьируется, но обычно правильный вариант это торты,
2: ну,
0: а не торты.
2: Торты, да, да, да. Ну, как бы есть такая сейчас в последнее время популярное выражение, фразеологизм, да, вишенка на торте. И вот, ну, конечно, вишенка на торте вряд ли кто-то скажет. И я в качестве запоминания рекомендую именно это выражение, да, потому что вроде как бы здесь устоялось на торте, но это не только в этом выражении такое ударение, оно и везде такое ударение. Вот, поэтому торт, торта, торту. И это слово, опять же, из коробочки, в которой огромное количество подобных односложных слов, у которых мы не меняем ударение, да, то есть там шарф, бант, лифт и так далее, список можно продолжать. Вот это все из той же коробочки. А вот другая коробочка – это прилагательные, образованные от ягод. И вот здесь есть три таких заковыристых слова. Это, давайте, образуйте мне от слова «слива».
1: Ой, начинаю. «Сливовый».
0: Сливовый.
1: Сливовый. Сливовый.
2: Сливовый, конечно. Ой. Сливовое варенье.
1: Не всегда так стыдно с вами в вашей компании, когда вот эти истории начинаются. Мне позорище просто.
2: Сливовый. Давайте от груши образуем.
1: Грушевый.
2: Грушевый, да, не грушовый. Да, некоторым нравится вот говорить грушовый почему-то, но на самом деле нет, грушевый. Вот. А еще есть вишневый. Но здесь вообще история интересная. Раньше было два слова в русском языке: вишневый и вишневый. Вишневый – это значит связанный с ягодой вишни, да, то есть, а вишневый – это цвет, ну, такой бордовый, да, что-то такое. Да. Так вот, Антон Павлович Чехов, он назвал свое произведение «Вишневый сад», причем, когда он рассказал об этом своим там коллегам, Станиславскому, по-моему, то сказал: слушай, наверное, не вишневый, а вишневый ты имел в виду. Вот, он говорит: нет-нет, именно вишневый. И вот ему понравилось употреблять это слово в другом значении, в плане, когда какой-то свой смысл, и это и сад вишневым, и все, что связано с вишней, тоже стало вишневым. И цвет тоже остался вишневым. Поэтому вот слово стало таким многозначным благодаря Антону Павловичу.
0: А вот слово вот вишневый... что-то у нас прерывается, да, связь
1: прерывается.
0: Да, чуть-чуть есть помехи. Будем перезванивать нашей гости или...
1: Татьяна, как-то... перезваниваем, да, уже сейчас перенаберем.
0: Да, то там есть еще несколько слов в нашем списке. Очень смешное слово «бармен». Мне сложно было даже этого... «Бармен», и, по-моему, есть слово, которое может всех примирить, это «пиццерия» или «пиццерия». Это допустимо, по-моему, и то ударение. Сейчас попробуем уточнить у нашей гости Татьяны Гартман. Мы дозваниваемся в Нижний Новгород. Педагог, журналист, блогер, писатель.
1: Футболист.
0: Ну, пока дальше. Идем по списку. Андрей Олегович, ну смотри, у меня есть еще шампуры.
1: И шашлык, да? Остался.
0: Да. Вот эти шампуры я разбирала. И еще мне слово одно. Но это специальное какое-то блюдо. Я, по-моему, никогда его не ела, мне кажется. Это вот манты или манты.
1: Давай сейчас у Татьяны Гатман спросим. Дозвонились. Татьяна, по-моему, с нами?
2: Да, я вернулась. Здравствуйте. Да.
1: Манты или манты? Вот у нас тут.
0: Да, мы просто перечисляли список странных слов.
2: Вы знаете, хотя некоторые, скажем, люди, даже некоторые технологи уверяют, что манты и манты – это два разных блюда, вернее, как, блюда похожие, но они у разных народов, да, вот у каких-то у народов, там, Кавказа, это, например, я сейчас сочиняю, да, манты, а у народов, там, например, севера, там, Якутии или что-то, это манты. Вот я сейчас придумываю, слышала такую версию, но, тем не менее, в словарях только манты, безо всяких разных национальных принадлежностей. Вот, поэтому все-таки манты.
1: А еще у нас вопрос про шампанское.
2: Да, вот смотрите, да, хороший вопрос. Раньше, я могу сказать, опять же, до 2005 года, в словарях вот эталонных был шампур с подвижным ударением. И мы должны были говорить шампура, шампуром, шампурами и так далее. То же самое касается и слова лаваш. То же самое лаваша, лавашу, лавашем и так далее. Но поскольку мало кто так говорил, все говорили там на шампурах и лавашом и так далее, да, то вот в 2025 году, уже вот в этом новом словаре, рекомендованном Министерством просвещения, уже возможно два варианта. То есть пришло послабление. Можно и лаваша, и лаваша, и шампуры, и шампуры. Но не шампура. Вот это точно неправильно. Да, то есть у меня новые шампура. Я купил новые шампура. Вот это точно неправильно.
1: Это без шашлыка люди остаются после такого заявления.
0: Да, это на майские мы оставим. Кстати, удивительно, мы тогда еще обязательно встретимся с лингвистами, чтобы вот как раз эти слова нам объяснили происхождение слов. Вот просто можно сейчас в интернете посмотреть. Слово шампур вроде бы пишут, что сирийское. Слово шампур.
2: Мне кажется, это тюркская какая-то.
0: Да,
2: группа,
0: да,
2: это
0: да.
2: Ближе вот туда.
0: Не французский шампур.
2: Вот.
0: Да, вертел или шомпол, да, как-то так это называется. Ну, вообще, эти заимствованные слова, они настолько давно в нашей жизни, поэтому мы как-то на них вообще внимания не обращаем, да, что это иностранные слова.
2: Ну да, конечно, они прижились. Вот, нет, есть
0: пиццерия,
2: такие слова,
0: пиццерия,
2: которые...
0: Вот. Мы разбирали, пока до тебя дозвонились.
2: Здесь тоже два варианта. И пиццерия, и пиццерия – это оба варианта литературные и равнозначные. Даже нет никакого предпочтительного. Да, вот. А что касается иностранных слов, ну, конечно, часть слов, она уже прижилась, она уже плотно вошла в русский язык и уже обрела в русском языке свои новые грамматические какие-то характеристики. А вот, например,

0: То есть вот эти слова, конечно, которые несклоняемые, в них вот эта вот зарубежная вот эта вот меточка, она, конечно, чувствуется. Вот. А так в основном, конечно, большинство слов уже адаптировались в русском языке, и они уже по правилам русского языка существуют.
1: А вот когда... Можно, да, свое слово?
0: Да,
1: когда пирожки хочу печь, вот на медне была история, и беру противень или противень, и тут я подзавис. Как это правильно? Как это называется? Как правильно его склонять, произносить, чтобы потом мне было самому стыдно?
0: Ну, вообще, сначала нужно разобраться, как оно пишется, это слово.
1: Противень.
0: Да, противень. И вот когда мы его визуально себе представляем, да, то есть вот мы видим, то тогда уже и проблем с произношением у нас не происходит, да, противень, ударение у нас падает на первый слог, но вот эту букву «и», вот этот второй слог мы не выкидываем, и мы его... помним о нем и произносим тоже.
1: То есть оно существует, вот, это ошибка, да, выкидывать, да, буквы и противень, когда говорят, это неправильно.
0: Ну, конечно, да, конечно. Ну, можно сказать, это ошибка, можно сказать, что это просторечный вариант. Но просторечный вариант, он находится за пределами литературной нормы. Поэтому для русского литературного языка это, конечно, ошибка. Вот, а еще,
2: Татьяна,
0: кстати, мы забыли с вами сладкую парочку.
2: Давай.
0: Щавель и ревень. Щавель и ревень.
2: Щавель, правильно, на «е», щавель.
0: Да, да, многие говорят «щавель» и «ревень», но на самом деле это «щавель» и «ревень». И вот в этих словах, когда мы начинаем склонять, у них ударение переносится на окончание не «щавеля», а «щавеля», не «ревеня», а «ревеня». Да? То есть, вот, а еще слышала даже, знаете, как «ревня», даже вот такой вариант слышала.
1: Это где? Это где так говорят?
2: Лучше нас не путать тогда, мы только-только усвоили материал.
0: Вот вы будете смеяться, на это на маяке. Я
1: слышала
0: такое.
1: Это, наверное, был я.
2: Татьяна Карповна.
0: Я не помню, кто, да, но вариант «ревня» прозвучал, это точно, причем вот не так давно, кстати.
1: Спасибо, спасибо. Вот,
2: спасибо огромное нашей гости, эксперту, педагогу, журналисту, блогеру, писателю и филологу Татьяне Гартман.
3: Физики и лирики. В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем с заявления службы внешней разведки России. Намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине, заявляет СВР. Эксперты НАТО считают, что Берлин способен в срок до 1 года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство. Говорится в материалах, западные союзники ФРГ отмечают масштабность работ Германии по ядерно-оружейным направлениям, в которых участвуют 30 национальных университетов. Эксперименты по ядерно-оружейной тематике идут в Германии на 6 исследовательских реакторах, говорится в заявлении службы внешней разведки России. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Задержан 49-летний подозреваемый, сообщает Центр общественных связей ведомства. По оперативным данным, подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он провел разведку в районе дома бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, чтобы подорвать машину ветерана. У задержанного изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, содержащие переписку с куратором. Злоумышленник дает показания. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». Также проводится проверка наличия в действиях фигуранта признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена». Задержанному грозит до пожизненного лишения свободы. Очередная партия спутников пополнила российскую систему интернета. На опорную космическую орбиту вывели вторую группу аппаратов, которая в комплексе с остальными обеспечит высокоскоростным интернетом нашу страну, сообщили РИА Новости в компании-разработчике Бюро 1440. Первую партию из 16 спутников Бюро запустила в конце марта. Специалисты планируют начать тестирование на клиентах уже в этом году, а в следующем намерены начать коммерческую эксплуатацию широкополосной спутниковой передачи данных. Злоумышленники в интернете для вовлечения детей в преступления не только обещают им деньги, но и используют психологическое давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. Также в ведомстве сообщили, что подростки в 2005 году стали жертвами 9400 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 16,5% больше, чем в 2024. Кроме того, в 2025 году несовершеннолетние стали жертвами более 3400 мошенничеств, на четверть больше, чем в 2024. В СМИ появилась информация о продаже квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье приобрела у Ларисы Долиной и получила после долгих судебных разбирательств. Канал Мэш утверждает, что цена за квартиру обозначена в 200 миллионов рублей и якобы есть потенциальный покупатель. Когда квартиру под воздействием мошенников продавала Долина, сумма сделки составила 112 миллионов. Вместе с тем адвокат Лурье Светлана Свериденко опровергла планы своей клиентки о продаже квартиры. Полина квартиру не продает, сказала Свериденко журналистам. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность. К вечеру возможны осадки. Температура воздуха плюс 27-29 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале турнира европейская команда обыграла в дополнительное время Аргентину со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась с первой на вторую позицию, а на третьем месте идет сборная Франции. Палмейрас сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит». Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Сан-Пауло готов подписать с полузащитником Ботафого контракт на 5 лет. При этом финансовые условия не называются, но отмечается, что Данило они полностью устраивают. Андрей Рублев отыграл две позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бастаде россиянин переместился на 14 место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев, у него 8 позиция. В женском теннисном рейтинге лучшей из россиянок мира Андреева, она сохранила 5 место. Диана Шнайдер по-прежнему на 18 строчке, Екатерина Александрова на 19, Анна Калинская на 20. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев планирует восстановиться к старту чемпионата мира. Спортсмен, напомню, получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире профессиональной лиги вольной борьбы в Тбилиси. Чемпионат мира пройдет в Казахстане с 24 октября по 1 ноября. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: физики и лирики в эфире. И сегодня мы пригласили в гости руководителя сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники Apple и умных устройств Дмитрия Дружбина. Дима, привет.
1: Ребята, привет.
2: Приветствую.
0: Хотели бы поговорить о главных гаджетах 26-го года. Слово гаджет, ну, такое, ну, на русском звучит не очень. Да, как-то. Ну, может быть, устройства, да, или какие-то умные как раз эти штуки. В этой сфере уже все, ну, изобретено и достигнуто? Или все-таки есть, ну, еще перспектива?
1: Ну, мне кажется, тут громадная перспектива, и все только начинается. Потому как, если говорить про гаджеты, у нас же есть смартфоны, к которым мы привыкли, и которые уже, ну, мало чем удивляют. Ну, так посмотришь, ну, iPhone, следующий будет тоже iPhone. А с точки зрения вот всякой носимой электроники, тут интересно. Вроде бы наушники, например. Но, да, между тем, раз, и в наушниках появилась функция слуховых аппаратов. И это вроде бы мелочь касается немногих, но мы как же моложе не становимся. И вдруг оказалось, что качество жизни у многих людей стало лучше. Я знаю в своем окружении какое-то количество. Но это ладно, там были слуховые аппараты, оно такая нишевая история. Но тут появилась куда более интересная, например, раз, и в AirPods появилась функция переводчика в режиме реального времени. И у нас впервые люди поехали куда-то за границу и смогли общаться там как-то не только на жестах и на пальцах.
0: Но... То есть это как-то... А как это работает? А расскажи, потому что я так, мы не слышали. Мы как раз тебя позвали, чтобы ты нам об таких чудесах рассказал.
2: Мы по старинке, мы языки учим.
0: Да, нет, но я тыкаю там в телефон, пишу, как по-испански вот это.
1: Да. Ага. Одно другому это не отменяет, потому как мало того, что тебе надо выучить язык, зачастую надо приехать и зависеть от того, что другой человек тоже выучит язык, потому что где-то там в Китае, например, ты приедешь, и надо рассчитывать, что тот человек там либо поймет твой, вот что ты там скажешь, либо знает английский. А работает это ровно таким образом, что, не скажу как за всех, но могу говорить там про Apple, что у нас есть наушники AirPods, которые научились обрабатывать голосовой поток, отправлять его на телефон, в режиме реального времени переводить и отправлять на наушники уже обработанную речь на другом языке, тот, который он выберет.
2: Это флагманская история, да, какая-то? А сколько времени занимает это все? Это для обычного юзера, пользователя? То есть это там не 10 секунд, грубо говоря, сказал речь, они там подумали, отправили обратно?
1: Это не 10 секунд, и тут по отзывам сильно зависит от самого языка, как будто бы какие-то языки лучше, какие-то хуже, но сейчас все стремится к тому, чтобы это обрабатывалось чуть ли не в режиме реального времени, то есть какие-то задержки минимальные. Поэтому и раскатывается это весьма не очень быстро в части поддержки языков, ну то есть мы пока еще на русском не можем тут же хорошо взять и общаться с китайцами, но нам приходится, но мы можем вполне себе комфортно на английском, и то, что мы учим какие-то языки другие, более... такие распространенные где-то в других странах. Это хорошо.
0: Слушай, ну а инициатива от кого исходит? Потому что китайский, ну, как это сказать, не автопром, а, ну, и автопром в том числе, и вот эти смартфоны пром, они тоже не отстают. И все эти Xiaomi и разные-разные такие разновидности, они это делают, ну, как бы, чтобы нас понимать больше, или наоборот, или мы просто пользуемся...
2: Нас не понимать, наоборот.
0: Потому что китайский, да, он настолько необычный, то есть кому нужнее, вот так вопрос поставлю.
1: Я думаю, что спрос рождает предложение, и мир-то такой глобализованный становится. Люди перемещаются, ездят, им надо общаться как-то. И поэтому тут компании видят то же самое, что эта штука востребованная, и над ними всегда давлеет вот эта необходимость, надо чем-то удивлять, надо что-то изобретать. И когда ты уже не можешь изобретать камеру, ну, будем откровенны, ну, то есть они достигли вот в телефонах какого-то предела, где уже у нас, ну, разницу видит только профессионал. Вот какие-то более такие очевидные наглядные штуки, которые иногда сделать гораздо сложнее, чем какой-то вау-эффект, но оно работает.
2: Просто у меня последняя такая история была с переводом, да, который в телефоне, ну, год, может быть, или полтора назад, я в самолете тоже летел в Китай и писал в телефоне стюардессе, да, она смотрела, я выбрал там два языка, там простой китайский, там наречие, там мандаринский китайский и так далее и тому подобное. Они просто меня не поняли. Она говорит, ты вообще, я так повернул, тебе вертикально.
0: Это слишком литературно.
2: Горизонтально, там, телефон на лоб положил, все равно мимо, да, вот все эти переводчики, насколько они быстро развиваются с точки зрения вот таких языков, которые иероглифы употребляют?
1: Достаточно быстро, потому что сейчас у нас включился в гонку искусственный интеллект, то есть... он дает возможность обучаться и какие-то вещи делать гораздо быстрее, чем это было в традиционных каких-то сервисах, вспомни, там, Google Translate, тот самый, или Яндекс.Переводчик, или DeepL, который был такой, ну, сейчас, по-моему, есть такой сервис. А за счет того, что он обрабатывает и работает на живых массивах данных, он достаточно более практичен и связанный текст дает в обе стороны, причем перевода. Да, галлюцинации там ошибок порядком, избытком хватает, но все равно это прям-таки развитие идет такими семимильными шагами.
2: Ну, то есть, так или иначе, со стюардессой мы договоримся там через год примерно, да, уже можно на чашечку кофе ее позвать будет, грубо говоря, чтобы она поняла.
1: Я думаю, что даже уже сейчас можно как-то договариваться, если стюардесса тоже понимает, что не требуется что-то.
0: Курица, рыба, лазанья. А что это? Ладно, хорошо. Ребят, смотрите, мы смартфоны чуть-чуть затронули, ноутбуки, носимая электроника, это часы, видимо, да, какие-то устройства, которые показывают давление. Вот какие сейчас достижения в этих вот, можно и и не только Apple брать, но вот примерно, да, чтобы не только...
2: Вообще в электронике, наверное, вот общей, мировой.
0: Общая тенденция.
1: Общая тенденция, мне кажется, сейчас это носимая электроника в сторону здоровья и умных домов колонок. Вот эти вот два таких направления. Почему? Потому что смартфоны, они как были, так и останутся. То есть нельзя говорить, что это заменит смартфоны. Иногда бывает такое предположение, что вот сейчас сделают какое-то суперустройство, которое будет... искусственным интеллектом внутри, оно заменит смартфоны. И это, по-моему, главные провалы последних там пару лет, когда у нас там Human AI Pin были такие устройства, вешали брошки, может быть, вы тоже там видели, включали или читали, где он должен был слушать все и тебе говорить. И это такое оказалось провалом, а вот какие-то незаметные устройства, которые в повседневной жизни решают какие-то задачи, вот за этим, я думаю, в ближайшее время надо следить особо внимательно. Потому что смартфон у нас универсальный, то есть он у нас собрал в себе там камеру, навигатор, плеер, еще какие-то штуки. Заменить его просто так взять и что-то кардинально изменить, наверное, кажется, не получится в ближайшее время. Была попытка сделать это с гарнитурами, Apple выпускала Vision Pro.
2: Это очки, да, такие?
1: Да, а очки, которые надо, но сейчас они слишком здоровые, слишком массивные, а самая большая проблема оказалась в том, что люди их надели, и они как бы, это вот устройство для интровертов. Ты сидишь один такой, и тебе в целом нормально, но как только ты выходишь куда-то наружу, во внешний мир, это очень некомфортно.
2: Скорая помощь приезжает, да.
1: И пальцем тыкают, ты живой там, ты не дышишь.
2: Вопрос про вот эти фитнес-браслеты, устройства для здоровья. Просто мы общались тоже с людьми, которыми этим занимаются. Они просто врут, там прямым текстом сказали. Ну, там, то есть там правдивость данных, ну, процентов 30, да, только там, ну, шагомер, да, может быть, правильно, да, там. А вот пульс, грубо говоря, КГ, давление. Потом перемеривает, скорая помощь приезжает, и говорит, ну, батенька, у вас немножко другое. Как здесь быть?
1: Да.
2: Да, куда это? Это просто как бы рынок так диктует, да, покупайте.
0: Прям реально разработчики сказали, что это обман, и просто он дает...
2: Нет, разработчики так никогда не скажут. Нет, люди, которые пользуются, потом перепроверяют, и они говорят, что не-а, мимо.
1: Ну, тут и да, и нет, потому что... Точность данных – это же всегда такой большой вопрос для компактных, носимых таких браслетов, часов и прочей электроники. И над ними работают, по-моему, каждое поколение. Если посмотреть на те же самые там, Apple Watch, вот на них посмотришь и спросишь, что там нового в новой версии. А тебе отвечают, что
0: сейчас
1: там только там какие-то... Да, 11 там и такие. А тебе отвечают, что там только датчики какие-то, еще что-то сделали. Непонятно. Человеку, ну, то есть, что это, не продать идею. Но когда ты сравниваешь поколения между собой с точки зрения точности того же самого пульса или каких-то там, то же самое ЭКГ, вот тут начинает играть значение. Потому как тут спрос рождает опять же предложение, а спрос-то такой, что изначально часы задумывались как некий модный гаджет. Вспомним, там первые поколения были с Гермесом, там, золотые, там, действительно такая была, пытались их как-то, чуть ли не пока смотово их протискивали. А потом как-то быстро поняли, что оно сюда не летит, потому что для моды это слишком какое-то такое непонятное консервативное устройство. А вот для здоровья вполне себе. И я думаю, что в ближайшее время точность измерений, с одной стороны, повысится до того уровня, когда уже не будет каких-то откровенных ляпов, когда ты идешь, тебя тряханули, а он такой: о, вы упали, давайте срочно скорую вызовем.
2: Да давайте.
1: Ну, такое тоже было. Особенно страдают те, которые на этих самокатах ездят, они там, у вас там что-то случилось такое. А с другой стороны, опять же, у нас тут на помощь подойдет практическая сторона машинного обучения скорее, которая будет, накопив большой объем данных, а тут же большую роль играют именно данные массивы от пользователей, она сможет их как-то фильтровать.
2: Да, прервемся, вернемся сейчас.
0: Пара минут буквально, пара
3: минут. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов подвел итоги дней Санкт-Петербурга в регионе. В Вологодской области Санкт-Петербург отметили 30-летие партнерских отношений. На расширенном заседании правительств двух регионов обсудили развитие сотрудничества по итогам договоренностей ПМФ-2024. Ключевые направления – промышленная кооперация, продвижение бренда «Настоящий вологодский продукт», совместные проекты в туризме, образовании и науке. Особое внимание Кириллову, Великому Устюгу и культурно-туристическому центру Вологда на Невском проспекте. Подписано 13 отраслевых соглашений для реализации новых совместных инициатив. Новая дорожная камера в Шекснинском округе зафиксировала за сутки 900 нарушений правил дорожного движения. Комплекс появился на 68-м километре автодороги А-114. Камера фиксирует превышение скорости, выезд на встречку, неиспользование ремней безопасности. Такой же комплекс установили в Череповце на Кирилловском шоссе 43 и в Вологодском округе на 5-м километре автодороги Лесково-Дикая Горка. Всего в Вологодской области сейчас действуют 302 комплекса фото-видеофиксации. Об этом сообщили в областном управлении ГАИ. Чтобы не получать штрафы и не пополнять казну, необходимо только соблюдать правила дорожного движения. В Череповце под мостом у судостроительной отремонтируют ливневку. Как пояснили в департаменте ЖКХ мэрии, в этом году запланирована реконструкция сетей ливневой канализации в Заягорбском районе. Будет произведена реконструкция перемычки ливневой насосной станции и коллектора в районе проспекта Победы под мостом у остановки судостроительная. Ливневая сеть на этом участке находится в рабочем состоянии. Работы планируется выполнить до конца года. На время работ введение ограничений для движения транспорта не запланировано. Бориса Гранатова отметили знаком «За доблестный труд во благо Вологды». Сергей Жестянников наградил бывшего художественного руководителя ТЮЗа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. В нем сообщают, что награду артист получил за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетний, добросовестный и безупречный труд. Напомним, Борис Гранатов занимал должность художественного руководителя и режиссера Вологодского областного театра юного зрителя с 1990 года. Народный артист России, на счету которого более сотни постановок, покинул этот пост в сентябре 2024 года по собственному желанию. Уникальное городское пространство в честь 70-летия трамвайного движения появится в Череповце. К юбилею трамвайного движения в городе списанный вагон разместят на улице Металлургов 10, рядом с территорией бывшего депо. В интерьере сохранят оригинальное трамвайное кресло, оборудуют кофейную станцию и откроют доступ в кабину машиниста. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Проект реализует череповецкий ресторатор Сергей Куликов. Это вклад социального бизнеса в развитие городской среды. Отметим, Череповец входит в тройку городов северо-запада России с действующим трамвайным движением наряду с Санкт-Петербургом и Калининградом. Четыре музыкальные стихии соединит группа «Этнофламенко» в филармоническом дворике. Волокжан ждет зажигательный танец, виртуозные звуки гитары, мелодии ирландских вистлов, и славянские калюки и мощное звучание шотландской волынки. Воплощать магию четырех стихий на сцене будут участники проекта «Этнофламенко» – гитарист Михаил Савичев, музыкант Сергей Кленский и хореограф Марина Коробко. Концерт «На семи ветрах» пройдет 23 июля в летнем дворике Вологодской филармонии.
3: Новости спорта.
4: Клуб любителей бега «Ран-35» приглашает на трейл «Ночной парк мира». Маршрут 4,8 километров подойдет как тем, кто только начинает знакомство с трейловым бегом, так и опытным спортсменам. Главная особенность старта – полное отсутствие искусственного освещения на трассе, поэтому каждому участнику обязательно потребуется налобный фонарь. Он станет проводником через ночной парк. Для комфортного и безопасного прохождения дистанции организаторы заранее подготовят трассу, расчистят маршрут, дополнительно покосят сложные участки и установят по всей дистанции светоотражающую разметку. Организаторы специально выбрали самую темную ночь лета – 22 августа. Регистрация открыта на сайте вологдамарафон.ру.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

лишь глазами, медленно за руку, к сожалению, чужую эту старую.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Стремление Берлина обладать ядерным оружием раздражает уже даже соседей Германии. Западные союзники ФРГ отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям, в которых участвует 30 национальных университетов, сообщила пресс-бюро службы внешней разведки России. Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. Отмечается, что в числе задействованных университетов Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет Бохуме, Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, а также Берлинский технический университет. В работу включены ключевые национальные военно-промышленные концерны. По информации СВР, Брюсселя указывает на существующую в Германии плотную межведомственную координацию в области отработки методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. Эксперты НАТО считают, что Берлин способен сконструировать действующее ядерное взрывное устройство в срок до 1 года, сообщает служба внешней разведки. СВР подчеркивает, что это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства Мерца вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Не исключается, что в воспаленных умах чиновников ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного ядерного зонтика, говорится в сообщении СВР. В Ставропольском крае предотвратили теракт против российского военного. Подозреваемого задержали при подготовке к подрыву. ФСБ сообщает, что он уже признал вину и дает показания. По данным следствия, мужчина сам вышел на связь со спецслужбами киевского режима. Он предложил передавать сведения о предприятиях, которые работают в интересах спецоперации. Потом агент получил новое задание, для чего прибыл на Ставрополье.
3: Куратором мне поступила задача, в ходе которой я должен был разведать бывшего военнослужащего. Выполняя задачу, я разведал место работы, жительство, машину и передал данные. Далее мне поступила задача закупить материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. Я закупил все по списку и начал изготавливать устройство для подрыва. После изготовления должен был прикрепить его на одну машину этого военнослужащего и осуществить дистанционный подрыв. Совершить задуманное у меня не получилось, поскольку был задержан сотрудником ФСБ.
1: Обвиняемым по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса вооруженных сил России в Ставропольском крае уже арестовали на 2 месяца. У Украины нет ракет к системам «Патриот». У страны нет никаких запасов вооружения для американской ПВО. Поставки обещанных боеприпасов начнутся лишь через несколько лет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Власти Украины регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам противовоздушной обороны, состоящим на вооружении ВСУ, и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений. Только в июле Зеленский уже несколько раз обращался с такой просьбой к своим западным кураторам. Правительство выделит Белгородской области около 5 400 000 000 рублей на покупку и подключение нескольких десятков котельных. Об этом сообщил на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.
4: Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Сегодня направим в Белгородскую область около 5 400 000 000 рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения.
1: На совещании Мишустин также сообщил, что правительство приняло решение о создании новой особой экономической зоны в Хакасии. Также будет расширена особая зона «Зеленая долина» в Татарстане. Ирак экспортирует мазут через Сирию из-за кризиса в Армузском проливе. Логистика может сыграть на руку Дамаску, об этом написало агентство Bloomberg. Только в июне через эту арабскую страну вывезли 720 тысяч тонн мазута. По ряду оценок, через ее территорию проходит до четверти экспорта топлива с Ближнего Востока. Везут его автоцистернами, которым требуется до 4 дней, чтобы достичь средиземноморского порта Баньяс. Кроме того, один грузовик может взять только 20 тонн груза. В баррелях это около 135. В то же время один танкер берет на борт как минимум 300 тысяч баррелей нефти. Причину массовой гибели пчел выясняет прокуратура Красноярского края. Насекомых отправили в лабораторию на экспертизу. Об этом РИА Новости сообщили в надзорном ведомстве. ЧП произошло в Большемуртинском районе после обработки полей химикатами. В итоге, по неофициальной информации, погибли 30 миллионов пчел. С заявлением о причиненном ущербе в прокуратуру обратились 22 человека. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге будет облачно, временами дожди, днем температура до плюс 17 градусов, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Москве ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, дневные часы, температура воздуха плюс 23-25 градусов.

0: Физики и лирики пригласили сегодня в эфир музыкального критика, журналиста Илью Легостаева. Илья, привет тебе.
1: Приветствую.
2: Доброе утро.
0: Ты не поверишь, в понедельник, сколько, 12 часов дня мы решили поговорить о музыке,
1: о любви.
0: О любви. Да. Тема любви в песнях. Вот только что прозвучал великолепный трек. По-моему, какого года он? Не знаю, наверное, начало 2000-х. Но это у нас был рачок такой, да? А вообще сейчас как мелодии, любовные тексты, в каких жанрах и стилях производятся?
2: Ну, вообще, у меня такое ощущение, что начиная там с годов 50-х не так уж много и изменилось. Изменился, конечно же, язык, потому что он стал короче, в нем масса сокращений, куча жаргонов, и если раньше что-то обозначалось одними словами, то сейчас это можно обозначить немного другими.
0: Ну, а так, например?
2: В принципе, не все слова, может быть, воспроизвести, наверное, в эфире. Дело в том, что если раньше определенные слова звучали вот только так, как они звучат, вот, то сейчас им придумана масса каких-то жаргонизмов, коротких обозначений и так далее, и так далее.
1: Илья, давай с простого начнем. Как I miss you, да, я по тебе скучали, там, I love you, я тебя люблю. Вот что сейчас на жаргонизмах можно? Это же там вечные слова, они не меняются сквозь века, наверное.
2: Но они могут, ну, если раньше, допустим, они говорили I miss you, да, то есть, ну, так вот, правильно и точно. Но сейчас они скажут «Miss ya, baby». Вот. И это чуть что-нибудь добавит еще к этому. Вот. Чтобы это уложилось, там, допустим, в короткую строчку.
1: А, или в бит какой-нибудь. В этом смысле.
2: С тех пор, как появился, конечно, хип-хоп, вот вся эта лирика, она стала подстраиваться под очень такой четкий ритм. Меняет ли это смысл? Я не думаю. По-прежнему романтика, любовь — это очень коммерческие темы. Вот. Они по-прежнему стреляют. Ну, просто у людей, что называется, разные инструментарии. Они по-разному это передают. Так что, ну, что касается электроники, то она, как правило, инструментальная и вряд ли. Там, наверное, все-таки это больше музыкальное. А что касается и хип-хопа, обязательно у кого-нибудь, даже у сурового рэпера, случится какая-нибудь полубаладка, где он там возьмет припев из соло-песни, чтобы все это как-то послаще упаковать. Вот. Это коммерция чистой воды, и она по-прежнему, мне кажется, в силе. Так что, ну, все эти разговоры о том, что вот раньше было как-то совершенно прекрасно, томно, пышно и сильно романтично, а сейчас просто ужасно, ну, нет, на мой взгляд, это не так.
0: Ну, давай пример, я вот приведу. Я попросила Светлану Юрьевну, нашего звукорежиссера бессменного, найти песню Александра Серова. Есть у нас она в запасе? «Я люблю тебя без ума люблю», вот это? Ну, ты говоришь, пышно раньше было, да, пафосно, а ну? Слушай, ну да, ну все уже ясно. Уже без слов.
1: Спасибо, я пошел.
0: Да, да. Ну вот как такое? То есть сейчас такое не пишут, правильно я понимаю?
1: Ну как это не пишут?
2: Я почему-то думаю, что пишут. Более того, мне кажется, вот таких распевных вещей сейчас очень не хватает. Потому что
1: они ушли.
2: Многие песни Серова, они у нас до сих пор в голове. Мы можем воспроизвести припевы очень точно. Это значит, что все слова стояли на правильных местах. Это значит, что эти слова, ну, в принципе, не устарели. С другой стороны, если мы послушаем какую-нибудь песню Ильи Лагутенко, то им тоже там, ну, уже там под 30 лет.
0: И мы проснулась утром девочка?
2: Да, вот, потому что, несмотря на то, что они сделаны из совершенно других слов, но тем не менее, даже в ситуации, когда, ну, не совсем понятно, о чем это точно, именно эта песня, мы понимаем, о чем она впредь. Так что масса разных подходов.
0: Да, но чтобы это все в какой-то культурный код. Ну-ка.

0: Спасибо. Чуть капельку, то есть тут абсолютно, ну, неправильная постановка, да? Это,
1: ну, как
2: текста, да?
3: Мы понимаем, что имеется в виду, и мы понимаем, что для некоторых ситуаций это очень точное описание момента. Более того, это запоминается. Это значит, что песня выполняет свою функцию. Да, это по-другому совершенно сделано. Но мне кажется, это тоже сделано очень здорово. Это вот тот самый случай, когда мы можем говорить, что язык не стоит на месте, его использование может быть разным, но не то чтобы это прям очень плохо, правда?
2: А это зависит от времени, да, наверное, написания баллады, какого-то любовной лирики, там, 90-е, 2000-е или там, 50-е прошлого века, да, чтобы вот она вот так вот попадала, да?
3: Вот мне почему-то кажется, что это зависит от сочинителя. Когда появляется
2: талантов,
3: автор,
2: да, понятно.
3: Когда появился, ну, например...
0: Кто появился, извини, там?
3: Боб Дилан, например, да? Вот с такими стихами. Когда появился Джон Леннон, Владимир Высоцкий, когда появились какие-то другие сочинители, у всех, наверное, очень разный был. Не складывают слова в предложение, но, тем не менее... Это на долгие годы осталось для людей очень понятным и очень интересным. И дело, мне кажется, совершенно не в той там экономической или политической ситуации, которая была за окном у каждого из них. А дело просто в том, что ну, вот, человек вот делает вот таким вот образом. Вот, я думаю, что если сегодня появится сочинитель, ну, что далеко ходить, Бон Скноп.
0: Джастин Бибер. Вот вчера даже в середине матча вышел Бибер, и мне моя дочь прислала его фотографию. Скриншот с экрана.
2: Сердечко.
0: То есть мы, старики и старухи, у разбитого корыта, значит, мы смотрели это все, а вот детям вот это... То есть вчера, ну, конечно, очень такой пестрый был набор артистов. Мадонна...
2: Крис Мартин, всякие... наверное, по-моему, был, да?
0: Там вообще, ну, такое вообще было очень странно. То есть для всех поколений пытались люди предложить артистов. Но вот молодежь свою какую-то историю, BTS был. То есть у них свои герои, и они о прошлом даже не думают, вот в контексте музыки. Вот как мы, аналитику вот этой занимаемся.
3: Ну, я не уверена, что
0: кто-то слушал Элвиса Пресли, вообще знает, ну, знает, кто это, но хоть одну песню никогда никто не вспомнит, если
3: нет,
0: в ТикТоке она не
3: том,
0: была.
3: Что, дело в том, что в нашей молодости была музыкальная критика. Мы любили читать, кто там чего скажет, кто чего предложит, какое видение изложит. Сейчас, мне кажется, людям это совершенно неинтересно. Все считают,
0: каждый
3: что
0: сам
3: они,
0: себе
3: они,
0: критик.
3: Они сами.
2: Нет, ну нравится мелодия или нет, да? Так? То есть вот в этом в коротком видео зашла тебе мелодия, все там, будь она там любовная или что-то еще. Только так это сейчас работает.
3: Ну, я думаю, что это один из путей. Сказать, что это работает вот только так, а не как по-другому, ну, вряд ли. Наверное, на подобный подход ориентируется современная индустрия, которая строится на стримингах и так далее, и так далее. Но не все люди слушают музыку на стримингах. Есть и те, кто по-прежнему ставит на проигрыватели компакт-диски, иногда и виниловые пластинки, и у них совершенно другое восприятие. Более того, и у этой публики с другим восприятием достаточно экономический потенциал, чтобы их мнение тоже учитывали. И поэтому не нужно все это сводить каким-то коротким рилсом. Мне кажется, мир музыки, он гораздо шире. Вот, потому что я тут недавно был, например, на концерте Егора Крида, и, собственно, у него есть кавер-версия песни «Миллион алых роз». Ну, что вы думаете? И вот этот припев пел целый стадион, на котором, в общем, были дети лет там 14-15, они все это знают. Они все это понимают.
2: Все это
3: а
2: работает.
3: Знают они потому, что, что это очень легко запоминается. Потому что, ну, есть...
0: Ну, те, кто слушает Крида, я так предполагаю.
3: Которая...
0: Знают. А кто его не слушает никогда, я даже не слышала, что такая песня вообще существует вот, в его исполнении.
3: Что у него есть кавер-версия «Миллион алых роз»?
0: Да. Я ни одной песни Егора Крида вообще не слышала. Никогда. Но это моя личная позиция. Но мне просто...
2: Да.
0: У меня есть другие
2: люди.
0: Нет. Я Кобзона слушаю.
2: Ну, просто
0: я
2: нет,
0: слушаю
2: да.
0: Кобзона и Магомаева. Вот мне их хватает.
3: Ну,
0: такое
3: вот,
0: может быть?
3: Тоже неплохо.
0: Нет, Илья, так, чтобы
2: да,
0: это
2: да, вопрос такой, мы просто начали, да, говорить о том, что песни о любви часто носят коммерческий все-таки характер, да, их специально пишут, да, потому что это всегда продается. Но потом мы ушли немножко чуть поглубже и начали говорить о таланте, то есть у кого-то
0: что-то... Егора Крида.
2: Да-да-да, что-то у кого-то заболело, и тот написал для себя, да, чтобы вот вылить эту боль. Ты как, здесь делится как-то, или это все объединяется вот в этот клубок, и получается вот такой там пробивной хит о любви? Талант плюс какая-то продюсер приходит и делает, и тебе говорит, что вот здесь тебе надо этот аккорд взять, здесь надо вот такой бит, а здесь вот надо вот эти слова.
3: Все эти подходы, они рабочие. До сих пор непонятно, как эти самые хиты рождаются. Иногда они рождаются, как, допустим, в случае Эда Ширана, просто при игре на гитаре. Ну, вот так вот случается, и этот куплет, этот припев, они неожиданно всем нужны.
0: Это про какую-то песню?
2: Это Perfect, ну, да? Ну, к примеру.
3: Ну, например, да. Вот, мне кажется, она очень простая.
0: Так.
3: Вот. А иногда это действительно продюсерский подход, потому что, как говорят опытные музыканты, что авторы сочиняют поистине гениальную музыку, просто от которой мурашки идут. Но хиты делают продюсеры, потому что они, как вы правильно сказали, они говорят, этот аккорд играй, а этот не играй. Есть у них вот такой слух, который на все это повернут. Но есть масса примеров, когда альбомы могут быть очень лихо спродюсированы, но хитами из них становятся, иногда вообще хитами ничто не становится. Ну вот, например, возьмите самый свежий альбом Rolling Stones. Очень здорово все сделано. Очень разнообразная музыка. От баллад до пританкованных каких-то таких гитарных номеров. Очень-очень, очень, на мой взгляд, здорово сочиненные песни. Ну, не получилось ни одного хита, но так вышло. Хотя работал большой коммерческий продюсер, который, казалось бы, знает толк в деле. Так что это всегда лотерея.
2: Почему они промахиваются? Да. Они почему вот у них не получают? Да, вышла пластинка, например, там 12 треков, и вот ничего не попало.
0: Может, они не целились? Ну, вряд ли.
2: Продюсеры всегда целятся.
0: Человеку 82 года вот в конце июля. Представляешь, на что ему целиться? Просто он живет свою жизнь и пишет то, что просто скучно, мне кажется.
3: Я полагаю, что и в 12, и в 22, и в 92 артисту очень приятно, когда вокруг него возникает какая-то новая порция ажиотажа. Но просто иногда с песнями складывается, а иногда не складывается. Мне кажется, в этом главная причина. Это абсолютно логичный процесс. То есть нельзя предсказать, выйдет у вас хит или не выйдет. И в этом, мне кажется, одна из прелестей музыки. Потому что, есть в этом какая-то интрига. Никогда не знаешь, что это всегда какая-то игра.
0: Можно вспомнить еще музыку в кино, когда песня Roxette «It must have been love» заиграла в фильме «Культовом красотка», то, я даже не знаю человека на планете, кто бы не знал эту песню, эту группу. Наверное, так. Это же тоже было как одно из промоушенов.
3: Безусловно. Фильмы иногда огромную такую двигательную силу оказывают в этом отношении. Но если вы помните, когда вышел сериал «Слово пацана», какая новая порция ажиотажа возникла вокруг «Ласкового мая» и все в таком духе. То есть эти вещи, они действительно публику как-то цепляют. Не то чтобы без фильма невозможно никак вам не обойтись, но если музыка попадает в фильмы, в некоторых американских сериалах, когда там звучали ретро-песни, эти ретро-песни иногда очень сильно поднимались в чартах стримингов. То есть люди прям заново их открывали и стали заслушивать до дыр.
2: Но здесь уже больше режиссерская работа идет, да, людей, которые снимают фильмы, музыкальных редакторов в сериалах и в кино.
0: Это
2: не про... Они просто подставляют, да, под момент, естественно, и музыка усиливает эмоцию. И ты потом смотришь, да, там у тебя мурашки, либо ты рыдаешь, и идешь потом в стриминг, это все слушаешь. И таких там несколько

0: вопрос еще по размеру и объему материала. Любовная это лирика или просто музыкальный материал? Песня 3 минуты 11 секунд максимум сейчас. Вот, и вот эти тиктоки и форматы рилсиков, они сокращают, ну, размер песни, да? То есть сейчас не делается больших таких масштабных работ, как «Still Loving You» у Scorpions или еще что-то похожее.
1: Ну, на мой взгляд, здесь опять же все зависит от песни. Дело в том, что когда вышла «Hey Jude», то тогда на BBC радиостанциях тоже был четкий формат, 3,5 минуты, все, больше они ничего не брали. Но они ее взяли, потому что они поняли, что без нее просто сейчас не обойтись. Так что я полагаю, что сейчас во многом такие благодатные времена, несмотря на то, что конкуренция очень большая, желающих музыкой заняться очень много, но сейчас вот этот простой вход в индустрию, он позволяет людям, не вкладывая много, каким-то образом попытаться самореализоваться. А если вы еще и не озабочены какими-то быстрыми деньгами, то ну, пишите, что хотите. Не отберет много денег. И если вдруг вы попадете в настроение людей, то пусть это будет песня и 4 минуты, и 5, если она завладеет умами, не только подросткам. За них все вот схватились. Вот давайте мы сделаем музыку для подростков, потому что это главная движущая сила. Но не самая она главная движущая сила. У них не так много денег в массе своей, чтобы покупать билеты или что-то еще.
2: Илья, у нас 30 секунд до перерыва. Можешь привести пример четкого спродюсированного хита или песни о любви, которая абсолютно четко, да, взлетела, вот прям попали и взлетела. Именно для этого они делали. То есть это не талант, а это вот здесь, так и это взлетело.
1: Ну, если вернуться чуть назад, то, наверное, это баллады Бон Джови. То есть там-то, мне кажется, это была какая-то математика.
0: И Никельбек потом начали. Да, Бон Джови, песня о любви, Always.
1: Начали в том же духе, и это, мне кажется, в этом был какой-то большой просчет. Вот, но он сработал, как мы видим.
0: Просчет или расчет все-таки? Два
2: и то, и то, и другое. Да?
0: У нас это был расчет, но они не просчитались, я бы так
2: у
0: сказала.
2: У нас пауза, скоро вернемся, не уходите
0: да,
2: далеко.
0: Да, спасибо.
3: И лирики. Реклама.
4: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров СУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Об этом сообщили Минобороны России. В ударах были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Нанесено также поражение логистическому центру, объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации украинских вооруженных

0: заемника в 142 районах. Трасса Р-280 «Новороссия», которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем России. Об этом доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину. Он заверил, что дорога под полным контролем российских вооруженных сил. Также губернатор Запорожской области заявил, что, не имея успехов на фронте, ВСУ кошмарит мирное население города Энергодара. Это город-спутник Запорожья. АЭС. По его словам, ситуация сложная, но контролируемая. Эффективность дронов ВСУ Запорожской области за последнее время значительно снизилась, доложил Балицкий Владимиру Путину. Германия пока не предпринимала шагов для налаживания связи с Москвой, но Россия остается открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
0: Так Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер. Корпорация Lockheed Martin в сотрудничестве с партнерами в США и Европе собирается создать новые ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые будут стоить в два раза меньше нынешних моделей, сообщает Financial Times. Американским и союзным вооруженным силам нужны решения, которые будут проверены на практике и разумны с финансовой точки зрения, заявил представитель корпорации Тим Кахилл на авиасалоне Фарнборо. Планируется, что новая ракета станет в два раза дешевле наиболее современной на данный момент противоракеты КЗРК ПАК-3 МСЕ, стоимость которой за единицу составляет около 4 миллионов долларов. В свою очередь, по данным западных СМИ, европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA планирует создать перехватчики для уничтожения роев беспилотников. Financial Times поясняет, что потребность в ракетах для ЗРК Patriot возросла с началом кризиса на Украине, после чего арсенал этих боеприпасов в мире резко сократились. Одновременно с тем возникла потребность создания более доступной альтернативы таким противоракетам для перехвата более дешевого БПЛА и других ракет. Девушка-байкер с псевдонимом Соната погибла в результате ДТП на своем Харли-Дэвидсон в Ростове-на-Дону. Она не справилась с управлением и заехала на бордюр, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о гибели мотоциклистки в ростовском микрорайоне Стройгородок. По их данным, София попала в аварию недалеко от мемориала авиаторам всех поколений. Пострадавшую доставили в больницу, где от полученных травм девушка умерла. В ГАИ призвали водителей мотоцикла быть внимательными и аккуратными на дорогах, а также использовать защитную экипировку и соблюдать правила дорожного движения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. В категории до 15 лет в одиночном разряде золото выиграла Амина Алимбетова, серебро взяла Варвара Толмачева, а бронзу Алиса Усманова. В парном турнире Алимбетова и Толмачева заняли первое место. В миксте бронзовыми призерами стали Дарья Харлова и Артем Савельев. В категории до 19 лет наши девушки завоевали одну серебряную медаль и две бронзовые. Германия не допустила россиян к участию в европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщило посольство России в ФРГ. В посольстве обратили внимание на то, что Германская ассоциация, сообщая о своем решении в вышестоящую европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях. В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб команды на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Должность главного тренера сохранил за собой Игорь Гришин. Помогать ему будут те же специалисты, что работали в «Нефтехимике» в прошлом сезоне. Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире в Швеции вышел на 14-ю позицию в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Подробнее в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
4: Победа на прошлой неделе на турнире в шведском Бастаде позволила российскому теннисисту Андрею Рублеву подняться в мировом рейтинге и вернуть себе 14-ю строчку. Для Рублева этот титул первый с февраля 2025 года. Вместе с тем он продолжает оставаться второй ракеткой России. Первый по-прежнему является Данил Медведев, сохранивший за собой 8-е место в рейтинге. Из россиян в первую сотню продолжает входить Карен Хачанов, 26-е место, и Роман Сафиулин, 94-е. А лидирует недавний чемпион Уимблдона итальянец Яник Синер. На втором месте победитель Ролан Гаррос, немец Александр Зверев. В третьем идет испанец Карлос Алькарас. У девушек отметим прогресс 19-летней россиянки Алины Корнеевой. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в столице Греции, Афинах, и благодаря этому поднялась в рейтинге на 15 ступенек вверх, теперь на 75-е. И 6-я ракетка России из россиянок, выше нее только Мира Андреева, 5-я, Диана Шнайдера, 18-я, Екатерина Александрова, 19-я, Анна Калинская, 20-я, Людмила Самсонова, 69-я. Лидирует по-прежнему белорусская Арина Соболенко. Далее идут Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула из США. В то же время чемпионскую гонку, суммирующую результаты только нынешнего сезона, продолжает возглавлять Мира Андреева, которая в начале июня, напомним, выиграла Ролан Гаррос.
3: Нападающий Дмитрий Воробьев хочет стать чемпионом России вместе с Краснодаром. Мне уже 28 лет, а чемпионом я не был, поэтому будет идеально после возвращения в родной клуб наконец им стать, поделился Дмитрий. Воробьев – воспитанник Краснодара. Два последних сезона форвард выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал бронзовым призером российской премьер-лиги. Поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» просто невезение, уверен новичок красно-белых Виктор Парада. Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Нам просто не повезло, нужно принять это и двигаться дальше, считает испанец. В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга 4-2. Парада на поле не выходил. С вами был Юра Геворкян.
5: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: скукотища, как вам кажется?
1: Ну, этот пример как раз в начале нашего разговора привел наш гость Илья Легостаев, музыкальный журналист и критик. Говорит, что это абсолютный пример коммерческого написания песни о любви. Так, Илья? Как бы ты...
2: Мне кажется, что так и есть. Потому как, ну, уж очень гладко они все это стелят.
3: Там, по-моему, за некоммерческую часть Ричи Самбора отвечал. Там единственный человек, который мог подзажечь, там, выйти из этого трека.
1: А что в этом плохого, Илья? Вот вопрос. Коммерческая составляющая в любовной лирике. Когда мы стали их подозревать?
2: Ну, мне кажется, в принципе, весь этот глэм-рок, он придуман был исключительно ради денег. Все эти напудренные ребята и напомаженные в узких штанах. То есть, ну, это была очень такая просчитанная, очень американская музыка. Означает ли, что она плохая? Нет, потому что над ней работали очень крутые музыканты, очень крутые продюсеры.
3: А Def Leppard сюда...
2: Эти песни живы до сих пор.
3: Да, Def Leppard сюда входит, напомаженные ребята 80-х годов?
2: Они британцы, и у них чуть-чуть все по-другому, но, мне кажется, каноны они использовали очень похожие.
1: А есть песня Love Bites, да.
3: Любовь кусается.
1: Боль, любовь. Я не знаю, если Светлана Юрьевна найдет, чтобы проиллюстрировать, там тоже даже мужчины плачут, мне так кажется.
2: Вот эти песни, они такие, ну, немножечко одноплановые. Ну, вот, допустим, та же One You Two, она вызывает некие такие разночтения. То есть иногда ее там в Великобритании и Ирландии очень любят использовать на свадебных церемониях. Вот, а Боно неоднократно говорил, что его это слегка смущает и даже пугает, потому что, в принципе, это песня про расставание, но почему-то никто не считывает это. Так что мне кажется, когда есть вот такие какие-то непоняточки, что ли, вот, это добавляет каких-то интриг, и мне кажется, это гораздо интереснее, чем когда все понятно.
1: Ну, Def Leppard вот звучал, давай отрывочек Светлане Юрьевне дадим, что уж он там, ну, уж... Более с такой слезливой песней я вообще даже не слышала, мне кажется. Хотя,
3: все было, да.
1: Ну, Серов

0: Илья Легостаев, а скажи, пожалуйста, а если человек не знает английского языка, немецкий в школе учил, как мы понимаем, что это о любви все равно?
1: Ну, есть, наверное, какой-то вот такой... Ну, здесь посыл, который, наверное, все чувствуют, что это явно не про какое-то разрушение.
2: Не Рамштайн, грубо говоря.
1: Не Рамштайн, грубо говоря. Хотя, мне кажется, у них тоже в некоторых да. ситуациях они очень даже сентиментальны. Ну, на мой взгляд, вот чтобы понимать, нужно как бы, ну, я не знаю, встать на цыпочки и взять подсрочник, что ли. Ну, это же не так все сложно на самом деле. Вот, не обязательно сразу бежать на курс английского или немецкого языка, вот, и там учить его там, 3 раза в неделю.
2: А почему
1: вот,
2: тогда они продавали стадионы в конце 80-х, Бон Джови дико популярен был, да, в начале 90-х? Все, ну да, все по одной схеме пишется, но все равно там по 20-30 тысяч приходят, а то и по 50 приходили. Да, да и сейчас в Нью-Йорке, да,
1: Бон Джови. Самое удивительное, что приходят до сих пор.
2: Да.
1: Ну, на мой взгляд, это результат того, что, видимо, они работали с такими продюсерами, которые очень хорошо знали, какие аккорды нужно играть, а какие играть не нужно.
2: В какой последовательности, да.
1: Вот. Ну, плюс, конечно, они харизматичные граждане, чего уж там говорить. Mm-hmm. Вот, и как иногда любят говорить злопыхатели, что они не столько рок-группа, сколько идеальные актеры для фильма о рок-группе. Так что, ну, в этом есть, наверное, определенная доля правды.
0: Так, ну кого мы еще не обсудили?
2: Coldplay. Давайте Coldplay. Давайте пройдемся по Coldplay. Вот они.
0: А я бы на русских перекинулась.
2: Ну, вы хочешь на русских, как хотите. Можно
0: мне даже интересно, кто в современной российской эстраде вообще вот эту тему любви особенно поддерживает?
2: Давай, может, Илью, минуту про Coldplay скажите, по нему пройдемся и на русских ходим.
1: Ну, на мой взгляд, вот этот альбом, где есть «Viva La Vida» и прочие вот эти песни, он один из самых, наверное, крутых в инди-роке, но, к сожалению, он был давно. С тех пор, как они переключились на танцы, мне кажется, им везет гораздо меньше. Но им везет на тиражи и на продажу билетов. Потому что из чего мы еще раз сделаем вывод, что чем легче, чем проще, чем танцевальнее, тем людям больше это нравится. В их случае, наверное, отчасти романтичнее. Ну, как бы там, да, романтика тоже имеет, конечно, определенное значение. Вот, но чем, допустим, они отличаются от Def Leppard, мне кажется, у них как какое-то вот типично английское чувство юмора. А у Def Leppard, хоть они англичане, но как-то у них чуть-чуть все более серьезнее, чем нужно. Вот. А Coldplay, допустим, или Pulp, те же, вот у них, на мой взгляд, песни о любви, но в то же время это очень английские песни о любви, в которых есть и нереализованные возможности, и горечь какая-то. Мне кажется, вот именно это больше всего трогает сердца, как мне кажется. Но, видимо, все сердца разные.
0: Ну и о нашей, правда, сцене, современной, особенно молодежной, кто-то особенно вот этим... грешит.
2: Страдает.
0: Да, ну, кто страдает? Так же, как и Наутилус в свое время. Я хочу быть с тобой, но, по-моему, это хит не перебит никем пока.
1: Да. У нас же есть Ваня Дмитриенко. Мне кажется, вот он за всю романтику сейчас и отвечает.
2: А какая там песня о любви у Вани Дмитриенко?
1: Они все о каком-то несчастье, романтике. Вот как называется трек, который он поет с юной Пересильд?
2: Силуэта, что ли, по-моему?
1: Да,
2: извините.
1: Мне кажется, вот здесь есть и просчет, и правильный какой-то подход, и нежелание быть сильно модным, потому что он все-таки развивает какие-то музыкальные фразы. Вот это вот и есть, мне кажется, самый романтичный трек последних времен.
0: А у нас мы попробуем сейчас или скачать, или поставить отрывок из вот творчества.
2: Ищем, да, ищем пока.
1: Это будет достойным финалом, видимо.
0: А, кстати, а вот я заметила, всех, кого мы вспоминали, это все молодые люди, то есть это мужчины, юноши там в разном возрасте. А женщины вообще себя как-то проявляют в этом контексте?
1: Ну, безусловно, естественно, конечно. Ну,
0: от
1: Уитни Хьюстон и Мирай Керри, мне кажется, все у них просто как-то... У Тейлор Свифт чуть по-другому. Там все-таки это больше разговоры о любви в кресле психоаналитика. Но это сейчас вообще тренд такой, поэтому, видимо, все молодые девушки так делают. Вот, а у нас, ну, я не знаю, ну, Ани Лорак, там... Кто у нас еще из прекрасных див? Там там да, Серябкина. Ну, то есть, ну, есть какие-то вот девушки, которые, мне кажется, очень неплохо в этом себе реализуются. И, судя по тому, как складывается их концертная судьба, все у них получается.
0: Ну и искусственный интеллект, мы не можем о нем не вспомнить, все-таки как-то ты замечал, ловил там или себя, или других на каком-то странной песне, которая тебе нравится, а вдруг смотришь, а оно составлено из других вот сэмплов, из других песен. Это вообще как?
1: Не хотелось пока, чтобы мне как-то понравился какой-то синтетический артист, но другое дело, что они же идут дальше. Сейчас на некоторых студиях есть очень популярный заказ. Приходит человек, который говорит: слушайте, я вот при помощи искусственного интеллекта сделал трек, он вот такой, но я хочу его переписать живыми музыкантами. Вот то же самое, но пусть играют люди. Поэтому будет совсем другое настроение. Так что люди могут приспосабливаться, так что и искусственный интеллект может приспосабливаться. Поэтому, видимо, впереди у нас у всех такие довольно интересные времена.
2: А откуда у этого человека деньги на живых музыкантов? Потому что искусственный интеллект сделал себя на сэмпл на компьютере, да, и закинул в стриминге. Окей, взлетел, не взлетел. А приходит на студию, надо арендовать студию, арендовать музыкантов. Это что-то не сотни.
1: Сейчас это все попроще. Можно, конечно, найти человека, который занимается музыкальным продюсированием, таких сейчас много. И он то, что можно записать, используя какие-то сэмплы, он запишет так, но просто он сведет это так, как сводит человек. И это будет звучать немного по-другому. Более того, а если вы в курсе, то в треке, который сделал искусственный интеллект, все авторские права принадлежат платформе, которая предложила это компьютерное обеспечение. А если вы взяли этот трек и переписали сам, то авторские права ваши.
0: К вам вернемся. Еще какую-нибудь песню вот сейчас подыщем.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На заправках области увеличили лимит отпуска топлива до 40 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Данные меры направлены на стабилизацию ситуации с топливом в регионе. В Зашекстинском районе Череповца временно изменят маршруты 5 автобусов. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Как сообщили в мэрии города, с 9 часов утра и до окончания работ будет полностью перекрыт перекресток улиц Любецкой и Городецкой. В связи с этим свои маршруты скорректируют автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32. Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на ресурсах администрации и перевозчика. Памятник Иосифу Сталину и Ивану Бардину открыли в Череповце. Мероприятие приурочили ко Дню Металлурга, так как памятник посвящен истории строительства медкомбината. В 1940 году Иосиф Сталин подписал постановление о создании в Череповце завода, а академик Иван Бардин сыграл большую роль в разработке проекта. Монумент, выполненный из бронзы, установили у дома номер 8 на улице Металлургов. Водонапорная башня на улице Сергея Орлова в Вологде превратится в гостиницу. Объект построен в 1898 году. Высота башни составляет 32 метра. С ее верхних уровней открывается панорамный вид на Вологду. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, новый собственник планирует привести историческое сооружение в порядок и открыть здесь гостиницу. Инвестор планирует оборудовать 8 номеров. Открытие состоится в 2028 году. Новый арт-объект установят на улице Мира в Вологде. «Девочка в окне» появится у перекрестка с улицы Сергея Орлова. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас рабочие завершают укладку плитки на тротуарах и занимаются установкой стилизованных ограждений. На участке от Чехова до Герцена продолжается ремонт инженерных сетей. Его планируется завершить до конца июля, после чего на участок зайдут дорожники. Дополнительно на аллее высадят 80 растений. Это будут клены и различные кустарники. Также на всем протяжении прогулочной зоны будет засеян новый газон.
3: Новости спорта.
4: Главная спортивная новость планеты. Накануне в Америке завершился чемпионат мира по футболу. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Испания стала двукратным победителем турнира. Следующий чемпионат мира состоится через 4 года. Его примут Испания, Марокко и Португалия. Но три первых матча пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трасса «Новороссия» взята под контроль российской армии. Действия наших военных привели к значительному снижению эффективности атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
2: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. И надо сказать, что средства, которые применяются, все время совершенствуются. Есть новые способы применяемые, есть новые средства, которые применяют вооруженные силы. По вашему указанию, дорога была взята под особый контроль. И на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
0: Балецкий заявил, что ситуация в Энергодаре сложилась непростая, но контролируемая. Губернатор отметил, что противник, не имея успехов на фронте, выбивает гражданскую инфраструктуру, бьет по аптекам, по объектам, связанным с жизнедеятельностью и обеспечением населения. Минобороны России опубликовало видео ударов геранями по поездам ВСУ в Запорожской области. По сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов расчетами беспилотных и летательных аппаратов «Герань» по железнодорожным составам с грузами военного назначения. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении вражеских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отметили в Министерстве обороны. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технически осуществляются. Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать.
0: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках саммита АСЕАН. Центр избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы от новых людей. В федеральный список вошли 299 человек. Возглавил федеральный список лидер партии Алексей Нечаев, а также вице-спикер Госдумы Владислав Дованков и зам руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксеньева.
4: Сегодня мы в Центральной избирательной комиссии вместе с нашей командой получаем удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы. Всего 382 кандидата зарегистрированы, и с этого дня мы начинаем наши поездки и формировать нашу программу.
5: Надо сказать, что наша партия самой первой среди всех партий начала работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках. Это очень важная работа, и мы намерены большинство участков, которые будут работать на территории нашей страны, значит, обеспечить присутствие наших наблюдателей.
0: И к другим темам. В Москве стали реже приобретать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствуют аналитические данные столичного управления Росреестра. Количество ипотечных сделок с новостройками упало в первой половине года относительно аналогичного периода прошлого года сразу на 30%. За это время участники рынка заключили чуть больше 16 тысяч договоров долевого участия. В июне было зарегистрировано около 3 тысяч договоров с ипотекой. Это на 19% меньше, чем в июне прошлого года. Отмечу, что сегодня средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы превысила 400 тысяч рублей. Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появятся в центре Москвы в рамках программы «Московский чекап». Посетители смогут за 15 минут получить онлайн-оценку образа жизни и физической активности, а также персональные рекомендации по питанию. Об этом сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такой павильон был представлен в прошлые выходные на ВДНХ. За два дня быстрый чекап прошли более 5000 гостей. Формат оказался востребованным, поэтому столичный местные власти приняли решение сделать его доступным для всех горожан. Скоро аналогичный павильон здоровья появится на бульварах столицы. Комары, отсутствие которых отмечают россияне, не исчезли. Они просто пережидают неблагоприятную для них погоду в лесной подстилке или на нижних ветках деревьев. При умеренной теплой погоде без частых дождей комары вновь станут активны. Об этом сообщила ТАСС ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Камбарова. В ряде российских регионов этим летом отмечают нехарактерное снижение активности комаров. При этом на юге страны они традиционно представлены в меньшем количестве видов, так как зной и недостаток влаги негативно влияют на размножение. Но впечатление о резком падении популяции обманчиво разъясняют россиянам специалисты. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно, временами дожди, температура до плюс 17 градусов. В Москве тоже переменная облачность, местами дождь, возможно гроза. Днем максимальная температура плюс 25 градусов.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
1: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
3: Это действительно... требовал не только знания своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
1: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерски и мастерски, оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то наиболее характерные примеры.
1: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
5: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, значит, участники.
6: Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да? Чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
1: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты баловался, балуются. В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма – баловаться и баловаться. И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – кривлял. Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так – «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Max. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
7: Не удивляйтесь, о рынках. О рынке мы вообще в любом смысле этого слова
6: вещевые
7: будем обсуждать.
6: Или нет?
7: И вещевые, и продовольственные, и рынок, я не знаю, что там, рынок облигаций. Я уже не знаю, что это, ценных бумаг. Это же все рынок. Ну, а с чего все это начиналось, давайте уточним. У нас сегодня в гостях Марат Сафаров, историк. И, не знаю, Елена Владимировна Булычева к нам тоже присоединится. Может быть, чуть позже, да, мы будем говорить о разных веках. Древность, древность, и потом, возможно, как раз уже ближе к таким нашим...
6: К современным, да, перейдем в рынок.
7: Марат, приветствуем тебя.
8: Приветствую. Да, приветствую, приветствую.
6: Так что такое рынок вообще? Понятие рынка, откуда оно возникло и как к нему вообще человечество пришло?
8: Ну, безусловно, рынок как вот такая форма обмена какого-либо товара за денежные средства или натуральный обмен, это возникает гораздо позже. Это нельзя сказать, что такая вот инфраструктура рынка, то есть система, где есть какие-то правила, есть какие-то положения, есть определенные формы этого рынка, места, самое главное, торговли. Это позже. Безусловно, все это выходит из натурального обмена. То есть того, как люди обменивались какими-либо товарами, по сути, на товар, то есть не использовали денежные средства для этого, и, по сути, это, можно сказать, самые ранние формы вообще цивилизации, если так можно выразиться. А вот если мы говорим о рынках, как, собственно говоря, более привычных нам таких инфраструктурных местах, где есть определенные правила, то уже на Древнем Востоке они фиксируются. Можно сказать, что большие рынки создаются в местах, которые были связаны, как правило, с пересечениями торговых путей больших. Или, например, очень распространенная в Древнем Востоке форма рынка – это концентрация такой торговли около каких-то храмов, религиозных каких-то мест, вот скопление людей, в общем. И поэтому, по сути…
7: Марат, я на секунду прерву, да, потому что с нами на связи как раз историк Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ. И я думаю, если мы таким расширенным коллективом можем тоже, да, вот ты говоришь о Востоке, например, а вот Рим – это Восток или Запад? Да, и вот рынок, кто был раньше?
9: Но Рим – это, конечно, больше, наверное, Запад, чем Восток, да? Но вот продолжая мысль, которая была уже высказана прекрасным соведущим, я хочу сказать, что здесь еще, наверное, нужно вспомнить вот финикийцев, которые были вообще великими купцами древности, и у которых действительно появляются тоже вот такие первые рынки. И самое интересное, что именно они придумывают монеты, да, чтобы не возить их с собой, вот, а именно как раз, как вот самые, так скажем, меры обмена. Ну а затем уже монеты появляются, конечно, самые настоящие в Малой Азии, в Лидии, и там вот тоже свидетельство о том, что там были, конечно, безусловно, рынки, то есть если мы говорим о Востоке. А если мы говорим так ближе о Западе, то, конечно, это Древняя Греция, Агора, которая была сердцем города и которая была рынком. И одновременно, собственно, ведь на Агоре там находился как бы... Это было и место, где можно было просто подискутировать, да, то есть там собирались люди совершенно разные, которые какие-то высказывали свои идеи, вплоть до политических. И это была и торговая площадь, то есть там было и скопление товаров.
7: А где это было? Вот Агора, это в Греции, это в каком городе ближе? Это Афины или это отдельная была какая-то местность?
9: Конечно, мы обычно рассматриваем, начиная с Афин, да, знаменитые Афины, но вообще, если говорить об археологических находках, то практически в каждом греческом городе обнаружены, и плюс, конечно, в колониях, и здесь дается очень большая информация именно благодаря вот малоазийским колониям, ну, нынешняя территория Турции, да, а вот даже, допустим, курортный город Сиде, который всем хорошо знаком. Но первое, что всегда показывают туристам гиды, это, конечно, Агора и вот центральный, так скажем, рынок, вот эта рыночная площадь. В Эфесе очень хорошо прослеживается. Ну и в городах Северного Причерноморья, естественно, Херсонес, Таврический, там вообще раскопки, по-моему, не прекращаются на этой рыночной площади. Они вот как начались еще там во времена, я не знаю, Екатерины II, так они и продолжаются. Археологи постоянно что-то находят, и находят большое скопление монет в том числе. И амфор, конечно, в которых хранили и зерно, и масло.
7: Марат, скажи, пожалуйста, а вот когда историческая наука занимается этим, вы как-то в свою углубляетесь тему, или все-таки экономистам это интересно, современным банкирам или там историкам каким-то вот с таким, ну, другой специализацией? Как это все распределяется, знание о, например, экономической ситуации, например?
8: Ну, конечно, если идет речь о, например, истории денежных отношений, это можно отнести к истории экономики, когда речь идет именно о том, как складываются, ну, собственно говоря, там мировые рынки уже, и в частности, в продолжении темы средневековые рынки, потому что определенный упадок, безусловно, наблюдался в Средневековье, потому что Средневековье, как известно, это эпоха в большей степени вот этого натурального обмена, когда денежные каналы, они начинают уступать место вот этим феодальным отношениям. Но, с другой стороны, вот последний век очень активно развивается история повседневности. история социальная, когда рассматриваются рынки в том числе как социальное явление, то есть как явление повседневной жизни людей, маленького человека в том числе. И это, конечно, уже прерогатива профессиональных историков, а не экономистов. То есть, когда рынок рассматривается как такая социальная структура, социальная ячейка, что в нем происходило, кто были эти продавцы, как, допустим, развивалась та же самая Ганза, да, уже в средневековый период торговый союз, но это понятно.
7: Да людьми торговали, давайте сейчас еще вспомним.
8: Да людьми торговали, да, как, допустим, в эпоху великих географических открытий менялся ассортимент этих рынков, да, товаров, которые там возникали. Поэтому вот это все, ну, есть определенные. Такой водораздел между историей экономики и профессиональными историками, вот, которые занимаются именно, скорее, социальными явлениями.
6: Уважаемый гость, а вот у меня такой вопрос, а в какой момент развития времени и человечества люди, которые торговали на рынках, пришли к единой системе мер и весов, потому что можно было там было привезти верблюда и продать там что-то, там, что везли на верблюде за амфору с подсолнечным маслом. Когда вот все устаканилось и начали примерно понимать, что сколько стоит и что за это давать?
8: Но это, безусловно, в разных частях мира разный период, да, конечно. Да-да-да.
6: Да, Елена Владимировна, давайте вам слово.
9: Да, ну, действительно, нет, совершенно верно, что это везде по-разному, но если говорить, вот, допустим, об античности, да, то, конечно, это совершенно разные монеты, но вот лидийская монета, допустим, да, она имела хождение в ряде государств Малой Азии, то есть вот даже когда... Да, значит, это вот получается где-то 6 век, 7 рубеж 7-6 века до нашей эры, лидийская монета. А потом, вот интересно, когда установилось господство персидской державы, и к власти пришел знаменитый Дарий, царь первый, да, Дарий первый, персидский царь, вот он как раз вводит в оборот, а это уже 5 век до нашей эры, значит, вводится рубеж 6-5 века до н.э. вводится в оборот монета, которая называется Дарик. Некоторые смеются и говорят, ой, наверное, он так ласково себя, да, назвал, ой, ты мой Дарик. Вот, нет, на самом деле это просто монета, которая, конечно, по-гречески это звучит как Дарикос, ну а мы вот говорим просто по-русски Дарик. И вот эта монета, которая была объединяющей силой государства, то есть вообще вот система меры весов, да, она же объединяла... Государство, если правитель стремился к тому, чтобы эта держава была централизованной, то есть один из признаков как бы централизации власти, это как раз единая система меры весов. Это будет вот уже и в упомянутом Средневековье. Естественно, как только король появляется, который стремится к централизации власти, он создает единую монету, которая имеет хождение уже не на одной конкретной территории, а имеет хождение по ряду территорий. И вот Дарик, он имел как раз хождение по ряду территорий, но, естественно, в пределах персидской державы. Но поскольку персидская держава была огромна, поскольку персы завоевали Вавилон, Египет, территории Малой Азии, то, естественно, эта монета, она была, вот имела такое единое хождение по всей территории. Так же, как,
7: этот
9: допустим,
7: самый Дарик,
9: если мы
7: да?
9: берем...
7: Ставят и там,
9: Дарик,
7: и там
9: да,
7: ударение.
9: Да, вот эта монета. Ага. А если мы она берем, допустим, была. Древнегреческие колонии, да, которые были, ну, как бы вот зависели от греческих центров, то там, конечно, тоже была единая система, то там использовались те же драхмы, оболы, допустим, таланты, которые использовались и на территории тех же Афин, Коринфа и так далее. То есть, но вот если говорить уже о мировой системе, конечно, это уже гораздо позже. Это гораздо позже, это уже, там, я не знаю, ближе к новейшему времени, новейшее даже время, не ближе, а новейшее уже 20 век.
7: А вот есть ли какие-то исторические знания, вот я Марат это спрошу, вот вчера Испания с Аргентиной, да, сражалась, и исторически-то без Испании не было бы Аргентины, вот так я почему-то к такому выводу пришла, да. Ну так, там сколько веков назад, и вот на тех территориях находят какие-то тоже денежные знаки, и вообще как люди торговали в тех краях, которые еще дальше, чем мы хотели бы?
8: Ну, безусловно, ну, поначалу, если мы говорим об этом освоении, то это как раз-таки уже упомянутая эпоха великих географических открытий, когда, по сути, это пространство само становится таким огромным глобальным рынком. Конечно, это отношения были неравноправными, потому что очень быстро эти территории вошли в колониальный такой оборот. А это все-таки не отношения партнеров.
7: Понятно,
8: это скорее истощение этих ресурсов. Тут без всякой политики это совершенно очевидно, поскольку это неистощимые, неисчерпаемые ресурсы, которые во многом, по сути, ну так вот способствовали становлению европейских государств, особенно тех, которые очень быстро приобщились вот к колониальным захватам, и поэтому абсолютно согласен, конечно, без Испании не было бы Аргентины, но и Испании эпохи ее расцвета не было бы без этих колониальных, собственно говоря, территорий. Но здесь ведь речь идет еще и о том, что, по сути, европейцы многое придали этой территории, в частности, вот эту вот, ну, достаточно уже сложившуюся систему денежных отношений в мир, который был очень в сильной степени натуральным, да, то есть мир, который имел натуральный обмен, они привели вот эти денежные системы, которые распространились на территории уже европейских государств. И вообще вот эту систему рыно-

0: Поэтому здесь нельзя так вот одномерно это рассматривать только в негативе, да, только истощение ресурса. Но и в определенной мере это вхождение в систему координат.
1: А это же всегда какие-то экономические отношения, правильно? Ведь когда мы историю подступаемся к истории, еще в детстве нам всегда говорили, или это было так в советской школе, когда вот эти, то ли Карл Маркс, кто, дорогие наши гости, вот кто распределил это все по, когда первобытный общинный строй, потом вот какие-то
2: идут по развитие. По корзинкам кто распределил.
1: Да, вот это, а потом должно быть, то есть это закон
3: развития. Формации Маркса, конечно, да.
1: Маркс. Но это по-прежнему работающая теория? Или он как сектант?
3: Ну, вы знаете,
1: уже...
3: у меня есть студенты, которые, например, очень увлекаются Марксом, увлечены. Я даже не знаю, чем это объяснить, но вот в последнее время их стало очень много. Их раньше столько не было. И когда я их спрашиваю, а в чем причина такого увлечения, они говорят, ну, он очень толково все пишет. То есть понятно, да, понятным языком все это читается, но, конечно, в последнее время все это немножко уже такой подход меняется, потому что все-таки больше как бы ориентированы мы на цивилизационный подход, где учитывается не только социально-экономическая составляющая вопроса, но и политические и культурные аспекты, вот что важно. Потому что рынок, особенно да и в древности, и в Средневековье, это еще и какие-то культурные традиции. Например, на тех же рыночных площадях устраивались театральные представления, да, поэтому это не только купля-продажа товара. И, как я уже сказала, велись философские беседы и споры, и политические споры. Вот что самое интересное.
1: Мы вернемся к самому интересному буквально через некоторое время. Сейчас отдадим микрофоны в другие студии, ну и продолжим наш подкаст о 100 минут о рынках с историками Маратом Сафаровым и Еленой Владимировной Волчевой.
4: 100 минут о...
5: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
7: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
8: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров СВО, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщает Министерство обороны. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в общей сложности. В результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла порядка 1400 военных за сутки. Полиция задержала группу телефонных мошенников, подозреваемых в хищении у компании оборудования более чем на 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, полицейские установили 9 подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 российских регионов. Задержания прошли на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также в Донецкой Народной Республике. Злоумышленники в интернете находили организации, занимавшиеся продажами различного оборудования,

0: От имени фирмы и государственных структур они заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты. С использованием поддельных документов они получали товары, перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта. Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом колл-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими компаниями. На складах, которые арендовали преступники, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Причиной массового отравления на базе отдыха на Ставрополе стали зараженные окорочка, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. По данным регионального Минздрава, в результате отравления на базе отдыха на Новоселицком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей, 53 попали в больницы. Работа базы отдыха приостановлена, следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Цветение главного природного символа Астраханской области – лотоса – началось в регионе. Вскоре вся дельта Волги покроется бескрайними розовыми полями, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ежегодно тысячи туристов со всей страны стремятся увидеть цветение. В этом году растение зацвело немного позже обычного. Из-за продолжительного половодья высокая вода дольше прогревалась, поэтому и цветки развивались медленнее, уточнил губернатор. Лотос занесен в Красную книгу России и Астраханской области и находится под особой охраной государства. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно, временами ожидаются дожди. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 17. В Москве завтра также переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Предстоящей ночью будет тепло, плюс 18-20, днем воздух прогреется до плюс 25. Давление будет слабо падать, составит 745 миллиметров ртутного столба, что незначительно ниже нормы.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская волейболистка Вита Акимова перешла из миланского клуба «Вера Волей» в турецкий «Галатасарай». Ранее Акимова провела два сезона в итальянском клубе «Навара», где в первый же год стала лучшим бомбардиром команды. Германия не допустила россиян к участию в европейских юношеских играх глухих, об этом сообщило посольство России в ФРГ. В посольстве обратили внимание на то, что германская ассоциация, сообщая о своем решении вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования заявила, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях. В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб команды на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Должность главного тренера сохранил за собой Игорь Гришин. Помогать ему будут те же специалисты, что работали с ним в «Нефтехимике» в прошлом сезоне. Сборная России по футболу после завершения чемпионата мира останется на 35-й позиции в международном рейтинге. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
3: Позиции сборной России по футболу в рейтинге FIFA не изменятся и по окончании чемпионата мира. Согласно новому рейтингу, у россиян останется 1529 очков, что соответствует 35-й позиции в табеле о рангах. Напомню, что россияне отлучены от международных футбольных турниров с 2022 года, но за счет товарищеских матчей, которые они продолжают проводить, остаются в четвертом десятке мирового рейтинга. Во время чемпионата мира сборную России там обошла сборная Парагвая, пробившаяся в 1/8 финала, но россияне остались на том же 35-м месте в результате неудачи сборной Панамы, которая не вышла из группы и таким образом пропустила россиян в рейтинге вперед. А возглавила его сборная Испании, новоявленный чемпион мира. После победы в финале над Аргентиной она опередила прежних лидеров аргентинцев. Разрыв составил 25 очков. Тройку лучших замыкает сборная Франции, которая в рейтинге уступила Испании 47 очков, а Аргентине 22. Напомним, французы по итогам чемпионата мира стали четвертыми.
2: Нападающий Дмитрий Воробьев хочет стать чемпионом России вместе с Краснодаром. «Мне уже 28 лет, а чемпионом я еще не был, поэтому будет идеально после возвращения в родной клуб наконец им стать», — поделился Дмитрий. Воробьев — воспитанник Краснодара. Два последних сезона форвард поступал за московский «Локомотив», в составе которого стал бронзовым призером российской премьер-лиги. Поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» — это просто невезение, уверен новичок красно-белых Виктор Парада. «Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Нам просто не повезло, но нам нужно двигаться дальше», — считает испанец. В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга — 4-2. Парада на поле не выходил. С вами был Юра Геворкян. We'll be right back.

0: 100 минут о рынках. Тема у нас сегодня «Как зарождался рынок». И с нами Марат Сафаров и историк. Марат, еще раз приветствую.
1: Приветствую.
0: Да, остановились мы на развитии, да, как все происходило. И когда, да, когда все поменялось, это произошло с промышленной революцией, когда вот люди начали к чему-то одному приходить с точки зрения рынка.
2: Ну, и это, как по странам, вот мы вспомнили, да, это распределялось. Китай ведь огромная территория.
1: Да-да, мы вот вспомнили как раз Карла Маркса и его теорию, его концепцию, соответственно, формации, да, того, что начинает складываться капитализм. По сути, вот этот период, который обусловлен очень разными причинами, великими географическими открытиями и понятным уже кризисом феодальных отношений, что людям хотелось чего-то иного, потому что уже практически 10 веков вот феодализма главной ценностью там были не деньги, как это может не парадоксальным прозвучать, а скорее земля, статусы и так далее. Вот это все приходит к упадку и начинает формироваться уже привычные нам денежные отношения. Конечно, по разным странам это распределялось очень, ну так скажем, не контрастно. Нельзя сказать, что прямо вот капитализм имел такие ярко выраженные черты в каждой стране, но во всяком случае какие-то определенные нюансы были. Но вот, допустим, мы уже упоминали такой проторынок еще в эпоху феодальных отношений сложившихся, это Ганза. Ганза — это сообщество североевропейских городов, и, кстати, в него входили и русские города северной России, вот в частности Новгород, допустим, которые складывались в единые экономические отношения. Это какой-то такой намек на современные интеграционные союзы экономические. То есть, когда страны расположены, ну, более или менее близко друг к другу, они понимают вот эту географическую, или, как сейчас мы сказали, логистическую свое преимущество, да, и, соответственно, начинают активно торговать между собой. Поэтому север Европы никогда не был, ну, каким-то забытым таким с точки зрения рынка местом, а наоборот, свои экономические, политические и географические преимущества активно использовал. Конечно, очень сильно и активно развиваются рыночные отношения и в нашей стране тоже. Но вот, например, они иногда, если еще чуть-чуть в Средневековье заглянем, имеют и политическую сторону. Вот когда уже, понятно, упомянутый Новгород входит в состав России, там запрещается чеканка новгородского рубля, а был такой. То есть на территории России чеканилось два, а может быть и несколько, да, монет, совершенно независимых друг от друга. Для того, чтобы утвердить власть московского царя, чеканка новгородская, она прекращается, потому что в стране должен быть единый рынок, в том числе единый финансовый рынок. Вот эти нюансы тоже очень важно подчеркнуть. Ну, а что касается уже капиталистических отношений, капиталистического мира рынков, то, конечно, складываются новые центры, когда начинается формирование, ну, допустим, вот уже того, что мы называем финансовыми центрами мира. Конечно, с момента, допустим, в 19 веке активизации Соединенных Штатов и того, что там активно развивается торговля, а самое главное, она развивается в чистом поле американском, то есть нет никаких у них корней феодальных, там каких-то средневековых, они уже сразу переходят к рыночным отношениям буквально, да, поэтому, конечно, очень многие компании, которые начинают формироваться, они смотрят за Штаты как, ну, на такой, в определенной мере, не то чтобы образец, но неисчерпаемое такое поле для экономических отношений, поэтому прибрежные американские города, прежде всего такая Нью-Йоркская агломерация, она становится тоже очень активным центром рынка. А если говорить о старой Европе, то, конечно, дешевая рабочая сила, то, что начинает активно формироваться промышленность, оно тоже становится рынком. То есть рынок от места, где стекаются торговцы, переходит скорее к каким-то уже более формальным отношениям. Отношения, как мы сейчас сказали, юридических лиц, то есть больших компаний, политических каких-то союзов и так далее. То есть это уже не рынок в том привычном смысле, какой был. Но если мы затронем, допустим, нашу страну, то старые рынки, они все равно продолжают существовать в старого типа такого, почти
2: какое
1: средневекового.
2: Время?
1: Ну, конечно, если мы берем 19, ну и в том числе продуктовый промышленный. Конечно, наш такой символ рынка русского — это Макарьевская и впоследствии Нижегородская ярмарка. Это просто легенда нашего рынка. Около монастыря Макария Желтоводского в Макарьеве это не Нижний Новгород, это подальше. Там начинает формироваться крупнейшая русская ярмарка. Позднее она переводится в сам Нижний Новгород, но у людей, у многих, продолжает оставаться такое представление, что это Макарьевская ярмарка, несмотря на то, что она уже не в Макарьеве, а в Нижнем. Вот это, конечно, центр соединения центральной части России, Поволжья и Востока. Вот там уже ориентированность на Восток, на то, что начинает входить в орбиту русского государства Туркестан, Бухара, вот это все Макарьевская ярмарка. Каких только товаров там нет, кстати, сохранилось много рекламных, уже появлявшихся в 19 веке таких плакатов, зарисовок с этого рынка, где разные товары, ну, например, мыло, чай, очень активно он входит в оборот, текстиль, конечно, ткани различные. Там могли торговать как непосредственно товаром, так и заключать сделки. То есть ты подходишь к павильону, тебе что-то нравится, но ты сам торговец. Это не частная, не индивидуальная розничная покупка. А, соответственно, можешь установить эти торговые отношения с производителем и дальше в течение года или какого-то иного срока начинать с ним активно торговать, взаимодействовать. То есть это, по сути, и розничные, и в том числе, кстати, продуктовые тоже, продуктами там активно торговали.
2: Какие были в те времена? Если мы говорим о 17 веке? Или какой?
1: Нет, это уже 19. Конечно, это уже денежные отношения. Это уже не товар за товар. Это денежные отношения. Это уже, по сути, форма современной торговли. Но такие должны быть центры. Они не только в Поволжье возникали, в Нижнем, но и, например, Ирбитская такая ярмарка уже в Сибири. Да? То есть это в огромной стране нашей, конечно, это было распределено по разным ее частям. Ярмарки, как такие формы соединения, встречи, ну, нет интернета, да, напомним нашим молодым радиослушателям, нет каких-то форм, такой заочной торговли. Вот реально пришел, потрогал, пощупал эту ткань, которую хочешь приобрести для своей продажи, для того, чтобы на своей фабрике ее доводить до ума. Вот и, соответственно, так этот товар приходит. А заморских очень много товаров, иностранцев. Не случайно, вот, скажем, Нижегородская ярмарка, если опять к социальному обратиться, она одна из мест такого диалога культур. Если где-то в других частях государства все как-то очень сложно с точки зрения иных вер, культур, традиций, то на Нижегородской ярмарке храмы разных религий создаются, потому что надо, чтобы был торговцам удобство придать. Вот они привыкли молиться, торговать по-своему. Пожалуйста, главное, чтобы они сюда приходили, чтобы здесь активизировался торг, потому что все это нам на выгоду идет, российскому государству. Поэтому вот такие фактории, можно сказать, не обязательно морские, иногда вот речные, как на Волге, они еще и в определенной мере то, что называют Порто-Франко, то есть когда многие традиции государства, законы не действуют там. Или, точнее, они очень облегченные свободной
2: как
1: форме там
2: как
1: используются.
2: Генуэзское
1: вот
2: государство?
1: Вот как, допустим, да, как генуэзское государство, да, на юге Европы, как, допустим, те же самые флорентийцы, венецианцы, которые начинают активно двигаться вперед и развивать торговлю. Вот у нас, нельзя сказать, что мы в этом смысле где-то в хвосте традиции эти. Нет, у нас тоже такие формы торговли существовали. Вот если посмотреть за Нижегородской ярмаркой, еще раз повторю, документов о ней сохранилось очень много, потому что это, ну, так скажем, не так давно по историческим меркам, это 150-200 лет назад, то очень многое там удивительного можно увидеть. Там индийцы приезжали к нам со своими специями, например. Ну, о китайцах, конечно, речь идет очень часто. А вот еще раз повторюсь, Туркестан, который входит в оборот, а Туркестан очень важен, потому что он нам привозит хлопок. Мы до этого были ориентированы, как это может не показаться парадоксально, на американский хлопок. Да, на лен-то лен, да, свое, конечно, безусловно, но на американский. Америка очень быстро, но не Америка сама, а ее колониальные власти сначала, а потом уже сами штаты стали поставлять хлопок. Это было очень дорого и так далее. А тут выяснилось, что мы можем его из более близких расстояний, привозить. И, соответственно, это активизировало текстиль в России. А текстиль – это первый наш капитализм. Но по-настоящему мы поднялись в капиталистическом смысле. Конечно, не на тяжелой же промышленности, а поначалу на легкой. И преимущественно именно на текстильной. Отсюда хлопок очень важный
3: важный такой, важный материал, сырье. И это все вот здесь, на Нижегородской и других таких ярмарках складов. И, конечно, если мы говорим о рынках, надо, мне кажется, упомянуть еще и городские рынки, городские базары. То есть ту традицию, ну, преимущественно, конечно, продовольственную, которая создавала, можно сказать, облик городов. Вот, скажем, да, в Москве, смотри, я помню...
2: Вот Москва, да, и если сравнить с Санкт-Петербургом, который был столицей тоже, то есть, ну, там такое все празднично, чопорно, красивое, это, ну, Петр как-то это регулировал или там его последователи. И вот Москва, она сразу какая-то была такая купеческая, там, я не знаю... торгашеская. И в этом ничего нет плохого, мне так кажется.
3: Да, конечно. Безусловно, в Петербурге это все регулировалось, поскольку город застраивался специально.
2: По плану,
3: город сравнительно молодой. План был, топография города и где рынки, они специально размещались. Но все равно торговля, она так или иначе выходила за рамки, которые ей создавались. Она все равно жила каким-то своей какой-то определенной жизнью. И даже в Петербурге облик русского рынка такого немного восточного, скажем так. То есть это все равно не голландский, не амстердамский рынок и не рынок немецких городов, на который, может быть, Петр и его последователи пытались ориентировать, да, петербургские рынки, базар. Это все равно русское что-то. А уже Москва – это где рынки складывались абсолютно нерегламентированно. Потом их уже государство санкционировало на тех местах, где они возникали. Но, по сути, они появлялись там, где удобно самим людям, торговцам и покупателям. И, конечно, история московских рынков. Я вот помню, что несколько лет назад в музее Москвы, даже конкретно в центре Гилеровского, планировали выставку с таким рабочим названием «Они кормили Москву». Вот о рынках. И выставка, насколько я понимаю, не сложилась. Но вот сама идея, само название мне очень понравились. Потому что действительно не было иных очень долгое время форм розничной торговли в городе, магазинной торговли, сетевой торговли. А сетевой, вот... кстати, не должно нас удивлять, нет. Сети тоже были в Москве 19 века.
0: А,
3: но
0: то
3: это
0: есть...
3: позже очень.
0: То есть они одновременно существовали и рынки, там, и магазины маленькие какие-то частые, лавочки.
3: Маленькие,
0: там,
3: да.
0: А такие
3: да.
0: Вот большие универмаги, они появлялись в это время? Или их в России вообще не было? Или они...
3: Были, конечно, но они появляются гораздо позже, во второй половине, к концу 19 века, по образу, конечно, вот этих атриумов западноевропейских больших магазинов, Мюррей-Мерилис, например, который предшественник ЦУМа, допустим, верхние торговые ряды и так далее, то, что предшественник, наоборот, ГУМа, ну и так далее. Это все появляется гораздо позже и в основном по образу вот этих больших универсальных магазинов, где много... торговцев. Но понятно, что это в определенной мере элитарная торговля. А вот такая розничная, каждодневная
2: А розничная, легендарный
3: торговля,
2: птичий это... рынок, наверное, есть смысл вспомнить.
3: Например,
2: да, это в советское время.
3: Можно, конечно.
2: Но это
3: конечно,
2: было тоже какое-то стихийно полулегальное, так я вспоминаю? Или
3: даже даже в советское время было, конечно, он назывался официально в советское время Калитниковский рынок. Такое у него было название по месту, где он располагался. Но по сути он, конечно, был полустихийный.
0: Давайте.
3: Рынок, где, напомним, торговали разными животными и птицами.
0: Сейчас пауза на 2 минуты и вернемся к этому интереснейшему разговору.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
5: У микрофона Владимир Юдин. Сегодня в эфире важная тема – финансовая грамотность. Где жителям региона искать информацию, которая действительно окажется и актуальной, и доступной, и полезной? Как поучаствовать в проектах, которые научат нас управлять деньгами, планировать расходы и решать финансовые вопросы обдуманно и с выгодой. Об этом мы поговорим сегодня в программе. У нас в студии управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного Управления Банка России Алексей Щербинин. Алексей Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Алексей Владимирович, давайте начнем с самого главного. Зачем нужна финансовая грамотность? Наверняка многие люди считают себя финансово грамотными, а потому не торопятся изучать эти вопросы.
6: Я поддержу ваш тезис. Как любые знания, финансовая грамотность – это те знания, которые необходимо получать и обновлять постоянно. В современном мире это одна из важнейших компетенций. Наверное, не очень правильно просто хранить деньги, как говорят, в кубышке, не пользоваться банковскими услугами и избегать инвестиций. К сожалению, кубышка – это не только неудобно, но и небезопасно. Инфляция постепенно съедает сбережения, а риск кражи, потери или порчи наличных вполне реален. И, к сожалению, такое вот время мы живем. Финансовая грамотность – это не про сложные термины, биржевые графики. Она позволяет принимать взвешенные решения, как и куда безопасно вложить деньги, потому что первый вопрос – это сберечь свои накопления, как не переплатить по кредиту, как защититься от мошенников, как планировать свою пенсию. Все это очень актуально. К слову, самому планировать и конструировать свое будущее. Это базовый жизненный навык, как умение читать или считать. И да, он нужен каждому, от школьника до пенсионера, и его необходимо получать трудом.
5: Алексей Владимирович, вы сказали про школьников. Как сегодня в России дети учатся финансовой грамотности?
6: Современные дети очень активные, с раннего возраста оперируют деньгами, пользуются банковскими картами, мобильными приложениями. Работа с молодежью, с детьми – одно из ключевых направлений деятельности Банка России по финансовой грамотности. С 2022 года финансовая грамотность обязательно включена в школьную программу. Банк России совместно с Министерством просвещения разработал методические материалы, игровые кейсы и интерактивные уроки. Учителя могут найти их на сайте finkult.info. Там есть целый раздел для педагогов. Готовые материалы также можно найти и в сообществе «Финансовое просвещение» в соцсети ВКонтакте. Кроме того, желающие могут присоединиться к очередной сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности, которая продлится до 22 апреля. Это еще один просветительский проект Банка России для школьников с 5 по 11 класс, а также студентов техникумов и колледжей. Он существует уже 10 лет. Второй год уроки проходят в игровом формате. Занятия помогают разобраться в том, как эффективно управлять личными финансами, оптимизировать расходы и достигать поставленных целей.
5: Алексей Владимирович, как волокжане могут проверить свои знания в области финансов? И как проверить, насколько ученики все-таки усвоили знания?
6: Для этого есть несколько проектов. Как раз на днях стартовал Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. Проходить она будет до 2 апреля на сайте Учи.ру. Организаторы, а это Банк России, автономная некоммерческая организация, национальные приоритеты, Минфин России, Минэкономразвитие и образовательная платформа Учи.ру подготовили интересные задания. Там ребятам нужно будет написать бизнес-план с помощью нейросетей, застраховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознать уловки мошенников. Участники получат сертификаты, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма. Кроме того, у нас в стране ежегодно проходит всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Это не экзамен, а по-настоящему просветительский проект. Он также имеет игровой формат. Младшие школьники решают простые задания, а старшеклассники уже разбирают сценарии инвестиций, страхования и цифровой безопасности.
5: А взрослые тоже должны учиться? Многие думают, что вот это все поздно, бесполезно.
6: Да, учиться никогда не поздно. Более того, именно взрослым особенно важно обновлять свои знания. Финансовый рынок быстро меняется, появляются новые технологии, финансовые продукты и услуги. Меняются правила, меняются условия. За всеми этими изменениями внимательно следят мошенники и используют эти новшества в своих схемах. Они постоянно придумывают новые формы обмана, по меньшей мере, чтобы сберечь свои накопления, необходимо учиться. Для взрослых у нас целый арсенал обучающих программ. Например, проект «Финансовый навигатор» – это цикл вебинаров по личному бюджету, кредитованию, инвестициям и защите прав потребителей. Для студентов «Финтрек», где мы обсуждаем финансы через призму психологии, поведенческой экономики и даже искусственного интеллекта. Видео длятся не более 25 минут. Можно делиться результатами с друзьями, участвовать в челленджах. У проекта есть и сайт в интернете, и страницы в социальных сетях. Каждый семестр выходят новые материалы по ключевым темам от личного бюджета и сбережений до инвестиций, налогов, пенсий и защиты прав потребителей. И повторюсь, все-таки учиться – это труд. Получить новые знания, гарантированные знания, необходимо потрудиться, и я очень призываю волокжан поработать и в этом направлении.
5: Алексей Владимирович, а что делать старшему поколению? Вот многие пенсионеры боятся новых технологий и не доверяют финансовым организациям.
6: Именно поэтому Банк России запустил специальный проект онлайн-занятия по финансовой грамотности для людей старшего возраста. Занятия длятся по 45 минут, проходят в прямом эфире, но также записи остаются на сайте и в социальной сети «Одноклассники». Так что к ним всегда можно вернуться и освежить эти знания.
5: Как слушателям начать повышать свою финансовую грамотность прямо сейчас?
6: Дорогие слушатели, все очень просто. Заходите на Finkult.info, это главный просветительский портал Банка России. Там вы найдете онлайн-уроки и игры для детей, вебинары и тесты для взрослых, адаптированные материалы, в том числе на жестовом языке и написанные шрифтом Брайля, а также методические материалы для учителей, они тоже там есть.
5: Алексей Владимирович, в завершении, что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие радиослушатели, уважаемые волокжане, финансовая грамотность – это свобода планировать будущее для себя, для детей, для семьи. Начните с малого, посмотрите один вебинар, пройдите один тест, обсудите с ребенком, как он тратит карманные деньги. Каждый шаг уже инвестиция в вашу финансовую устойчивость. И рискну напомнить или кому-то напомнить, кому-то сообщить, вот Альберту Эйнштейну часто приписывают фразу о сложном проценте, якобы он назвал его «восьмым чудом света». Полный вариант звучит так: сложный процент – восьмое чудо света. Тот, кто понимает его, зарабатывает его, а тот, кто не понимает, его платит. Надеюсь, наши дорогие волокжане серьезно отнесутся к своим личным финансам и уже зарабатывают сложный процент. А если еще нет, то путь открыт. Finkult.info. Напомню, что все проекты Банка России по финансовой грамотности бесплатны и доступны каждому.
5: Алексей Владимирович, спасибо вам большое.
6: Спасибо, Владимир.
5: Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодского отделения Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
4: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 14 часов.
9: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трасса Новороссия взята под контроль российской армии. Действия наших военных привели к значительному снижению эффективности атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Он также рассказал, что в Энергодаре, городе спутники Запорожской АЭС, сложилась непростая ситуация.
10: Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть, скажу не парламентским словом, кошмарит мирное население, выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью и обеспечением. Вооруженные силы принимают все меры к тому, чтобы сегодня эту задачу решить. Конечно, нет универсальных средств, к сожалению, сегодня против беспилотной авиации. Их в мире нет. Но и Росгвардия, и вооруженные силы, и администрация, весь силовой блок, все понимают задачи, которые сегодня стоят перед Энергодаром, городом-атомщиком. К сожалению, недавно погиб главный инженер Александр Александрович атомной станции, я докладывал вам. И мы сосредоточены, будем просить поддержку в этом вопросе, чтобы все-таки население в полном объеме чувствовало нашу поддержку, вашу поддержку в первую очередь, защиту, которую сегодня и так оказывают вооруженные силы Российской Федерации.
9: Вместе с тем Балецкий отметил, что мирная жизнь в регионе продолжается, и пригласил президента принять участие в 200-летии города Бердянска и рассказал о проекте остановочных комплексов в стиле этносов России, который планируется реализовать к этой праздничной дате. Минобороны России опубликовала видео ударов геранями по поездам ВСУ в Запорожской области. По сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов расчетами беспилотных и летательных аппаратов «Герань» по железнодорожным составам с грузами военного назначения. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении вражеских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отмечает Минобороны. Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области похитил со склада и распродал беспилотники. Часть вырученных средств он проиграл в азартные игры, сообщило Государственное бюро расследования Украины. Военный отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотникам. Часть техники он сдал в ломбард, а остальную продал по заниженным ценам. На полученные деньги украинец купил Lexus стоимостью 27 тысяч долларов, а еще часть проиграл. Подозреваемый отстранен от должности и находится под стражей. Стремление Берлина обладать ядерным оружием раздражает уже даже соседей Германии. Западные союзники ФРГ отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям, в которых участвуют 30 национальных университетов, сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. Как отмечается в сообщении, в СВР поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В работу включены ключевые национальные военно-промышленные концерны. По информации СВР, Брюссель указывает на существующую в Германии плотную межведомственную координацию в области отработки методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. Эксперты НАТО тем временем считают, что Берлин способен сконструировать действующее ядерное взрывное устройство в срок до 1 года. СВР подчеркивает, что это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства Мерца вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Не исключается, что в воспаленных умах чиновников ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного ядерного зонтика, говорится в сообщении службы внешней разведки России. Роскомнадзор на фоне жалоб пользователей заявляет, что не ограничивает доступ в России к App Store, магазину приложений компании Apple. Согласно данным профильных сайтов, российские пользователи сегодня сообщили о проблемах с доступом к этому магазину. Ранее Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Мошенники убедили пенсионера купить в банке золото на 30 миллионов рублей и отдать его им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. На улице Анны Михайловой задержана 21-летняя жительница Москвы, выступавшая в роли курьера. Слитки она оставила в тайнике, место которого указал куратор противоправной схемы. Отмечается, что в полицию обратился 59-летний житель столицы. По словам пенсионера, ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись работниками различных государственных структур. Они убедили мужчину в том, что для обеспечения безопасности его финансов нужно купить золотые слитки общим весом 2,5 килограмма на сумму свыше 30 миллионов. Доверившись преступникам, потерпевший передал драгоценный металл курьеру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанная курьер арестована. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
9: В Петербурге завтра будет облачно, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17 градусов. При этом северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Москве завтра также переменная облачность, местами дождь, возможно гроза, температура воздуха плюс 23-25 градусов.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий, и напрасно утверждают, что земля давно обжита.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Доброго жаркого дня, как минимум москвичам и гостям столиц. Надеюсь, в регионах тоже все у нас хорошо. Паш, приветствую.
2: Привет, привет.
1: Тебя. Привет. Поздравляю.
2: Спасибо,
1: конечно.
2: С чем неожиданно и приятно.
1: Ну, у нас сегодня много поводов.
2: Раз.
1: Во-первых, поздравляю тебя с Международным днем шахмат.
2: От всей души, спасибо.
1: Сегодня можешь едва и 4 делать смело.
2: Лошадью схожу сегодня.
1: Да, ложа.
2: Да.
1: И закусывать тортиком обязательно нужно, потому что сегодня Международный день торта.
2: Ага, шахматы, торт. И сегодня всем, кто болел за Испанию, передаем огромный привет и поздравления. Испания чемпион.
1: Ура, ура, ура.
2: Ура. А я что делал на выходных,
1: что
2: как
1: ты
2: думаешь?
1: Я понятия не имею, что ты делал.
2: Я развлекался вместе с искусственным интеллектом, спрашивал, как, почему слушают шоу «Как знать», выяснял причины.
1: Ты спрашивал наш искусственный интеллект, Алису
2: конечно,
1: спрашивал, да?
2: Конечно.
1: Гигачат спрашивал?
2: Конечно.
1: Вот,
2: конечно.
1: Молодец.
2: Ну вот, оказывается, у нас контрастное шоу, мы работаем на конфликте, у нас потрясающая драматургия. Угу. Это причины, почему слушают ваше любимое шоу «Как знать», которое снова в эфире, а также его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев. Сегодня в программе самый спортивный из всех — вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев. Самый тонкий исследователь сновидений, врач, невролог Никита Горбачев. Лучший эксперт по музам, искусствовед Анна Савченкова. Сегодня мы узнаем, как бороться с прокрастинацией в спорте, в чем плюсы и минусы дневного сна, кем были музы русских художников, а в 14.52 нас ждет новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: Так, так, я вижу в чате аналитиков.
2: Ага, слово кому?
1: Кому? Павлу. Аналитику Павлу.
2: Сегодня в «Розе ветров» у нас Петербург, но не совсем обычный. Давайте почитаем, проанализируем, если надо, покритикуем. В общем, доберемся до сути материала Ассоциации туроператоров России, который называется «Что такое проект «Говорит гид»?» Говорит и показывает гид. Говори гид, где интересные маршруты. Значит, суть проекта «Говорит гид» – это максимально простая и одновременно гениальная. Это площадка, где гиды не просто водят экскурсии, а разговаривают с людьми.
1: А обычно они что, когда водят экскурсии, они не разговаривают, что ли?
2: А тут они разговаривают не про экскурсии, а отвечают на вопрос людей. То есть это не лекция с трибуны, а живое общение.
1: То есть теряют наше время.
2: Да, формат встречи, авторские маршруты, иногда даже дискуссии. Что особенно приятно, часто вход свободный. Так что Петербург официально стал еще и бюджетно-культурной столицей. Проект курирует городское туристско-информационное бюро. И, как отмечают организаторы, он задуман как пространство для обмена опытом и развития экскурсии. Экскурсионной среды. Ну вот что говорят спикеры? Подчеркивается, что идея — дать слово самим гидам, не только слово аналитикам туризма, но и гидам, всем слово дадим. Не официальная версия истории, а личный взгляд, авторская подача. Это индивидуальность, понимаешь, важно. Угу. Ведь хороший гид — это почти стендап-комик, только вместо шуток у него факты. Ну, хотя иногда шутки тоже.
1: Да, смешные факты.
2: Не, да. Организаторы делают ставку на молодых, аттестованных экскурсоводов, которые могут экспериментировать с форматами и темами. И здесь, пожалуй, я скажу, как аналитик, это отличная идея, потому что иногда классическая экскурсия — это как школьный урок. Ты вроде пришел добровольно, но все равно хочется сбежать в киношку. А что особенно классно? Давайте посмотрим.
1: Что?
2: Ну вот, во-первых, живое общение вместо заученного текста. Авторские маршруты, а значит, можно увидеть не открыточный Петербург, ну и ощущение, что ты не турист, а участник разговора. Это как разница между аудиогидом и человеком, который вдруг говорит: а вот тут, кстати, жил один странный поэт, сейчас будет интересная история. Ну что, покритикуем немножечко эту статью?
1: Давайте, давайте.
2: Ну вот, во-первых, пишут: свободный вход, это, конечно, с одной стороны прекрасно, но мы же знаем, пока не выяснится, что мест у нас ограниченное количество, и нужно регистрироваться заранее, ну то есть классика жанра, бесплатно, но по пробуй попади.
1: Но опять же, Петербург — это не бюджетная столица, а Петербург — это красиво и богато.
2: Да.
1: Бесплатно не обязательно совершенно.
2: Да. Во-вторых, формат «Говорит гид» — это все-таки риск, потому что если гид харизматичный, вы в восторге. А если нет, как ты правильно сказал, крадете счете, наше время уже не живое общение, а живое испытание. Еще один момент. Такие проекты часто остаются немного для своих, для тех, кто уже в теме. Ну, а туристу из другого города, может быть, даже сложно случайно на это наткнуться. Так что делаем вывод. Я, как аналитик туротрасли, скажу, что проект «Говорит гид» — это очень петербургская история. Она интеллектуальная, немного камерная, с акцентом на смысл. Не на массовость, не про галочку «я был в Эрмитаже», а про «я говорил с человеком, который знает город изнутри». Вот. Но я думаю, что за такими форматами будущее, согласимся. Потому что сегодня путешественнику уже мало просто смотреть, ему важно понимать и чувствовать. Ведь путешествие — это не только про места, но и про людей, которые о них рассказывают, правильно?
3: Да.
2: Вот, так что лучший маршрут в Петербурге, скорее всего, это не на карте, а в голове хорошего гида, которого поискать надо, а поискать нам поможет...
3: Да.
2: Проект,
3: да, и обязательно, чтобы не бесплатно. Я все-таки за то, чтобы труд гидов оплачивался.
2: Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Предыстория.
1: Это новость высоких технологий. Сегодня мы даже с вами отправимся на другую планету.
2: Да, но начнем... Аналитики техноиндустрии.
1: Да, но начнем мы с гаджетов. Традиционно с необычной новинки от компании Honor. Honor открыл предзаказ на смартфон, который называют робот-фон. Я даже о нем вам уже немного рассказывал раньше. Ну и выглядит он действительно необычно. Напомню, что главная особенность устройства – это камера. Причем это не просто камера, а подвижный модуль на механической подвеске. А пока смартфон лежит в кармане или вы листаете соцсети, камеру вообще не видно. Но стоит открыть положение камеры, примерно за секунду, даже меньше, 0,8 секунды, модуль эффектно выезжает из корпуса. А зачем, спросите, такие сложности?
2: Зачем?
1: Ответим, все более, ради более качественной съемки. Камера получила механическую стабилизацию, умеет автоматически следить за человеком или другим объектом в кадре и помогает выбрать удачный ракурс с помощью искусственного интеллекта. То есть смартфон буквально сам старается удерживать вас в центре кадра во время съемки. Но этим возможности искусственного интеллекта не ограничиваются. Внутри работает фирменная модель Yo-Yo AI, которая должна изучать привычки владельца, понимать его предпочтения и даже анализировать эмоции во время общения. Звучит, конечно, футуристично, но именно в эту сторону сегодня движется рынок смартфонов. Устройства постепенно становятся уже не просто гаджетами, а персональными помощниками. Пока что робот-фон можно заказать только в Китае, ну а в продажу он поступит в августе. Теперь остается главный вопрос, станет ли такая необычная камера новым трендом или все-таки останется красивым экспериментом. Ну, немного статистики, которая наверняка заставит многих задуматься. Эксперты лаборатории Касперского выяснили, что сегодня смартфон для большинства людей превратился в настоящее цифровое хранилище всей жизни. Речь уже давно не только о фотографиях, ну, конечно, снимки, видео – это популярный, самый популярный контент, чего уж там греха таить, и хранит почти 7 из 10 пользователей. Но следом идут контакты, переписки в мессенджерах и СМС. Дальше еще интереснее. Каждый третий хранит в телефоне банковские данные, пароли от различных сервисов, историю покупок и даже сканы документов, например, паспортов, билетов или других важных файлов. Для многих смартфон уже заменил компьютер. На нем остается деловая переписка, расписание встреч, рабочие документы. Кто-то хранит медицинскую информацию, кто-то вообще историю общения с нейросетями, а некоторые даже сохраняют геолокацию своих близких. Получается, что потеря смартфона сегодня это уже не просто потеря устройства, это риск лишиться огромной части своей цифровой жизни. Ну и поэтому специалисты напоминают несколько простых правил. Самые важные документы лучше хранить не только в телефоне, но и делать резервные копии. Использовать сложные пароли, включать двухфакторную защиту, не забывать про функцию поиска устройства и обязательно блокировать экран. На все это уходит несколько минут, зато в случае неприятности можно избежать куда более серьезных проблем. Ну и напоследок обещал новости с другой планеты.
2: Так.
1: Марсоход Perseverance установил новый рекорд. Он первым среди современных марсоходов преодолел расстояние, равное классическому марафону. 42 километра, 195 метров.
2: Ничего себе.
1: Правда, в отличие от спортсменов, ему понадобилось на это не 4 часа, а 5 лет и 4 месяца. Но, согласитесь, даже для путешествий по поверхности Марса результат вполне впечатляющий. Предыдущий рекордсмен – это марсоход Opportunity. Он шел к этой отметке больше 11 лет. Так что Perseverance оказался почти вдвое быстрее. Незадолго до исторического достижения орбитальный аппарат сфотографировал марсоход с высоты. На снимке он выглядит всего лишь маленькой зеленой точкой, зато отлично виден след, который машина оставила на поверхности Красной планеты. Сейчас Perseverance продолжает работать в районе кратера Эзеру, и его главная задача остается прежней – искать следы древней жизни и собирать образцы марсианских пород. Но, возможно, именно эти камни однажды доставят на Землю, и тогда ученые смогут узнать, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Ну, а сразу после выпуска новостей мы поговорим о том, как бороться с прокрастинацией в спорте.

0: Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров СВО, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны России. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. В общей сложности в результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла за сутки порядка 1400 военных. Президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая. Глава государства подписал соответствующий указ. Право безвизового въезда граждан Китая в нашу страну продлено до 31 декабря 2027 года. Новый лидер правящей лейбористской партии Великобритании Энди Бёрнам вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила пресс-служба монарха. Теперь 56-летний Бёрнам направится в расположенную неподалеку премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера. Очередная партия спутников пополнила российскую систему интернета. На опорную космическую орбиту вывели вторую группу аппаратов, которые в комплексе с остальными обеспечат высокоскоростным интернетом страну. Об этом сообщили РИА Новости, компании-разработчики Бюро 1400

0: 40. Первую партию 16 спутников Бюро запустило в конце марта. Специалисты планируют начать тестирование на клиентах уже в этом году. А в будущем году намерен начать коммерческую эксплуатацию широкополосной спутниковой передачи данных. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение при выполнении сельхозработ на Кубани, не прошел государственную регистрацию и не имел никаких сертификатов. Собравшему его мужчине предъявлено обвинение. Об этом сообщили журналистам в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. По версии следствия, весной этого года обвиняемый самостоятельно собрал воздушное судно. По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовался для выполнения работ по удобрению сельхозполей. Действуя легкомысленно и в нарушение законодательства в области авиации, обвиняемый, ответственный за безопасность полетов, дал указание пилоту проводить авиационно-химические работы, говорится в заявлении Следственного комитета. Напомню, вечером 18 июля в небе над Калининским районом Краснодарского края рухнул вертолет Ми-2, выполнявший обработку полей. Он упал на землю в 2 километрах от станицы Калининской. Пилот воздушного судна погиб. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается облачная погода, временами дожди, днем температура плюс 15-17 градусов. При этом ожидается порывистый северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. В Москве завтра тепло, плюс 23-25, местами кратковременные дожди, возможно гроза, давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В первый же день сборная России сыграет в четвертьфинале против Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира следующего года. Сегодня в Чувашии стартуют всероссийские соревнования по легкой атлетике для ветеранов СВО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал в Чебоксарах более 130 атлетов из 27 регионов страны. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочный сбор паралимпийской сборной России. Российская волейболистка Вита Акимова перешла из миланского клуба «Вера Волей» в турецкий «Галатасарай». Ранее Акимова провела два сезона в итальянском клубе «Навара», где в первый же год стала лучшим бомбардиром команды. В «Нефтехимике» и «Борисе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин, в клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Борис» не пробился в плей-офф. Сборная Испании должна была побеждать в финале чемпионата мира по футболу в основное время, считает главный тренер испанцев Луис Дель Фуэнте. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Если бы не спасение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, мы должны были бы выигрывать в основное время. Такое мнение сразу после окончания финала чемпионата мира с Аргентиной высказал главный тренер новых старых, теперь уже двукратных чемпионов мира, испанцев Луис Дель Фуэнте. «Думаю, что исход матча должен был решиться раньше дополнительного времени», — сказал Дель Фуэнте. «Но это финал чемпионата мира, и даже если соперник играет десятером, нужно терпеть. Очень горжусь этим поколением футболистов, которые выросли вместе с этой игровой идеей, совершенствуя и подавая нам пример команды, семьи. Это игроки исключительного таланта. Для меня было честью сопровождать их на этом пути», — сказал Дель Фуэнте. Лидер аргентинцев Лионель Месси тоже считает, что в финале его сборная играла хуже Испании. «Мне грустно, но мы понимаем, что сами играли изо всех сил. Если по-честному, они были лучше, и мы принимаем это поражение. Но это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я бы хотел поблагодарить всю команду, игроков и страну», — сквозь слезы заявил Месси. Что-то подобное сказал главный тренер Аргентины Лионель Скалони, который тоже признал, что соперник был лучше. «Но я сохраню в памяти то, что сделали наши игроки. Мы великолепны, когда побеждаем, но мы должны быть достойны, когда проигрываем», — сказал Скалони, который не исключил того, что в декабре нынешнего года, когда закончится его контракт со сборной, он из нее уйдет. «Это фантастическая должность, о которой мечтает каждый аргентинец. Я горд быть тренером сборной, но после декабря будет непросто. Скорее всего, я уйду», — сказал 48-летний наставник, при котором 4 года назад Аргентина стала чемпионом мира.
1: Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. «В последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которые может это сделать», – сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, на 2 очка опередив «Краснодар», а новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.

как выжить родителям подростка? Спросите вы, и я вам отвечу. Подростковый психолог Никита Карпов дает ответы потерявшим самообладание родителям в программе «Трудности перехода». Заходите на платформу «Смотрим» в раздел «Маяка» программа «Трудности перехода» и задавайте свои самые сложные вопросы. Ну, а если вы хотите задать вопросы в прямом эфире, тоже легко. Каждую среду и четверг с 17 до 19 звоните по телефону 8 495 728 71 71.

0: Как знать?
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев в вашем любимом шоу «Как знать». И прямо сейчас самая лучшая новость на эту минуту из мира природы пришла. Ученые выяснили, что кашалоты в Средиземном море общаются с акцентом.
2: И какой же у них акцент? Грузинский?
1: Примерно такой, да, грузинский. Исследователи подслушали кашалотов у Балиарских островов и у берегов Греции и обнаружили, разные группы используют разные ритмы щелчков, так называемые коды.
2: Ну, а приплывает такой кашалот один к другому, и он говорит, а, слушай, да, ты не местный, ты не с нашего района, как бы, да?
1: Да, неправильно клювом щелкаешь. У западных кашалотов чаще встречается ритм три щелчка, пауза и еще один щелчок. А у восточных похожий, но более быстрый вариант.
2: Понятно. То есть они не понимают, что ли, друг друга, получается?
1: Да, да. Ученые говорят, это как у людей. Все друг друга понимают, но по произношению сразу ясно, откуда ты.
2: И что, чужаков не запускают в свою банду, получается?
1: Получается так. Восточные кашалоты иногда используют и старый западный вариант. Это похоже на культурную память.
2: Бабушка, которая говорит, как раньше было правильно.
1: Новые привычки появляются, но старые формы общения сохраняются.
2: Но там, получается, не просто океан, а еще традиции, понимаешь, наследие. Возможно, конечно, скоро появятся, появятся новые, вернее, классические щелчки в новой обработке.
1: Совершенно верно. При этом кашалоты – небольшая и уязвимая популяция. Изучение их диалектов помогает лучше понимать их маршруты и социальные связи.
2: И, возможно, объяснить, наконец-то, кто кому не перезвонил или не перещелкал, так сказать, в то же время.
1: Да, и это важно для их защиты, например, чтобы уменьшить риск столкновения с судами.
2: Ну, потому что если ты понимаешь язык, ты понимаешь поведение, а значит, можешь как минимум не мешать.
1: Ну, вот что самое интересное в этой истории. Давайте разбираться.
2: Ну, у кашалотов есть акценты, а у меня до сих пор нет нормальной дикции. Вернее, есть, но она нормальная, но челябинская.
1: Ну, не совсем. Даже в океане, где кажется все одинаковым, есть культура, память и различия.
2: И сегодня мы потихоньку, нас учит кашалот, главный герой этой новости. Учит нас простой вещи, быть разными, совершенно это нормально.
1: Верно. Нормально, да, при этом все равно понимать друг друга.
2: Даже если щелкаешь чуть быстрее,
1: ну,
2: своим
1: или
2: клювом,
1: с паузой.
2: Да. Да. Главное, чтобы тебя услышали.
1: Вот, и чтобы было кому слушать. Вот такая вот новость пришла к нам в эту минуту.
0: Как знать?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На заправках области увеличили лимит отпуска топлива до 40 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Данные меры направлены на стабилизацию ситуации с топливом в регионе. В Зашекснинском районе Череповца временно изменят маршруты 5 автобусов. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Как сообщили в мэрии города, с 9 часов утра и до окончания работ будет полностью перекрыт перекресток улиц Любецкой и Городецкой. В связи с этим свои маршруты скорректируют автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32. Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на ресурсах администрации и перевозчика. Памятники Иосифу Сталину и Ивану Бардину открыли в Череповце. Мероприятие приурочили ко Дню Металлурга, так как памятник посвящен истории строительства медкомбината. В 1940 году Иосиф Сталин подписал постановление о создании в Череповце завода, а академик Иван Бардин сыграл большую роль в разработке проекта. Монумент, выполненный из бронзы, установили у дома номер 8 на улице Металлургов. Водонапорная башня на улице Сергея Орлова в Вологде превратится в гостиницу. Объект построен в 1898 году. Высота башни составляет 32 метра. С ее верхних уровней открывается панорамный вид на Вологду. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, новый собственник планирует привести историческое сооружение в порядок и открыть здесь гостиницу. Инвестор планирует оборудовать 8 номеров. Открытие состоится в 2028 году. Новый арт-объект установят на улице Мира в Вологде. «Девочка в окне» появится у перекрестка с улицы Сергея Орлова. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас рабочие завершают укладку плитки на тротуарах и занимаются установкой стилизованных ограждений. На участке от Чехова до Герцена продолжается ремонт инженерных сетей. Его планируется завершить до конца июля, после чего на участок зайдут дорожники. Дополнительно на аллее высадят 80 растений, это будут клены и различные кустарники. Также на всем протяжении прогулочной зоны будет засеян новый газон.
0: Новости спорта.
2: Главная спортивная новость планеты. Накануне в Америке завершился чемпионат мира по футболу. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Испания стала двукратным победителем турнира. Следующий чемпионат мира состоится через 4 года. Его примут Испания, Марокко и Португалия. Но три первых матча пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
0: Года на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом закрепил особый статус и общественную значимость профессии учителя. В документе гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы, а также непрерывное методическое сопровождение. Еще один указ подписан президентом. Право безвизового въезда граждан Китая в Россию продлено до 31 декабря 2027 года. В мае Китай принял решение о продлении безвизового режима с Россией, также до конца будущего года. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и более 900 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. В общей сложности в результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла чуть более 1400 военных за сутки. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на полях мероприятия по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подробностей пока нет. Новый лидер лейбористской партии Энди Бёрнам вступил в должность премьер-министра Великобритании, сообщает Букингемский дворец. Его Величество король Карл III принял его у себя и попросил сформировать новое правительство, цитирует телеканал Sky News сообщение резиденции британского монарха. На этом посту 56-летний Бёрнам сменил Кира Стармера, который сегодня ушел в отставку. Позднее Бёрнам, возможно, выступит с речью. Ранее в своих выступлениях Бёрнам предупредил, что при нем позиция Лондона по Украине не изменится, и он продолжит поддерживать Киев. При этом он попросил прощения за позицию своей партии по конфликту в секторе Газа, заявив, что необходимо оказать больше давления на израильские власти. По его словам, существуют доказательства того, цитирую, что в Газе, видимо, были совершены военные преступления. К этой минуте вступивший в должность премьер Великобритании Энди Бёрнам прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 10. Его приветствовала возгласами собравшаяся у здания толпа. Полиция задержала группу телефонных мошенников, подозреваемых в хищении оборудования у компании на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлены 9 подозреваемых, которые совершили 38 преступлений в 10 российских регионах. Задержания прошли в Московской, Новосибирской, Вологодской, Саратовской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Мошенники заключали договоры купли-продажи от имени фирм, используя поддельные документы, и хранили похищенные на арендованных складах. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Строительство путепровода между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева завершится в конце этого года, рассказал мэр Сергей Собянин. А также он ознакомился с развитием самого большого транспортно-пересадочного узла в районе Петровско-Разумовской.
3: Транспортно-пересадочный узел Петрово-Разумовской один из самых крупных в городе. Здесь реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети которых уже реализовано. Один из таких проектов, который заканчивается строительством, это путепровод, соединяющий скоростной диаметр и улицу Академика Королева, который улучшит транспортную доступность 4 московских районов и обеспечит строительство линии ВСМ.
1: Крупный пожар в жилом комплексе в центре Москвы. Площадь возгорания выросла к этой минуте до 400 квадратных метров. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пожар произошел на крыше и на мансардном этаже ЖК «Дом» на Страстном бульваре в центре столицы. В пресс-службе МЧС ТАСС подтвердили факт увеличения площади возгорания. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в столичный регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее о погоде на завтра рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно, с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха ближайшей ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
1: Цветение главного природного символа Астраханской области – лотоса началось в регионе, рассказал губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, вскоре вся дельта Волги покроется бескрайними розовыми полями. Ежегодно тысячи туристов со всей страны стремятся увидеть это цветение. Лотос занесен в Красную книгу России и в Астраханской области и находится под особой охраной государства. Новости доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди. Ночью 10-12, днем 15-17 градусов. Похолодает в северной столице. В Москве завтра днем кратковременный дождь, гроза. Ночью в столице плюс 18-20 градусов, а днем 23-25. В эти минуты в городе плюс 28 градусов, без осадков, солнечно, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк». Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. АНО «Культурный центр», федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Про сон хотим сегодня поговорить и про дневной сон. Сейчас самое время, 15 часов, почти 11 минут. Да, и вот те, кто пообедали, они сейчас хотят прилечь наверняка. Хочется поговорить... Да, ну ладно, все, спокойной ночи. Хочется поговорить о дневном сне. Правда ли, что дневной сон полезен абсолютно всем людям? Или все-таки нет?
2: Ну, начнем с того, что дневной сон – это такая особенность человека. Особенно после обеда, после приема пищи, очень многим людям хочется действительно прилечь. И здесь действительно есть определенный такой физиологический ответ, если можно так назвать. Потому что, когда человек начинает есть, у него начинает активно работать так называемый блуждающий нерв. И он начинает стимулировать нашу нервную систему. И мы как бы ощущаем вот это расслабление. Он как раз вот за это состояние отвечает.
1: А я всегда думал, что просто на самом деле все силы организма, вся кровушка наша приливает к желудку, и работа начинается там. Поэтому...
2: От мозга.
1: Да-да, от мозга. Поэтому мозг расслабляется и хочет отвалиться, нет?
2: С другой стороны, это такая культуральная особенность, то есть, опять же, для многих национальностей, для многих народов, в принципе, вот так называемая сиеста, она достаточно характерна.
3: Для русского народа тоже.
1: О чемпионах, значит, говорим, да, сейчас?
3: Ведь в литературе, в русской, нередко нам рассказывали о том, как барин после обеда, приняв на грудь, еще кто осуждаем, ложился в опочивальне на часок-другой. Это же тоже и для нас характерно, ведь, да?
2: Да, в том числе для нас это тоже характерно. И в целом здесь, опять же, как мы уже отметили, да, есть физиологический ответ. С другой стороны, опять же, это может быть ответом на то, что человек может пораньше встать. Да? То есть, как известно, кто рано встает, тому Бог подает. А с другой стороны, после сытного обеда, по законам Архимеда, полагается поспать. И как бы вот эти два... момента, когда человек рано встает и, соответственно, когда он поел достаточно, в том числе достаточно плотно, у него возникает потребность днем поспать. Но, опять же, не всякий дневной сон может быть действительно полезен. А считается, что вот таким полезным дневным сном считается короткий сон. Короткий – это 20-30 минут. То есть считается, что за это время человек успевает восстановить свой когнитивный резерв, если мы об этом говорим, про тех людей, которые, опять же, работают на такой работают интеллектом, то им это необходимо. Вот. А что касается такого длительного сна, когда человек спит больше часа, например, да, больше двух часов, то этот сон уже не совсем полезен в каком плане? Потому что вот именно в эту при такой длительности человек может уйти в глубокую фазу сна. И, с одной стороны, когда человек просыпается после такого сна, он испытывает такую инерцию, то есть как бы такое сонное опьянение, ему труднее из такого состояния выйти. А с другой стороны, это может повлиять на его ночной сон. То есть, как бы, готовясь к ночному сну, он может испытывать проблемы с засыпанием.
1: Я вот хотел бы немножко назад откатиться, когда заговорили про сиесту. Ну, сиеста у южных народов – это все-таки традиция не из-за того, что поели и хочется поспать, а потому что у них жарко в это время, да, и это просто климат диктует, что в это время работать, ну, просто тупо тяжело. Соответственно, если там на улице плюс 40 градусов, то они как бы отдыхают. Ну, то есть, на самом деле, в сиесту они, как правило, не спят, они просто там общаются со своими домашними, что-то там обсуждают, может быть, и так далее. То есть, это... Принято считать, что сон, но на самом деле сиест все-таки это не совсем про сон.
2: Тихий час.
1: Да, это скорее тихий час.
3: А у нас час тишины с часу до трех. То есть, на самом деле, два часа тишины, да, вот когда нельзя сверлить, там что-нибудь стучать. Это как-то вот как раз показывает, что такое дневной сон, да? То есть мы дневной сон считаем с часу до трех, или все-таки можно и в 11 считать, что это дневной сон?
2: В целом это, на самом деле, так индивидуально. Просто считается, что после 3-4 часов вот этот сон, он уже может негативно сказаться. сказаться на вечернем засыпании. Угу. Поэтому вот эта такая усредненная, скажем так, норма для дневного сна, она как бы выбрана с часу до трех. Но, опять же, есть варианты, когда человек может лечь там и после 11 часов, то есть достаточно рано, и даже где-то в промежутке с 3 до 5 часов. Но как бы считается, чтобы вот продолжительность была там не больше 20 минут и, соответственно, не позже 4-5 часов.
1: Вот у меня вопрос. Я еду после работы в метрополитене. И как раз у меня есть полчасика, я так глазки прикрыл и подремал. Естественно, заснуть я не заснул, потому что мне надо слушать к станции, когда объявляют, чтобы мне свою не проспать. Но, тем не менее, я в такой полудреме нахожусь. То есть я не погружаюсь в стадию глубокого сна. Это вообще полезно мне для организма или лучше, так сказать, потерпеть?
2: Ну, считается, что лучше все-таки потерпеть, потому что оптимальный сон и, скажем, такая привычка сна, она формируется в тех условиях, где человек как бы привык отдыхать. То есть все-таки в условиях спальни. Ну, опять же, чем чревато тем, что...
1: Ну, в метро мы тоже привыкли, мы каждый день там ездим.
2: Ну, с другой стороны, в метро это проще всего сделать, потому что не всегда удается, опять же, в обычных домашних условиях это сделать. Но, опять же, здесь важно не проспать станцию.
3: Главное, кольцевой станции, это линии. А вот бабушка запрещала спать на закате. Почему бабушка, интересно, нам запрещала спать на закате? Она говорила, что это после этого ты будешь колесом ходить ночью. То есть мы высыпаемся на закате так, что у нас дневной сон, ночной сон нарушается?
2: Да, действительно, вот такой уже поздний вечерний сон. Некоторые люди предпочитают вот вечером поспать после работы, потому что во время работы нет времени днем спать. А к вечеру уже сонливость настолько интенсивная, что необходимо все-таки как-то, чтобы прийти в себя, нужно вот это поспать вечером. И, соответственно, когда человек ложится вечером спать, то, опять же, давление сна, вот есть такой параметр, или просто сонливость, они максимально как раз именно в это время. Человек может проспать уже там не полчаса, не час, а может несколько часов подряд поспать, и уже, соответственно, при обычной продолжительности сна человека, это где-то 7-8 часов, он может проспать до ранних ночных часов. То есть он может проснуться в час, в два, и уже, соответственно, больше не заснуть, потому что он уже, по сути, свою норму выполнил за этот день.
1: А вообще, какое время, ну, наиболее оптимальное для дневного сна? Или тут, как говорят, с едой? Неважно, какое время, главное, чтобы, ну, например, там, не есть за 4 часа до сна, нам говорят, да, чтобы хорошо спать, чтобы желудок не был переполнен. А в какое время оптимально тогда спать днем получается? За какое-то количество часов до сна или, может быть, я не знаю, может быть, в 2 часа дня после обеда, как раз по законам Архимеда, как нам говорят, может быть, и это оптимальное время.
2: Ну, считается, что таким оптимальным временем действительно считается с 13 до 15 часов. И, опять же, это очень такой короткий сон, всего лишь 20-30 минут. То есть за это время человек не успевает уйти вот в эту глубокую стадию сна, с одной стороны, а с другой стороны, вот этот короткий сон очень хорошо как бы взбадривает. То есть человек вот чувствует вот этот освежающий эффект и в целом может еще где-то от часа до 3 часов поработать своими мозгами.
3: А для какого возраста дневной сон наиболее полезен? Это все-таки малыши, да, у которых и в садике даже режим так устроен, что они спят там после обеда. Или младшим школьникам тоже хорошо бы прийти из школы там часа в два и после обеда прилечь?
1: Хочу я посмотреть, как ты заставишь школьника прилечь после обеда.
3: Никак. Ну, заставить никак, но можно им объяснить, наверное, да, что это полезно.
2: Ну, опять же, это связано с суточной потребностью сна. То есть совсем маленьким деткам, да, то есть там младенцам, годовалым деткам, им как бы необходима большая продолжительность сна, то есть это больше 12 часов в сутки. Поэтому, в принципе, для них, вот, скажем, такой добор времени в дневное время, он, в принципе, для них физиологически необходим. С возрастом, конечно, к тому же ближе к детскому саду, к школе, эта потребность, она все меньше и меньше. И обычно, когда вот в детском садике организуют вот так называемый тихий час, очень часто мы сталкиваемся с тем, что не все всем деткам хочется в это время спать. И считается, что не нужно ребенка заставлять, если он бодр и активен.
1: А вот насколько все-таки полезен этот дневной сон, если, предположим, он те же 20-30 минут, он как-то, не знаю, эмоционально вас восстанавливает, память как-то на концентрацию, может быть, на нашу он влияет. Что хорошего в дневном сне?
2: Ну, как раз вот все, что вы перечислили, вот именно это и его положительные качества, вот этого короткого дневного сна, он действительно увеличивает концентрацию внимания, усиливает память, и в целом, когда человек получает вот эту свою небольшую продолжительность сна днем, этого ему хватает, чтобы вот доработать до конца рабочего дня.
3: А может быть, выпить кофейку перед тем, как заснуть, чтобы кофеек как раз через 20-30 минут пришел и нас разбудил изнутри?
2: Ну, считается, что как бы это уже такой внешний фактор, да, то есть, который может действительно человека взбодрить. А дневной сон, чем он хорош? Тем, что мы как бы своими ресурсами, да, своими, по сути, внутренними факторами, да, вот, по сути, себя бодрим тем самым.
1: А вот у меня вопрос. Мы все говорим, что по закону Архимеда после сытного обеда. А я слышал другую мысль о том, что после сытного обеда погулять нужно хотя бы 15-20 минут, чтобы хорошо работал наш организм, а потом, может быть, засыпать. Вообще, хорошо ли засыпать днем после того же самого обеда, когда у нас организм занимается тем, что он начинает пищу переваривать?
2: Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что не всем нужен этот дневной сон. То есть, в целом, это такая наша особенность, что есть люди, которые вообще за всю свою жизнь никогда не спят днем. То есть, они просто не хотят, у них нет такой потребности.
1: Или хотят, но борются с собой.
2: Да. И, соответственно, здесь как бы им просто, чтобы как бы, ну, заместить какую-то свою активность, да, они просто вот как бы посвящают себя более каким-то активным вещам. Но, опять же, не забываем про то, что все-таки нормальной продолжительностью сна является 20-30 минут. И в целом после такой небольшой продолжительности человек может сходить там и погулять, и что-то для себя сделать, и там доделать свои дела по работе.
3: Ну, сразу после обеда, наверное, неудобно ложиться спать, потому что живот, да, тяжелый. И...
2: Ну, смотря сколько съесть.
3: Если ложиться, то только на левый бочок, чтобы не было забросов, да, иначе будет изжога на правом боку.
1: Как раз после еды, как мне кажется, что этот глазки-то желудок тянет, и глазки закрываются. И сразу хочется прилечь. И вот у меня вопрос, все-таки после обеда стоит прилечь или стоит все-таки подождать? Вообще сразу же после еды, насколько, в принципе, полезен сон? Нам же говорят, что вот ночной сон, не ешьте как минимум за 4 часа до сна, да, и там ужин у вас должен быть легкий, потому что как бы вам будет тяжело, и сон будет тревожный.
2: Но, опять же, ночной сон-то у нас достаточно длительный, вот, а для дневного сна, опять же, если он достаточно коротенький, это, в принципе, не является каким-то таким обязательным критерием, чтобы там через какое-то время после приема пищи человек ложился спать.
3: Обязательно нам ложиться в кроватку спать, или можно где-нибудь там полусидя, полулежа, в каком-нибудь креслице, откинуть в автомобиле, так, может быть, сиденье свое водительское?
2: Главное, чтобы удобно было. То есть это не является каким-то таким обязательным условием.
1: Но обязательно пледиком накройте, чтобы...
3: Ножки подоткнуть,
1: да, и конвертиком.
3: И камин, чтобы...
1: И лабрадор погладить.
3: И каркаде налить.
1: Каркаде взбодрит, наверное, ты тогда не заснешь. А мы продолжим наше общение после выпуска новостей. Сегодня мы говорим про дневной сон, про преимущества и недостатки для здоровья. Ну, какие-то преимущества мы уже выяснили, а про недостатки для здоровья хочется тоже поговорить, поскольку я, ну, практически убежден, что, наверное, не всем все-таки полезен дневной сон. Может быть, кому-то он и не нужен. С нами сегодня в студии Маяка врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Вернемся и продолжим.

something, man.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области, указали в Минобороны. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс», а также более 900 БПЛА. Германия пока не предпринимала шагов для налаживания связей с Москвой, но Россия остается открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видит ли в Кремле какие-либо сигналы, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу.
1: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
0: Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер. Вступивший в должность премьер Великобритании Энди Бёрн сегодня днем прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 10. Его приветствовала возгласами собравшаяся у здания толпа. Затем он выступил с речью. В частности, Бёрн сообщил, что поддержка Киева при нем не изменится. В качестве первых звонков лидерам он позвонит Трампу и Зеленскому. Новый лидер лейбористской партии Энди Бёрн вступил сегодня в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил Букингемский дворец. Король Карл III принял его у себя и попросил сформировать новое правительство, сообщили в резиденции британского монарха. На этом посту 56-летний Бёрн сменил Кира Стармера, который сегодня ушел в отставку.

в своих выступлениях Бёрнам предупреждал, что при нем позиция Лондона по Украине не изменится, и он продолжит поддерживать Киев. При этом он попросил прощения за позицию своей партии по конфликту в секторе Газа, заявив, что необходимо оказать больше давления на израильские власти. Полиция задержала группу телефонных мошенников, подозреваемых в хищении оборудования у компании на сумму более 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено 9 подозреваемых, которые совершили 38 преступлений в 10 российских регионах. Задержания прошли в Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Мошенники заключали договоры купли-продажи от имени фирм, используя поддельные документы, и хранили похищенное на арендованных складах. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Новости доступны на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В первый же день сборная России сыграет в четвертьфинале против Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. Сегодня в Чувашии стартуют всероссийские соревнования по легкой атлетике для ветеранов СВО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал в Чебоксарах более 130 атлетов из 27 регионов страны. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочный сбор Паралимпийской сборной России. Российская волейболистка Вита Акимова перешла из миланского клуба «Вера Волей» в турецкий «Галатасарай». Ранее Акимова провела два сезона в итальянском клубе «Навара», где в первый же год стала лучшим бомбардиром команды. Нефтехимики и Бориси утвердили тренерский штаб команды на новый сезон. В континентальной хоккейной лиге главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин, а в клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне нефтехимик добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а Борис не пробился в плей-офф. Баскетбольную «Самару» в единой лиге возглавил сербский тренер Милош Павичевич. Он уже работал в «Самаре» помощником главного тренера более 10 лет назад. Павичевич дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак Приморье» и «Уралмаш». Вратарь Краснодара Станислав Акацев будет капитаном команды в начале нового сезона. Постоянный капитан будет назначен, когда клуб закончит комплектацию состава, заявил главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. В прошлом сезоне капитаном «Быков» был Эдуард Спирцян, который 7 июля перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. В последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которая может это сделать, сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив «Краснодар», а новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк.
2: Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе и врач-невролог отделения медицины СНА Сеченского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Вот эта прекрасная музыка у нас играет, потому что мы говорим про дневной сон, про его преимущества и недостатки для здоровья. Прежде чем мы перейдем к недостаткам, такой вопрос. А может ли дневной сон восполнить, например, хронический недосып? Ну, предположим, человеку нужно спать 7-8 часов, он спит 5-6 часов в день, и, конечно же, он не высыпается, и, конечно же, он быстрее утомляется. Но если он будет спать, например, еще 20 минут днем, ну, как бы восполнит ли это недостаток нормального ночного сна?
3: Вообще, это самая частая причина, почему хочется спать днем, потому что мы ограничим свой ночной сон, к счастью. То есть это в целом можно откорректировать. Говоря про вот эту компенсацию, конечно, вот этот 20-минутный сон, он, ну, скажем так, не всем может подойти. Потому что если человек физиологически себя лучше чувствует, если спит там 7-8 часов, но в эту ночь он поспал, допустим, 5 часов, то этих 20 минут ему может быть недостаточно. Есть риск, что он может уйти на большую продолжительность сна. В этой связи почему важно будильник заводить днем, чтобы, соответственно, этого не случилось. Поэтому в этой связи особой разницы не будет, если человек поспит днем 20 минут, либо все-таки воздержится, вот соберет, так сказать, все свои ресурсы для того, чтобы все-таки отоспаться ночью. Для него это на самом деле будет более полезно, чем вот искушать себя в том, чтобы поспать в дневное время, да.
4: А если папа испанец приехал в Россию, женился на маме русской, и у них появился ребенок, этот ребенок тоже будет генетически, да, предрасположен к дневному сну, и он будет спать как папа в сиесту?
3: Ну, опять же, это будет диктоваться уже культурально. Если как бы в семье уже будет так заведено, что вот днем мы отдыхаем, то, соответственно, как бы у него это может войти в привычку.
4: Но папу испанца будет рубить даже в Костроме, да, во время сиесты.
0: А все-таки интересно, почему, если человек не выспался ночью, почему ему вот эти жалкие 20-30 минут? Пару часов поспал, нормально. Потом мы же с утра, когда просыпаемся, мы же тоже не сразу себя приходим. Тоже мы, даже если поспали, тебе нужно количество 7-8 часов, мы поспали, мы тоже не всегда же супер бодрые. Нам нужно душ принять, чашечку кофе выпить, там что-то в соцсетях позволяют. То есть это проходит какое-то время, прежде чем мы начинаем все равно нормально функционировать. Поспал днем 2 часа, тоже полчаса потратил на приход в себя, зато выспался, например. А почему все-таки не рекомендуется спать больше 30 минут?
3: Считается, что если человек поспит больше этого времени, то он рискует уйти в так называемый глубокий дельта-сон. То есть это тот сон, который характерен для ночного нашего длительного сна. То есть тот, который длится несколько часов. И в целом, в среднем посчитано, что именно через 30-40 минут наступает вот эта стадия сна. И почему не рекомендуется спать больше 1-2 часов. Точнее 30 минут, а некоторые люди позволяют себе поспать подольше. Потому что, когда он просыпается из этого глубокого сна, он испытывает вот это сонное опьянение. То есть он долго приходит в себя, ему достаточно сложно в себя прийти. То есть это в целом сказывается на его самочувствии. С одной стороны, а с другой стороны, когда человек ложится вечером, то ему сложно, опять же, погрузиться в этот сон, потому что он уже, вот эту, грубо говоря, часть ночного сна он уже, условно говоря, выспал, и ему сложно будет погрузиться в свой вот этот полноценный ночной сон.
4: А что за сновидение характерное для дневного сна? Ведь обычно снится какая-то чушь, и ты не понимаешь, это сон или не сон.
3: Сон при температуре 36,9.
4: Вот, примерно, да. А что, почему так мозг у нас какие-то вот слайды такие показывает?
3: Считается, что вообще сновидения, они отражают всю ту информацию, которую человек накапливает в течение дня в виде каких-то таких отдельных образов. С физиологической точки зрения это такой шум, который наш мозг проецирует во время сна, во время того, когда он обрабатывает эту информацию. И что ему в голову, мозгу взбредет, то, как говорится, он и покажет. Может показать совершенно какую-то несуществующую нелепую вещь, которую человек, в принципе, мог и никогда не видеть.
0: А вот интересно, если человек, предположим, хорошо спит ночью, высыпает свои условные 7-8, даже 9, может быть, часов, но днем все равно ему периодически хочется спать. Может ли это говорить о каких-то проблемах со здоровьем? И стоит ли ему, может, обратиться к специалисту после этого? Какая-то слабость, наверное, у человека появляется. Какие-то могут быть симптомы, чего-то это.
3: Да, действительно, дневной сон не всегда значит, что просто нужно компенсировать недостаток ночного сна. Иногда человек действительно спит эту физиологическую норму 7-8, а иногда даже 9 часов. И в этой связи возникает вопрос, а не служит ли это признаком какого-то заболевания в том числе. И действительно, с этой проблемой к нам довольно часто приходят, жалуются на то, что доктор, сплю 9 часов, а все равно не высыпаюсь. Это не говорит о том, что я только утром какой-то разбитый, а потом прихожу в себя, я весь день плохо себя чувствую, я все время сонлив, и мне хочется поспать. И более того, даже если человек поспит днем, у него сон все равно не освежающий. Таким самым частым признаком, самой частой причиной этого такой гиперсомния, так называемой, то есть потребности избыточной дневной сонливости, может служить храп и остановки дыхания во сне.
0: То есть
3: апноэ. А почему это происходит? Потому что на фоне этих остановок дыхания наша центральная нервная система не погружается в этот желанный глубокий сон. Потому что на фоне расслабления мышц у нас сужается просвет дыхательных путей и возникают эти остановки дыхания. И чтобы, соответственно, не задохнуться, условно говоря, мозг нас будет, чтобы, соответственно, этого не случилось. Поэтому, когда этот глубокий сон отсутствует, мы просыпаемся разбитыми. И даже когда человек вроде бы компенсирует это каким-то дневным сном, в том числе коротким, а иногда даже длинным, это не приводит к ощутимому результату, потому что все равно мы обратно возвращаемся к этим остановкам дыхания.
4: терпеть полезно для здоровья или вредно? Вот когда рубят, ну, не знаю, надо машину вести, надо доделать дела, надо ребенка, там, я не знаю, из школы встретить, пообедать, там приготовить что-то такое. Перетерпел, и сон уже исчез. И как-то вот как, что происходит с нашей нервной системой? Это стресс для нерв, для наших нервов, или ничего страшного?
5: Ну, на самом деле здесь нет такого чего-то критичного, потому что вот это, если мы говорим про нормальное состояние, да, нормальную потребность в сне и бодрствовании, это такое состояние циклическое. То есть у нас в течение дня может действительно возникать потребность в сне, да, вот это тот же самый дневной сон, ночной сон, то есть время от времени у нас это состояние то усиливается, то уменьшается. И, соответственно, когда мы ощущаем, что мы там перетерпели какой-то период сна, да, у нас возникает вот это ощущение бодрости, да, то есть мы уже все, мы уже не засыпаем. Опять же, это говорит о том, что как бы человек просто, ну, условно говоря, перетерпел вот эту потребность дневного сна, и у него уже как бы эта потребность исчезла. Но это не значит, что она совсем исчезла, просто она через какое-то время вернется.
0: Но так бывает, к сожалению, и с вечерним сном. Вроде бы вот время 10-11 вечера, и глазки уже вроде начинают закрываться, а ты такой: нет, я хочу еще посмотреть сериальчик, я хочу что-то там доделать, там тот же обед на завтра приготовить, все. И проходит еще там полчаса, час, и ты такой: а спать-то не хочется.
3: И еще несколько серий.
0: И еще несколько серий, да, и потом как раз недосып и так далее. Вот важно ли ловить, ну, как бы прислушиваться к себе, ловить те моменты, когда тебе действительно хочется спать, и вот в этот момент, может быть, фиксироваться, как ты действительно лечь там на боковую на какое-то время, или тоже ничего страшного там нет?
5: Ну, опять же, если это в ночное время происходит, uh-huh. да, то есть здесь, конечно, нужно прислушиваться действительно к своему организму. Почему? Потому что у каждого человека сугубо своя индивидуальная норма сна и, соответственно, режим сна, когда ему наиболее комфортно ложиться и вставать. Поэтому в этой связи как бы важно человеку это соблюдать. И та норма сна, которая может быть характерна для него, она не характерна для другого человека. Поэтому, да, действительно, здесь важно прислушиваться к своим вот этим биологическим часам.
4: А мы как-то помещение готовим для дневного сна? Зашториваем окна, одеялко вот это теплое, любимое, стеганое на себя надеваем? Или просто вот открытые окна, можно даже ветерок пустить какой-то, да, такой вот в квартиру, сквознячок, чтобы...
0: Чтоб солнышко в глаз светило.
4: Через 15 минут ты точно проснулся, да, и не укрываться, например, и там ноги в холоде подержать.
5: Здесь мы...
4: В холодильник сунуть.
5: Здесь мы говорим про гигиену сна уже, действительно. То есть вот это золотое правило, это режим сна, а другие правила, это, соответственно, условия для сна. Опять же, они сугубо индивидуальны. То есть какому-то человеку вот нужно, чтобы настежь было открыто окно и чтобы дул морозный воздух. Кому-то нужно, чтобы наоборот было достаточно жарко в комнате. Но опять же, оптимально, да, вот в среднем считается, что такая оптимальная температура — это где-то 18-20 градусов. То есть так чуть-чуть прохладно, но не прям чтобы сильно холодно. Вот, поэтому здесь, опять же, как человек привык, да, условия там кровати его, да, жесткость матраса, тяжесть одеяла, да, там, соответственно, ортопедическая, неортопедическая подушка и другие условия, они, опять же, должны исходить из ощущений человека. То есть, если ему удобно, все, значит, это вот его конкретные условия.
0: Все-таки хочется поговорить о, может быть, недостатках для здоровья. Дневной сон несет какие-то, может принести какие-то проблемы со здоровьем в дальнейшем. Опять же, в том случае, когда человек, может быть, не досыпает ночью, пытается добрать немножко днем, там не добирает. Всем ли вообще полезен дневной сон, скажем так?
5: Ну, я бы сказал, что не для всех он характерен, этот дневной сон. То есть не у всех есть эта потребность. Но, опять же, если это короткий, да, как мы уже подчеркнули, сон 20-30 минут, то это, в принципе, на здоровье сильно не сказывается. Но вот если говорить про пожилых, среди пожилых достаточно распространено это явление, да, поспать после обеда во второй половине дня. Почему? Потому что продолжительность ночного сна небольшая, да, то есть там в 5 утра уже человек встает, и все, как бы ему уже спать не хочется. И он как бы добирает это, соответственно, в течение дня. Но иногда бывает так, что это очень большая продолжительность сна, и здесь как бы
3: есть вот обратная сторона вот этих наших культуральных особенностей. Нам хочется, да, то есть вот у некоторых семей, да, принято спать днем, да, то есть, ну, и как бы такая вот есть привычка у них. И вот было недавно проведено исследование, в котором показали, что те пожилые люди, ну, это от 59 до 82 лет, посмотрели и выяснилось, что все-таки дневной сон для них, для вот этой категории пациентов, он скорее вреден, чем полезен. Потому что считается, что у них производительность тех когнитивных способностей немножечко хуже. То есть в целом, как бы с возрастом, да, наши когнитивные способности, к сожалению, уменьшаются, но в условиях еще дневного сна, когда есть дневной сон, это как бы еще больше может нарастать. Поэтому с точки зрения такого модифицирующего фактора, да, ограничения дневного сна, это вот может быть среди вот этой когорты людей.
0: То есть дневной сон, а потом здравствуй, Альцгеймер, получается, да?
4: Через 20 минут просыпаешься по будильнику, и хочется еще 10 минут поспать, и еще потом 10 минут. Мы переставляем будильник?
3: Еще, ну, еще, опять, еще. Если вот прям вот хочется, значит, мы, скорее всего, вот не выполнили вот нашу вот эту биологическую потребность в сне.
0: Или, может быть, как раз уже успели побыстренько в глубокую фазу войти. Ну, скорее всего, да. И тогда из нее уже сложно выходить. То есть, получается, в зависимости от возраста у нас по-разному организм реагирует, да, на дневной сон. Если ты молодой, совсем ты как котик спишь по 12 часов, когда юный, а когда пожилой, уже, наверное... А что делать? Ограничивать себя, терпеть, получается?
3: Да, то есть с точки зрения именно когнитивных способностей лучше ограничивать, но как бы человек, он сознательно этого не делает. То есть в целом как бы с возрастом у нас в принципе потребность во сне уменьшается. Uh-huh. И поэтому, когда пожилой человек говорит, что вот я раньше спал там 8 часов в молодом возрасте, сейчас я едва ли там сплю 6, как-то... Но, опять же, он говорит, что ему этого как бы достаточно.
0: Сделаем небольшую паузу, продолжим после рекламы. С нами врач-невролог отделения медицины сна Никита Горбачев. Говорим о дневном сне. Вернемся.
6: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается на этой неделе. По прогнозам синоптиков, причиной станет обширный циклон, смещающийся с запада. Максимальная температура воздуха составит от плюс 18 градусов на северо-западе до плюс 29 на востоке области. Дожди будут идти на протяжении всей недели. К пятнице циклон начнет слабеть, но погода останется неустойчивой. Мужчина утонул в реке Вологде. Трагедия произошла накануне. Тело обнаружено у садоводческого товарищества «Лесозаготовитель». Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. По данным МЧС, с начала лета в водоемах области утонули 14 человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах и не использовать для плавания самодельные средства. В случае происшествия звонить по номеру 112. Приемная кампания вуза завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля. А основной этап зачисления пройдет до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа. Вологжане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт будет работать на бульваре Пирогова 21 июля. Анализы сдаются анонимно и бесплатно. Процедура занимает несколько минут. Медицинский сотрудник делает забор крови из пальца, а результат известен уже через 15 минут. Также пройти проверку можно в Центре по профилактике инфекционных заболеваний и в поликлиниках по месту жительства.
6: Новости спорта.
7: «Динамо» уступило московскому ЦСКА в юбилейном гала-матче. В товарищеской встрече приняли участие ветераны и звезды клубов. Счет в игре открыли москвичи, а после отправили в ворота динамовцев второй мяч. Вскоре волокжане сократили отставание. Гол забил Максим Мишалкин. После перерыва игроки ЦСКА усилили преимущество. Евгений Помазан и Дмитрий Ефремов оформили по дублю, а Алан Дзагоев реализовал пенальти. Белоголубые смогли ответить еще одним мячом. Итоговый счет 5-2 в пользу московского клуба. Вологодская спортсменка завоевала новую медаль первенства России по плаванию. Варвара Привалова стала второй на дистанции 100 метров брасом. Она уступила лидеру 6 сотых секунды. Это уже вторая медаль девушки на соревнованиях. Ранее она взяла бронзу на дистанции 200 метров брасом.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По его данным, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые, как указали в ведомстве, использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и более 900 БПЛА. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников. Правительству поручено в течение 6 месяцев пересмотреть нормы учебной нагрузки. Документ повышает престиж профессии, включает в том числе наставничество для учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, присвоение звания ветеран труда при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Помимо этого, учителям дается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц, право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с такой деятельностью. Кроме того, президент поручил правительству в течение полугода обеспечить установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, а также усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему изучения нагрузки. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технически осуществляются, но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать.
1: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с Сергеем Лавровым, а также министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита АСЕАН. Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается. 157-й по счету гуманитарный конвой сегодня отправил в зону спецоперации КПРФ в машинах продукты, лекарства, медикаменты, обмундирование и разный инвентарь. Доставит на фронт и очередную партию кроссовых мотоциклов, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
3: На поле боя, на фронте требует всегда реальной помощи, поддержки каждый день. Вот мы уже отправили более 1000 мотоциклов, десятки машин. Все, что связано с обслуживанием человека, который находится в чрезвычайных условиях. Будь то продовольствие, медикаменты. Все, что требуется бойцу и командиру.
1: Новый британский премьер Эндрю Бёрнам заявил, что прежде всего пообщается с президентами Украины Зеленским и США Трампом. Слова Бёрнама приводит телеканал Sky News. По его словам, никакого изменения политики Великобритании в отношении Украины не будет. Я использую весь мой опыт в новой роли. И у Зеленского не должно быть сомнений, что поддержка Лондона продолжится, сказал Бёрнам. Ранее в понедельник новый лидер лейбористской партии стал премьер-министром Великобритании. Крупное возгорание в центре Москвы. Двухэтажное здание старой постройки загорелось на площади 250 квадратных метров в Малом Казенном переулке. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что движение в Малом Казенном переулке перекрыто на время работы экстренных служб. Уточняется, что на территории усадьбы Нарвишкиных горит здание. Пожарные также проверяют, нет ли в здании людей. Усадьба Нарвишкиных построена в 18 веке и Сейчас, как отмечают информагентства, там располагается НИИ Минздрава. Ранее также сообщалось, что крупный пожар возник в здании на Страстном бульваре, также в центре Москвы. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
1: Новости доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра существенно похолодает. Временами обещают дожди. Ночью 10-12 градусов, днем плюс 15-17. В Москве днем кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 23-25. Сейчас в российской столице плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами искусствовед Музея собрания Анна Савченкова. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: «Музы русских художников» называется тема нашей беседы. Ну, давайте разбираться. А вообще в искусствоведении есть такой термин «муза художника»? Или это все-таки такое бытовое определение?
3: Безусловно, есть как термин, и он, наверное, шире, чем мы обычно себе представляем музу, потому что муза в искусствоведении — это не только любовь всей жизни художника, но это еще и, в принципе, люди, которые вдохновляли. Это могут быть далеко не только спутницы, супруги, но также дочери, сестры, то есть совершенно разнообразные женщины, которые на протяжении жизни художника становились его моделями.
2: Ну, наверное, все-таки скорее чаще мы все-таки будем говорить о женах и подругах, да, потому что мы и Достоевского помним.
1: Хоть у художницы музы тоже, наверное, были муз. Муз-художница.
3: Разумеется,
2: да. Муз-художница. Иногда любовник, но чаще
1: объелся груз.
2: Муз. Да, там мы вспоминаем и господи Достоевского, и Сальвадор Дали сразу приходит на ум. Опять же, муза его была русская женщина.
1: А Достоевский что, художник разве?
2: Ну, он художник...
1: Слово?
2: Слово, конечно. Поэтому можно об этом тоже говорить шире. Вот. Но... насколько, если вот, не знаю, есть ли статистика такая, наверняка какая-то должна быть, насколько за какими-то великими произведениями часто все-таки стоят эти самые музы, эти женщины, которые вдохновляли?
3: Как правило, разумеется, стоят, и очень часто, особенно с русскими художниками 19-20 века, мы вполне конкретно знаем этих женщин, которые порой становились женами художников и сопровождали их на протяжении всей жизни, иногда были для них моделями, вдохновением на протяжении нескольких недель, месяцев, лет, и дальше покидали их жизнь, бывало по-разному. Иногда с более ранними примерами есть легенды, мифы о том, что эти модели – музы были, но никаких подтверждений, что это были реальные персонажи, мы уже не находим.
1: Угу. То есть муза — это женщина из плоти и крови, это не как в мультфильме, фильм, когда сценарист печатает на машинке, у него появляется такая вот женщина с крылышками, с нимбом, потом она исчезает, и сценарист скисает, рвет всю эту бумагу, выходит в окно, а потом раз, она снова появляется, и он снова строчит на своей пишущей машинке. То есть это вполне конкретные персонажи, да?
3: Пожалуй, бывало по-разному. Часто музы — это собирательные образы, иногда вполне конкретная женщина, но наделенная дополнительными чертами, которые не были ей присущи в жизни, но для художественного образа были важны, и поэтому они у нее появляются. Или иногда, наверное, как при любой любви, возникает романтизация, и когда персонаж и конкретная женщина срастаются в один какой-то образ.
2: А бывало ли, что музы художников в какой-то момент становились не просто вдохновительницами, а еще, может быть, и соавторами, да? Но, естественно, художник там свое имя ставил, но в действительности за его какими-то работами стоит не только он, а еще и женщина, которая была рядом с ним каким-то образом.
3: Один из лучших примеров — это, наверное, уже упомянутый Сальвадор Дали и Гала, без которой не совершилась бы его потрясающая карьера, она бы просто не была такой, какой мы ее знаем. Бывали примеры, когда художницы или супруги создавали атмосферу настолько творческую, благоприятную для работы, что художники просто в ней растворялись и дальше могли спокойно творить, уже не задумываясь о каких-то бытовых проблемах.
1: Угу. Но муза, она всегда только созидает, или все-таки муза может разрушать художника?
3: Муза может, конечно, и разрушать художника, и мы знаем некоторые произведения, созданные от вдохновения, как раз от разрыва, от завершения любовной связи, как было с трагической любовью Левитана, когда он остается в депрессии без осознания дальше, как ему продолжать свою жизнь и без, собственно, любви, и тогда создает «Над вечным покоем» одно из самых своих известных произведений, в котором пытается найти гармонию мира хотя бы в природе.
2: Но, как вы уже заметили, муза может быть не то чтобы прям вдохновлять, но она может, например, просто освободить художника от каких-то бытовых забот, от финансовых забот. Она может быть его бухгалтером, может борщи ему варить.
1: Да, секретарша уже, мне кажется.
2: Ну да, муза как секретарша, а почему нет?
3: Муза как секретарша.
2: Опять же Достоевского вспоминаем.
3: Да, есть такой образ. Бывает значительно более поэтичный образ женщины, которая посвящает свою жизнь художнику. Так было, например, с Ольгой, с супругой Серова, которая всю жизнь жизнь была очень скромной, предпочитала оставаться в тени, но зато содержала весь дом, руководила им, обеспечивала жизнь детей так, чтобы ее великого художника, ее мужа ничто не беспокоило. Или точно так же было с Натальей Ягунчиковой, которая стала супругой Василия Поленова. Это случилось уже в довольно взрослом возрасте для обоих, и также всю жизнь она вокруг него собирала круг его друзей-художников, поддерживала жизнь дома и в нем творческую атмосферу, чтобы всегда там были поэты, писатели, художники, друзья семейства, и при этом та самая творческая атмосфера, которая художнику нужна для жизни.
1: Вы вспомнили «Над вечным покоем», я вспомнил, как в «Плюсе» нам рассказывали, что Левитан написал эту картину не с натуры. Вот церковь, вот Волга, но нет точки в «Плюсе», где бы вы увидели именно вот эту картину, то есть это собирательный образ получается.
3: Совершенно верно, да. Это три отдельных деталей пейзажа, которые нужно как мозаику собрать в единое произведение, найти такую конкретную точку не получится.
1: Это муза так перепутала у него все в голове, да?
3: Это Левитан, который часто так делал, он уже художник нового поколения, который позволяет себе игру с перспективой и передавать натуру не только так, как он ее видит, но и так, как она будет более поэтично и интересно смотреться для зрителя.
2: А если говорить о русских художников и вот вспомнить их картины, то кто из русских художников чаще, может быть, рисовал своих жен, подруг, муз в своих произведениях? На что нам стоит посмотреть, когда мы в следующий раз пойдем в музей, да, и обратить внимание? Вот это его жена.
3: Наверное, главный пример – это Марк Шагал и его супруга Белла, которая была его главной музой на протяжении всей жизни. И это как раз один из лучших мифов, потому что Марк Шагал на протяжении всех лет работы говорил, что он всегда изображает Беллу, даже когда ее уже не было в живых. При этом мы знаем, что у него было дальше две супруги, две спутницы жизни и после смерти Беллы, и были созданы их портреты, но вот именно образ Беллы как главной музы всей жизни, он оставался Шагалом навсегда.
1: И у Серова «Девочка с персиками», да, это тоже его муза, наверное.
2: Ну, это, по-моему, какая-то племянница то ли Мамонтова.
3: Это дочка Мамонтовых, да. Это еще маленький ребенок, как раз прекрасный пример музы, не имеющий никакого отношения к любовной какой-то трагедии жизни, просто веселый, жизнерадостный ребенок, у которого, к сожалению, была очень короткая жизнь. Она похоронена в Абрамцево, не дожила до таких преклонных лет. Вот, Вера Мамонтова.
2: Если говорить об отношениях художников и их муз, личные отношения, насколько сильно сказывались на творчестве? Ну, про «Над вечным покоем» мы уже вспомнили, когда там расстаются, какая-то трагедия, конечно, все это грустно, и художник, который должен быть и голодный, и, так сказать, всегда на пите своего эмоционального, на своем эмоциональном пите, он пишет что-то такое. А в более-менее благополучной жизни насколько все-таки влияли музы на творчество художника?
3: Всегда очень сильно влияли. По поводу голодной, это сомнительный вопрос. Была, например, супруга художника Ильи Репина, Наталья Нордман, которая уже ближе к концу жизни Репина полностью трансформирует его жизнь, потому что она в ней появляется и постепенно действительно меняет образ жизни. Они становятся вегетарианцами, полностью меняется круг окружения художника.
2: Можно понять, да.
3: И те гости, которые раньше были привычны им в начале жизни, во время такого творческого расцвета Репина, постепенно уходят, и формируется новый кружок. Это в первую очередь были друзья Норман, которые теперь приезжают к ним в поместье. Иногда жены, музы определяли жизнь художников.
2: Я вам прошу, секундочку, можно ли сказать, что после этого творчество художника тоже стало вегетарианским?
3: Нет, совсем нет, пожалуй, даже наоборот, потому что поздний Репин – это один из самых таких кровавых, насыщенных, ярких художников.
2: А может быть, потому что в жизни не хватало, да?
3: Этого мы уже никогда не узнаем, наверное.
1: А вот вы сказали, у Марка Шагала Белла, да, была музой, а потом две жены еще были. Как они вообще смотрели на то, что не текущая жена муза, а вот та, Белла? Они как-то устраивали скандалы, может быть? Что такое? А я кто?
3: Я думаю, быть супругой художника – это всегда в целом очень смиряющая деятельность. И, конечно, если понятно, что пользуются популярностью картины с их легендой, с их образом, то отказывает своему мужу в возможности придерживаться этого образа музы довольно жестоко, во-первых, и, во-вторых, наверное, просто коммерчески не очень выгодно и разумно.
2: Но в основном получается, что музы, ну, чаще там жены, подруги художников, они как-то ведь в тени в основном оставались. Ну, про Дали не будем говорить, тут не тот вариант. Там Гала в тени не оставалась, мне кажется, никогда, и даже Сальвадору, то есть, могла дать, значит, фору в своих начинаниях, была не менее известна. Но чаще мы скорее не знаем муз, чем знаем, да? С чем это связано? Что они как бы посвящали, что ли, себя полностью творчеству этого человека, ну, как бы себя художнику посвящали. Что это нелегкая ноша быть музой.
3: Если говорить о ситуации 18-19 века, конечно, как правило, муза — это любовница или супруга, которая вынуждена была в первую очередь заниматься домом, детьми и только во-вторых уже становиться музой и моделью для изображения. Но ситуация меняется на рубеже веков, и особенно в 20 веке в искусстве авангарда мы видим уже художниц абсолютно самостоятельных, иногда даже более известных, как Наталья Гончарова и Ларионов. Там сложно сказать, кто из пары более знаменитый художник.
2: Мне интересно, Малевича кто-то вдохновлял?
3: У Малевича о такой постоянной спутнице мы не знаем. То есть, да, разумеется, у него были модели, было вдохновение, муза, семейная жизнь, но он не делал женщину каким-то главным персонажем своих произведений.
2: Может быть, он говорит, вот это вдохновило мой красный квадрат, а вот эта женщина вдохновила мой черный квадрат.
3: Авангардист, который полностью отрицает искусство и предыдущие скрепы, в которых муза была главным вдохновением, такого не мог себе позволить при всем желании.
4: То есть крепился, да. Наталья Гончарова вспомнили, а я вспомнил Александра Сергеевича Пушкина. У него что с музами было? Я думаю, что там собирательный образ, да, получается. Там нет одной какой-то музы.
3: Там множество вполне конкретных муз, но для этого лучше обращаться к литературоведам. Но у Пушкина было очень много женщин, служивших вдохновением, как раз сменявших друг друга, помимо официальной супруги.
2: А есть ли какие-то истории любви и вдохновения, которые мы можем, среди русских художников, которые мы можем назвать самыми романтичными, а какие-то, может быть, самыми драматичными, как в случае с Левитаном?
3: Мне кажется, одна из самых драматичных историй и одновременно история верности — это история супругов Кустодиевых, где сам мастер, сам художник постепенно терял мобильность, у него было тяжелое заболевание, и когда у его супруги, у Юлии, спросили, какую часть тела художнику оставить мобильный, настоящий, движущийся, она поняла, что художник без рук просто жить не может, поэтому выбрала ноги, и художник так и остался без возможности ходить, двигаться, но зато с работающими руками, и уже после этой операции он создает свои самые известные произведения, посвященные как раз быту купцов, крестьян, те самые рынки, которые мы лучше всего знаем в живописи Кустодиева. Самые романтичные истории — это, пожалуй, связанные с Ахматовой. Наверное, история Модельяне и Ахматовой, которая окутана разными легендами, мифами, и до сих пор точно непонятно, была ли это любовная история подлинная, живой, или это такой миф, легенда, созданная уже дальше.
2: Или, может быть, они инсценировку сделали.
3: Да, это вот до сих пор неизвестно.
2: Художники любят инсценировки делать в своих каких-то отношениях, да, периодически.
4: Музы передвижников отличаются от муз классицистов, от муз, я не знаю, там, авангардистов. Есть что-то общее, какие-то различия среди вот этих муз?
3: Музы передвижников должны были быть для своего времени достаточно передовыми, потому что само товарищество передвижников предполагалось, что все в равной степени в него вкладываются и финансово, и в быту, и отчасти это была такая коммуна, совместная жизнь их самих художников и их жен, которые должны были немножко поумерить.
4: Коммунальная муза?
3: Да, буквально.
2: Ну, это как бы не всякий художник на коммунальной
4: музе. А у экспрессионистов муза должна быть немножко такая в расфокусе.
2: Яркими, крупными мазками должна быть.
3: У музок 20 века вообще говорить сложнее. Там художницы очень часто становятся самостоятельными персонажами художественной деятельности и ничуть не уступают своим музам, своим супругам и товарищам по художественной деятельности.
2: Мы вспомнили вот уже неоднократно над вечным покоем, а вообще, насколько часто случалось, когда именно разрыв отношений становился толчком к созданию какой-то выдающейся картины?
3: К сожалению, мы не часто знаем такие примеры, наверняка их было довольно много, но 19-й, тем более 18-й век не предполагают описание такой драмы, поэтому даже если такие случаи были, Левитан — это, пожалуй, один из единственных примеров, когда мы его в точности знаем.
2: Ну, потому что он рассказал об этом потом? Или...
3: Да, были дневники, свидетельствующие о разрыве, о этой любовном треугольнике, и, соответственно, можно по датам сопоставить, что делается сразу после этого.
2: А другие художники нехорошие, редиски, да, они ничего не написали, поэтому мы не знаем.
4: А Левитан зашифровал в картине «Над вечным покоем» свою музу. Можем мы по какому-то уголку картины, по какому-то квадратику понять, что вот именно об этой музе идет речь?
2: Она была здесь, но теперь ее здесь нет.
3: Нет, пожалуй, нет, так напрямую. И музы как подписи, как прямая отсылка, довольно редкий случай. Это либо вполне конкретно изображенные женщины, которые по портретным деталям ясны, либо подписи, как с Галой, например, когда ставится двойная подпись Галы и Дали.
4: Ну, давайте продолжим расшифровывать муз на картинах русских художников сразу после небольшого перерыва. С нами искусствовед музея собрания Анна Савченкова. Мы вернемся.

0: маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 16:30.
7: Новости.
6: В студии Наталья Христова. В Шебекине в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ пассажирскому автобусу 5 человек погибли, 23 пострадали. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева. По его словам, личности погибших устанавливаются. Пострадавшим оказывается помощь Шебекинской районной больницы. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Конников сообщил, что пострадавших из атаки ВСУ при необходимости переведут на лечение в Москву. В Минздраве региона работает горячая линия для родственников пострадавших. Российские военные сообщили, что в течение суток поразили почти 930 различных воздушных целей. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам пообещал в своей первой речи на посту самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. «Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую модель и новую экономическую модель», сказал Бёрнам, выступая с трибуны у официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит. Также Бёрнам добавил, что Великобритания сделала несколько неверных поворотов в 80-х годах. Новый премьер пообещал изменить британскую политику, сделав ее более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не набор очков. Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бёрнам официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство. Здание НИИ Минздрава в Малом Казенном переулке в Москве не затронуто пожаром, но сотрудников эвакуировали в целях безопасности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Ранее стало известно о крупном возгорании в центре Москвы в Казенном переулке. Движение там временно перекрыто. Там работают экстренные службы, сообщил столичный Дептранс. Известно, что здание старой постройки горит на 250 квадратных метрах. Здание находится на территории усадьбы Нарышкиных, уточняет информагентство. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Погода.
6: Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха составит 23-25 градусов. Сейчас в российской столице около 28 градусов. Без осадков дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров.

0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В первый же день сборная России сыграет в четвертьфинале против Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. В «Нефтехимике» и «Барысе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин. В клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Барыс» не пробился в плей-офф. Баскетбольную «Самару» в единой лиге возглавил сербский тренер Милош Павичевич. Он уже работал в «Самаре» помощником главного тренера более 10 лет назад. Сейчас перед нами стоит задача сформировать состав из амбициозных ребят. Команда будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол, пообещал Павичевич. В качестве главного тренера Павичевич дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак Приморье» и «Уралмаш». Вратарь Краснодара Станислав Акацев будет капитаном команды в начале нового сезона. Постоянный капитан будет назначен, когда клуб закончит комплектацию состава, заявил главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. В прошлом сезоне капитаном «Быков» был Эдуард Спирцян, который 7 июля перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» просто невезение, уверен новичок красно-белых Виктор Парада. «Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Нам просто не повезло, нужно это принять и двигаться дальше», считает испанец. В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга 4-2. Парада на поле не выходил. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. «В последние годы это «Зенит» и «Краснодар», думаю, ни те, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которая может это сделать», – сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив «Краснодар», а новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать.
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами искусствовед Музея собрания Анна Савченкова. И мы продолжаем изучать тему музы русских художников. Ну что ж, давайте, может быть, к каким-то конкретным картинам перейдем. Я вспоминаю свой визит в Третьяковскую галерею и картину Карла Брюлова «Всадница». И даже в кондитерский вчера зашел, а там конфеты, и вот эта вот репродукция прямо на коробке.
2: Я тоже был на этой выставке.
1: Конфет. Всадница. Мне кажется, я уже вижу, я вот наслушался нашей беседы, я понимаю, что Карл Брюлов, наверное, себя изобразил в качестве коня. Да?
2: Интересный.
1: Да, он, наверное, такой вот... Ну, такой вот черный, такой непокорный, такой скакун, да, а на нем вот сидит какая-то муза. Я думаю, что это муза, да? Кто это?
3: Юлия Самойлова была для Карла Брюлова музой на протяжении всех лет жизни. И довольно трагическая история, потому что с браком у них не было возможности его заключить. И у Юлии Самойловой тоже была довольно трагическая жизнь с расставаниями, с переездами между разными странами. И известно, что в картине «Последний день Помпеи» Брюлов и вовсе 4 раза изобразил свою возлюбленную в разных персонажах, немножко ее переодевая, меняя прическу, но черты лица главной модели, главной музы так и остаются одними и теми же.
2: Да, и себя там не забыл тоже пририсовать.
3: Разумеется, да. Собственно,
1: коня?
2: Нет.
3: Нет, в качестве себя.
2: В качестве себя, мужика.
1: А кто это? Это ведь это графиня какая-то, да? Скачет.
3: Да, это графиня, аристократка Юлия Самойлова, которая на протяжении некоторых лет жизни Брюлова его содержала, помогала ему заниматься творчеством в Италии. Они вместе в Италии жили. Но вот из-за разницы в положении в обществе брака быть не могло.
2: Ну, то есть Брюлов был не слишком благороден, в общем, для нее получается.
3: Сложно сказать, кто для кого был менее благороден, потому что бывали измены, тоже печальные
1: расставания. А граф куда смотрел?
3: Так бывало в 19 веке.
2: А граф смотрел на других муз просто в этот момент. Конечно, да. А вообще могло бы быть такое, что одна муза, а вдохновляет сразу нескольких художников,
1: да что ж такое-то?
2: Они рисуют ее и так, и сяк.
1: Вот тебе искусство.
3: Один из лучших примеров, никак не связанный как раз с любовной какой-то нечистой историей, это Анна Ахматова, портреты которой мы знаем у совершенно разных художников с конца 19 до 30-х годов 20 века. Она, как главная поэтесса своего времени, не могла не вдохновлять. И еще и такой яркий персонаж своей внешности тоже, конечно, интересовал художников, как его показать, с какого ракурса, и как показать вот эту одновременно змеиную, птичью природу Ахматовой, которую отмечали все современники.
2: Интересно. Она сама как-то... У нее были предпочтения, что вот этот хорошо нарисовал, а вот это мне не нравится картина, да? Кого-то она выделяла?
3: Известно, что она очень любила портрет Анненкова графический. Она его считала самым точным, и там она показана самый, пожалуй, лиричный, романтичный, а не такой вот строгой, графичный, как ее обычно рисуют.
2: То есть в душе все-таки хотела быть романтичной, понятное дело. А вообще, были ли случаи, когда музы становились более популярны, чем свои, чем те, кого они вдохновляли в результате?
3: Сложный вопрос, и, наверное, иногда такое бывает. Бывали случаи, когда для определенной территории какой-то страны муза становится, пожалуй, даже более важной, чем художник. Например, можно сказать о Лидии Делекторской. Это муза, которая сопровождала Анри Матисса в последние годы его жизни. Не супруга, муза в абсолютно платоническом понимании этого слова. Она следила за ним, она была его сиделкой, когда художник болел. И на протяжении всех лет вот этой совместной такой официальной жизни, где она его сопровождала, Матисс дарил своей спутнице портреты, рисунки, которые дальше все она собрала и пожертвовала Советскому Союзу, ничего для себя не оставила и ничего не продавала.
1: Угу. Образ родины матери, да,
2: интересно,
1: родина матери
2: Советскому Союзу.
3: Как? Она была гражданкой Российской империи, потом...
1: Вспоминаю я советскую историю, да, начало войны, вот этот плакат «Родина мать зовет», война, жена художника вбежала, говорит, а он стой, сейчас тебя нарисую.
3: Да, и это, конечно, общий собирательный образ, там найти никакую конкретную музу не получится, но по поводу вот поз для позирования, для того, чтобы быть идеальной моделью, это интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на портреты членов семьи, сестер, дочерей, жен, мы заметим, что очень часто художники выбирали действительно такую остановленную позу, когда модели было удобно в ней находиться. Это может быть рисование, вязание или вышивание, то есть те позы, когда сама женщина тоже чем-то занята, где ей удобно пребывать на протяжении нескольких часов в одной позе, и в ней она и остается.
2: Ну, потому что любил, мучить не хотел.
3: Конечно, да.
2: Конечно, чтобы полегче было ей. А были какие-то обратные истории? Ну, наверное, это уже скорее говорить про 20 век, когда женщина была художником, а муз ее вдохновлял.
3: Были такие примеры, да. Например, Лиля Брик, которая была одновременно поэтессой, художницей, она вдохновляет не только Маяковского и не только Брика, но и Александра Родченко, который создал известный плакат, где фотография Лили Брик вырезана, и из ее рта уже раздается новый возглас 20 века, который буквально расходится по-конструктивистски по всему плакату.
1: А вот Зинаиду Серебрякову давайте вспомним. У нее кто муз был? Вот за обедом, да, там детишки же сидят. А муз где? Объелся груз? Все?
3: Для Зинаиды Серебряковой семейная тема была очень важна, и дети стали для нее действительно музами, главными ее персонажами, и она сама. Мы знаем очень много портретов Серебряковой, и это для начала 20 века норма, когда художница пытается найти собственное лицо и быть не объектом изображения, вернее, одновременно и объектом изображения, и самой художницей, разглядывающей в себе что-то.
2: А интересно, вот мы говорим о музах, соответственно, мужчины рисовали тех женщин, которые их вдохновляли.
1: Писали.
2: Писали, да. Но образ же все равно менялся. Вряд ли в 18 и в 20 веке образ женщины был одинаковым. Вот если проследить, как менялся образ этих муз, которых изображали художники. Что было там сначала, а может быть, еще и раньше было, и к чему мы пришли потом?
3: В самом конце 19 века появляются новые модели. Это женщины-курсистки, женщины, которые борются за свое социальное положение, за право быть свободной, самостоятельной. Такие образы есть у Репина, у Ярошенко. Также появляется воспетый Блоком белым образ такой магической, загадочной женщины, как Ида Рубинштейн, например, предстает на своих портретах. И в начале 20 века уже появляются амазонки авангарда, которые писали собственные портреты, друг друга иногда писали. И в целом всем своим искусством выражали тему того, что женщина ничем не уступает мужчине-художнику.
2: Феминисты были одним словом.
3: И отвоевывали свое место уже в живописи, в скульптуре.
1: А «моя прекрасная дама», вот это понятие, мы можем приравнять к понятию «муза»? Это знак равенства тут уместен или все-таки это разные понятия?
3: Во многом, я думаю, да, хотя «моя прекрасная дама» в блоковском понимании — это, наверное, чуть более узкий термин, потому что муза совершенно не обязательно должна быть только магической, загадочной, недоступной. Она вполне может быть и той женой, которую мы обсуждали чуть раньше, которая обеспечивает весь быт, помогает состояться.
2: Интересно, а много ли существует каких-то красивых историй и мифов вот вокруг художников и тех женщин, которые вдохновляли? Ну, то есть те случаи, когда мы, в отличие от Левитана, не можем ничего подтвердить конкретно, но все равно какая-то история у нас очень красивая есть.
3: Есть очень красивая история, трагическая, про Елизавету Шаре и ее супруга Василия Сурикова. К сожалению, француженка была довольно слаба здоровьем, и она рано скончалась в родах, беременной, и дальше Суриков на протяжении нескольких лет не мог оправиться и писал свою супругу уже после ее смерти, например, «Меншикова в Березове», там она изображена в качестве вот дочери Меншикова, которая оплакивает весь этот переезд и потерю положения, и была его такой главной музой даже после своей смерти.
2: Но это мы об этом не знаем точно, то есть это красивая история, неподтвержденная получается, да? Или все-таки это подтвержденная история?
3: Это скорее легенда, но в принципе, портретные черты похожи, поэтому ничто ей не противоречит. Если говорить только о легендах, наверное, Ольга Хохлова вокруг себя смогла сконструировать такой образ. Это муза Пабло Пикассо, которая отказывается от своей балетной карьеры, танцевальной, и несколько лет своей жизни кладет на творчество Пикассо. Дальше, после развода, она старалась сконструировать свой образ и намекать журналистам, что именно она была главным источником его вдохновения и ничто больше.
2: То есть Пикассо сейчас там сложная история, но к женщинам как-то не очень относился, насколько я помню. В общем, и говорить о музах в его...
3: Их было несколько, и действительно отношения были трудными со всеми.
1: Так, музы – это же у нас понятие из древнегреческой философии, да? А как вообще вот с приходом христианства понятие муза сохранилось, закрепилось и продолжает жить вообще? Откуда это вот все язычество, так сказать, в христианской системе координат?
3: Мне кажется, в христианской системе координат нужно все равно дать какое-то воплощение божественному вдохновению. На кого-то оно снисходит голубем, но почему бы для художников, писателей не выбрать чуть более, может быть, приятный образ прекрасной дамы?
2: Ну да, если выбирать между голубем и женщиной, ну, как бы женщина, наверное,
1: все-таки поинтереснее. Образ женщины в христианстве тоже есть вполне конкретный.
3: Это еще и средневековая романтика, когда формируется образ прекрасной дамы, которой нужно служить не ради ее любви, но ради именно поклонения, почитания, ради нее участвуют в турнирах, ради нее идут на войны.
2: Как вы думаете, насколько много незаслуженно забытых муз у нас сегодня остается? Вот мы знаем про художников, которые писали, а музы вот не дошли до нас, например, или он решил про них нам не рассказывать.
1: Утраченные музы.
2: Утраченные музы, да.
3: Утраченные музы – это очень интересная тема, которая сейчас часто воспевается на выставках. Сейчас в Третьяковской галерее идет выставка, посвященная творчеству Бориса Мусатова, и одной из его главных муз была его сестра на протяжении всех лет жизни. Он ее писал в разных костюмах, образах, исторических эпохах. Мне кажется, вообще вот эта тема дочерей, матерей, сестер, она немножко недооценена. Мы обычно говорим о музе как о любовном таком образе, но это совершенно не значит, что вдохновением, моделью не могли служить другие члены семьи, тоже удобные, которые под рукой и которые могут уделить какое-то время художнику.
2: Ну вот маму как часто рисовали? Маму, любимую.
3: Довольно часто, на самом деле, не так уж редко, как можно подумать. У Рембрандта есть такие образы матери.
1: У современных художников, на картинах которых мы видим что угодно вообще, кроме женских образов, мы можем вообще говорить, что у них есть тоже муза? Или их муза – это, может быть, кубик какой-то разрисованный, буковка какая-то там написанная?
3: Как и у художников-авангардистов, за кубиком может вполне скрываться муза, просто не представленная в том виде, в котором мы привыкли, в классической живописи.
2: Кубическая муза. Просто она за кубиком прячется. Поэтому мы ее не видим, а она там есть.
1: Это очень сложно. И что же делать? Ну, давайте разбираться сразу после небольшой рекламной паузы. С нами искусствовед музея собрания Анна Савченкова. Мы говорим о музах русских художников.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается на этой неделе. По прогнозам синоптиков, причиной станет обширный циклон, смещающийся с запада. Максимальная температура воздуха составит от плюс 18 градусов на северо-западе до плюс 29 на востоке области. Дожди будут идти на протяжении всей недели. К пятнице циклон начнет слабеть, но погода останется неустойчивой. Мужчина утонул в реке Вологде. Трагедия произошла накануне. Тело обнаружено у садоводческого товарищества «Лесозаготовитель». Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. По данным МЧС, с начала лета в водоемах области утонули 14 человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах и не использовать для плавания самодельные средства. В случае происшествия звонить по номеру 112. Приемная кампания вуза завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля. А основной этап зачисления пройдет до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа. Вологжане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт будет работать на бульваре Пирогова 21 июля. Анализы сдаются анонимно и бесплатно. Процедура занимает несколько минут. Медицинский сотрудник делает забор крови из пальца, а результат известен уже через 15 минут. Также пройти проверку можно в Центре по профилактике инфекционных заболеваний и в поликлиниках по месту жительства.
0: Спорта.
2: «Динамо» уступило московскому ЦСКА в юбилейном гала-матче. В товарищеской встрече приняли участие ветераны и звезды клубов. Счет в игре открыли москвичи, а после отправили в ворота динамовцев второй мяч. Вскоре вологжане сократили отставание. Гол забил Максим Мишалкин. После перерыва игроки ЦСКА усилили преимущество. Евгений Помазан и Дмитрий Ефремов оформили по дублю, а Алан Дзагоев реализовал пенальти. Белоголубые смогли ответить еще одним мячом. Итоговый счет 5-2 в пользу московского клуба. Вологодская спортсменка завоевала новую медаль первенства России по плаванию. Варвара Привалова стала второй на дистанции 100 метров брасом. Она уступила лидеру 6 сотых секунды. Это уже вторая медаль девушки на соревнованиях. Ранее она взяла бронзу на дистанции 200 метров брасом.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В Шебекине в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу пострадали 23 человека, 5 погибли. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева. По его данным, личности погибших устанавливаются. Пострадавшим оказывается помощь в Шебекинской районной больнице. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что пострадавших из-за атаки ВСУ при необходимости переведут на лечение в Москву. В Минздраве региона работает горячая линия для родственников пострадавших. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По его данным, поражены пункты временной дислокации противника в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые, как указали в Минобороны, использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера. ВСУ. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» американского производства, а также 917 БПЛА. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки, по данным Минобороны, составили 1400 военных. Германия пока не предпринимала шагов для налаживания связи с Москвой, но Россия остается открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-либо сигналы, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу.
3: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу. Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
1: Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер. Энди Бёрнам официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король попросил его сформировать правительство, и Бёрнам принял это предложение. Новый глава Кабмина занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011 теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 стал мэром Большого Манчестера. Бёрнам, как и его предшественник, выступает в поддержку Украины. Напомню, Кир Стармер возглавлял британское правительство почти 2 года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Около сотни депутатов-лейбористов призвали его уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Центр избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы от новых людей. Федеральный список возглавили лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков и зам руководителя фракции «Новые люди» Сардан Авксентьева.
4: Всего 382 кандидата зарегистрированы, и с этого дня мы начинаем наши поездки и формировать нашу программу.
5: Надо сказать, что наша партия самой первой среди всех партий начала работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках. Это очень важная работа, и мы намерены большинство участков, которые будут работать на территории нашей страны, значит, обеспечить присутствием наших наблюдателей.
1: Здание НИИ Минздрава в Малом Казенном переулке в Москве не затронуто пожаром, но сотрудников эвакуировали в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Ранее стало известно о крупном возгорании в Казенном переулке. Движение там перекрыто на время работы экстренных служб, сообщил столичный департамент транспорта. Здание старой постройки горит на 250 квадратных метрах. Здание находится на территории усадьбы Нарышкиных, постройки 18 века. Завтра в Москве синоптики обещают облачную погоду. На востоке региона ожидается дождь и гроза. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке области они могут быть сильными. В отдельных районах прогремит гроза, указала Макарова. По ее словам, в Москве максимальная температура во вторник составит 24-26 градусов, в Московской области 22-27. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, а при грозе 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17 градусов, значительно похолодает по сравнению с сегодняшним днем. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. В ночные часы температура воздуха опустится до 18-20 градусов, а днем максимальные термометры покажут 23-25 градусов. Сейчас в российской столице около 28 тепла.

Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. По понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей, казалось бы, давно прошедшей жизни. Причем эти события могли происходить как 20 лет назад, как 5 лет назад, так и 45 лет назад, потому как, ну, то, что было вчера, это уже вчера. Это не сегодня и уж тем более не завтра. Вспоминаем исторические события, зарождение исторических традиций, а также, знаете, некоторые предметы нашего быта, которые, появившись, ну, сначала, конечно, на полках магазинов, а потом в наших домах, раскрасили нашу жизнь доселе неведомыми красками. Вот о таком предмете, я даже не побоюсь этого словосочетания, предмете гардероба, который действительно раскрасил нашу жизнь неведомыми доселе красками и продолжает раскрашивать, сегодня об этом предмете и пойдет речь. А появился он, ну, скажем так, официально. Об этом чуть подробнее позже. В июне 1962 года. Итак, в июньском номере, в одном из июньских номеров, одной из американских газет в 1962 году появилось слово. Причем у них это в одно слово. Мини-юбка. Давайте сегодня поговорим о том, сколько копий вообще было сломано и продолжает ломаться по поводу этого, в общем-то, вполне обычного предмета женской одежды. Ну, а коль скоро мы окунулись в 62-й год, ну, как не вспомнить начало 60-х годов и группу, которая прославляла легкость не только бытия, не только в быту, так сказать, в хорошем смысле этого слова, но и легкость в одежде. Группа Beach Boys.

Кстати, о Beach Boys. Представляете, люди, которые прославляли пляжи Калифорнии на весь мир, и, собственно говоря, и до сих пор продолжают прославлять, потому как записи, как и рукописи, не горят. Группа-то родилась в городе, который был очень далеко от моря, и первые песни о море, о серфинге Брайан Уилсон с братьями и сотоварищи писал, ни разу не видя моря. Удивительная вещь. Кстати, о предметах, о которых мы сегодня говорим. О мини-юбке. По-английски это звучит как мини-скирт. В одно слово, причем вот так вот. Я пытался вспомнить, когда впервые я увидел мини-юбку. Не вспомнил. Потом я пытался вспомнить, когда я впервые увидел мини-юбку, и это произвело на меня впечатление. Ну, вполне естественно. Тоже не вспомнил. Наверняка я был крайне мал, я был дитя. Ну, такое пророщенное дитя. Зато есть у меня подозрение, что уже скоро пойдет речь о том, что я запомню год, когда впервые взгляд на прекрасную женскую фигуру в мини-юбке оставил меня абсолютно равнодушным. Но сейчас не об этом, сейчас не обо мне, сейчас о предмете одежды. Газета, которая выходила в Соединенных Штатах, в штате Монтана, она выходила в городе Биллингсе, поэтому называлась «Биллингс Газет». Ну, просто. Она там была еженедельная, освещала события не только Монтаны, но и соседних штатов. Разумеется, на последних страницах, как везде, понимаете, там передовица – это политика. На последних страницах что-нибудь легкое. Музыка, кино, если не блокбастер. Потому что блокбастер, он достойный первой полосы. Ну и, разумеется, мода. И вот то самое слово «мини-скирт», которое появилось в статье о молодежной моде, знаете, в общем-то, оно... Это слово «мини-скирт», «мини-юбка», оно опоздало немножко. Вообще мини-юбки появились гораздо раньше. Ну, как спортивная одежда. Чопорная Англия в мини-юбке одевала теннисистов, теннисисток, извините, еще в 20-е годы, разумеется, 20-го столетия. Ну, можно вспомнить спортивную одежду Германии 30-х годов. Фотографий и фильмов сохранилось множество. Разумеется, в 30-х годах, даже с конца 20-х годов в мини-юбках ходили советские девушки-спортсменки. Но вот чтоб мини-юбку одеть не на стадион, знаете, до этого додумалось где-то году в 60-м, а то и в 59-м. Дизайнер Мэри Куант. Разумеется, Лондон, который еще свингующим Лондоном не стал, но уже готов был к этому. Ну, еще вот строже. Первые мини-юбки для актрисы Энн Фрэнсис были пошиты в 1956 году. Их пошил костюмер фильма «Запретная планета». Ну, душнилы из журнала Vogue. А люди, которые пишут в модных журналах, это часто душнилы. Он в свое время написал, что это британский дизайнер Джон Бейтс в конце 50-х годов это придумал. Потом совершенно непонятным образом это увидела Мэри Куант. Это легендарный дизайнер. Это человек, который сделал в Великобритании женскую моду, прежде всего женскую, конечно, женскую моду 60-х годов. А потом каким-то совершенно невообразимым образом мини-юбки попали куда? Не в Америку, нет. Значит, вообще мини-юбка, строго говоря, значит, это я говорю как специалист в вопросе, это примерно 10-12 сантиметров ткани ниже, так сказать, анатомически, ниже нижней части ягодиц. Вот. И когда эксперименты с мини-юбками начались в Великобритании, была придумана юбка, которая называлась «Йо-йо». Ну, «Йо-йо» значит «Е-е», значит «Да-да». Вот. Она была как короче, чем 12 сантиметров, и даже короче, чем 10. Вот. И каким-то образом одна из британских коллекций юбок «Йо-йо» попала в Мексику.
Вот почему в Мексику совершенно непонятно. Вряд ли в 60-х годах Мексика была центром притяжения британских туристов. Попала. И эта идея по Мексике разошлась. Там была очень интересная вещь. Мексиканские мужчины приветствовали на молодых девушках юбки йо-йо, которые они называли совершенно по-другому. Вот. Ну, просто как-то называли там, я не знаю. Вот. Причем очень многие серьезные мужчины, понимаете, что столичные, что гаучо, говорили: знаете, я встретил свою нынешнюю жену, я ее увидел впервые в юбке йо-йо и влюбился, ну не ее, там по-другому, по-испански, и влюбился, значит, до безумия. Но после того, как мы сходили к алтарю под венец, я запретил своей жене, и это случилось до рождения нашего первого ребенка, их потом было много, я запретил своей жене надевать эту юбку. Вот, понимаете, вот такое мужское отношение. Но вернемся, понимаете, все-таки вернемся в Великобританию. Один из самых больших почитателей моды в 60-х годах и продвигатель, нет такого слова русского, я только сейчас придумал, это был великий Клифф Ричард. Еще задолго до того, как он стал сэром, при исполнении его композиции мы видим кучу девушек в тех самых мини-юбках.

0: Дорогие друзья, конечно, по истории не только моды, хотя бы одного предмета моды, одного предмета одежды можно бродить часами, если тебе это интересно. А если еще и под музыку тех времен, Клифф Ричард, как раз 62-го года, группа Shadows. Прекрасно, прекрасное время. Вот, понимаете, но все-таки, если мы будем долго бродить, мы никогда не подберемся к мини-юбке, извините, в Союзе Советских Социалистических Республик. Мини-юбка в Союзе Советских Социалистических Республик, когда появилась, никто вам точно не скажет. Якобы, уже в каких-то таких вот усеченных юбках приезжали студентки со всего мира, из стран и народной демократии, и ненародной демократии, еще на фестиваль в Москве в 1957 году. Но это вранье. Мини-юбок тогда не было. Хотя, ну, может быть, где-нибудь. Говорят, кстати, в ЮАР очень любили эти мини-юбки, но я не знаю, были ли делегации из ЮАР на этом фестивале. Но что касается стран так называемой народной демократии, мини-юбка туда пришла в самом начале 60-х. Это были такие, знаете, коммунистические послабления новым коммунистическим братьям. Братьям Союза, который был создан после 1945 года. И, в общем, первые мини-юбки, которые могли увидеть советские люди, они могли увидеть, посещая Польскую Народную Республику. Ну, те немногие люди, которые посещали. Вообще там, знаете, свободы были в Польше. Калина Ядрусик. Калина Ядрусик в свое время спела песню, которая на протяжении двух десятков лет, а то и больше, стала ее визитной карточкой. Она называлась «Страшно для советского человека». «Во мне есть секс!» Ну, хочу расстроить. Слово «секс» в польском языке, как и в английском, не несет никакой развратной коннотации. А песня хорошая.
1: Бо ве мне есть секс, горонцы, як самым, бо ве мне есть секс, тушь опшать, чем на

0: всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: «Хочу все знать» о существах, которые никуда не торопятся.
2: Беременность такую длится от 8 до 18
3: лет.
2: Лет, правильно.
3: Я хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет – это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а Гельманскакуа в 18 лет только рождается.
0: «Живые ископаемые». Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
1: Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
0: Маяк. Училка против «Маяка».
4: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей «Маяка». Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
5: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
4: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
6: Петр Первый подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
4: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, даровал. Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
7: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
4: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
8: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
4: Застопориться – неверно. Правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Даманского. Слушаем.
9: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, согласитесь.
4: Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. АО «Культурный центр», федеральная территория «Сириус», ОГРН
1: 12-23-00-74-250. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Изначально мера действовала до 14 сентября 2026. Граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в сентябре прошлого года. Россия приняла такую же меру в декабре. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим во время переговоров в Пекине в мае. И по оценкам Минтранса нашей страны, после введения безвизового режима пассажиропоток между двумя странами вырос на 46%. Российские военные сообщили, что в течение суток поразили 930 различных воздушных целей. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, по данным Минобороны, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе и готовится, заявил спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф. Газета «Вашингтон-Пост» утверждает, что США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Тегерана, наращивая военное присутствие в регионе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан со своей стороны заявил, что в настоящее время Тегеран ведет полномасштабную войну. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России за сообщение о массовом отравлении российских туристов в отеле в Алании. Ведомство попросило турецкую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. В СМИ ранее появилась информация, что более 10 российских туристов пострадали от отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa в Алании. Одна из отдыхающих поделилась, что у нее и мужа ребенка рвота продолжалась всю ночь. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. При этом, по словам женщины, постояльцев возят в больницу уже в 9-й раз. Кроме того, гости жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номере. Один из туристов обнаружил на кроватях даже червей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве кратковременный дождь. Возможен также гроза. Максимальная температура воздуха составит 23-25 градусов. Сейчас в российской столице плюс 27 градусов. Без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские боксеры Харитон Агрба и Заур Абдуллаев проведут бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA весовой категории до 63,5 килограммов. Место и дата поединка будут объявлены позднее. Действующий чемпион WBA в этом весе – американец Гэри Антуан Рассел.

0: Все российские гребцы примут участие в молодежном чемпионате мира в Германии. Спортсмены уже в дороге, завтра они будут на месте, рассказали Федерации гребного спорта России. Соревнования пройдут в Дуйсбурге с 23 по 26 июля. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Российские ватерполистки завершили игровой сбор в Шанхае, где провели несколько тренировочных матчей и прибыли в Австралию на финал Кубка мира, в котором выступят 8 сильнейших женских команд планеты. Соревнования пройдут в Сиднее с 22 по 26 июля. По итогам турнира три лучшие сборные получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. В апреле сборная России выиграла второй дивизион Кубка мира на Мальте, победив в решающем матче команду Китая. Но путевку в финал Кубка мира россиянки завоевали в полуфинале после победы над Канадой. В Австралии наши ватерполистки будут выступать с флагом и гимном. «Мы 5 лет ждали этот день, и он настал», — сказал в интервью Матч ТВ главный тренер женской сборной России Сергей Маркоч. «У нас есть возможность показать школу русского водного пола против лучших команд мира. Команда хорошо функционально готова после долгого перелета, это радует», — отметил тренер. Российские ватерполистки дважды завоевывали серебро Кубка мира в 1997 и 2018 годах. В обоих финалах они уступали сборной Нидерландов. Матчем против этой команды россиянки и начнут выступление на нынешнем турнире. Встреча состоится 22 июля.
0: В «Нефтехимике» и «Барысе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин. В клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Барыс» не пробился в плей-офф. Баскетбольную «Самару» в единой лиге возглавил сербский тренер Милош Павичевич. Он уже работал в «Самаре» помощником главного тренера более 10 лет назад. Сейчас перед нами стоит задача сформировать состав из амбициозных ребят. Команда будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол, пообещал Павичевич. В качестве главного тренера Павичевич дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак Приморье» и «Уралмаш». Вратарь Краснодара Станислав Акацев будет капитаном команды в начале нового сезона. Постоянный капитан будет назначен, когда клуб закончит комплектацию состава, заявил главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. В прошлом сезоне капитаном «Быков» был Эдуард Спирциан, который 7 июля перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. «В последние годы это «Зенит» и «Краснодар». Думаю, ни те, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать», — сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив «Краснодар». А новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
3: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Вначале было слово. Рожденная смелым разумом, покорившая земные просторы, вознесшая человека в небесную высь и раздвинувшая горизонты познания.
4: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
3: «Сила слова. Первооткрыватели».
4: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
3: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» мы рассматриваем очень серьезный вопрос появления мини-юбок, предмета одежды женского гардероба, который не ушел, к счастью, до сих пор. Ну, разумеется, если во времена Твиги, великой модели, я до сих пор не понимаю, в чем ее величие. Ну да ладно. Мини-юбки носили все. Причем во времена Твиги появились не только мини-юбки, но и микро-юбки. Да, были такие. Они, правда, не прижились. Вот. Микро-юбка, это, в общем, она на пояс похожа. Вот такой широкий, не более того. Ну так вот. Во времена Твиги носили все, сейчас нет. У нас в стране мини-юбки появились после 65 года. Но 1967 год для Советского Союза, это был триумф мини-юбок. Появилось сразу две коллекции. Эти обе коллекции были освещены, ну, довольно подробно, насколько это возможно для того времени, в средствах массовой информации, ну, в соответствующих журналах. И одна из коллекций принадлежала великому Славе Зайцеву. Но делайте со мной что хотите. Я считаю, что самая большая популяризация, самая массовая популяризация мини-юбок, она носила рисованный характер. Вспомните, пожалуйста, принцессу из бременских музыкантов. Вообще, как папа-король разрешал ей ходить в столь коротком платье, я не представляю. Понимаете, все-таки, ну, рохля он был и мямля. Ну, поэтому она, собственно говоря, с трубадуром джинсовым избежала и с непонятными дружками его, вот этими, друзья у него вообще звери были. Вы знаете, мини-юбки... Разумеется, их никто в нас в стране не замерял. Мини-юбки не заставляли на улице дружинники переодевать. То есть, там, ну откуда взять макси-юбку, если женщина идет в мини-юбке? Такого, конечно, никогда не было. Но, разумеется, мини-юбка никогда не входила в дресс-код советской женщины на работе. Я не знаю, любил ли Олег Анофриев женщин в мини-юбках. Я знаю, что все они любили его.

Знаете, очень смешно, у нас в стране боролись, как правило, не с мини-юбками, а боролись с брючными костюмами. Ну, всем известно этот пассаж из соло на Ундервуде Сергея Ивановича Довлатова, когда всемогущий руководитель центрального телевидения Лапин разбирал вопрос появления женщин в брючных костюмах на работе, то есть на телевидении. Ну, то есть он запрещал это делать. Ну, в мини-юбках никто на работу не ходил, ни на телевидении, никуда в 70-е годы. Тогда одна из женщин говорит: ну как же так, ну это же есть мода такая. Нет такой моды. Вот с брючными костюмами у женщин боролись. Хотя, казалось бы, что может быть целомудреннее? Совсем. Самая серьезная борьба, между прочим, с мини-юбками. Ну, в Великобритании она, конечно, тоже велась. Все-таки страна довольно консервативная. Но после того, как свингующий Лондон захлестнул не только всю Англию, но и Европу, уже было бесполезно. Но вот что касается американских Соединенных Штатов... Дорогие друзья, я фильм недавно один посмотрел, не буду говорить какой. И там, значит, показывают... там сюжет. По сюжету главные герои посещают баптистскую церковь. Вот. Причем там, разумеется, и половина темнокожих, половина светлокожих американцев, воспов. Вот. Пляшут, поют, как обычно, ну, в баптистской церкви. И несколько женщин в мини-юбках. Я не знаю, конечно, я не буду говорить за все Соединенные Штаты, и даже за половину не буду. Но я читал, что в Южных Соединенных Штатах до конца 80-х годов баптистские церкви, адвентистов, ну, во все протестантские конфессии, конгрессии, ну и, разумеется, в католические церкви, женщин в мини-юбках не пускали. И пускать стали, разумеется, с платком на голове, только со второй половины 80-х годов. Очень много для торжества мини-юбки сделала, между прочим, Джеки Кеннеди. За несколько, по сути дела, часов до того, как она стала Джеки Анасис. Несмотря на то, что Джеки Кеннеди была из католической семьи, и вообще все семейство Кеннеди, они такие очень такие твердые католики были. На свою свадьбу, которая, в общем, считалась скандальной, с миллиардером Анасисом, она... Вот у нее первая фотосессия была. Нет, подвенечное платье нормально, обычное подвенечное платье. Но первая фотосессия перед церковью и выход гостям после церкви в мини-юбке. Кстати, девушка в мини-юбке как-то раз осудил Элвис Пресли. Но это было в то время, когда он рождественские песни пел. Ему нужно было.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
1: У микрофона Владимир Ютин. Сегодня в эфире важная тема – финансовая грамотность. Где жителям региона искать информацию, которая действительно окажется и актуальной, и доступной, и полезной? Как поучаствовать в проектах, которые научат нас управлять деньгами, планировать расходы и решать финансовые вопросы обдуманно и с выгодой? Об этом мы поговорим сегодня в программе. У нас в студии управляющий Вологодским отделением Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Щербинин. Алексей Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Алексей Владимирович, давайте начнем с самого главного. Зачем нужна финансовая грамотность? Наверняка многие люди считают себя финансово грамотными, а потому не торопятся изучать эти вопросы.
2: Я поддержу ваш тезис. Как любые знания, финансовая грамотность – это те знания, которые необходимо получать и обновлять постоянно. В современном мире это одна из важнейших компетенций. Наверное, не очень правильно просто хранить деньги, как говорят, в кубышке, не пользоваться банковскими услугами и избегать инвестиций. К сожалению, кубышка – это не только неудобно, но и небезопасно. Инфляция постепенно съедает сбережения, а риск кражи, потери или порчи наличных вполне реален. И, к сожалению, такое вот время мы живем. Финансовая грамотность – это не про сложные термины, биржевые графики. Она позволяет принимать взвешенные решения, как и куда безопасно вложить деньги, потому что первый вопрос – это сберечь свои накопления, как не переплатить по кредиту, как защититься от мошенников, как планировать свою пенсию. Все это очень актуально. К слову, самому планировать и конструировать свое будущее. Это базовый жизненный навык, как умение читать или считать. И да, он нужен каждому, от школьника до пенсионера, и его необходимо получать трудом.
1: Алексей Владимирович, вы сказали про школьников. Как сегодня в России дети учатся финансовой грамотности?
2: Современные дети очень активные, с раннего возраста оперируют деньгами, пользуются банковскими картами, мобильными приложениями. Работа с молодежью, с детьми – одно из ключевых направлений деятельности Банка России по финансовой грамотности. С 2022 года финансовая грамотность обязательно включена в школьную программу. Банк России совместно с Министерством просвещения разработал методические материалы, игровые кейсы и интерактивные уроки. Учителя могут найти их на сайте finkult.info. Там есть целый раздел для педагогов. Готовые материалы – также можно найти и в сообществе «Финансовое просвещение» в соцсети ВКонтакте. Кроме того, желающие могут присоединиться к очередной сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности, которая продлится до 22 апреля. Это еще один просветительский проект Банка России для школьников с 5 по 11 класс, а также студентов техникумов и колледжей. Он существует уже 10 лет. Второй год уроки проходят в игровом формате. Занятия помогают разобраться в том, как эффективно управлять личными финансами, оптимизировать расходы и достигать поставленных целей.
1: Алексей Владимирович, как вологжане могут проверить свои знания в области финансов? И как проверить, насколько ученики все-таки усвоили знания?
2: Для этого есть несколько проектов. Как раз на днях стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. Проходить она будет до 2 апреля на сайте Учи.ру. Организаторы, а это Банк России, автономная некоммерческая организация, национальные приоритеты, Минфин России, Минэкономразвитие и образовательная платформа Учи.ру подготовили интересные задания. Там ребятам нужно будет написать бизнес-план с помощью нейросетей, застраховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознать уловки мошенников. Участники получат сертификаты, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма. Кроме того, у нас в стране ежегодно проходит всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Это не экзамен, а по-настоящему просветительский проект. Он также имеет игровой формат. Младшие школьники решают простые задания, а старшеклассники уже разбирают сценарии инвестиций, страхования и цифровой безопасности.
1: А взрослые тоже должны учиться? Многие думают, что вот это все поздно, бесполезно.
2: Да, учиться никогда не поздно, более того, именно взрослым. Особенно важно обновлять свои знания. Финансовый рынок быстро меняется, появляются новые технологии, финансовые продукты и услуги. Меняются правила, меняются условия. За всеми этими изменениями внимательно следят мошенники и используют эти новшества в своих схемах. Они постоянно придумывают новые формы обмана, по меньшей мере, чтобы сберечь свои накопления, необходимо учиться. Для взрослых у нас целый арсенал обучающих программ. Например, проект «Финансовый навигатор». Это цикл вебинаров по личному бюджету, кредитованию, инвестициям и защите прав потребителей. Для студентов «Финтрек», где мы обсуждаем финансы через призму психологии, поведенческой экономики и даже искусственного интеллекта. Видео длятся не более 25 минут. Можно делиться результатами с друзьями, участвовать в челленджах. У проекта есть и сайт в интернете, и страницы в социальных сетях. Каждый семестр выходят новые материалы по ключевым темам. От личного бюджета и сбережений до инвестиций, налогов, пенсий и защиты прав потребителей. И повторюсь, все-таки учиться – это труд. Получить новые знания, гарантированные знания, необходимо потрудиться. И я очень призываю волокжан поработать и в этом направлении.
1: Алексей Владимирович, а что делать старшему поколению? Вот многие пенсионеры боятся новых технологий и не доверяют финансовым организациям.
2: Именно поэтому Банк России запустил специальный проект онлайн-занятия по финансовой грамотности для людей старшего возраста. Занятия длятся по 45 минут, проходят в прямом эфире, но также записи остаются на сайте и в социальной сети «Одноклассники». Так что к ним всегда можно вернуться и освежить эти знания.
1: Как слушателям начать повышать свою финансовую грамотность прямо сейчас?
2: Дорогие слушатели, все очень просто. Заходите на Финкульт.инфо, это главный просветительский портал Банка России. Там вы найдете онлайн-уроки и игры для детей, вебинары и тесты для взрослых, адаптированные материалы, в том числе на жестовом языке и написанные шрифтом Брайля, а также методические материалы для учителей, они тоже там есть.
1: Алексей Владимирович, в завершении, что бы вы сказали нашим радиослушателям?
2: Дорогие радиослушатели, уважаемые волокжане, финансовая грамотность – это свобода планировать будущее для себя, для детей, для семьи. Начните с малого, посмотрите один вебинар, пройдите один тест, обсудите с ребенком, как он тратит карманные деньги. Каждый шаг – уже инвестиция в вашу финансовую устойчивость. И рискну напомнить или кому-то напомнить, кому-то сообщить, вот Альберту Эйнштейну, часто приписывают фразу о сложном проценте, якобы он назвал его восьмым чудом света. Полный вариант звучит так: сложный процент – восьмое чудо света. Тот, кто понимает его, зарабатывает его, а тот, кто не понимает, его платит. Надеюсь, наши дорогие волокжане серьезно отнесутся к своим личным финансам и уже зарабатывают сложный процент, а если еще нет, то путь открыт. Финкульт.инфо. Напомню, что все проекты Банка России по финансовой грамотности бесплатны и доступны каждому.
1: Алексей Владимирович, спасибо вам большое.
2: Спасибо, Владимир.
1: Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодского отделения Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
0: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 18 часов. новости.
5: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с указов, которые подписал Владимир Путин. Так, президент подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников. Правительству поручено в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки. Уточняется, что документ повышает престиж профессии и включает в том числе наставничество для учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности, присвоение звания ветеран труда при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Кроме того, учителям дается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц, право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности. Президент поручил правительству также обеспечить установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, а также усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему из учебной нагрузки. И еще один указ, который подписал президент, это документ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Изначально мера действовала до 14 сентября 2026. Граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в КНР. Первым визы отменил Китай в сентябре прошлого года. Россия приняла такую же меру в декабре. В мае во время переговоров в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. По оценкам Минтранса, после введения безвиза пассажиропоток между двумя странами вырос на 46%. К сводке Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. По данным Минобороны, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера. Средства ПВО сбили 8 управляющих авиабомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и более 900 беспилотников. Потери ВСУ в результате действий российских группировок, по данным Минобороны, за сутки составили около 1400 военных. Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В комментарии на сайте ведомства указано, что с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств. На борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. По словам Захарова, это пятый акт агрессии против гражданского объекта компании. Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе, заявил спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф. Газета «Вашингтон-Пост» утверждает, что США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Тегерана, наращивая военное присутствие в регионе. Дональд Трамп 8 июля, напомню, заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам пообещал в своей первой речи на посту самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. Мы сделаем этот момент переломным для страны, создав новую политическую модель и новую экономическую модель, сказал он, выступая с трибуны у официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит. Бёрнам добавил, что Великобритания сделала несколько неверных поворотов в 80-х годах. Новый премьер пообещал в этой связи изменить британскую политику, сделав ее более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков. Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бёрнам официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство. Строительство путепровода между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королёва завершится в конце этого года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он ознакомился с развитием самого большого транспортно-пересадочного узла в районе Петровско-Разумовской.
4: Транспортно-пересадочный узел Петрово-Разумовский, один из самых крупных в городе. Здесь реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети которых уже реализованы. Один из таких проектов, который заканчивается строительством, это путепровод, соединяющий скоростной диаметр и улицу Академика Королева, который улучшит транспортную доступность четырех московских районов и обеспечит строительство линии ВСМ.
5: Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в столичный регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее о погоде на завтра рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно, с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха. Ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
5: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: Но в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра погода испортится. Временами дожди и днем лишь 15-17 градусов. Сейчас в столице плюс 27.

0: «Маяк».
1: Сделал очень важное приобретение, пошел не

0: нашей страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Да, нужно отдельно сказать спасибо музыкальному редактору за замечательную композицию про автомобиль Запорожец, ЛуАЗ, как известно, две фары, четыре колеса.
2: Мы ровно о четырех колесах будем говорить.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это ассамблея автомобилистов, которую сегодня для вас проведут Олег Осипов.
2: И Андрей Осипов. Добрый день. Да, мы, кстати говоря, приглашаем всех к разговору. Есть номер для смс-сообщений традиционный, +7 967 103 5533. Пожалуйста, делитесь своими соображениями, а начнем мы вот с чего.
1: С того, что для запорожца нет проблем с технической документацией до сих пор.
2: Да вообще нет таких. И вот не напоминай мне про мой первый автомобиль, который назывался ЛуАЗ с воздушным охлаждением.
1: Но в этой песне мы можем с тобой не согласиться, мы знаем это по опыту, что все-таки хорошие тормоза – это не совсем про данную машину. Там же было 8, если не ошибаюсь,
2: 8 тормозных цилиндров.
1: Да, по 2 на каждом колесе.
2: Одинаково и одновременно не тормозили все колеса никогда. Но не будем о грустном, так сказать, поговорим о том, что... О чем мы говорили, кстати говоря, последние лет 10, наверное, с тех пор, с тех пор, как китайские автомобили приехали в Россию и стали продаваться, особенно последние годы, в больших количествах, надо сказать. А говорили мы о том, что необходимы каталоги для того, чтобы мы могли совершенно спокойно рассчитывать на ремонт и обслуживание. И вот, наконец, Государственная Дума одобрила сразу во втором и третьем чтениях, а Совет Федерации буквально на днях подписал, подтвердил это все дело, поправки к закону о защите прав потребителей. Они предусматривают изменения в правилах ремонта и обслуживания сложной техники, в том числе и в первую очередь, конечно, речь идет об автомобилях. Так вот, согласно этим поправкам, которые должны вступить в силу сразу, скажем, с 1 марта будущего года, автопроизводители для ремонта и технического обслуживания своих машин должны обеспечивать техцентры не только запчастями, что тоже вызывает некоторые вопросы.
1: Но это предусмотрено вообще действующим законодательством.
2: Да, как предусмотрено совершенно, но и необходимы техдокументации. И вот именно с техдокументацией до сих пор большие проблемы. Но они обусловлены рядом, так сказать, обстоятельств, в том числе тем, что очень быстро и с подкупающей регулярностью обновляются узлы, детали, различные агрегаты в китайских автомобилях. Одна сменяет другую модель, так сказать, и каталоги бумажные, вот как это было всегда, да, у всех производителей, их просто не существует.
1: А мне вспомнилась почему-то фраза из фильма Гая Ричи. Ведь китайцы обновляют чаще, чем смартфоны. Я про китайские автомобили, конечно же, сейчас.
2: Да.
1: Приблизительно так и получается. Но, знаешь, тут есть еще один достаточно важный момент. Дело в том, что с принятием этих поправок техническая документация должна предоставляться не только официальным дилерам, но она должна находиться в открытом доступе. То есть, если мы говорим о каком-то сервисе, который не является официалом той или иной марки, то, если туда приехала, конечно же, машина на обслуживание, то этот сервисный центр должен в обязательном порядке получить всю техническую документацию именно в открытом доступе, попросту зайдя в соответствующий электронный каталог. И дело ведь не в только запасных частях. И чрезвычайно важно даже банально знать момент затяжки болта того или иного. Он отличается у производителя, если мы говорим о серьезном ремонте.
2: Каждую гайку надо знать.
1: Конечно.
2: Более того, какая бы модель ни была выпущена, она должна будет обеспечиваться и техдокументацией, соответственно, запчастями и компонентами, из которых сделано, на протяжении 10 лет.
1: После прекращения производства, в пределах срока их службы или в течение 10 лет с момента передачи автомобиля потребителю.
2: Что говорят китайцы? Вот я беседовал в том числе с вице-президентами, да. Они говорят, даже те, кто до сих пор на бумаге не предоставляет такого рода документацию, нет каталогов, которые может держать в руках и листать, как это было раньше, да? Но хорошо, в электронном виде, но эти электронные каталоги доступны только официальным дилерам,
1: да.
2: Вот в этом проблема. Но вот то, что мы говорим, по этот закон, который принят, это базовая, фундаментальная основа, да, для того, чтобы правительство в дальнейшем разработало, и, конечно, до 1 марта будущего года это должно все быть сделано, конкретику, вот эти вот конкретные параметры того, что должны и в каком виде предоставлять те, кто привозит технику в Россию автомобили.
1: Примечательно, что это не то чтобы даже улица с двухсторонним движением, это какой-то двойной нажим, который осуществляет не только правительство России, но и правительство Китая.
2: Конечно,
1: по отношению к своим же производителям. Ведь мы с тобой говорили, буквально, если не ошибаюсь, осенью они приняли правила, которые заработали со 2 или с 1 июля этого года, что каждый автомобиль, который экспортируется за пределы Китая, хотел сказать Российской Федерации, должен иметь гарантированное сервисное обслуживание, поддержку, обеспечиваться запасными частями. Более того, и все артикулы на те детали, что в нем установлены при экспорте, должны быть каталогизированы и соответствующим образом доступны для заказа, тем более из тех стран, куда он экспортируется, но и в целом, по крайней мере, со стороны производителя. Потому что, ну, мы говорили также об этом, ведь китайское правительство буквально сказало производителям: распоясались, господа, нельзя превращать, точнее, машину в набор деталей и элементов, которые непонятно откуда взялись, вы просто напихали и даже потом не предложили, собственно говоря, какого-то элементарного номера, чтобы его можно было заказать.
2: А вот угадай, какая страна больше всего экспортирует китайские автомобили?
1: В смысле, импортирует китайские.
2: Импортирует, да, извиняюсь.
1: Но я думаю, что это что-нибудь из Юго-Восточной Азии, что-нибудь оттуда.
2: Великобритания.
1: Ну, Великобритания сейчас...
2: На втором месте Россия. Ну, вот сейчас, последние годы, на втором месте российский рынок, самый такой объемный, в который поступают китайские автомобили. Но первый, вообще, китайский автопром оперирует уже на 110 рынках в целом. Вот такие данные мировые. И, конечно, китайское правительство совершенно право. В общем, такие каталоги есть, но есть в основном только у китайских премиум-брендов.
1: И для внутреннего рынка.
2: Да, и они вот действительно гарантируют... Нет, не для внутреннего, для внешних рынков тоже. И они гарантируют те же 10 лет, но в основном это пока премиум-бренды были. Но речь идет, прежде всего, когда мы говорим о китайских машинах, речь идет о, собственно, продукции массовой.
1: Забавно, так, что в пояснительной записке к документу буквально указано, что я вот процитирую: при сотрудничестве с автопроизводителями из стран Запада, а также Японии и Южной Кореи, это законодательное упущение нивелировалось сложившейся в этих странах коммерческой практикой. Я бы дополнил от себя, что не только коммерческой практикой, а законодательной практикой. Однако его сделала актуальной активизация сотрудничества с Китаем, коммерческая практика которого не подразумевает автоматической передачи документации для ремонта и технического обслуживания. Это цитата из пояснительной записки к принятым поправкам в соответствующий закон. То есть получается, что мы сейчас, регуляторы, должны фактически устранять те пробелы, которые были допущены производителем. Хотя слово «пробел» тут несколько неуместно. Как можно было вообще выпустить машину, не снабдив ее запчастями и не дополнив ее обычной инструкцией по эксплуатации? Даже не инструкции по эксплуатации, а инструкции по ремонту.
2: По ремонту, обслуживанию, да?
1: Средства. Ведь это же удивительно. Ведь дело даже не в моментах затяжки болтов. Зачастую для замены того или иного узла и агрегата требуется помощь производителя для того, чтобы эту замену произвести проще. Чтобы механик знал, что ему и где открутить, какой элемент снять для того, чтобы до чего-то добраться, а не тратил время в попытках самостоятельно разобраться. Ага, вот этот, если я патрубок сейчас скину, я туда доберусь или нет? А нужно ли мне его убирать? Ведь в этом заключается зачастую техническая документация.
2: Ну, давай спросим у наших слушателей, уважаемых. Сталкивались ли вы с такими проблемами, кстати говоря, можете нам написать. Мы с удовольствием это дело озвучим и обсудим.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, координаты этой студии. Может быть... И как вы, кстати, относитесь к этому решению? По мне, так это становится более цивилизованным.
2: Это необходимо. Но мне кажется, что этого мало, потому что,
1: да,
2: в общем-то, в России действует техрегламент. Да? Вот туда должны быть внесены соответствующие изменения. Нельзя сертифицировать автомобиль,
1: да,
2: давать ему допуск на рынок, если он не снабжен полноценной технической документацией. Вот о чем мы говорили, к чему призывали многие годы.
1: За последние 4 года у нас уже были примеры, когда приходил тот или иной бренд, продавал 1000, 2000, хорошо, 5000 автомобилей, потом понимал, что это нецелесообразно, нерационально, собирать здесь он ничего не может, и цена на автомобили за счет того же утилизационного сбора, точнее, маржа от него, ему невыгодно, и производитель просто уходил с рынка. Таких брендов, мы не будем сейчас называть эти бренды, но они существовали, они существуют до сих пор в Китае. А как владельцам быть? Они купили машину того бренда, которого уже нет.
2: Ну вот теперь я так полагаю, что с марта, 1 марта будущего года ситуация кардинальным образом должна измениться. Закон должен соблюдаться.
1: Но, может быть, кто-то из наших слушателей, кстати, является обладателем такого автомобиля, которого уже не существует. Интересно, на какой сервис вы ездите обслуживание? Между прочим, там же, где вы покупали, или ищете в интернете, какому концерну или группе компаний принадлежит ваш автомобиль вашей
2: или
1: марки?
2: Или заказываете на Алибабе каком-нибудь там или где-то еще.
1: Ну, тогда все равно гайки-то придется самостоятельно крутить даже при заказе запчастей.
2: Да, вот с гайкой тут... Есть только несколько брендов в мире за всю историю, которые обеспечивают любыми запчастями на протяжении всего срока службы автомобиля. Вы сейчас можете совершенно спокойно заказать деталь или даже какой-то узел для Rolls-Royce 50-летней давности.
1: Да, для Лады, для копейки доступны.
2: Нет,
1: запчасти.
2: Стоп, это другая история немножко. Она скорее грустная, чем веселая. Но тем не менее, да, на самом деле так. Но премиум-бренды за этим следят. Я недавно узнал, ты же помнишь, был Saab, который сейчас никто не помнит, наверное, на рынке.
1: К сожалению. Хороший был бренд.
2: Да, безусловно, но до сих пор ты можешь купить запчасти.
1: Да.
2: Я недавно узнал об этом совершенно случайно.
1: И они производятся
2: меня это порадовало.
1: И ты не можешь купить то, что названо оригиналом. Потому что вот оригинал, как таковой, с надписью Saab, это разве что из старых складских запасов какая-то запчасть найдется. Но... Производители той же самой Европы давно наладили выпуск компонентов, комплектующих, любых для этого автомобиля. С кузовными запчастями возникают проблемы. Но с учетом той же самой унификации мы ведь знаем, что на тех же машинах Saab стояли фары либо Hella, либо Bosch. Вот Hella и Bosch до сих пор производят для несуществующего уже автомобильного производителя фары, для того, чтобы люди, попав даже в аварию, не дай бог, могли заменить тот или иной кузовной элемент.
2: Кстати, раз мы об этом заговорили, между прочим, в Saab, вот тот, который у меня был, 9000 Griffin, да, там стоял двигатель откуда? Из Австралии.
1: Неважно.
2: Но это был лопелевский трехлитровый движок.
1: V6, конечно. Да? Хотя у Saab были свои разработки.
2: Вот что значит глобализация, да.
1: Конечно.
2: Что значит глобализация.
1: Это и, плюс, кстати, и минус ее как раз.
2: И Китай включен давным-давно, в общем-то, в систему глобального автопроизводства.
1: Если...
2: Другое дело, что он идет несколько своим путем. И больше, так сказать, делает упор на, ну, как привыкли мы говорить, на то, чтобы выпускать гаджеты на колесах, а не автомобили.
1: Это ведь тоже формула работы.
2: Формула, совершенно верно.
1: Это как со смартфонами. Многие ведь меняют смартфон, как только выходит какая-то новая модель. Почему у нас устраиваются очереди иногда в известных магазинах яблочных? Потому что все хотят первыми получить. Но... Ведь понятное дело, что есть и другие смартфоны, которые выходят из строя через 3-5 лет гарантированно, они уже перестают работать, ремонтировать их никакого смысла нет. Проще купить новый. С ноутбуками такая сейчас ситуация. 10 или 15-летний ноутбук отремонтировать или подогнать к современным параметрам попросту невозможно. Это обойдется дороже, чем приобрести новый. У них такой же подход к созданию автомобилей. Тут можно, конечно, удивиться, а почему в Японии не так? Ведь в Японии тоже там фискальный инструментарий существует, который фактически, ну, делает владение машиной старше 5 и тем более 7 лет чрезвычайно невыгодной. То есть ты просто будешь платить больше налогов, которые привязаны к возрасту транспортного средства.
2: И тем
1: Но
2: не
1: японцы,
2: менее,
1: тем не менее, делали машины с запасом прочности
2: делают.
1: На 20, на 30, на 40 лет.
2: И продолжают делать.
1: И продолжают
2: делать. Сказать, отрадно. Более того, никогда не было никаких проблем с каталогами по запчастям и деталям ни с японскими, ни с корейскими автомобилями.
1: Нет, их нет сейчас.
2: Ни с европейскими. Ну, кстати говоря, и с российскими тоже особых проблем
1: я
2: не было.
1: Я про что и говорил, Лада, наш автоваз, наше все.
2: Да не только, УАЗ и так далее.
1: УАЗ, конечно же, тоже нет проблем с запасными частями. На буханочку ты найдешь любые запчасти и сейчас, несмотря на то, что модель производится уже много лет.
2: Ну, ничего, сейчас АвтоВАЗ разрабатывает новые, так сказать, машины.
1: Это ты сейчас про 500-сильный 500, гибрид.
2: Это меня информация и порадовала, и поразила, в общем. Но 500-сильный азимут, да, как вам нравится, дорогие друзья? Во всяком случае, об этом серьезно говорил Максим Соколов.
1: А тебе показалось это заявление несколько циничным? Потому что я не исключаю того, это цитата, что уже в этом году прототип такого автомобиля мы создадим и начнем его испытывать. Я вам по секрету могу несколько брендов назвать, и, в принципе, вы уже этим занимались. Там бэджик можно переклеить, и можно уже ничего не испытывать. Даже можно сразу серийный представить. Прототип не нужен. Прототип давно сделали, как и серийную модель. Значит, приклеите на него
2: бляшку. Надо пояснить все-таки, что такое 500 сил. Да? Это не то, что там двигатель какой-то новый и так далее. Двигатель может быть любой.
1: Нет, новый, но... электрический.
2: Нет, это, да, электромоторы, безусловно.
1: Для АвтоВАЗа же новый.
2: Ну, понятно, что там речь идет либо, скорее всего, это гибрид.
1: Последовательный гибрид.
2: Это... Последовательный гибрид, где моторчик может быть 1,5 литра, но с турбиной, который пока АвтоВАЗ не выпускает.
1: Проблематично, да.
2: Потому что без турбины он вряд ли потянет такую зарядку. А дальше батарея. И действительно, вот мы недавно ездили, рассказывали об этом автомобиле, одном очень, который стоит 9 миллионов. Я надеюсь, что Азимов...
1: Типа Рокс Адамас?
2: Ну да, да, именно так. Там действительно из 152 сил турбированного Mitsubishi, мотора от Mitsubishi, он выдает 470. В итоге,
1: это при этом я вот сегодня еще добавлю несколько слов к прошлому рассказу о Dipal S07.
2: Да, это тоже последовательный гибрид.
1: Ты знаешь, там есть на самом деле, она условная, но такая шкала. Если у тебя электрические моторы, и речь идет всего лишь о моноприводном автомобиле, и мощность у него до 250 лошадиных сил, то достаточно будет установить и атмосферный силовой агрегат, потому что его крутящего момента и мощности будет хватать для подзарядки батареи и не перехода в аварийный режим. Турбированные моторы, тем более большего объема, 1,5 или 2 литра, мы знаем, что есть последовательные гибриды с 2-литровыми бензиновыми моторами,
2: более того,
1: мощностью в 250 лошадиных сил.
2: С дизельным двигателем.
1: Да. Они ставятся уже в тех случаях, когда речь идет о полноприводной машине, где больше 2 электромоторов, потому что их может быть от 2 до 4, как известно. Потому что есть, где колеса в моторах стоят, это 4 электромотора. Есть те, которые по осям разброшены, это, соответственно,
2: 2 электромотора.
1: 2 электромотора.
2: Есть, кстати, смешные машины с 3 электромоторами.
1: И мощностью уже более 400 сил. Потому что вот такую мощность и такой уровень заряда поддерживать при маленьком моторе, тем более не турбированном, с малым крутящим моментом, не получается. Ведь и к тому же должна всегда учитываться еще так называемая архитектура электрическая. 800 она вольтовая, либо меньше. И от этого зависит в том числе и зарядки, от этого зависит вообще вся вот эта система, как она будет работать. Но интересно, как с этим справится АвтоВАЗ.
2: Слушай, между прочим, вот я давно уже, мы об этом говорили, и, кстати говоря, в эфирах на «Маяке», что, в общем, это то, чем должен заниматься АвтоВАЗ. Неважно, с кем он будет в партнерстве это делать. Но выпускать Ниву, продолжать, так сказать, 50-летнюю или там еще что-то, это все-таки путь в никуда. А вот новые машины разрабатывать, тем более гибридные, сейчас в этой ситуации они особенно востребованы и будут востребованы, потому что эффективные силовые установки. Это как раз то, чем он, мне кажется, должен заниматься всерьез.
1: Я получил 10-страничный релиз о модернизации Lada Niva Travel и установке на нем абсолютно
2: вот на,
1: нового
2: на
1: мотора.
2: Том, на котором ты ездил недавно.
1: Да, вот на абсолютно нового мотора.
2: 1,8.
1: На 122, по-моему, лошадиные силы. Там подробно описано, как изменился
2: шатунный механизм.
1: Вот.
2: Да, конечно.
1: Значит, насколько серьезная работа проведена с патрубками и головками блока. Как теперь хорошо протачиваются различные, так сказать, элементы, что позволило увеличить КПД.
2: Это отрадно.
1: Это отрадно.
2: Но вот я хотел именно бы видеть все-таки гибрид.
1: А какой гибрид?
2: Если это будет заключен в кузов Азимута. Я, кстати говоря, честно скажу, я мечтаю поездить на Азимуте. Очень хотелось бы. И очень хотелось бы попробовать хотя бы простой бензиновый, а потом пересесть на гибрид. Вот
1: более
2: это было
1: того,
2: бы
1: мне
2: очень
1: кажется,
2: интересно.
1: Что Азимут — это же последняя, скажем так, отдушка Стива Матина. Ведь в нем сохранен этот X-образный дизайн. И вот это вот важно. Ладно, плюс 7 9 6 7 103 5 5 3 3 координаты этой студии. Ваши вопросы, мнения и предложения категорически приветствуются.

0: Менталитет поколения определяется в психологии двумя моментами. Во-первых, все-таки историческим, событийным рядом, который играет роль и имеет значение. А во-вторых, и преимущественно, портретом поколения родителей. Наталья Антипова-Коплоухая, клинический психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: «Маяк». Защита Отечества.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в порту Одессы поражены 2 сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии. Ранее оборонное ведомство опубликовало видео ударов геранями по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении вражеских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отметили в Минобороны. Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. По его словам, законопроект будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в налоговый кодекс. Пожар в жилом доме на Страстном бульваре в центре Москвы локализован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Возгорание произошло на крыше 8-этажного жилого дома. Там загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. Площадь возгорания успела возрасти до 400 квадратных метров. Уточнялось, что горел мансардный этаж ЖК-дом на Страстном бульваре. Огонь перешел на крышу. Тушение осложняли конструктивные особенности здания. Школьник из Москвы Михаил Светлов пересдал ЕГЭ по математике с 99 на 100 баллов. Молодой человек рассказал ТАСС, что для него это было делом принципа и чести. С детства он определял себя как математика. Но он не готовился к пересдаче, а сосредоточился на ошибках, которые допустил на первом экзамене. Юноша добавил, что к ЕГЭ по профильной математике он готовился только в школе. Светлов поделился, что хотел бы поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова на механико-математический факультет на направление фундаментальной математики. Математики и математической физики, однако его устроит и направление математики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью 10-12, днем лишь 15-17 градусов. В Москве завтра переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью температура воздуха составит 18-20 градусов, а днем 23-25. Сейчас в российской столице плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров.

Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 числа сборная России сыграет в 1/4 против команды Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027. Напомню, в апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участия в финале. Футбол. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 30-го года. Напомню, Воробьев является воспитанником Академии Краснодара, однако за основную команду провел лишь один матч. Расстались с «Локомотивом» хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид, всегда приятно вернуться домой, приводит слова Воробьева «Метарейтингс». Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Андрея Чайки на пост генерального директора клуба. Игорь Гончаров, занимавший пост руководителя в минувшем сезоне, останется в системе клуба. Напомню, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». Однако в этом году команда

0: отказалась от участия во второй лиге чемпионата России. Сборная Испании прилетела на родину после победы на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Первыми из самолета вышли полузащитник Родри и главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте с Кубком мира. Напомню, Родри был признан лучшим футболистом турнира. Тем временем президент УЕФА Александр Чиферин принципиально не поехал на финал чемпионата мира, пишет сегодня издание «Таймс». Отмечается, что Чиферин отказался от посещения финала Мундиаля на фоне ситуации с отменой дисквалификации Фоларина Балагуна. Напомню, президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал удаление Балагуна с главой ФИФА Джанни Инфантино. «Таймс» отмечает, что эта ситуация сильно испортила отношения ФИФА и УЕФА. Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с испанским тренером Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную, сообщает Sky Sport. Как сообщил президент итальянской федерации футбола Джованни Малаго, в федерации нет разногласий по поводу кандидатуры главного тренера. По словам специалиста, объявление ожидается скоро. Еще несколько дней терпения, вы все узнаете, отметил Малаго. Альтернативными кандидатурами на пост главного тренера сборной Италии называются Роберто Манчини и Андреа Пирло. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра Линца. «Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Итак, плюс 7-9-6-7, да? В студии, да, ну, плюс 7-9-6-7, 103-5-5-3-3, это как
4: Андрей
3: раз
4: кардинал. Андрей Осипов, Олег Осипов.
3: Да, ну что, перейдем к автомобилям. В прошлый раз я не успел полностью нормально рассказать о протестированном Дипало S07, как раз последовательном гибриде, и поэтому сегодня остановлюсь еще и на замечательном месте под названием Манжарок, это Алтай.
4: Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжарок. Конечно, все помнят эту песню.
3: Арт-отель сберовский, работающий по принципу скейнский аут, то есть ты прям живешь рядом с подъемником, большой красивый импортный подъемник, тебя довозит на вершину склона. Протяженность трасс сейчас, вот до прошлого года, составляла всего лишь 33 километра, но они активно застраивают соседние горы, это видно по работе экскаваторов, они прям на горах висят, прокладывают. В этом году добавят еще 110 километров трасс. В принципе, они соединены между собой, это удобно для горнолыжников, но я думаю, что вот лично меня несколько расстроил сам высокотехнологичный, очень дорогой пятизвездочный отель. Я цены слышал разные, самую низкую, что я слышал, это неделя 200 тысяч, а те люди, которые нас туда пригласили, по секрету мне сказали, что за наши стандартные номера мы платили 47 тысяч в сутки. При этом, да, у тебя пятизвездочный ресторан.
4: Но он же не входит.
3: И он, к сожалению, тоже не входит. Это удивительно вообще. Это парадокс. Но,
4: ну
3: тем
4: ладно,
3: не менее,
4: все-таки о машинах.
3: Да, я все-таки вот добавлю. Все, ну, я хорошо. Не могу остановиться от этого отеля. Во-первых, он очень большой. Это на центральном лифте, когда я поднялся, у меня был номер, я никогда не забуду, 2014. Это минут 5 идти пешком по длинному коридору. Там номеров, наверное, 150 на каждом этаже. И, честно сказать, это не очень увлекательное путешествие. Почему нельзя было сделать больше лифтов? Там всего 3 лифтовых зоны, но от зоны ресепшена идет центральный лифт, вроде хватает их, но идти приходится очень долго. Он просто гигантскоподобный. Я, наверное, по моим оценкам, это самый большой горнолыжный отель в мире, наверное. Потому что я нигде не видел,
4: ну,
3: таких,
4: слушай,
3: гигантских отелей.
4: Не все все-таки объездили эти...
3: Красиво.
4: Центр.
3: Шар воздушный вечером зеленого колора. Решили поднять воздух. На нем есть регистрационный номер летающего транспортного средства. Я думаю, ну классно, сейчас его поднимут, он полетит. Ага. Поднять его подняли. И тут же предложили за 5000 рублей, если хотите, мы вас можем в эту будку погрузить. Поднимем на высоту 30 метров, опустим. Никуда не летаем. Классно, зато он зеленого цвета, и наблюдать за этим было примечательно. Но особенно примечательно, когда ты хочешь присоединить компьютер к Wi-Fi. так там с телефоном проблем нет. А компьютер, он тебе говорит, позвоните на номер. И ты такой озадачиваешься, как же можно совершить звонок с ноутбука? Идешь на ресепшн, естественно, не забыв с собой взять паспорт. Куда ты подходишь, проверяешь, что ты там живешь. После этого тебе выдают распечатку, лист формата А4, в котором написаны код и пароль, как коды доступа, которые ты вручную уже вбиваешь в интернете, находясь в своем номере. То есть интернет по бумаге – это классно вообще. Машина. Машина при этом хороша. Она соответствует, прекрасно подходит дорогам, я не буду повторять. Это заднеприводный автомобиль.
4: Нет, не грех повторить, потому что это не так уж часто встречающийся зверь на нашем рынке.
3: Да, который разрабатывался, кстати говоря, в Турине, известным дизайнером, которого зовут, не помню, как же его зовут, он создавал, Бертран Бах, он создавал Opel Insignia, Opel Astra J, это все его рук дело. Этот поэтому выглядит очень неплохо. Он изначально сертифицирован и создавался для европейского рынка. Он уже продается в Великобритании, в Италии и в некоторых странах. Более того, я слышал даже, что в Великобритании будет налажен его выпуск, то есть серийное производство этой машины. Машина примечательная, 238 лошадиных сил, достаточно динамичная, 7,7 секунд для крыши, причем в рамках адаптации для России она получила полностью оцинкованный кузов. Лишь крыша у нее не оцинкована. Это нужно брать. Естественно, есть подогрев как передних, так и задних сидений. Евро НКАП ее разбил 2 раза. Не поверив первому 5-звездочному результату, они решили разбить ее во 2-й раз. Есть подогрев рулевого колеса, обогрев форсунок, омыватель и так далее. Еще и забавные фишки, это, конечно, поворотный монитор. Дело в том, что в центральной консоли это огромный 15,6 дюймов сенсорный экран, называется Sunflower. И он подстраивается в буквальном смысле. То есть у него есть 3 положения, которые ты активируешь кнопкой, на нем же на мониторе, он может быть повернут к водителю, он может быть развернут как бы посередине в традиционном положении, либо он может быть повернут к пассажиру. Вот эта функция удобна, когда пассажир, допустим, хочет с чем-то поиграться или что-то там поколдовать в музыке и не отвлекать водителя от движения. В таком случае он просто разворачивает монитор на себя. Интересно, что когда, допустим, водитель садится в машину, и если монитор был повернут на пассажира, то в момент посадки он сразу же, когда закрывает дверь, он разворачивается на водителя автоматически. Это такая автоматическая функция. Естественно, при помощи этого монитора ты управляешь всем, и зеркала, к сожалению, по-моему, тоже подстраиваешь при помощи этого монитора. Но вот сам факт того, что дисплей разворачивается в том или ином направлении, поворачивается к тебе для удобства пользования, это, конечно, немаловажное
4: достоинство. Электронный мозг следит за тобой.
3: Ну, он все равно следит за тобой.
4: И отслеживает состояние. Смотришь ли ты на дорогу?
3: Мы с тобой обсуждали это, по-моему, в прошлой программе, новые требования европейцев. Вот здесь, я так понимаю, что они уже в большей части реализованы, потому что есть камеры, которые наблюдают в том числе
4: за
3: тобой.
4: Но неспроста же в Британии собираются его делать.
3: Есть датчики в руле, более того, он поддерживает сам полосу движения, может, так сказать, ехать в полосе и так далее.
4: О, беда, полоса движения.
3: Ну, тем не менее, эту функцию можно отключить. Вот это приятно. И, кстати, это первый автомобиль, в котором мне эта функция не мешала. Потому что, ну, в Алтае он тоже ловил полосы, но...
4: Подожди,
3: он...
4: в горном Алтае есть разметка?
3: Конечно, там и асфальтовые дороги теперь есть. Мы поднимались на пик, пересекали,
4: там
3: теперь все асфальт
4: заказано. Я там поднимался... не так много.
3: Все там нормально, там можно как раз-таки теперь ездить, есть хорошие дороги, с этим проблем там нет. Там курорт контрастов, потому что на фоне 5-звездочного Манжерока, где тебе исключительно натура Сибирика, все вот это вот подается, пейзажи, ты вот буквально выходишь за пределы территории, покосившийся домик, продается. Вот, и газа нет почему-то. Во многих деревнях нет газа на Алтае. Ну вот прям удивительно, как будто там очень тепло зимой. Зимой там холодно. Но как бы то ни было, Непал С07, как я сказал, задний привод. И повторю с прошлого эфира, потому что тебе тоже надо оставить время для Чингана. Кстати, Непал это тоже Чинган. Это тот же самый концерн чингановский. Едет хорошо машина, едет правильно достаточно. Нет такого ярко выраженного прогрессирующего крена, она упирается. Ну, наверное, не хватает немножко вот этой вот заднеприводной, если так можно выразиться, породе, когда машина на высокой скорости, особенно в дуге поворота, ложится или присаживается на заднюю ось и хорошо ее держит. Нет, здесь такого нет, вот этого чуть-чуть не хватает. И в целом, как я уже сказал, от ходовых качеств возникает небольшой диссонанс, связанный с тем, что ты не совсем... понимаешь, где предел машины. Тебе кажется, что машина может быстро, но за счет отсутствия обратной связи, должной обратной связи на руле и на позвоночнике, ты сам начинаешь как-то вот... То есть вот этот вот предел, ты сам себя перестраховываешь, ты сам себя несколько ограничиваешь, потому что вот эта вот тонкая грань у любого автомобиля срыва, если вот в нормально настроенной машине ты чувствуешь, ага, вот сейчас уже все, вот я уже чувствую, сейчас начнется снос или занос, что-нибудь такое с машиной, здесь этого нет. Конечно, эти явления происходят. Понятное дело, что можно на ней угла раздать, но на скользком покрытии, потому что в стандартных дорожных условиях, мне так кажется, что 238 лошадиных сил можно было превратить, ну, хотя бы в 270. Тогда было бы повеселее. Потому что даже за счет электромотора...
4: Все тебе мало, понимаешь.
3: Электромотор обладает моментальной тягой, но на сухом асфальте он не дает должным образом провернуть колеса. Ты понимаешь, вот дрифтануть на сухом асфальте нельзя. Ну, точнее, можно, но приходится, ну, как бы совсем провоцировать автомобиль, либо гораздо проще это сделать на скользких покрытиях, на гравии, благо этого гравия в том же самом Алтае предостаточно. Кузов только жалко, потому что сечется краска, тут никуда не денешься. Но в целом впечатление от машины приятное. Ну, цена, решайте сами, на эту машину, поскольку это последовательный гибрид, и нет связи между мотором, двигателем внутреннего сгорания, я имею в виду, и колесами, приводится он в движение исключительно электротягой, а на него действует государственная субсидия в 925 тысяч рублей, поэтому стоит сейчас чуть больше 4 миллионов. 4 с копейками.
4: Слушай, но это тоже не дешево. Последовательный гибрид, тут, между прочим, зацепило твое отношение к курортам.
3: Так.
4: Местный житель из Алтая, Александр, пишет тебе, что, в общем, атмосфера пластмассовая в этом самом Манжероке. Вот, и он беспокоится за природу Алтая. Ну, тут вам, Александр, виднее, конечно, но можем только...
3: Нет, я согласен с Александром. Мне жаль, действительно, что там нет газа, но хотя вы пишете, что он много где им есть. Но есть смысл близости с природой, я согласен. Очень сильно развивается инфраструктура. Причем самое популярное – это так называемые небольшие туристические лагеря, которые представляют из собой маленькие, очень компактные домики, ну, буквально на, наверное, 15-20 квадратных метров общей площади, которые вот стоят, их несколько штук, да, и один большой дом, где вот заселяется, где ресепшн, где можно поесть. Но там действительно... Но
4: это глэмпинги или что-то в этом духе?
3: Есть и глэмпинги, когда вот большие такие купола прозрачные, ну, они тоже развиваются активно. Но чаще всего самый бюджетный вариант – это такие вот туристические базы. Вот, наверное, советские туристические базы с отдельными очень маленькими домиками. Единственное, что меня всегда терзало, когда я проезжал эти места, я думаю, этот домик маленький. А где же там, простите, помещается санузел? Потому что в некоторых я видел их на улице, во дворах. Но в некоторых они явно были расположены внутри вот этих вот маленьких, которые стоят на сваях, помещениях. Но, честно, тогда там совсем мало места получается. Вот прям чертовски мало места.
4: Нет, ну это надо, это все эмпирически только доходишь, там хватает или не хватает. Так просто по внешнему виду не определишь. Там много. Я как-то жил в стеклянном таком бунгало.
3: Куполе, да, что называется?
4: Да, в куполе. Угу. Или там даже пластмассовые были. Ну, было, в общем, вполне себе удобно. Да, небольшой санузел, но он есть, он работает.
3: Это самое...
4: И горячая холодная вода была, между прочим.
3: Это самая популярная сейчас легко возводимая конструкция для глэмпингов. Это специальные шары.
4: Да, мне кажется, это нормально.
3: Они надуваются, ставятся они на просто свайную основу, на которой делается пол, либо они идут сразу же в комплекте с этим полом. Они хороши тем, что они экологически чистыми считаются. Ты живешь, его можешь поставить фактически в лесу. Ну, конечно, тебе коммуникации к нему нужны. То есть там воду надо подвести, канализацию надо оборудовать.
4: Ну, как правило, их много объединяют, поэтому это выгодно получается.
3: Современные технологии позволяют их буквально в гольном лесу, где нет вообще ничего, поставить. Дать там генератор только с собой привезти, чтобы можно было электричество добывать. И они приятны тем, что они легко возводимы, и они прозрачные у тебя атмосферу делают. Ты как будто живешь в единении с природой.
4: Это правда. Там есть масса преимуществ. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы они были более доступны для наших туристов.
3: Вообще цены, вот должен, это... цены, должен заметить, конечно, высоковаты. Если в плане еды и чего-то на Алтае хорошо, то если речь идет о более или менее приличном отеле, даже не вот Манжерок я не беру, а вот просто там в горном
4: отеле. Ну, Манжерок – это пафосный, честно сказать, отель.
3: Ну, ты просто не понимаешь, почему так дорого это стоит. Нет, я понимаю, почему. Потому что поехать в нормальное место стало кому-то вообще недоступно или очень дорого. Но,
4: это тоже...
3: честно, честно, можно было бы, с учетом того, что это делается здесь, знаешь, как-то все сделать по-цивилизованнее и сделать эти курорты чуть более доступными. И, конечно же, нужно как-то развивать частный бизнес, в том смысле, что вот не ограничиваться, потому что сейчас получается из крайности в крайность, либо вот такой вот маленький домик, который в середине поля фактически без удобств, либо у тебя пятизвездочный отель по ценам, извините меня, там, семизвездочного отеля.
4: А вот наш визави все-таки пишет, а на улице это тоже все нормально, это благо. Ну, наверное.
3: Ну, тут, понимаете, я не буду судить, тут кто как привык, поэтому мы, каждый себе выбирает отдых не только по карману, но и сообразно своим пожеланиям.
2: Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 41 нетрезвый водитель задержан полицейскими на выходных. Еще 80 человек сели за руль без прав. Результаты работы с 17 по 19 июля озвучили в госавтоинспекции. За этот период зарегистрировано 69 ДТП с материальным ущербом и 11 аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, сообщить о грубых нарушениях правил можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35». 8-летняя девочка перевела мошенникам со счетов матери 140 тысяч рублей. В полицию обратилась жительница Череповца. По данным ведомства, дочка потерпевшей увидела в интернете видео. В нем рассказывали о возможности приобрести игровую валюту для популярной онлайн-игры. Перейдя по указанной ссылке, девочка начала переписку с неизвестным. Под предлогом покупки игровой валюты собеседник убедил ребенка выполнить ряд действий с мобильным телефоном матери. Девочка сфотографировала экран устройства и, следуя инструкциям злоумышленника, через банковское приложение осуществила несколько переводов. Мать случайно обнаружила в телефоне дочери подозрительную переписку. Связавшись с банком, она выяснила, что с ее счетов уже списаны деньги. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит в России. Чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, специалисты рекомендуют следить за ключевыми показателями. Это артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в капиллярной крови. Также специалисты советуют соблюдать режим сна и отдыха, поддерживать умственную активность, быть физически активным, отказаться от вредных привычек, включая курение и алкоголь, а также сбалансированно питаться. Своевременно пройти обследование и отследить динамику основных показателей можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Строительство бегового центра продолжается в Вологде. Новый спортивный объект возводят рядом с Дворцом творчества детей и молодежи. Строители завершили установку основных колонн и балок и приступили к монтажу металлического каркаса. В здании разместят раздевалки, душевые, тренировочные залы, а также зоны отдыха и восстановления. Рядом обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Центр будет открыт для всех желающих. Здесь планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия. Ключевая задача проекта – сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан.
2: Вологда на маяке.
6: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и суда, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в порту Одессы поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для армии Украины. Ранее оборонное ведомство опубликовало видео ударов геранями по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении вражеских войск, нарушают транспортную логистику противника, отметили в Минобороны. Два человека ранены при налетах беспилотников в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе. В Шебекине один из дронов атаковал грузовик, а другой – административное здание. Подробности у корреспондента ВГТРК Александра Коробова.
1: Еще одна бесчеловечная атака вражеского беспилотника в Шебекино. Целенаправленный удар по пассажирскому автобусу нанес дрон. Внутри, конечно же, находилось большое количество людей. Вот по предварительной информации, 4 человека погибли на месте, 7 получили ранения различной степени тяжести. Ну вот дрон, как всегда, ударил в крышу, прям, то есть это был целенаправленный удар для того, чтобы осколки разлетелись по салону и нанесли как можно больше ранения тем, кто находился внутри. Выбиты окна. Конечно, обстановка здесь, в Шебекино, достаточно напряженная. Фиксируется большое количество БПЛА с разных сторон, поэтому самое главное — следить за оповещениями. Это поможет сохранить самое ценное, что есть — жизнь. Александр Коробов, Вячеслав Подзолков, Вести, Белгородская область.
0: Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства. В нем сказано, что с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств. На борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. По словам официального представителя МИДа, это 5-й акт агрессии против гражданского объекта компании. Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. По его словам, законопроект будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в налоговый кодекс. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам пообещал в своей первой речи на посту самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. «Мы сделаем этот момент переломным для страны, создав новую политическую модель и новую экономическую модель», — сказал он, выступая с трибуны у официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит. Бёрнам добавил, что Великобритания сделала несколько неверных поворотов в 80-х годах. Новый премьер пообещал в этой связи изменить британскую политику, сделав ее более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков. Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бёрнам официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство. Ферран Торрес, забивший победный гол в финале чемпионата мира, признан лучшим игроком матча по версии FIFA. Испания одержала победу над Аргентиной со счетом 1-0. Для Испании титул чемпионов мира по футболу стал вторым в истории страны. Первая победа была одержана в 2010-м. С подробностями о прошедшем финальном матче чемпионата мира по футболу спортивный обозреватель Екатерина Маловичко.
2: Впервые в истории Мундиалей сошлись действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Но после того, как Англия и Франция наколотили 10 голов в матче за третье место, финальную встречу смотреть было откровенно трудно. Испания и Аргентина завершили основное время в ничью 0-0, и испанцы забили один гол в овертайме. Аргентина весь матч оборонялась, не нанеся ни одного удара в створ. С первых минут испанцы забрали инициативу, играя в свой фирменный футбол с контролем мяча, и отрезали от партнеров Лионеля Месси. Он не получал мяч и одиноко бродил в центре центре поля. Аргентинцы полностью отдали инициативу и за первые 45 минут ни разу не пробили по воротам, став лишь второй сборной в истории, которая провела первый тайм финала чемпионата мира без единого удара. До этого такой же провал выдала Франция в 2022 году, но французы тогда переломили ход встречи, а вот аргентинцы довели статистику до максимума. За два тайма команда Месси не нанесла вообще ни одного удара по воротам. Ранее худшим финалом с точки зрения атакующей активности считался чемпионат мира 1990 года. Тогда сборная Аргентины с Диего Марадоной в составе нанесла по воротам ФРГ всего один удар за матч и проиграла 0-1. Нынешний состав переписал это достижение. К концу матча все симпатии были на стороне сборной Испании. «Победил футбол», написал бывший игрок сборной Германии Тони Кроус. Победила командная химия испанцев, которых практически воспитал главный тренер Луис де ла Фуэнте. Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира. В 2010-м испанцы победили в финале Нидерланды и тоже со счетом 1-0 после дополнительного времени. Екатерина Маловичко, Вести ФМ.
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах сообществах Вести.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дожди и похолодает, днем до 15-17 градусов. В Москве завтра кратковременный дождь, гроза и 23-25 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы отправляемся в очередное радиопутешествие. Отправной точкой стала дата 25 июля 1907 года. Что тогда случилось? Русский физик Борис Львович Розинг подал заявку на патент, способ электрической передачи изображения на расстояние. Не будем ни в коем случае умалять заслуг Бориса Львовича, но у нас уже были программы, посвященные истории телевидения. Меня заинтересовала его фигура вот в каком контексте. В контексте его научной и преподавательской деятельности. Потому что параллельно с научной работой он преподавал в технологическом институте, который сейчас, в общем-то, химико-технологический, в Константиновском артиллерийском училище и еще на петербургских женских политехнических курсах. Сразу подумаешь, конечно, сколько времени было у людей до изобретения смартфонов и соцсетей, безусловно. Но вот этот факт сам преподавания в женском учебном заведении заставил посмотреть на это учебное заведение. И там-то просто какая-то невероятная плеяда знаковых преподавателей, или там Леонтий Бенуа, и Владимир Щуко, и чуть, может быть, менее известный Григорий Передерий, это мостостроитель, который построил и Бородинский мост в Москве, и Володарский мост, или мост лейтенанта Шмидта в Ленинграде. В общем, невероятные люди, титаны своего времени фактически. Ну, вот мы и решили поговорить о женском образовании, особенно образовании таком инженерно-научном. И, как часто бывает, когда речь идет об образовании, с нами в студии Марат Сафаров, историк, журналист. Марат, привет.
2: Приветствую, Николай.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот все-таки, да, если мы говорим о доступе к высшему образованию женскому, это, наверное, все-таки уже не 20 век, все-таки, а 19-й.
2: Ну, это 19 век, но если все-таки под женским образованием мы подразумеваем высшие женские курсы, например, курсы Гирье знаменитые, курсы медицинского и педагогического, или скорее образовательного шире профиля. Можно ли это ставить на один уровень с высшим образованием всеобщим, с мужским, скажем так? Наверное, нет. Дело все в том, что были очень большие сложности с трудоустройством. И как бы мы сейчас сказали, с признанием этих дипломов. По сути, если мы говорим об этом образовании, это, конечно, возможность получения социального лифта, вхождения в него и каким-то образом изменения своей судьбы, но все-таки рынок труда для женщин по результатам полученного образования был очень ограничен. Например, вот есть случаи, примеры, когда, возвращаясь к технике, к естественно-научным дисциплинам, девушки оканчивали Сорбоннский университет во Франции, приезжали в Россию, а диплом надо подтвердить. Он не нострифицируется, как бы мы сейчас сказали современным языком. Надо сдать экзамены за курс какого-либо высшего учебного заведения, к которому прикрепишься. Это огромное количество экзаменов, очень сложных, от 20, например. И по результатам их дается диплом разных степеней. Второй, там, третий, первой степени. То есть такая градация тоже была. Ну и, в общем, вроде как ты уже теперь получил российское образование. А дальше что? Дальше, по сути, ну, такой путь в женские гимназии. Обучать женщины обучают будущих женщин, девушек, девочек. Но вот, например, в гимназию или училище, где обучаются мальчики, практически невозможно было поступить. Только с началом Первой мировой войны начались такие определенные послабления. Они были связаны с тем, что многие преподаватели мужчины уходили на фронт. Вот такие были технические, производственные сложности, которые давали возможность женщинам вступить на педагогические рельсы. Что касается медицины, то с ней тоже были определенные нюансы. В основном это было что-то связанное, ну, с педиатрией, например, с помощью тем же женщинам. Но всеобщего такого медицинского статуса женщина по результатам окончания этих курсов не имела. Хотя часть девушек, опять же, отправлялись для получения высшего медицинского образования в Западную Европу. Особой популярностью пользовались немецкие университеты, и Женева отдельно вот так особняком стояла. А в результате этого, например, Швейцария становилась одним из центров революционного движения, потому что девушки, уезжавшие туда, получавшие там образование, конечно, это неординарные фигуры.
1: Они уже эмансипированы.
2: Они уже эмансипированы, они знают языки, они социально активные и они, можно сказать, дерзкие. Конечно, большинство из них, это все-таки не история Рошель из пьесы Горького Васса, да, когда это вот обязательно революционерка. Скорее, это более похоже на то, что родители, никакого разрыва связи с родителями нет. Родители, скорее всего, финансируют это образование и благословили свою дочь на него. Но это все-таки и родители должны быть не костными, не...
1: Ну, такие прогрессивные взгляды.
2: Они прогрессивные взгляды, и, как правило, они либо купеческого сословия, но уже не замоскворецких купцов, да, а таких предпринимателей, которые хотели бы, чтобы их дочери получили европейское образование. Вот такой сложный путь.
1: То есть, скажи, пожалуйста, вот сейчас маленькую ремарочку, а в Европе тоже раздельное обучение?
2: В Европе уже начинает складываться, особенно в частных учебных заведениях, возможность получения всеобщего образования общего. Но все-таки раздельно. Здесь ведь очень важно государственное и частное. В России тоже существует частная система обучения. Она гораздо более прогрессивна, гораздо более разветвленная, что ли. Но она требует определенных доходов для того, чтобы туда поступить. Она не является панацеей для получения образования. Она в параллель идет к казенному, государственному образованию, и поэтому женские частные гимназии, они очень популярны. Но, во-первых, по цене, во-вторых, и количество мест в них тоже ограничено. Вот, например, в начале 20 века были очень распространены женские гимназии по фамилиям их владелец в Москве. Брюханенко, например, такая гимназия. Были гимназии в других больших российских городах, конечно, в Санкт-Петербурге, женские гимназии. Они не относились к государственным ведомствам, они не относились к ведомству императрицы Марии. Это известная такая благотворительная структура. Тут надо не путать, это не Мария Федоровна, не матушка Николая II, а Мария Федоровна другая, супруга еще Павла
1: Первого. Павла Первого, да.
2: Учредившая очень такую разветвленную сеть благотворительных, в том числе женских заведений, учреждений. И, по сути, она подхватила екатерининскую идею просветительскую, которую воплотил в Смольном институте еще в самые даже ранние периоды Екатеринского правления. В 1764 году был же основан Смольный институт благородных девиц, а уже в начале 20 века вот ведомство императрицы Марии, оно начало эту структуру активизировать и сеть такую создать, чтобы это не концентрировалось только в Петербурге.
1: Но ведь есть же такой стереотип, что Смольный институт — это вот для будущих светских барышень, таких для будущих мам просвещенных, скорее, чем для активных общественных деятельниц, которые будут входить в рынок трудовых отношений, да, которые будут работать, ну, условно говоря, в экономике, как сейчас бы сказали.
2: Я думаю, что этот стереотип в определенной мере верен, потому что программы Смольного института, они доступны, изучены, хорошо есть, хорошие есть о них исследования, они в основном направлены на то, чтобы подготовить такую идеальную фрейлину, если ей повезет, конечно, в жизни, да, карьера ее так сложится, что она будет при императрице или вообще при царской семье. Не случайно царская семья, можно сказать, отсматривала выпускниц, потому что император и его супруга, это разные уже императоры на протяжении всего 19 века, они присутствовали на выпускных экзаменах. Кажется, на учебное заведение. У императора много дел, у супруги много благотворительных обязанностей, но они считали своим долгом прийти на выпускные в Смольный институт, чтобы вот увидеть будущих смолянок, как их называли.
1: Александр II там себе вторую жену присмотрел?
2: Возможно. Ну, во всяком случае, да, вот Екатерина, его супруга, да, она была из русской, из русских, значит, его невест, скажем так, да, не западноевропейских. Что касается смолянок, да, действительно, это все-таки накладывало определенные этикетные, то есть больше развить, конечно, языка, там, бальных танцев, но это была не профессия, как кусок хлеба. Вот это очень важно. А больше в степени вот тот образ, о котором мы с тобой сегодня говорим, его воплощает картина нашего знаменитого художника-передвижника Николая Ярошенко «Курсистка». Вот это другое, вот это о чем мы говорим как раз. Эта девушка, может быть, и порывающая со своим укладом, но, скорее, все-таки нет. Это больше большевики обостряли значительно вот так как-то
1: социальную
2: да. такую, да, вот рознь между отцами и детьми. Скорее, это все-таки родительские деньги давали возможность на курсы поступить, но для того, чтобы получить профессию, хоть какую-то, хоть каким-то образом, но все-таки на рынок труда проникнуть. Рынок труда крайне ограничен. Почему он ограничен? Потому что существовали, я бы сказал, не правовые, а такие моральные нормы статуса женщины, влиявшие на статус женщины, что что-то является, вот такая публичная деятельность, профессия, которая социальная, она для женщины недопустима с точки зрения этики. Вот здесь такой нюанс. То есть вот такой архаизм, он продолжает сохраняться. Что да, она мать, она может заниматься чем-то, но все-таки это не работа на публику. Ну и тем более она не может работать с мужчинами. То есть, например, она не может их обучать или лечить.
1: Ну и, получается, подходит к концу 19 столетия, да, вот этот перелом, бурное развитие, технический прогресс и так далее, и вот эта социальная роль женщины пересматривается, то есть все-таки был запрос, да, прежде всего?
2: Он появляется запрос в силу, конечно, того, что эти архаичные нормы не корреспондируются с запросами экономики. Страна нуждается в квалифицированных кадрах, и уже гендер, он не является каким-то барьером. Потому что если квалифицированная женщина, работающая в лаборатории, квалифицированная женщина, которая технарь, появляется такая уже группа девушек, получающих техническое образование на высших женских курсах, это уже нормально, потому что экономика требует такого рода персонажей на своем рынке труда, и тип этой женщины, он начинает появляться. Другой разговор, что все-таки в определенной мере, вот мы говорим о политике, она оказывает, конечно, определенное влияние здесь, потому что этот образ технаря, естественно, научный, это прорывать со устоями этого общества. Потому что, естественно, научные знания, даже допустимые, допускающиеся властью, то есть разрешенные, утвержденные, оно в значительной мере прорывается традициями. Ну, грубо говоря, если конкретно, все равно какое-то движение к Дарвину, какое-то движение к тому, что имперские власти, идеологи Российской империи конца 19 века с трудом допускали. Не отрицая полностью, не запрещая вообще, но тем не менее, это все что-то несоответствующее.
1: Ну, все-таки мадам Кюри уже получает Нобелевскую премию. То есть, ну, все-таки женщина уже говорит свое слово.
2: Но Софья Ковалевская не нашла себя в нашей стране. Да? Вот ее судьба очень показательна. Она никогда не порывалась с Россией. Она отправляла свои статьи в российские и русские журналы. Она пыталась на конференции приезжать. Но вот так, чтобы получить свой статус, да, все-таки она его обрела в Швеции. И это было связано не с политикой, она была далека от каких-то там прокламаций, она была ученой. Но рынок труда для нее пока не создавался. Я думаю, это нормально с точки зрения, теперь посмотрев с точки зрения историзма. Всему свое время. Мы не могли так быстро прибежать от феодальных отношений, учитывая, что мы только отменили крепостное право, да, в середине 60-х годов 19 века начался новый этап жизни России, пореформенный этап. И сразу же вот такую эмансипацию, может быть, даже форсированная, она привела бы еще к очень серьезным проблемам. Поэтому, ну, всему свое время. Но оно наступило в начале 20 века. Если докабы, опять же говорить, если бы не Первая мировая война, очевидно, что женские структуры образовательные, они возникли без большевиков, а гораздо раньше.
1: Ну, они, в общем-то, и стали возникать. И вот, знаешь, вот когда я изучал список профессоров вот этих высших женских политехнических курсов, ну, я, конечно, был поражен, и тут сразу две интенции возникают, ну, если рассуждать, как вот, потенциальный, не знаю, Леонтий Бенуа, допустим, да, что, ну, первое, ну, работа есть работа, заплатят здесь, будут преподавать здесь. А вот все-таки, что их подвигло преподавать именно женщинам, это было такое, действительно, подвижничество, ну, или, ну, что, ну, вот, там, условно, там, Борис Львович Розинг, ну, хорошо, в политехническом, там, да, в технологическом институте преподаю, ну, и там тоже девушкам почитаю что-то про физику.
2: Нет, это, конечно, миссия, безусловно, это просветительская миссия, хотя с века просвещения уже прошло столетие целое, вот эта идея просвещения и ориентированности на тех, у кого есть запрос на получение образования, потому что это женское образование, оно не сказать, что оно было адаптировано. Есть исследования этому посвященные, это не упрощенное образование, это не восприятие женщины как невозможно, она не может получить такой объем знаний. Все может быть, все возможно. По сути, это стандарты образовательные. А преподаватели действительно просветители. Более того, они в доходах и даже на определенном периоде в статусе теряли, потому что это дело все сомнительное. Ну, в общем, это такое дополнительное обременение, которое они на себя брали именно из-за своего социального служения. Это исключительно социальная тема. А вот уже женщины, которые выпускались, там уже были трудности. Там уже работу находили исключительно по каким-то связям, знакомству. Обычно все-таки это частный сектор, как бы мы сейчас сказали. Он всегда более гибкий, он более эластичный, и он менее ориентирован на какие-то вот предрассудки, стереотипы гендерные в том числе. Ну, появилась женщина, опять же, повторюсь, на что даже частная? Ну, образовательная, опять же, возвращаясь к тому, с чего начали. Частная гимназия будет заинтересована квалифицированный преподавательницы этого заведения, и она ее возьмет на работу. Тогда как в гимназию государственную она должна была пройти через серьезные сито или по какой-то производственной необходимости ее могли взять.
1: Ну, кстати, женщина-архитектор, это же ведь тоже очень долго не непринимаемая роль, да, и даже в Советском Союзе, ну, много ли мы знаем выдающихся женщин-архитекторов? Все это немного.
2: Мы даже не знаем, особенно женщин, вот не так давно я знакомился с биографией такой Марии Кнушевицкой, она первая женщина-кассир на железнодорожном транспорте до революционного периода, и когда во Владимирской губернии, когда ее брали на работу, она должна пройти была очень тщательную медкомиссию, потому что посчитали, что на нее, на ее женское здоровье паровозные гудки могут оказать очень серьезное негативное влияние. Но потом посчитали, что вытерпит ее нервная система, может работать и продавать билеты. Так что вот такие были даже курьезы некоторым образом. Потому что всегда считалось, с одной стороны, что не слишком этично женщине вот так активно социализироваться, эмансипироваться. С другой стороны, она слабый организм. Потянет ли она эту работу? И вот в этой сцилле Харибда как раз-таки женская... не образование, а женское трудоустройство застряло.
1: Вот. То есть, в общем, нужна была некая трансформация устоявшейся нормы.
2: Да. И она наступает. Но, опять же, повторюсь, она во многом подстегивается экономическими соображениями, вообще техническим прогрессом, запросами рынка. И если продолжалось бы такое эволюционное развитие, то очевидно, что были бы приняты определенные нормы, которые давали возможность женщинам раскрепоститься. Но для этого необходима была совсем иная эпоха. Женское образование даже имеет свою дореволюционной, даже свою имеет конечную точку. Это судьба Смольного института, который был после февральской революции эвакуирован из Петербурга, из Петрограда, потом он оказался на юге России, а потом в эмиграции, в Сербии. Вот так закончилась эта ветвь женского образования, сложившаяся еще в екатерининскую эпоху.
1: Ну да, ну и потом все-таки случилось всеобщее. Ну, конечно, большевики тут воспользовались вот этой подготовленной почвой, взяли это все на флаг, подняли, что вот, дескать, смотрите.
2: Что очень многие большевики, точнее большевички, как раз-таки представительницы вот этого самого слоя курсистов.
1: Да. Ну что, еще поговорим, я уверен, об образовании не раз. Марат Сафаров, журналист-историк, был с нами в студии. Спасибо большое. Прерываемся на несколько минут, потом географическую часть осветим.
0: Место действия – Россия.

0: Силы в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В порту Одессы поражены 2 сухогруза. В момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для армии Украины, уточнили в ведомстве. Кроме того, российские войска поразили в порту Черноморск Одесской области объекты инфраструктуры, используемые для хранения грузов военного назначения. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» в зоне спецоперации сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: В то же время российские вооруженные силы поразили геранями стоянку с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения ВСУ. Транспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих, указали в Минобороны. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти. Следователи Следственного комитета возбудили дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине в Белгородской области. В результате удара погибли 5 человек. Собираются доказательства и устанавливаются типы и модель БПЛА, атаковавшего людей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По предварительным данным, не менее 25 человек получили ранения. Один из них – ребенок. На месте происшествия продолжают ликвидировать последствия атаки. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Изначально мера действовала до 14 сентября этого года. Граждане Китая смогут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в КНР. Первым визы отменил Китай в сентябре прошлого года. Россия приняла такую же меру в декабре. В мае во время переговоров в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. По оценкам Минтранса, после введения безвиза пассажиропоток между двумя странами вырос почти наполовину. Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Золотой и Евсевий родились в Подмосковье с начала года, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. По его словам, с начала года в регионе зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе классические древнерусские варианты Матрена, Февронии, Врония, Берегиня, а также редкие современные, например, Александрита. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 25-26 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Теперь новости футбола. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 30-го года. Расстались с «Локомотивом» хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид. Всегда приятно вернуться домой, приводит слова Воробьева «Метарейтингс». Женская теннисная ассоциация вела гендерные тесты для спортсменок. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить тестирование на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Для этого необходимо сдать мазок из полости рта. Если данный ген отсутствует, спортсменка допускается к соревнованиям под эгидой WTA. Если результат положительный, теннисистку временно отстранят для дополнительного медицинского обследования. Согласно новому документу, который обязаны подписать все спортсменки, отказ от тестирования может привести к дисциплинарным мерам со стороны ассоциации. Тест будет проводиться один раз, поскольку генетический состав не меняется в течение жизни человека. Новые правила вступают в силу

0: 21 июля. Предыдущие правила WTA разрешали участие спортсменок, сменивших пол, если они поддерживали пониженный уровень тестостерона в течение 2 лет до начала соревнований. Сейчас о таких теннисистках на профессиональном уровне неизвестно, отмечает агентство Рейтер. Но в конце 70-х в женском туре выступала Рене Ричардс, которая потом была тренером Мартины Навратиловой. В марте Международный олимпийский комитет сделал обязательным тестирование на ген SRY для участия в Олимпиадах с 2028 года. Ранее эти меры уже приняли Международные федерации бокса и легкой атлетики.
1: Вновь о футболе. ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира, сообщает Sky Sports. После игры экс-футболист «Зенита» аргентинец Леандро Паредо схватил за горло защитника Эрика Гарсио, а затем толкнул полузащитника Гави. Кроме того, во время награждения сборной Испании все аргентинские футболисты отвернулись от победителей. Умер двукратный обладатель золотого мяча Кевин Киган. В январе стало известно о том, что у Кигана выявлен рак. В июне он сообщил о том, что заболевание находится на 4-й стадии. Кигану было 75 лет. Золотой мяч он брал в 78-м и 79-м годах, а в 99-м и 2000-м годах был главным тренером сборной Англии. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Маяк.

0: действия Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. В предыдущей части, отталкиваясь от патента, от изобретения Бориса Львовича Розинга, который преподавал в том числе и на женских политехнических курсах, мы как раз и подсветили тему женского образования. Ну а теперь пришло время связать историю с географией и отправиться на загородный проспект, дом 68, в дом Целебеева, где располагались женские политехнические курсы. Ну, на самом деле, хочется в целом про загородный проспект поговорить, потому что название сейчас, конечно, мало соответствует положению вещей, а о том, как все это сложилось, мы сейчас и проведем беседу, даже это будет экскурсия, наверное. С нами на связи экскурсовод по Санкт-Петербургу Елена Скоробогатова. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день, приветствую вас. Ну да, такая маленькая прогулочка по загородному проспекту.
1: Да, если
2: вот,
1: ведь, кстати...
2: Находится дом Целебеева.
1: Да, ну, давайте, можно не с дома Целебеева, просто вот когда читаешь, неважно где, да, историю, даже в Википедии банальной, историю загородного проспекта, да, все начинается с 18 столетия, большая загородная дорога, потом Семеновский полк там размещается. Ну, в общем, все это звучит не очень фешенебельно, да, но ведь в те времена это и правда был... Ну, не черта города это была.
2: Ну, если совсем 18 века его начало, то это такие, да, лесистые места, и по Фонтанке, вот загородный проспект, как бы на расстоянии от Фонтанки небольшом, там были дачи. К загородным как раз выходили их, там, условно, задние дворы. Потом, да, совершенно правильно Николай говорит, там Семеновский полк расположился, и вот как раз к загородам такие просеки будут проложены перпендикулярно, и там улицы Рузовская, Можайская, Верейка, Подольская, и то же самое Серпуховская, про которую мы говорим, как раз для того, чтобы там могли полки расположиться. Сначала деревянные казармы, потом каменные. И такой интересный район, знаете, сначала там действительно военные, а потом постепенно он начинает приобретать новый характер, потому что, во-первых, каменное строительство только разрешили уже во второй половине 19 века, и все деревянные дома, они вот растворяются, естественно, во времени, и появляются общественные постройки. Ну, конечно, технологический институт.
1: Это безусловно.
2: 1831 год. Там недалеко находится Обуховская больница, женское отделение рядышком строится. Конечно, Таксосельский вокзал, это такой транспортный узел серьезный.
1: Ну,
2: и очень
1: Витебский.
2: Много учебных заведений. Что?
1: Ну, не Витебский.
2: Витебский, не Витебский.
1: Да.
2: По старинке.
1: Да-да-да. Но ведь и там же интересно, что там складывается, ну, помимо того, что Александр Федорович Керенский там жил, да, и Антон Дельвик в доме номер один, это все сохранилось. И там же еще и творческие люди, потому что...
2: Конечно.
1: Да, там же вот там в квартире живописных дел цехового мастера Ширяева жил никто иной, как Тарас Григорьевич Шевченко, тот самый.
2: Да, без него никуда, но помимо него жил еще Римский-Корсаков, это как раз в то время, когда наши героини туда политехнических курсов заселяются вот в этот дом соседний. Римский-Корсаков в это время там живет, Менделеев, потому что рядом у нас не дендрология, вот часовая башня будет построена, часовой корпус, он там трудится, у него там квартира. Там, кстати, Мандельштам даже жил, когда еще маленький был.
1: Нет, композиторский кластер настоящий. Там же помимо Римского-Корсакова упомянутого, там и Чайковский в 25-м доме жил, и Глинка в 42-м, и Рубинштейн, Антон. В общем, ну то есть там хватало таких вот прям имен. И тут можно, мне кажется, настоящую музыкальную прогулку, хоть плейлист пиши и гуляй по загородному проспекту под музыку наших великих соотечественников. Ну вот давайте к дому Целебеева постепенно подберемся. Это уже, я так понимаю, что это недалеко, собственно, от технологического института.
2: Это буквально рукой подать, там меньше 200 метров, вот как раз на бывших вот этих территориях, где были казармы Семеновского полка. И понимаете, вот из-за того, что там формируется такой условно латинский квартал студенчества, появляется очень много доходных домов. И вот дом Целебеева, это изначально был доходный дом, еще в середине 19 века, кстати, один из первых каменных. Целебеев, подполковник, он просто занимался как раз вот домовладениями, это такой выгодный бизнес был. Он купил дом, перестроил его, настроил пятый этаж, и очень скоро его продает. И там будут меняться все время владельцы, и как раз уже, когда курсы формируются, для девушек снимается это здание, и там будет перепланировка, там стены будут ломать, чтобы сделать классно.
1: Вот уже начинается весь дом под курсы выкупают?
2: Ну, вы знаете, я, честно говоря, так не могу сходу сказать, но их же было 800 почти человек, поэтому...
1: Ну, то есть, да,
2: там,
1: постепенно
2: кстати,
1: стало
2: нет,
1: очень
2: там
1: много.
2: Был, знаете, что совершенно точно можно сказать, что там еще арендовал помещение кинотеатра.
1: Там был девушки,
2: да.
1: Конечно, им нужно развлекаться тоже. Мне кажется, это было очень верное маркетинговое, как сейчас сказали бы, решение.
2: Ну, позанимались, да, кино посмотрели и по домам, опять да. к трудам.
1: Да, ну, насколько понимаю, курсы там существовали до почти что 1917 года.
2: Да, потом сделали курс на Васильевский остров, переехали, потом курсы уже после революции станут еще и мужское там население набирать, а потом их, ну, закрывается как такое юрлицо, как бы мы сегодня сказали, и всех студентов распределяют по разным университетам.
1: Угу. Ну, уже, в общем, на тот момент-то, конечно, история с раздельным образованием для мужчин и женщин, в общем, подошла к концу, да, уже там была новая реальность совершенно. А что касается самого дома, вот с архитектурной точки зрения, он собой что представляет? Это вот такой продукт своего времени? Много было подобных зданий?
2: Абсолютно продукт своего времени, поскольку Целебеев предприниматель, то, конечно, он нанимает нового архитектора, и он будет его уже так перевоплощать в стиле модерн. На тот момент очень модным, хорошо продавалось, там сохранились архитектурные элементы, и на лестнице, если сюда попасть, будут такие лепные декоры. Поэтому в духе своего времени, чисто коммерческая такая история, но вровень встает, и сейчас культурное наследие уже. Находится под защитой.
1: Ну вот мы просто знаем, что, например, такая вот мекка модерна, да, для Петербурга, это Каменноостровский проспект, и часто как раз вот про эту часть говорят, что вот тут было престижно, действительно, ну, снимать, скорее всего, квартиру или тем более построить собственный доходный дом, а вот район Загородного проспекта, он насколько был престижен?
2: Оно, наверное, о престиже там все-таки речи не было. Это было престижно для тех, кто был вот в этой среде, профессура, студенчество, потому что действительно Латинский квартал такой кластер наукообразный, можно сказать. И там селились в основном, конечно, мещане, мелкие чиновники, ну, если это говорить про обывателей, помимо студенчества, ремесленники и интеллигенция. Вот такое вот смешение. Поэтому по поводу престижа, наверное, да, было престижно жить в этом районе, если ты студент, и все понимали, что ты занимаешься делом.
1: Ну, тоже это вот принадлежность, да, к определенной вот этой касте людей науки.
2: Да, я думаю, да.
1: А какова уже послереволюционная судьба этого дома?
2: Там были различные коммунальные квартиры, само собой. Вот, насколько я знаю, недавно была там реставрация, и вот взяли под защиту регионального значения, если не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, регионального значения. И дом представляет собой наше с вами культурное наследие уже в стиле модерн, архитектурный стиль.
1: А, то есть это жилой дом сейчас?
2: Это жилой, да, сейчас дом, конечно, жилой. Да, его продолжает, как когда-то доходного дома, сейчас жилой дом. Ну, просто в советское время там были коммунальные квартиры в основном, и сейчас их отреставрировали, и вот, пожалуйста, можете, если есть объявление, купить и жить в этом же доме, где
1: ну,
2: когда-то учились.
1: Ну, а если кто-нибудь что-нибудь сдает, то можно просто прикинуть на себя вот это наследие, пожить в доме, который был когда-то одним из образовательных центров и, в общем, центров знаковых. Вообще, такая судьба вот подобных доходных домов, насколько понимаю, в целом это ну, тоже достаточно типично все, что проходят они вот эти фазы. Да.
2: Да, огромная квартира, где два входа, и в советское время их еще и разделяли на две квартиры. Вот эти безумные нумерации наши, где в одном доме вы смотрите подъезд, когда, говорят, москвичи парадные. У нас квартира 1, 2, 3, а потом вдруг 36, 38, потому что делили пополам. Потом были еще такие как бы микрорайоны, можно сказать, они между собой тоже разделяли это пространство. Ну, потом, конечно, выкупают, реставрируют, есть такие энтузиасты у нас. Ну, и коммунальные квартиры тоже по-прежнему сохраняют.
1: Да, удивительная, конечно, такая вот трансформация из доходного дома в образовательное учреждение, потом обратно. Ну, хорошо, что все сохранилось, мы можем вспомнить вехи, в том числе и нашей истории образования. Спасибо огромное, Елена Скоробогатова, экскурсовод по Санкт-Петербургу, стала нашим проводником в пространстве и времени. В общем, дорогие друзья, будьте в районе метро Технологический институт, уж не знаю за какой надобностью, есть там несколько достопримечательностей в окрестностях. Вот и посмотрите заодно на дом 68 по Загородному проспекту, когда-то это была вот настоящая мекка своего рода, такой рассадник феминизма и стремление на социальных лифтах подниматься, составляя конкуренцию мужчинам. Ну а что касается достопримечательностей и музеев, этому, конечно, будет посвящена наша заключительная рубрика, к которой мы и перейдем через пару минут.
0: Место действия.

0: Маяк. Хочу все знать о звездах и планетах.
1: Парад планет бывают разные, то есть там могут выстроиться в линию 3 точки, 4, максимально 5. Потому что всего в нашей системе 8 планет, на одной из них мы сидим, из оставшихся 7 только 5 мы видим невооруженным глазом. Это Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Воспитательный знак.
2: У ребенка много богов, полубогов и героев. Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, полицейский, доктор, старшие вообще, учители, более опытные товарищи. Уважение – это настолько сложное чувство, что ребенок не имеет своего мнения, полагаясь на опыт старших. Очень достойны уважения посредники между видимыми и невидимыми авторитетами. Священник беседовал с Богом, доктор – на дружеской ноге со здоровьем. Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказывается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева. Это ни мама, ни генерал, ни доктор – не сумеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия, по традиции, посвящена на коротким рубрикам. Мы остаемся в районе станции метро «Технологический институт» в городе Санкт-Петербурге и смотрим вокруг, и обнаруживается неподалеку от места, где находились высшие женские политехнические курсы, музей с очень говорящим названием. С нами на связи кандидат культурологии и руководитель пресс-службы военно-медицинского музея Карина Георгиевна Назанян. Карина Георгиевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Прежде всего, скажите, ваш музей общедоступный или он как-то вот больше для людей, посвященных в медицину?
2: Спасибо большое за приглашение и за вопрос. Вне стереотипов, наш музей общедоступный. Мы открыты 6 дней в неделю, и единственный выходной у нас вторник, поэтому мы всегда открыты и ждем вас в гости.
1: Скажите, пожалуйста, вот что вот самое примечательное можно увидеть в вашем музее? Ну, помимо того, что, понятно, вы имеете отношение к одному очень известному учебному заведению, видимо.
2: Да, безусловно, нас связывают тесные отношения с военно-медицинской академией. Однако мы храним наследие, да, медицинской науки всей России. И, например, наша экспозиция построена по принципу музей в музее. То есть музей Красного Креста, музей Николая Ивановича Пирогова, музей вооруженных конфликтов, в том числе и современных. То есть на самом деле, может быть, стереотип такой, что у нас достаточно нишевый музей. Однако каждый здесь действительно найдет что-то интересное для себя, потому что не только военную медицину мы сохраняем, да, наследие, но и гражданскую.
1: Угу. И, насколько я понимаю, у вас же еще и интерактивные программы есть, что, опять же, может быть, в силу названия не очевидно людям, которые просто видят музей на карте.
2: Да, согласна с вами, потому что многие представляют, что у нас достаточно такой консервативный музей, однако мы активно работаем с разными формами и форматами. Например, есть у нас замечательный вечер анатомического театра, это музейное представление, которое как раз и проходит в интерактивном формате. Ну и активно мы сейчас включились в празднование 135-летия Михаила Афанасьевича Булгакова, врача и писателя. У нас в рамках фестиваля было также иммерсивное представление, которая возобновится в сентябре, опять же, по просьбам наших посетителей. И работает одноименная выставка, то есть можно еще и познакомиться с наследием Булгакова, расшифровываем его медицинский код.
1: Ой, замечательно. Друзья, не пугайтесь названия, и особенно слово «военно». Видите, нам там рады. Карина Георгиевна Назанян, спасибо вам огромное за уделенное время. Кандидат культурологии, руководитель пресс-службы военно-медицинского музея была с нами на связи. Ну что ж, вслед за высшими женскими политехническими курсами мы переедем на Васильевский остров, там тоже есть любопытнейший музей. И я с радостью приветствую в нашем эфире заместителя директора музея Академии художеств по научной работе Валентину Захаровну Федоренко. Валентина Захаровна, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Я с удивлением обнаружил, что на электронных картах рядом с названием вашего музея есть словосочетание «научно-исследовательский». Честно говоря, вызвало это просто невероятный прилив любопытства. Во-первых, соответствует ли это действительности? Мы понимаем, что на электронных картах что только не напишут.
3: Нет, конечно, это соответствует действительности. Такое название у нас появилось уже после войны, с 1949 года. Мы носим название «научно-исследовательский», потому что помимо непосредственно выставочной и просветительской работы, наш музей занимался исследованием истории Академии художеств, истории преподавания, самого музейного собрания мы исследовали, как оно формировалось. Поэтому мы с тех пор носим название «научно-исследовательский музей» и продолжаем традиции еще советского музея.
1: Но ведь у вас экспозиция, в общем, особенная. Ну, не похожа, наверное, ни на один другой петербургский музей. Много макетов, например, да? То есть можно даже понять, как устроены те архитектурные памятники, которыми восхищаются не только петербуржцы, но и, конечно, многочисленные гости этого прекрасного города.
3: Да, безусловно. Наш музей, он сохраняет традиции еще первого музея Императорской академии художеств, который был создан с момента основания Академии художеств середины 18 века, и тогда было изначально два направления музейной работы. Это собирание образцов произведений искусств, которые служили бы примером для воспитанников Академии художеств, и это история академической школы. В общем-то, по этим двум направлениям мы продолжаем работать сейчас, и как раз вот то, что вы говорите про наши архитектурные модели, которые располагаются на третьем этаже экспозиции нашего музея, это коллекция, которая начала тоже формироваться в середине XVIII века, и это архитектурные проектные модели, к которым приложил руки сами архитекторы. То есть это не просто модели, которые мы можем увидеть в других музеях, а это уникальные вещи, которые создавались вместе с самой постройкой.
1: Ну, то есть это то, что используют при защите проекта, условно, как бы мы сейчас сказали.
3: Да, то есть когда вместе, когда до того, как начиналось строительство самого здания, чтобы представить проект императору, заказчику, делалась такая вот такая модель, которая представляла, как будет выглядеть воочию здание. И, к примеру, у нас одна из наших жемчужин нашей коллекции – это Смольный монастырь Растрелли. И он у нас как раз колокольни, которая так и не была воплощена, но именно основываясь на нашей колокольне, шел разговор о восстановлении колокольни и завершении изначального проекта Растрелли.
1: Ух ты, вот эта история. Ну и потом, да, где еще увидишь препарированный Исаакиевский собор тоже, как не у вас?
3: Да, конечно, да, в разрезе. И это действительно, эти макеты создавались не только архитекторами, но и художниками, которые расписывали интерьеры, и мастерами по дереву, гипсу. Конечно, это очень впечатляющее зрелище, когда можно в мелких деталях посмотреть интерьер собора.
1: Спасибо вам огромное. Валентина Захаровна Федоренко, заместитель директора Музея Академии Художеств по научной работе, была с нами на связи. Так, друзья, не упустите шанс проникнуть в процесс творения. Ну, а на сегодня у нас все. До новых встреч, новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила Минобороны. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одессы, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки и хранения военных поставок, балкеры и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, рассказали в Минобороны. Как передает РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружения. За последние дни через одесские порты прошли около 8 тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям. В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников самолетного типа. Кроме того, российские войска нанесли удары по портам Украины и судам, используемым в интересах противника. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.
0: Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Собираются доказательства и устанавливаются типы и модель БПЛА, атаковавшего людей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По предварительным данным, не менее 25 человек получили ранения. Один из них несовершеннолетний. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Вступивший в должность премьер Великобритании Энди Бёрнам в своей первой речи на новом посту заявил, что его правительство проведет крупнейшее за последние 40 лет преобразование в стране. Говоря о внешней политике, Бёрнам упомянул Украину, подчеркнув, что поддержка Киева при нем не изменится. Подробнее наш СОПКОР в Лондоне Елена Балаева.
2: Энди Бёрнам стал 59-м премьер-министром Великобритании и уже 7-м за последние 10 лет. Он заявил, что остро осознает проблему высокой сменяемости премьер-министров Великобритании. И поэтому, как он сказал, он собирается стать премьером, который принесет британской политике необходимую стабильность и ответственность. Пока неизвестно, кого новый премьер назначит на ключевые посты в правительстве. Команда будущего премьера незадолго уже обозначила некоторые инициативы, которые Бёрнам планирует выполнить в первый месяц работы. Среди них отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Этот шаг называют частью пересмотра приоритетов нового правительства. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, которая включает перевод водоснабжающих и энергокомпаний под госконтроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья. Что же касается международных отношений, здесь ждать разворота на 180 не стоит. Как объявил Бёрнам, его первыми международными телефонными разговорами в качестве премьер-министра станут звонки Трампу и Зеленскому. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
0: Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает 2 военных атташе посольства России. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидаются похолодания и дожди. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый температур. температура воздуха в ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежеет до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью 10-12, днем лишь 15-17 градусов, обещают синоптики центра ФОБОС. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 25-26 градусов, воздух еще не остыл, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами продолжим читать, разбирать, комментировать и размышлять над интервью. Мы тексты здесь разные берем. Вот в этот раз и в прошлый понедельник мы разбирали интервью, которое Александр Моисеевич Пятигорский, мой любимый философ, давал аж в 1990 году журналу «Вопросы философии». И чего мы обычно ждем от интервью? Что будут заданы какие-то понятные нам вопросы и, соответственно, дадены простые нам, понятные нам ответы. Да? Именно так построен популярный последние 10 лет жанр, например, в Ютубе. Все эти бесконечные интервью. Очень редко там случается вопрос, например, который мы не понимаем, если это не какое-то специализированное интервью. А еще реже появляются ответы. То есть люди способны отвечать таким образом, чтобы я, слушая эту беседу, не просто образовывался, например, узнавая какие-то новые факты, мной ранее незнаемые, но те, которые с самим своим присутствием, такие лекторы, которые со своим присутствием, своим способом мышления, и меня бы помышляли к мышлению, к тому, чтобы начинать, собственно, мыслить. Именно этому сегодня хочется посвятить повышенное внимание, потому что, ну, казалось бы, у любого человека спроси, ты мыслишь? Конечно, мыслю. Мыслю, следовательно, существую. Мы вот берем так эту картезианскую фразу, и как будто, ну, мы же существуем, да, и мыслим. Ну, все логично и очевидно. При этом Александр Моисеевич Пятигорский говорил, что мышление и думание – это самое сложное, на что способен человек, и сам про себя он говорил, что, ну, он туда впадает и выпадает из мышления. То есть мышление – это какой-то определенный формат и регистр нашего обыденного мышления. То есть вот это мне пришло одно в голову, мне пришло в другую голову, я подумал и решил, все это к мышлению не имеет отношения, говорит нам Пятигорский. Что же тогда это за регистр? Что это за тип, способ обращения с информацией? И является ли это вообще работой с информацией? Или это что-то другое? Именно этому и посвящено это интервью. Вы можете писать, задавать вопросы, комментировать. Номер 967-103-5533 для ваших мессенджеров. Итак, продолжаем. Начинаем. Это интервью называется «Индивид и культура». Не помню, сказал я или нет. Мы в прошлый раз его почитали, прочли буквально несколько страниц, потому что тут хочется бесконечно останавливаться, комментировать, думать и кричать «Эврика!» или наоборот, так задумчиво почесывать голову или бороду, у кого что есть. Вот. И интервью большое, мы, конечно, не успеем его прочесть за два выпуска, да, больше двух выпусков. Редко какому тексту мы здесь посвящаем, ну, просто потому что огромное количество текстов, до которых хотелось бы добраться. Вот, и это я к чему? Это я к тому, что, если захотите, это интервью есть в открытом доступе, прямо на сайте Пятигорского, называется «Индивид и культура», и можно его почитать, это тут, ну, на пару-тройку часов, наверное, вдумчивого чтения текста есть. Напомню, в прошлый раз мы говорили про важность непонимания, да, был такой тезис, что понимать нам мешает то, что мы уже знаем. Вместо того, чтобы подойти к чему-то, так сказать, с чистым, незамутненным взглядом, да, эйдетическим, как его называл Эрик Берн, когда мы буквально феноменологически смотрим на реальность, не бросая вперед себя свое знание и понимание, только тогда мы как будто и способны понять что-либо. А для этого, получается, необходимо непонимание. То есть для того, чтобы понимать, нужно сначала не понимать. Если мы все понимаем, то как это, в полный стакан еще воды нельзя налить. Сначала его нужно опустошить. А сегодня же будем говорить о культуре. В прошлый раз тоже шла речь про культуру, про то, что культура очень мешает мыслить, когда все предметы, все акты какого-то поведения себя и других людей запротоколированы, если они как бы уже, когда уже все понятно, да, когда мы знаем, что нам делать, мы знаем, что другим делать, мы знаем, как интерпретировать чужое поведение, то мир становится таким очень, с одной стороны, предсказуемым и скучным, с другой стороны, на самом деле, застывает, да, как муха в янтаре, и как возможно появление что-то нового, ну, например, новые мысли, нового искусства, да, или новой вечной, постоянной живой жизни, она же новая должна быть для того, чтобы случаться, тогда вот поле этого самого актуального жизненного пространства начинает сужаться, и мы превращаемся в архивариусов собственной реальности. А проблема же еще в том, что, вот у Льва Толстого сегодня читал перед эфиром, что мы сначала находим какую-нибудь совесть чужую, чтобы по ней жить. Если у нас не получается, то мы вместо того, чтобы по своей совести жить, ну, то есть по своему разумению, да, по тому, как мы сами определяем для себя жизнь, хорошую, плохую, благую или наоборот, мы начинаем жить, говорит Толстой, вообще без совести. Да? Чужая нам не подходит, своей у нас нету, ну и получается какой-то сплошной упадок и распад. Да, 967-103-5533, пишите. Вопрос. Ну, понятное дело, что я читаю интервью, поэтому здесь будут и реплики интервьюера, и ответ Александра Моисеевича. Я как-то буду обозначать, да, что это вопрос, это ответ. Прервались мы в прошлый раз вот на таком вопросе, который задают. Про социальное пространство. Социальное пространство последних 100 лет мое. Оно обжито мной, и я его понимаю. То есть, получается, это с 1890 по 1990. Понимаю и в смысле моего, твоего, нашего выхода. В том числе и из языка, который ведь формировался вместе с его смысловым полем в предшествующие века. Именно так сформировалось то, что для философа здесь и является материалом для анализа. Сознание традиционной культуры или культурное сознание. Ведь если, скажем, английское общество культивировало на протяжении веков индивидуальную форму жизни, то русское в это же время вне индивидуальную. И страдаем мы именно от отсутствия развитой индивидуальности. Ответ. Я это очень хорошо понимаю. Но думаю, что я способен к попыткам философского мышления. Видите, как сам про себя Пятигорский говорит, способен к попыткам философского мышления. Не то, что вот я философ, хотя он говорит про себя, конечно, я философ, я плохой, но философ, и больше никто. Итак, я думаю, что способен к попыткам философского мышления только благодаря тому, что не могу себя чувствовать в мышлении, связанном со временем. То есть он человек, получается, вне времени, ну и вне места, он в прошлый раз об этом говорил и часто об этом повторял. Я могу целиком принять на себя те обвинения в космополитизме, которые предъявлялись разным людям в конце 40-х годов, когда таких людей называли Иванами, не помнящими родства. На самом деле, тогда таких людей не было. Обвинения были выдуманными. Теперь их гораздо больше. Вопрос, но это можно называть и историческим пространством, не обязательно временем. Конечно, это можно назвать историческим пространством. Но дело в том, что именно это помешательство на культуре и предопределило очень жесткое самоориентирование на историю. То есть, смотрите, здесь он связывает культуру, то, что мы все озабочены с самых молодых ногтей этой самой культурой. Для нас очень важна культурная идентичность. И, соответственно, это мешает нам мыслить, потому что мы уже вне мышления, когда мы находимся внутри культуры. Мы уже знаем, что хорошо, что плохо, мы знаем, что грамотно, что неграмотно, мы знаем, где наши, где не наши. Да? А это не является мышлением, это является, собственно, знанием. Так вот, перефразируя Чаадаева, можно было бы сказать, что чем больше мы отходим от русла истории, тем более мы себя в своем мышлении историзируем. Того, что в России называют культурой, на Западе нет. Нет всевключенности в культурную сферу всего того, что интеллектуально и эстетически производится. На самом деле, это очень важно, то, что говорит Александр Моисеевич, очень важно для понимания собственного мышления. Ведь мы должны, когда философствуем, да и просто размышляем, значение вот того самого мышления, мы мыслим собственное мышление. То есть мы имеем какие-то мысли, мы имеем какие-то суждения. Дальше мы их прилагаем к окружающему миру и можем, ну, во-первых, через какие-то гипотезы, да, понимать, это правильное мышление или неправильное. Но зачастую, когда мы входим в сферу этическую или в сферу культурную, там нету таких вот прям экспериментов, которые можно поставить и сказать, это верное утверждение, это неверное утверждение. Тут все становится таким, как сказать, обеспеченным только либо чистотой мышления, либо авторитетом, либо силой, да, как обычно. Вот, и помыслить собственное мышление как погруженное, тотально погруженное в культуру, нам довольно сложно, потому что нам кажется, знаете, как этот анекдот, плывет старая рыба и двум малькам говорит, ну что, молодежь, как водичка? Они говорят, что за водичка? Вот, мы не видим эту самую воду, в которую мы погружены, и, например, когда мы сталкиваемся с фактом, ну каким, например, что во Франции нет Министерства культуры. У нас шок сначала, потом говорим, ну, странно, наверное, есть что-то подобное. Но или там в Америке нет Министерства культуры. А мы говорим, подождите. То есть прийти в Министерство культуры в наше и сказать, товарищи, а вы зачем вообще нужны? Они говорят, ну как зачем? Мы вот культурой занимаемся. И это очень вот российское, да, исторически на протяжении нескольких веков. Это очень российская тема, что вот культура – это нечто особенное, это очень важная структура и сфера для, в принципе, воспитания, да, хотя... Вот есть воспитанные люди, писатели, художники, скульпторы, музеи, кинематограф и все что угодно в других странах, где, например, Министерства культуры нету. Так вот, вот эта идея всевключенности в культурную сферу того, что интеллектуально и эстетически производится. Поэтому, чтобы понять Запад, человек, который попытается об этом подумать, опять смотрите, попытается подумать, должен прежде всего отказаться от представления о системном характере культуры. Что она, значит, эта культура систематично пронизывает все и вся, начиная с детских садов, а то и раньше, и заканчивая, собственно, похоронами. Так вот, то есть как бы в этом смысле понять Запад, значит понять, что там нет культуры в русском смысле, а не русской культуры. Я тут на похожую мысль набрел на прошлой неделе. Она меня прямо поразила, вчера буквально я ее думал. И мне она кажется очень интересной. А это уже немало для мысли, да? Когда ты мыслишь что-то интересное, у тебя и жизнь становится интересной. Так вот, я тут начал по совету жены. Она не то что настаивала, но говорит: посмотри «Секс в большом городе». Очень известный сериал, да, ему больше 20 лет, целый, ну, культурный феномен буквально. Я включил, значит, этот «Секс в большом городе». А это ужасный сериал. Не в смысле качества, а в смысле того, какую жизнь живут эти бедные люди на Манхэттене в 90-е, в начале нулевых. Я ни в коем случае не хочу здесь морализаторствовать, но это довольно пустая, бессмысленная жизнь без номинозного, без вертикального, которая озабочена только тем, чтобы вот сходить в модный ресторан, сходить за сумочкой или за новой обувью и с кем-нибудь переспать еще. И еще вот они мучают все время друг друга и себя, в основном себя, и отношения у них не складываются. Ну, короче, крайне грустный. Я как психотерапевт, видимо, смотрел глазами психотерапевта, что называется. И мне их очень жалко всех. И я прям понимаю, почему эти люди на таблетках, почему им необходимы эти самые сеансы у психоаналитика или еще что-то. Причем неважно, мужчины или женщины. Все находятся на уровне там десятилетних детей в отношениях друг с другом, в отношении с собой, в отношениях с жизнью. Так вот, к чему это все? Не то, что побрюзжать хочу. Я подумал, что существует у нас такой нарратив последние несколько, опять же, десятилетий, столетий, неважно. Я в своей жизни с ним столкнулся. И я думаю, каждый из вас сталкивался. Мол, нам навязывают ценности какие-то. Вот оттуда. Вот эти бездуховные и прочее-прочее. А если посмотреть на весь этот сериал, ну, во-первых, глазами психотерапевта, или вот посмотреть через призму, которую предлагает Пятигорский, нет там никакой агенды. Это просто несчастные, растерянные люди, которые живут, работают на Манхэттене, а мы-то воспринимаем, что это все, понимаете, пропаганда, что это все, значит, вот специально нам насаживается. И когда у нас появляется все то же самое, ну, просто потому что, похоже, многим людям это привлекательно, такая внешняя картинка, а внутри-то ничего нету. И получается, мы, как это, научи дурака Богу молиться. Люди там занимаются своими одинокими несчастными жизнями, а мы думаем, что вот нам выдают какой-то культурный пакет, который вот служит тому, чтобы, я не знаю, общество развалить. А вот посмотреть на культуру как на нечто не системное, а просто люди живут. И тогда культура становится набором разных событий, разных фактов, не противоречащих друг другу, а существующие, как в компоте, одновременно разные фрукты, овощи. И кто-то хочет вот так жить, кто-то хочет вот так жить. И в этом смысле проникновение того же самого кинематографа американского замечательно показывает, что там есть и фермеры, и есть какие-то мормоны, которые не пользуются электричеством, и есть, значит, техасские добытчики нефти, есть калифорнийские какие-то технологии, в смысле беспилотные автомобили и прочие компьютерные гении. Есть этот вот Манхэттен, который помешан на своем статусе. Ну, можно вспомнить американского психопата, да, это те же самые времена, конец 80-х, начало 90-х, и такая же беспросветная депрессия глянца, можно так сказать. Вот. Продолжаем. То есть, как бы понять, значит, понять, что там нет культуры в нашем смысле. Для чего это все говорится? Для того, чтобы посмотреть на собственное мышление о культуре. Вопрос от интервьюера. Я в эти дни ходил по Лондону и думал, зная реальную жестокость жизни. На чем все это держится? Все это обилие и многообразие достижений ума и рук человеческих. Понятное дело, что это здесь не в Лондоне, да, также можно гулять по Москве, по Воронежу или по Петропавловску-Камчатскому. Все это обилие, просто Пятигорский в Лондоне жил в тот момент. Все это обилие и многообразие достижений ума и рук человеческих. Почему это не стареет, не изнашивается, не распадается? На чем это держится, если не на уровне культуры? Ну, безусловно, не на культуре, отвечает Пятигорский. Я думаю, что это держится на определенном типе низовой жизни. На том, что я бы предпочел называть цивилизацией. На той низовой цивилизационной работе, в которой человек вовлекается поколениями. И очень изматывается. Конечно, изматывается, но человек будет изматываться везде. Я думаю, что человек, в общем, более или менее одинаково изматывается внешними факторами, как в Рязани, так и на Лабрадоре. Но различие, пожалуй, все-таки в том, что при этом работают какие-то внутренние факторы, которые я не рискнул бы считать не только внешними условиями, но даже факторами сознательной жизни. Тут, смотрите, еще есть, появляется разделение на сознательную и несознательную жизнь. В человеке, который живет в России, всегда работает определенная, очень сильная инерция противопоставления себя среде. И эта инерция, с одной стороны, не дает, конечно, человеку скучать. В России не соскучишься. И жить в этом смысле в России гораздо интереснее, чем на Западе. Но, с другой стороны, она не дает человеку и философски размышлять. Потому что за интересным занятием не остается ни времени, ни главное настроя на философское мышление. Смотрите, появляется какое-то философское мышление, на которое не хватает времени и настроя. То есть, очевидно, это снова не про решение проблем, не про преподавание математики и не про чтение Гоголя. Тут какое-то другое мышление происходит. Философия, строго говоря, не терпит массовой реакции. Хотя философское мышление может нуждаться в стимуле, иногда совершенно случайно. Скажем, то обстоятельство, что жизнь в России была периодически невыносимой и ощущалась как таковая, выразилось в фактическом отсутствии в этой стране свободного философского мышления. А свободное, то есть легкое, непривязанное и не обязанное ничего делать и не быть какой-то, да, для нас это уже практически возмутительно, если кто-то просто размышляет, да, но при этом Сократа мы уважаем, Платона читаем, Гегеля тоже, и, в общем, ну, Советский Союз был так-то философской утопией, и все, кто делал революцию, были чрезвычайно гуманитарно, скажем так, образованы. Итак, нет места, да, для свободного философского мышления, потому что все время надо что-то делать. И меня сегодня поразило, читал, значит, анекдот, но это не анекдот. Это анекдот в смысле случая из жизни Ленина, воспоминания какой-то семьи, куда Ленин заходил, и с детьми в том числе взаимодействовал. И, значит, качается Ленин на качелях вперед-назад с детьми. И это цитата примерная. Говорит, все-таки очень вредное развлечение. Вперед-назад. Вот если было вперед и вперед и вперед. Ну, то есть, с одной стороны, можно как анекдот воспринимать, с другой стороны, даже вот качели недостаточно прогрессивны, так сказать. Итак, но это не только потому, что сама жизнь была невыносимой. Были страны, где жить было не легче, но где философия была. Не было этого штампа культурной реакции. Я настаиваю, что этот штамп именно культурный, определяющий любое восприятие своей жизни только через культуру. Когда культура выступает как опосредствующий механизм, через который никакой акт философского мышления не пройдет узнаваемым и не изуродованным. То есть он будет обязательно огрублен, снижен, этого будет требовать тот же низ, который на Западе как раз и создает напряжение для роста и развития. Но почему? Потому что сам... Понятное дело, что это интервью из 90-х, и здесь есть вот эта вот нота, мол, на Западе хорошо. И 35 лет прошедших с тех пор, конечно же, развенчивает это, что там хорошо, а здесь нехорошо, или наоборот. А речь идет именно о мышлении. Хочется поговорить об этом. Поэтому я предлагаю вам не нырять в эти культурные расставленные ловушки, на которые мы очень привычно реагируем. Ладно. Прервемся на новости. 967-103-5533. Пишите и продолжим после новостей.
0: Человек читающий. На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать.
2: Гульнара Краснова, доктор философских наук.
3: Так говорит маяк.
4: Реклама. Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН
5: 121-2300-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. В связи с атакой на автобус

0: свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью. В ходе следствия будут установлены конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению. Подобные злодеяния не останутся безнаказанными.
1: По данным регионального Минздрава, число пострадавших в Шебекине возросло до 27 человек, среди них и 17-летний подросток. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам уже провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент США, он заявил по телефону о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе, говорится в заявлении Даунинг-стрит. В свою очередь, Трамп проинформировал Бёрнама о ситуации на Ближнем Востоке. Британский премьер отметил готовность королевства содействовать восстановлению судоходства в Ормузском проливе для поддержки глобальных цепей поставок. Бёрнам также поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу и выразил надежду на то, что сможет показать ему Манчестер в будущем. С 2017 по 2026 год Бёрнам был мэром этого города. Ранее телеканал Sky News сообщал, что разговор двух лидеров стал первым международным звонком Бёрнама на этом посту. Пожар в элитном жилом комплексе в центре Москвы полностью ликвидирован. Возгорание возникло на кровле и в мансарде ЖК «Дом» на Страстном бульваре, сообщили ранее в оперативных службах. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. И еще один пожар произошел сегодня в районе Садового кольца. К этой минуте автомобильное движение в районе земляного вала восстановлено. Горели складские помещения в здании в Казенном переулке, сообщила столичная госавтоинспекция. Ранее стало известно, что в связи с возгоранием по улице Малый Казенный переулок, дом 5, строение 5, было ограничено движение транспорта от Ляльного переулка до земляного вала. Завтра в Москве будет облачно, на востоке Подмосковья могут пройти сильные дожди с грозой. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик пояснил, что погоду во вторник будет определять зона атмосферного фронта. В Москве максимальная температура завтра составит 24-26 градусов, в Московской области 22-27. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, а при грозе 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 25 градусов, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол ЦСКА направил официальное предложение в Балтику по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом сообщает чемпионат. Вратарь перейдет в ЦСКА после первого тура, в котором московский клуб и Балтика сыграют друг с другом 24 июля. Нападающий «Зенит» Александр Соболев вызван на заседание КДК Российского футбольного союза по делу о провокации беспорядка в матче за Суперкубок России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Напомню, после гола с пенальти в конце основного времени Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии, а затем к стычке присоединились другие футболисты. Чемпионат мира по футболу 34-го года в Саудовской Аравии могут провести в 35-м. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Чемпионат мира по футболу в Саудовской Аравии, возможно, придется перенести на 2035 год из-за летней жары мусульманского календаря. Такое мнение выразило издание «Политико». В 2022 году турнир впервые в истории состоялся в осенне-зимний сезон из-за высоких температур в Катаре. В Саудовской Аравии по тем же причинам чемпионат вряд ли пройдет летом. Но и зима не подходит. В 2034 году в американском Солт-Лейк-Сити пройдут зимние Олимпийские игры. А с середины ноября до середины декабря по календарю выпадает священный для мусульман месяц Рамадан. По мнению политиков, в такой ситуации чемпионат мира могут провести зимой в начале 2035 года. Международная федерация футбола не говорила, что рассматривает такой шаг, но этот сценарий, считает издание, нельзя исключать. Ранее сообщалось, что к чемпионату мира в Саудовской Аравии задумали построить небесный стадион на высоте 350 метров. Он должен встроиться в небоскреб и стать частью футуристичного города. Минимальная вместимость стадионов чемпионата мира – 40 тысяч человек. Сколько обладателей билетов опоздают на матч из-за очередей к лифтам? Это лишь один вопрос, который возник к авторам необычного проекта.
0: Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка.

мира. Сообщает ТАСС, финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 числа сборная России сыграет в 1/4 финала соревнований против команды Нидерландов. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Решение президента России учредить День хоккея – долгожданная инициатива. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня начала свою 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Соболенко всего лишь 10-я в истории с момента запуска рейтинга WTA в 1975 году, которой удалось достичь отметки как минимум 100 недель во главе рейтинга. И пока это все новости спорта.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся, читаем сегодня интервью «Индивид и культура», которая вышла в 1990 году в журнале «Вопрос философии» с Александром Моисеевичем Пятигорским. И говорим сегодня о мышлении, на самом деле. И именно через эту призму стоит этот текст воспринимать, потому что то, на каких примерах совершается этот разговор, это вторично по сравнению с тем, что говорится о самом мышлении. Что тут еще было сказано? Что самостоятельное мышление, да, оно философское мышление, самостоятельное мышление, то есть не опирающееся на штампы, на какие-то культурные нормы. Ну, про это еще будем говорить. Вопрос. Хорошо, если русская гениальность сама себя за хвост кусает, уничтожая тем самым плоды собственной деятельности, то где же выход? Ждать, что спонтанно вдруг все сойдется само? Но ведь если тысячу лет не сходилось, то не сойдется и сегодня. Ответ. Я думаю, что выход из этой ситуации можно видеть в попытке воспитания отдельным человеком в самом себе какой-то новой системы мыслительных реакций. Вот весь рецепт от Пятигорского. Попытка воспитания мной, да, отдельным человеком, в самом себе какой-то новой системы мыслительных реакций. Это очень сложно, да, мы очень стереотипно действуем. Как нас научили, мы так и живем, и очень редко мы можем остановиться и задуматься, что же я делаю, что же происходит, откуда у меня эта мысль, хочу ли я ее продолжать думать. Особенно если я вовлечен в какие-то отношения с другими людьми, ну тогда вообще пиши пропало, потому что все друг за другом так наблюдаем, контролируем, лишь бы новой какой-то мысли не появилось. Но, слава богу, приходит новое поколение, и у них появляется какая-то возможность помыслить что-то новое, переделать что-то, знаете, как ремонт сделать в старой квартире. Ну и хорошо. Итак, попытка, да, воспитания. Да, но ты говорил как бы об отказе от культуры. А попытка воспитания, разве это не та же культура? Это не отказ от культуры. Отказ от культуры будет новой реакцией. Это не отказ от культуры, а самостоятельность мышления. Ты не должен отбрасывать культуру. Зацикленность на истории, на восстановлении того, что было позавчера, или на отвержении того, что было вчера, совершенно обессиливает мышление. Выбор всегда кажется очень простым – либо отцы, либо дети. Опять безумный примитивизм эмпирического мышления, неконтролируемого рефлексии. То есть, как бы отрицая отцов, это то, что я делаю сам и прекрасно вижу на самом себе, отрицая отцов, ты совершаешь философскую ошибку. Не этическую, потому что философия как таковая не знает уважения. Строго говоря, философ ничего не должен уважать, если он философ. В первую очередь, он не должен уважать самого себя. И вот в этом смысле любое отрицание, хотя дает человеку эмоциональную разрядку, но вместе с тем философски его обессиливает. Отрицая, ты не можешь оставаться самостоятельным. Отрицая, ты связан с отрицаемым объектом так же сильно, как и тогда, когда ты этот объект принимаешь. В данном случае для философского мышления очень важно, я думаю, забвение каких-то вещей, а не отрицание их. Не отрицание, а как бы внутреннее очищение своего мышления. Так же, как в конечном итоге и своего языка. Потому что ни одна философия не вырастает в условиях проклятий или восхвалений. Ведь любая реакция такого рода является общественной, по определению. А любая общественная реакция, если она уже философом интериоризирована, губит философию. То есть философ, он как бы в этом смысле нейтрален, да, в суперпозиции находится. Он и этих понимает, и тех понимает, или пытается понимать. Но как только он становится ангажирован какой-то идеей, да, неважно из какой сферы жизни, то мыслить уже становится сложно. Опять же, возвращаясь к самому началу того, о чем сегодня говорили, если я уже знаю ответ, то зачем мне мыслить? Внутренний уход от реакции чрезвычайно важен. И психологически. Конечно, очищение от реакции само по себе к философскому мышлению не имеет отношения. Но оно одно из условий философствования. Уход от реакции. Сейчас я говорю об условиях философствования. Это относится, между прочим, и к другим очень важным вещам. Вот сейчас, скажем, в России мания перевода. Надо все переводить. Опять то же самое. Все переводить, все переиздавать, все возвращать. Но я думаю, что гораздо полезнее, чем читать английских философов на русском языке, просто выучить английский. Тогда, по крайней мере, кто-нибудь попытался бы читать Юма по-английски. Невозможно продолжать до бесконечности нашу традиционную культуртрегерскую линию. Это я говорю, опять-таки, только с точки зрения философского мышления, потому что для культуры культуртрегерство, разумеется, необходимо. Но не надо забывать при этом, что культура живет не только восприятием, она живет собственным развитием. То есть в каком-то смысле Пятигорский говорит, если ставится вопрос, что почитать, то можно задать себе вопрос, а что я хочу написать? Но мыслим ли мы про себя как про творцов культуры? Это тоже хороший вопрос. Не надо забывать, что культура живет не только восприятием, она живет собственным развитием. Ах, наконец-то вышел перевод последней работы или там последней книги Деррида. Но ведь это на самом деле глубинно, философски неправильно. Итак, перед нами парадокс. Парадокс, когда для того, чтобы мыслить, нам как бы ничего не нужно, но мысль почему-то не рождается. И на уровне культуры нет выхода из этого парадокса, констатирует интервьюер. Поэтому, говорит Пятигорский, я и думаю, что единственной возможностью какого-то выхода является не столько последовательный скептицизм, сколько последовательное позитивное обращение в своем мышлении к самому себе по поводу любой вещи, о которой ты сейчас мыслишь. С одной стороны, это довольно банально, да? С другой стороны, как это сложно провернуть на уровне мысли. Всерьез относиться к самому себе. Всерьез, я имею в виду, к своим мыслям, не кичиться этим, да, как было сказано на прошлой странице буквально, что философ не уважает в первую очередь себя, да, то есть нет вот этого пиетета, мол, то, что я сказал, это гениально выбито в бронзе и прочее. Нет, я могу любую мысль взять, отбросить, поменять, ну, в зависимости от того, с чем, с каким материалом я работаю. А с другой стороны, есть вот эта серьезность, да, серьезность в отношении к мышлению, то есть что само мышление есть вещь ответственная, да, вот, наверное, серьезность на ответственность надо заменить. Ответственность, опять же, не перед кем-то, да, а перед собственным мышлением, что в приложении к миру материальному совершенно не имеет какого-то прикладного смысла и кажется нам лишней, бесполезной и довольно подозрительной. Итак, позитивное обращение к самому себе по поводу любой вещи. А что я думаю, да? А что я хочу? А думаю ли я что-то? А нужно ли мне что-то думать? Это, кстати, ведет в том числе к успокоению реакций, что, в свою очередь, имеет, как сказал Пятигорский, психологический эффект. Сильно становится проще, интереснее жить самим собой. Потому что постоянно происходит что-то правильное, что-то неправильное, что-то требует нашего комментирования. И именно этим питаются любые СМИ, да, любые какие-то реакции в соцсетях, люди пишут комментарии, зайдешь на какой-нибудь, не знаю, паблик, в котором рассказывают, как блины правильно печь, и там люди чуть ли не с проклятиями друг на друга бросаются от того, сколько яиц надо, значит, добавлять на стакан муки. А попробуй к себе, да, прислушаться. И, конечно же, я тут тоже сам себе все говорю. А, собственно говоря, в чем смысл того, что ты сейчас этим занимаешься? Не объекта, а твоего акта мышления. Действительно ли это то? Попробуй ответить в порядке внутренней самопроверки. Беда не в языке, а в культурном умопомешательстве, в обязательности производства и восприятия обществом каких-то культурных клише. Я думаю, что обращение сейчас к религии большого количества людей в России возможно и потому, что стало разрешенным. Надо быть честным хотя бы самим собой. Говоря о себе, я не могу не сказать, что я стал заниматься буддийской философией, потому что этим можно было заниматься без принудительного обмарксивания. То есть я тоже шел по пути наименьшего сопротивления. Я тоже в своем исходном философствовании реагировал. Это к тому, чтобы показать, что, ну, как бы, не боги горшки обжигают, да, и все мы из одной песочницы. 967-103-5533. Вернемся.

0: Человек читающий. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками. Солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве, они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь, вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными, мы научимся летать.
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: человек читающий.
1: Мне вот Сергей написал: «Добрый вечер, дружище, для какого контингента вы вещаете?» А, знаете, есть такое правила переписки в англоязычных имейлах, там to whom it may concern. Вот, а кто услышит, для кого надо, вот для тех и вещаем. Потому что сказать, вот какой-то есть контингент, которому надо что-то сообщить, это нет, конечно. Только тем, кому это интересно. А, больше и надеяться-то ни на что нельзя. Итак. Почему буддизм, да? Ну вот буддизм и буддизм, говорит Пятигорский. Практиковал ту же реакцию, что и другие. Просто майя была более экзотичной. Это, наверное, речь идет о 60-х годах 20 века. И я прекрасно знал, что это будет сочтено чем-то очень интересным и модным. Но почему буддийской философией заниматься интереснее, чем Локком или Беркли, или Шлегелем? Да нет, просто потому, что буддийская философия в силу определенных иллюзий и политической ситуации оказалась на периферии государственного идеологического контроля. И все, что ты мог сказать о буддизме, немедленно оприходовалось в московской ленинградской культурной элите. Ах, как интересно, замечательно, да ничего особенного интересного, ведь и другие философии интересны. Это культурное помешательство, повторяю, и создавало питательную среду для занятий курьезами. И это, конечно, с одной стороны, было хорошо, что я мог заниматься буддизмом в Советском Союзе брежневского и до брежневского периода без всяких препятствий. Но, с другой стороны, это плохо, потому что, не успев еще открыть рта, я это уже превращал в модный трюк культуры. И то, что я говорю сейчас, кроме того, что интересно мне, тоже может стать модным. Но на самом деле то, что стимул оставался внешним, неизбежно снижало качество мышления. Я вообще думаю, что любой общественный, а не индивидуальный позитивный прием губителен для философского мышления. Любой успех реального философа губителен для философа же, он лишает его свободы. Если тебе человек скажет: «Слушай, как ты верно сказал», это первый признак того, что ты неверно подумал. Потому что реальное философское думание вряд ли когда-либо вызовет такую реакцию. Жорж пишет: «То есть как только философ начинает мыслить мысль, он становится ангажированным ею, и философия в этой точке закончилась. И что же дальше? Получается, философия – это что-то другое, не мышление». Это вот какое-то действительно тонкое искусство хождения по канату. Ницше именно с этим сравнивал, с канатоходцем, мыслителя, философа. Потому что как только ты в чем-то уверился, вот, или как он говорит, как только тебе говорят, что как верно ты мыслишь, скорее всего, ты неверно подумал. Но встает проблема закрепления такой формы философствования в той же культуре, о которой ты сейчас говоришь. Я думаю, в этом смысле культуры не так уж сильно друг от друга отличаются. Я думаю, что во всех культурах реальный философ объективно отделен по режиму и содержанию своего мышления. То есть Пятигорский в этом смысле радикален. Он говорит, философ всегда отчужден от культуры, на которой он как бы питается, да? Я имею в виду, которая поставляет ему материал для мышления. Хотя он может заниматься чем угодно: буддизмом, древними греками, космосом, Марсом, Илоном Маском или, не знаю, какой-нибудь резьбой по ложкам. Но я на примере, скажем, Мирабо Мардашвили прекрасно знаю, что философ может нуждаться в положительной реакции, оценке или поддержке, если угодно. В положительной реакции нуждается каждый человек, философ или не философ. Я просто думаю, что положительная общественная реакция всегда губительна для философии, для философствования. Конечно, я тоже всегда хочу положительного отклика, но, пожалуй, сейчас я нуждаюсь больше всего в 2-3 учениках, которые могли бы мыслить вместе со мной и развивать мое собственное мышление своими неожиданными вопросами, а не культурным энтузиазмом. Повторяю, условия философствования не есть философствование. Ну, скажем, если философа убивают, то это тоже условие философствования. Но я бы сказал, нулевое. А если бьют непрерывно, то отрицательное. Прервемся на новости.
0: Человек читающий.

0: новости.
1: В Москве 21 час. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник ее пресс-службы Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Новопавловки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Минобороны вечером также сообщила, что российские войска за день поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. 157-й по счету гуманитарный конвой сегодня отправила в зону спецоперации КПРФ. В машинах продукты, лекарства, медикаменты, обмундирование и разный инвентарь. Доставит на фронт и очередную партию кроссовых мотоциклов, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
3: На поле боя, на фронте требуют всегда реальной помощи, поддержки каждый день. Вот мы уже отправили более 1000 мотоциклов, десятки машин. Все, что связано с обслуживанием человека, который находится в чрезвычайных условиях. Будь то продовольствие, медикаменты. Все, что требуется бойцу и командиру.
1: Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства. В нем сказано, что с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств. На борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. По словам Захарова, это пятый акт агрессии против гражданского объекта компании. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам провел свой первый телефонный разговор на этом посту. И это был Дональд Трамп. Президенту США Бёрнам заявил по телефону о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит. В свою очередь, Трамп проинформировал Бёрнама о ситуации на Ближнем Востоке. Британский премьер отметил готовность королевства содействовать восстановлению судоходства в Ормузском проливе для поддержки глобальных цепей поставок. Бёрнам также поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу и выразил надежду на то, что сможет показать ему Манчестер в будущем. С 2017 по 2026 год Бёрнам был мэром этого города. Ранее телеканал Sky News сообщал, что разговор двух лидеров стал первым международным звонком Бёрнама на этом посту. Ну а Дональд Трамп сегодня заявил, что чемпионат мира по футболу, который проходил в частности на территории США, стал самым зрелищным в истории. Он поблагодарил всех причастных к этому мероприятию, а также отдельно сотрудников правоохранительных органов Соединенных Штатов. Отдельно Трамп поприветствовал заслуги главы ФИФА Джанни Инфантино, отметив, что, цитирую, «мало людей, которые смогли бы поднять чемпионат мира до такого уровня, который ранее казался недостижимым». Накануне по окончании игры Трамп отказывался покидать подиум после вручения сборной Испании трофея за победу на чемпионате мира и остался рядом с игроками, когда они делали совместную фотографию. Напомню, что в финальном матче сборная Испании со счетом 1-0 в дополнительное время обыграла команду Аргентины. Предстоящая неделя принесет в столичный регион изменчивую погоду. Волна тепла уступит место атмосферным фронтам с грозами и заметным похолоданием. В столицу идут циклоны, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
4: Начнет неделю циклон, который выйдет с запада в районы Прибалтики. Но в первый день новой недели погода еще будет солнечная и сухая. А вот температура довольно высока, 28-30 градусов. Во вторник связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и грозы.
1: Осадки понизят температуру до климатической нормы, около 24 градусов. В среду и четверг облаков станет меньше, а в пятницу, по данным синоптиков, вновь дожди и похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Екатеринбурге без осадков и 26-28 градусов. В Тюмени 27-29, тоже без осадков. В Мурманске 17-19. В Калининграде временами дожди и лишь 15-17 градусов. В Казани во вторник жарко, 30-32 градуса, без осадков. В Нижнем Новгороде 29-31, тоже без осадков. В Волгограде 33-35 жары, как и в Ростове-на-Дону. В обоих городах осадков синоптики не обещают. В Сочи завтра 28-30. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, а днем лишь 15-17 градусов. В Москве во вторник переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 18-20 градусов, днем 23-25. Ну а в эти минуты в городе 25 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Сегодня читаем и обсуждаем интервью из журнала «Вопрос философии» 90-го года. Интервью «Индивид и культура» с Александром Моисеевичем Пятигорским. Джордж пишет, и вы тоже можете писать, 967-103-5533. Джордж пишет, может, философы сидят, производят поток информации, влияют этим друг на друга, но как бы не заостряются на чем-то конкретном, то есть нет цели договориться до чего-то, куда-то привычно и банально прийти в размышлениях, как бы играют в бесконечную игру. Время от времени фиксируют поток игры в книгу, чтобы через десятки лет другие тоже смогли к ней присоединиться. Но вот зачем? Три вопросительных знака. Просто чтобы мозг держать в тонусе, чтобы, поиграв с философами, ты смог потом посчитать сдачу без калькулятора или создать новый двигатель? Может, чтобы настроить свой разум на волну, которая поможет решить совершенно не связанные с философией задачи? Зачем мы придумали играть в философию, да еще и усложнять эту игру? Ну, хороший, на самом деле, вопрос, но, мне кажется, некорректный, потому что на вопрос «зачем?» предполагается какой-то такой вот конкретный ответ, да, для того, чтобы. И перечисленные, кстати, вами варианты неплохие, да, настроить свой разум на волну, поможет решить совершенно не связанные с философией задачи, как вариант ответа вполне себе. Но ответ, он с другой плоскости, потому что это интересно этим людям, которые этим занимаются. То есть вопрос, зачем, значит, играть в футбол 104 матча на чемпионате мира, видимо, не вызывает, да, такого вопроса, зачем играть в футбол. Ну, у нас тут же появляется, чтобы заработать кучу денег, чтобы как-то время структурировать. Ну и вообще, что это за вопрос, зачем играть в футбол? Просто для того, чтобы играть в футбол, да, чтобы он был. То же самое с философией. Вообще, опыт вот этого отстранения от инструменталистского мышления, да, что все нужно для чего-то, это очень интересный опыт, освобождающий и обновляющий. Рекомендую просто попробовать в качестве упражнения. Продолжаем. В контексте условий, кстати, будет косвенный ответ на ваш вопрос дальше. В контексте условий для философствования мне бы хотелось коснуться здесь двух влиятельных до сих пор системы мыслей. Психоанализа и марксизма. Я думаю, что если судить объективно, то это крайне антифилософские концепции. Интересно, что именно благодаря их демонстративному отрицанию религии, Фрейд по натуре, вероятно, был еще более антирелигиозный человек, чем Маркс, они и оказались отождествленными с философскими направлениями. На мой взгляд, ни марксизм в его реальном проявлении, ни фрейдизм не являются философией, потому что и тот, и другой – это своего рода обобщенные инструкции к практической жизни, включая и сферу мышления. Для меня это две самые нормативные концепции нового времени. Причем характерно, что в них обеих огромную роль играет дуализм субъекта-объекта, как бы маркирующий, обозначающий их антифилософичность. В марксизме человек – это субъект и одновременно объект классовой борьбы. Во фрейдизме человек – это субъект или объект психоанализа. Как в марксизме, так и в психоанализе существует, в принципе, их полная взаимозаменяемость. Субъект одновременно является или может явиться и объектом. Например, врач-психоаналитик должен пройти сначала курс психоанализа. Он должен быть психоаналитически ориентированным как пациент, чтобы стать врачом-психоаналитиком. Но даже став врачом, он остается одновременно и потенциальным или актуальным объектом психоанализа со стороны другого врача-психоаналитика. И то же самое в марксизме, где в принципе позиция угнетенного может превратиться в позицию угнетателя и наоборот. Параллелизм этих двух течений для меня очевиден. Или, скажем, ту роль, которую в марксизме играет отчуждение, в психоанализе играет сама форма невроза. Собственно, форма невроза, согласно психоанализу, и отчуждает. Отчуждает человека от реальной связи как с самим собой, так и с людьми, с которыми он объективно связан. Казалось бы, все очень просто. В одном случае пациент не знает своей инстинктивной жизни, не знает, что психическая жизнь регулируется инстинктами трех или четырех определенных типов. В другом, производитель может не знать механизмы реального производства. То есть существует и там как бы идеальная презумпция, которую я называю двойной. Во-первых, что действительность невроза и действительность классовой борьбы должна приниматься как исходная посылка. А во-вторых, утверждается, что человек в такой действительности не способен к ее объективному осознанию, потому что он уже вовлечен в нее субъективно. Положим это так. И Маркс, и Фрейд, конечно, люди своего времени, с его пафосом объективности, научности и прочего. Открыв некие фундаментальные структуры в понимании реальности, они сами, как личности, продолжали интерпретировать результаты своей работы в терминах и границах классической рациональности, в силу чего, кстати, и были поняты и приняты массовым сознанием. И, следовательно, чтобы выйти из круга невроза, я что, должен стать психоаналитиком? А для того, чтобы выйти из круга социального отчуждения, должен его осознать? Или, грубо говоря, должен стать идеологом? Но эти крайне элементарные клише самосознания действительно оказываются удобными, в том числе и для оккультуривания. Появляются психоаналитические и марксистские романы, пьесы и так далее. То есть продолжается все то же разрушение как раз той нормы, к восстановлению которой они были как бы призваны. В общем, да. Но это разрушение плюс некоторое восстановление. Каждый человек реальный или потенциальный невротик. Каждый человек отчужден. Восстанавливая свое отчуждение, человек разрушает свою индивидуальность. Восстанавливая свое нереальное, на самом деле никогда не существующее невротическое состояние, человек разрушает индивидуальные структуры своего мышления. То есть накладываются очень простые клише, которые очень легко воспроизводятся на любом уровне. И в марксизме, и в психоанализе огромный соблазн воспроизводимости. Но что замечательно, что такой же соблазн повторяется и в прямом антимарксизме, и в лобовом антипсихоанализе. Как реакция на них? Это действительно очень интересно, потому что по существу философские тексты начинают обсуждаться и приниматься, не пониматься, а именно приниматься, под углом зрения концепций, которые по сложности фактически несопоставимы с концепциями марксизма и психоанализа. Но тем не менее, поскольку эти концепции уже извлечены из философии, их очень легко психоанализировать или марксизировать, ибо человек в них объект помощи. И там существует четкая предпосылка, что человек сам себе помочь не может. Что человек как бы по натуре обречен историей в случае марксизма, филогенезом подсознательного в случае психоанализа. Обречен на недостаточность. А психоанализ и марксизм заступают как главные опоры интерпретации, одновременно как то, что тебя в принципе может восстановить. То, что может немедленно помочь, хотя бы только на уровне осознания. Здесь одурачивание оказалось успешным именно из-за современности формы этих концепций. Ведь ни один нормальный человек 17 века никогда бы не был удовлетворен таким предложением о помощи. Если у него работала голова, то он на предложение помочь ему в смысле воспитания в нем определенного типа самосознания сказал бы: «Знаешь, вот с этим я как-нибудь управлюсь сам. Мне, скажем, нужны деньги, или книги, или земля, а не самосознание». По существу и марксизм, и психоанализ практикуют извлечение из человека материи в обмен на интериоризированную концепцию. Что похоже, я думаю, на вывернутый наизнанку аскетический принцип. Свобода вводится как свобода от невроза в одном случае и отчуждения в другом. Но опять же, помощь и там выступает прежде всего как предложенное сверху в виде клише самоосознания. Если ты будешь думать так, как есть на самом деле, с точки зрения моей концепции, то ты будешь свободен. И в этом смысле мы, конечно, продолжаем оставаться в 19 веке в плане мышления, потому что марксизм и психоанализ уходят все глубже, пронизывают структуры наших школ, нашего воспитания детей, нашего способа управления и социального контроля. Хотя он не осознается. И мне кажется, вот, например, для осознания таких вещей и того, как мы существуем и что как бы в нас вкладывается ожиданиями общества, вот за этим, например, еще можно философствовать. Я думаю, это как бы пронизывает весь психоанализ. Без моей помощи ты не можешь прожить. В этом смысле оба учения псевдорелигиозны. И как таковые категорически отвергают исключения. Если человек не согласен с марксизмом, то убежденный марксист ему говорит, что его несогласие только подтверждает, что он находится еще на том уровне, который марксизм описывает как уровень, соответствующий более низкой ступени развития общества. Так что даже правильно, что ты этого не понимаешь. Ты и не должен этого понимать, ведь ты капиталист, или, скажем, еще не просветлившийся рабочий. А про человека, который отказывается пойти к психоаналитику, последний говорит: ну, конечно, это понятно, я вижу по этому человеку, что его отказ идти к психоаналитику как раз и является следствием, и так далее, и так далее. Это классический случай полной стопроцентной замкнутости концепции, в которой человек может двигаться только в контексте определенных клише, постулированных для него и его самоосознания. При этом я думаю, что если подходить к ситуации философски, то нас не должно вообще интересовать, истинно ли в отношении действительного положения вещей марксизм или психоанализ. Потому что само действительное положение вещей установлено для себя марксизмом в одном случае, а психоанализом в другом, внутри системы. С точки зрения философского мышления гораздо важнее то, что обе концепции существуют одновременно как универсальные и замкнутые, то есть способные описать все и вся. Да? И вот интерпретирующий отказ, например, от самих себя, от похода к психоаналитику или от восприятия общества как классового противоборства, как вот подтверждение, которое Пятигорский уже описал. Поэтому выход из этих концепций всегда будет служить подтверждением их внутренней истинности и универсальности, так же, как и оставление себя в них. Ну, как секты буквально, да, если ты внутри секты, то вы совсем согласны вместе, а если кто-то выходит из нее, то внутри секты есть объяснение, что это еретик, или сумасшедший, или ненормальный человек, или, значит, вот, неистинный какой-то верующий. Только в этом, я думаю, можно увидеть некоторое сходство или псевдосходство марксизма и психоанализа с религией. Но существенные различия, не так ли? Здесь еще один важный момент – стиль и эстетизм. Поскольку огромное количество объектов культуры и цивилизации интерпретировалось с точки зрения марксизма или психоанализа, то неизбежно выработался определенный эстетический канон, для каждой из этих концепций, в рамках которого действительно было возможно какое-то, но все-таки движение. Потому что без выработки этого эстетического канона было бы невозможно усвоение соответствующими культурами этих концепций. И в этом тоже, я думаю, можно видеть некоторое, хотя и поверхностное, сходство с религией. Если задаться вопросом, почему Россия предпочла марксизм психоанализу, то на этот вопрос есть два ответа. Первый – марксизм попал в Россию задолго до психоанализа, и его распространение предупредило тем самым возможность ассимиляции последнего. Но есть еще и другая, гораздо более важная причина. Практика психоанализа – типично западная буржуазная практика. Она ориентирована на индивидуальное обслуживание клиента, что с точки зрения марксизма по определению неприемлемо. Потому что воспитание, согласно ему, возможно только в рамках и терминах групп, классов, слоев или других социально-политических образований, например, наций. Вот как Сергей меня спросил, для какого контингента вы вещаете? Типично марксистский вопрос. А мы как бы имеем эту прошивку, да, с воспитанием, с образованием и сами себя, сами свое мышление часто не замечаем. Идея воспитания в марксизме коллективна, что идеально соответствует и накладывается на идею коллективного воспитания в России, отстаиваемую как слева, так и справа. Я думаю, что веховцы были не менее коллективными воспитателями, чем русские марксисты начала 20 века. У меня возле дома висит плакат рекламный, такой, знаете, культурная реклама, приезжайте, мол, в Тверскую область погулять, и там какая-то цитата... Не помню, чья. Ну, в общем, смысл ее сводится к тому, что не может русский человек быть счастлив в одиночку. По-моему, дословно цитирую. И я каждый раз выхожу из подъезда, смотрю на нее и думаю, что откуда эта мысль рождается, да? Почему такое обобщение? То есть со счастьем уже сложно разобраться, да? А тут появляется русский человек, появляется вот эта коллективность. Я думаю, как интересно. Тоже к теме нашего разговора, да? И каковыми, комментирует Юрий Синокосов, который берет интервью, каковыми некоторые из веховцев вначале были. И потом православие, к которому они повернули или в которое обратились, тоже ведь коллективистично, соборно по своему духу. Так что выхода вроде бы и нет. Куда ни поверни, всюду они. Так как же все-таки быть? Мы в оковах языка, мы в плену психологизма, и мы после воспитания страхом и ужасом снова стоим перед хаосом жесткости реальной жизни. И все же для меня веховцы другие. Ведь вся их последующая жизнь – это не совсем культура, о которой ты говоришь. Там был и другой опыт – внекультурный, жизненный и мыслительный опыт. Например, Франко говорит о другом. А вот Толстого, как-то ни странно, очень быстро окультурили. Да, но у веховцев была все-таки идея диалога с народом. Но они же на личностное сознание ориентировали. Их ориентировка на личностное религиозно-этическое сознание по своей сути оставалась исключительно интеллигентской. То есть, по существу, была ориентировкой уже культурного человека. Их восприняли как индивидуалистов, это факт. Отстаивая индивидуальность творчества, Бердяев по стилю своего обращения к индивиду был абсолютный коллективист. Это было и есть слишком глубоко во всех нас. Такая сверхразвитая культура, как русская, едва ли совместима с последовательно проводимым принципом индивидуализма. Ты имеешь в виду при этом и изначальный этимологический смысл слова «культура», как культивирование чего-то вместе? Да, как культивирование вместе, как разворот определенных изначальных условий, изначальность которых связана с какой-то общностью, с какой-то общественностью. И в этом смысле, кстати, очень интересно, что Бердяев, например, прекрасно понимал различия между самосознанием и философией. Самосознание в русском контексте – это осознание себя в твоих социальных связях, тогда как философия по необходимости предполагает иной уровень рефлексивного мышления. Поэтому, скажем, говоря о Хомякове, Бердяев подчеркивал, что Хомяков был на уровне как бы национального самосознания, в то время как он, Бердяев, в своей философии творчества стремился выйти за пределы этого уровня. Но беда в том, что невозможно выйти за пределы этого уровня, зациклившись на его критике. Бердяев все начало века боролся с этим в себе, он был храбр, как философ. Он шел на пролом против себя. Но эти попытки, я думаю, уже прекратились в 30-х, когда в нем произошел какой-то страшный философский спад, что вполне закономерно в его случае. Этот человек потратил на борьбу с русской коллективной идеей слишком много лет и сил, чтобы потом быть в состоянии предложить какую-то свою собственную, чисто индивидуалистическую идею. И культивировать ее индивидуально. То есть, если я тебя правильно понял, как говорят квакеры в Англии, суть дела не столько в коллективности или социальности, сколько в человеческой способности личного эксперимента в обществе, в установлении и формировании каких-то иных связей между людьми, нежели те, что мы называем социальными. А они оказываются асоциальными. Защитить себя от себя же человек может, когда это связано с другим, его нервирующим, задевающим, только формализуя свои отношения с ним с помощью права или закона. А вот защитить себя от своих собственных метафизических переживаний перед лицом смерти, болезни, страданий других, а это, видимо, ведь тоже составляет или входит в социальную материю жизни, русский человек действительно не способен. Он начинает виснуть на другом. От социальности нам не уйти, мы не древние индийцы и не средневековые сихасты. А вот понять ее на уровне бытийно-личностного эксперимента – это действительно задача не из легких. Понять для меня значит жить, не строя при этом идеологических подпорок и не призывая к этому других. Да, но при этом ни марксизм, ни психоанализ философ не должен обвинять в последствиях. Потому что люди, которые приняли марксизм в России и которые одели на себя психоанализ на Западе, они этого сами хотели. Я думаю, что в этом смысле ничего нет страшнее для мышления, чем разоблачительство. Чем практика разоблачений, которая мышление совершенно притупляет. Ибо, скажем, всю жизнь, находясь в духовной позиции к марксизму, я долго не понимал, что я сам марксизму соответствовал. То есть не то, чтобы я этого заслужил в уголовно-этическом смысле, а то, что я его был достоин по уровню. Люди, сейчас разоблачающие марксизм, должны понять, что он соответствовал их уровню развития. Вообще, это хорошая мысль про то, что у нас есть, да, в жизни, в мысли, в чтении, в интересе или неинтересе. Это то, чему мы соответствуем. И мы всегда соответствуем сами себе, каждый из нас. Да? А любые обратные утверждения будут даже, как сказать, не исключением из правил, а будут фантазией. Да? То есть принять это соответствие мира, окружающего, буквально всего, самому себе, это очень сложная задача. И тут можно задать вопрос, да, а зачем этим заниматься? А как иначе, да, приходить в равновесие и вот символически объединяться со всем происходящим? Вик пишет: «Доброго вечера. Кажется, сложно понять, принять, что у каждого свой взгляд, стандарт. И так с лебедем, раком и щукой далеко не продвинемся. Это нормально получается, цель – процесс, а не результат». Вот вы задаете вопрос из точки цели, да, что есть то, что ведет к цели, пусть даже в цели мышления, и то, что не ведет. А сам этот вопрос уже, вот он рожденный в 19 веке, да, что есть у мышления какая-то цель и у всего поведения человека, или у моей жизни, или у окружающего мира. А принять, что, как говорил Мамардашвили, мир не имеет ко мне намерений, что он просто есть, неважно, хороший, плохой, нравится мне или не нравится – вот это очень сложная задача, почему-то оказывается вдруг, хотя, ну, казалось бы, это все было до меня миллионы, миллиарды лет, это будет после меня миллионы, миллиарды лет, и понятное дело, что не на мне свет клином сошелся, и не на вас, да, но вот как-то принять, осознать, даже вот на уровне, не знаю, партнера своего мужа, жены или ребенка невозможно, да, надо вот обязательно зацепиться за него, как говорит Пятигорский, и вот привести к светлому и доброму. Итак, люди должны понять, что он, марксизм, соответствовал их уровню развития. Очень многие люди с ним прекрасно жили, но тут нужна оговорка. Философия – это не жизнь. В философии нельзя жить ни хорошо, ни плохо. Философствуя, философ понимает, что психоанализ дает человеку такую же иллюзию его персональной сложности и интересности, какую марксизм дает в отношении его исторической значимости. Я участник великой эпохи. Я участник великого движения. Вот это действительно противоположно самому элементарному самостоятельному мышлению. То есть я не участник ничего. Я пытаюсь мыслить. Так описывает пятигорский философ. Людям, с которыми я общаюсь философски, я все время предлагаю задавать реальные вопросы. Реальный вопрос – это не то, правилен ли марксизм или психоанализ или нет, потому что их правильность или истинность уже установлены внутри марксизма и психоанализа. Так что этот вопрос философски бессмысленен. Скорее, человек должен решить для себя другой, видимо, вопрос. А хочу ли я всего этого? Вот это реальный вопрос, да? А мне это как с этим? А я что хочу? Правильно или неправильно – это вообще дело десятое. Гораздо важнее для человека понять, как он сам хочет мыслить. И, конечно, о чем он хочет мыслить. И в этом смысле идея принудительного социального оптимизма так же губительна, как и идея крайне религиозного пессимизма. Потому что обе исходят из, грубо говоря, аморфности, бесструктурности мышления среднего мыслящего человека. Когда мышление человека не оформлено его внутренним усилием, он стремится найти какую-то одну целевую точку. И он в таком случае говорит: как бы я ни мыслил, все равно то, что происходит, в конечном счете, правильно. А второй скажет: ну хорошо, даже если все, что происходит, абсолютно неправильно, я все же мыслю. В обоих случаях происходит как бы компрометация идеи философствования. Потому что философское мышление реализуется в том месте, где нет ни правильного, ни неправильного. Правильное или неправильное, так же, как и счастье или несчастье, истинность или неистинность, остаются в сфере жизни и входят в положительные или в большинстве случаев отрицательные внешние условия, да, философского мышления. И тут мне хочется опять вернуться к Гегелю и гегельянству. Ты считаешь, что Гегель все еще не умер? Безусловно, Гегель не прожит. Это очень интересное явление. Я думаю, что Гегель, как философствующий индивид, условия философствования которого были специфически германскими, или точнее младогерманскими, это была, так сказать, заря Новой Германии. С самого начала реализовывался в перцепции начала 19 века как философ практически. Ну, про Гегеля мы после новостей уже почитаем. 967-103-5533, пишите, вернемся.
0: Человек читающий.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные сообщили, что в течение суток поразили почти 930 различных воздушных целей. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев, сообщила канцелярия премьера. Бёрнам также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и отметил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины.

0: Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в налоговый кодекс. Прокуратура обжаловала приговор в виде 3 лет лишения свободы условно блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката. При этом, по словам представителя защиты, девушка также обжаловала решение суда. Блогера задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере доп. Образования. В ходе расследования выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве. Свою вину Митрошина признала, но позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест с запретом на использование интернета. В июне этого года гособвинение попросило приговорить Митрошину к 3 годам лишения свободы. В результате ей назначили 3 года условно, штраф 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра похолодает, временами пройдут дожди, максимальная температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве завтра днем кратковременный дождь, гроза и 23-25 градусов. Сейчас в российской столице около 24, облачно, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян покинула тренировочную группу заслуженного тренера России Терри Тутберидзе. Это решение далось мне непросто. Огромная благодарность Терри Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо, сообщила Петросян. Чемпионат мира 30-го года по футболу пройдет с участием 64 сборных. Об этом заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес. Чемпионат мира 30-го года пройдет на родине. Матчи состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить столетие турнира, в котором примут участие 64 команды, заявил Домингес. А точный удар нападающего сборной Узбекистана Эльдора Шамуродова претендует на звание лучшего гола минувшего, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Международная федерация футбола официально включила мяч лидера узбекистанской команды Эльдора Шамуродова в список 12 главных шедевров Мундиаля в США, Канаде и Мексике. Этот исторический гол Шамуродов забил в матче третьего тура против сборной Конго. Уже на 10-й минуте капитан со острейшего угла ювелирно перебросил голкипера соперников. И хотя Узбекистан уступил в той встрече со счетом 1-3 и покинул турнир, этот роскошный парашют Эльдора уже признал самым красивым взятием ворот на всем групповом этапе. Голосование на сайте FIFA продлится всего 48 часов. Конкуренцию Шамуродова составляют ярчайшие звезды планеты. Среди номинантов Эрлинг Холланд, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и легендарный Лионель Месси. Главным же фаворитом считается победный мяч испанца Феррана Торреса, который в дополнительное время финального матча принес сборной Испании золото в игре против Аргентины.
1: Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера сборной Бельгии. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Контракт 62-летнего специалиста истекает в конце июля. Гарсия возглавлял сборную Бельгии с января 2025 года, сменив экс-наставника «Спартака» Доменика Тедеско. Под руководством Гарсии Бельгия дошла до четвертьфинала на чемпионате мира 2026. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 2030 года. Расстались с «Локомотивом» хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид. Всегда приятно вернуться домой, приводит слова Воробьева «Метарейтингс». Напомню, Воробьев является воспитанником Академии Краснодара, однако за основную команду провел лишь один матч. Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить тестирование на наличие гена, связанного с развитием организма по мужскому типу. Для проверки необходимо будет сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена, описанного выше, будет являться условием допуска к соревнованиям под эгидой WTA. При положительном результате теннисистка будет временно отстранена для прохождения дополнительного медицинского обследования. Умер двукратный обладатель золотого мяча Кевин Киган. В январе стало известно о том, что у него выявлен рак, а в июне Киган сообщил, что заболевание находится

находится на четвертой стадии. Кевину Кигану было 75 лет. Золотой мяч он брал в 1978 и 79 годах, а в 99 и 2000 годах был главным тренером сборной Англии. И пока это все новости спорта.

0: человек читающий.
1: Сергей пишет: «Пятигорский обозначает нерешаемую задачу – отделить человеческое от человека, чтобы его мышление было чистым и непредвзятым. В качестве критики господствующей идеологии вполне убедительно, но мне кажется, что если избавить человека от культурного багажа, ценностей, стереотипов и установок, вы избавите его и от способности глубоко по-настоящему философски мыслить. Любой узор держится на канве. Вне ее он превращается в клубок или узел, не имеющий отношения к сложности, красоте и искусству». Очень красивый комментарий. Спасибо, Сергей, за него. Действительно, Пятигорский обозначает эту самую нерешаемую задачу, но я бы не стал ему приписывать какого-то вот желание что-то разрушить. Скорее, есть желание попытаться вот таким образом мыслить. И мы, кстати, довольно вот такие апористичные, да, то есть нерешаемые задачи ставим перед собой периодически и как-то решаем. Ну, например, как построить общество, в котором, например, суды будут непредвзятыми, да, через какие-то процедуры. И именно так существует такой западный путь мысли, да, что судья становится некоторым таким нечеловеком, да, и его личные симпатии, антипатии как будто совершенно не важны, потому что есть протокол. То же самое происходит в любых других протоколах, да, когда есть... Они могут нас раздражать, если они, например, абсурдно мешают нам жить, там, я не знаю, как... какие-нибудь штрафы за жарение шашлыка на своей придомовой территории, но есть протокол, да, и дальше мы уже можем обсуждать, то подходит нам этот протокол или нет, но на нем мы можем действительно вот эту канву уже рисовать. Так, мы говорим о Гегеле. А Гегель серьезный персонаж. Итак, его идея, что он сам с его учением и с его мышлением был абсолютной точкой самореализации и явилось огромным соблазном для последующих поколений немыслящих философов. А есть и такие, да, которые притворяются философами. Потому что этим было постулировано, что сколь бы ни было субъективным мое мышление, в силу включенности в концепцию объективного идеализма, оно имеет смысл объективный вне зависимости от результатов моих субъективных усилий. Смысл уже не только внутренний, но и внешний, потому что я по отношению к этому исходному принципу являюсь по необходимости чем-то внешним, его манифестацией, его реализацией. Я думаю, что в этом плане Гегель, хотя я уверен, что он не имел этого в виду, объективно и исторически оказался источником не только философского непонимания, но и крайне неприятных последствий уже не для философии, а для культуры, для страны и для каких-то пытавшихся мыслить людей. Гегель был, по-видимому, первым из новых европейских философов, который сказал о том, что в его случае философия и религия – это одно и то же. Он не любил входить в подробности этой интерпретации, и тем не менее, поскольку философия и религия являются разными формами манифестации абсолютной идеи, а он, Гегель, стоит на пике этой манифестации, то он полагал о себе, что воплощает в известном смысле и философию, и религию. Ну и как есть его фраза, да, если... с теорией факты не сходятся, тем хуже для фактов. То есть и в этом смысле, опять же, не случайно, что произошла такая сильная прививка гегельянства в России. Да, именно поэтому гегельянство оказалось столь удивительно применимым в России. То есть применимым не в том смысле, что это применение дало какой-то эффект, а в том, что оно случилось. Опять-таки замечательно то, что и марксизм в России поэтому же столь быстро приобрел чисто практическую форму. То есть мы очень быстро из мира идей все реализуем на практике. Форму конкретных политических инструкций по трансформации истории. У постороннего наблюдателя того времени могло возникнуть впечатление, что история в России движется слишком медленно, и что марксизм явился попыткой ее ускорения, чего на самом деле, разумеется, не было. Наоборот, именно в восприятии марксизма фиксировалось отставание русской жизни. Отставание не от Европы, я хочу это подчеркнуть, а отставание некоторым образом от самой себя. И этого отставания ведь не было в европейском сознании. Вообще надо меньше сопоставлять Россию с Западом. Это сопоставление слишком часто принимает крайне примитивные и нелепые формы. И в этом отношении равно и против западников, и против славянофилов. Я думаю, что марксизм стал печатью иллюзии, которая это отставание в сознании запечатала. Отставание превратилось в своего рода закон истории, позже названный ускорением. Отсюда мания соревнования, основанная на идее, что то, что делается в истории с определенной скоростью, может быть сделано гораздо быстрее. Да, этот разбег, это ускорение, это экстремальность, диктующие экстремальные же крайние решения и привели к нынешнему состоянию. В связи с этим меня волнует еще один вопрос. Проблема страдания от всего этого. Есть ли смысл в этом страдании? Нужно ли его преодолевать, изживать? Что со всем этим делать человеку? Что по этому поводу думаешь ты, занимаешься именно той философией, которая как раз и основана на постулате о страдании, то есть буддизмом? Я думаю о парадоксальности тех форм общественного мышления, которые получили преобладание в России. С одной стороны, как бы все зациклено на том, что русский народ – это самый страдающий народ на свете. Но если это так, то удивительно, что здесь не появилось, как, скажем, в Индии, философии, помогающие изживать страдания. С другой стороны, и это вполне логичное дополнение к первому, у людей существует стойкое убеждение, что всего этого могло бы и не быть. Что с точки зрения буддизма полный абсурд. Ведь страдание есть, и его не могло бы не быть. То есть при описании своей истории русский человек, я употребляю здесь слово «русский человек» обобщенно, исторически, так сказать, исходит из страдания. Разумеется, включая в эту историю и сам этот момент беседы. Он даже горько жалуясь, не хочет понять, что ему придется либо принять установку, что страдание есть основная черта всякой действительности, либо перестать жаловаться. Коль скоро существует сознание, то это сознание страдания. А сознание – это осознание страдания. Либо ему надо просто отвергнуть этот постулат и сказать, что все-таки человек создан для счастья, как птица для полета. Но эта фраза для всякого мыслящего человека звучит, видимо, дико. И тем не менее можно принять и такой постулат – человек создан для счастья. Страдание – это перерыв. Сознание – это сознание счастливого. Пожалуйста. Но приняв страдание исторически и отрицая его утопически, то есть в отношении какого-то немедленного или далекого будущего, мыслящий человек совершает серьезную методологическую ошибку. Ему надо выбрать свою позицию. И я как раз считаю, что недостаток русской идеалистической или религиозной философии был в непоследовательности отношения к страданию. Я думаю, что единственным человеком последовательным в этом отношении был Розанов и отчасти отец Сергей Булгаков. Я думаю, что все остальные, включая Франка, Шестого и Бердяева, при всем моем уважении к ним, были крайне непоследовательны. Более того, именно из-за этой непоследовательности искаженно воспринимались обществом и такие мыслители, как Шопенгауэр и Ницше. Потому что на самом-то деле у Шопенгауэра принцип воли был равен принципу страдания. А у Ницше его антихристианский принцип волевого абсолюта, сверхчеловека, был тоже связан со страданием. Оба они были, строго говоря, философами страдания, в отличие, скажем, от Гегеля или Маркса. В этом вопросе, я думаю, русская культура всегда наступала на горло русской философии. Ведь ее мечта – устранить историческое страдание, не утеряв исторической уникальности, связанной со страданием. И мечта диссидента наших 60-х-70-х была тоже связана с непониманием. И я был таким же, как все, этого фактора страдания. Потому что невысказанная предпосылка была – ну дайте хоть культуре вздохнуть свободно. Это хорошая мысль, не правда ли? Да, что если мы говорим так много о страдании, о судьбах, о путях, то почему бы, как буддисты, не принять, что это основа всего сущего, да, первая благородная истина. И тогда мысль может куда-то идти. Или, значит, мы, получается, отказываемся от страдания радикально, да, ну тогда и жаловаться нельзя. Это просто, ну как колесо прокололось, мы меняем его. Что-то пошло не так, мы это исправляем. Но мы как будто занимаем, очень часто мы обобщенно, да, вот эту вот среднюю позицию, что все хорошо, но постоянно что-то идет не так, например, да. Или наоборот, все плохо, но почему-то вот местами бывает очень хорошо. А это, конечно, расслаивает, да, как это шизофренически раздергивает. Итак, опять вот все тот же у меня вопрос. Как же найти себя? Философское мышление не может ответить на этот вопрос. Как найти себя? Потому что себя – это форма индивидуального мышления. Я думаю, что коль скоро человек начинает мыслить сам, то хорошо, как обрести форму, которой или из которой можно что-то увидеть? Я думаю, что здесь очень важно изменение точки зрения на происходящее сейчас в культуре. Здесь мы ставим точку запятой, прерываемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00 вечера.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: человек читающий.
1: Ну, мы почти все успели. Замечательно. Понимаешь, беда русской философии не только в том, что она всегда культуризировалась, еще не став сама собой, но и в том, что она всегда безумно историзировалась. При этом немедленно русская история проецируется на мировую, что абсурдно. Утрачивается ощущение нормальности твоей собственной жизни. Если твоя история такая исключительная, если ты уж совсем несчастен и осознаешь это, то теряет смысл вообще любая нормальная история. Отсюда безумное историческое высокомерие. Скажем, беседуя с историком из Уругвая, советский историк не может все-таки сдержать улыбку. Да что там у вас могло быть в Уругвае? Между тем, реальная человеческая история Уругвая была такой же, как и во всякой другой стране. А русский историк не хочет понять, что история России прошла мимо Уругвая, как история Уругвая прошла мимо России. Потому что историческое мышление – это одно из самых субъективных и нефилософских форм мышления. И хороший историк – это тот, который осознает субъективность своей ситуации в отношении к истории. Осознает свою концептуальность, свою методологичность, место своего исторического наблюдения. В каком-то смысле каждая история уникальна. Но русский историзм ориентирован на русскую историю как на абсолютно уникальную, по сравнению с которой все остальные истории как бы нормальны. Нормальны в уничижительном смысле. То, что происходит сейчас, ставит человека перед выбором исторической точки зрения. А что ты вообще хочешь? Быть участником великой уникальной истории или нормальной, банальной истории, где, скажем, тебя не будут бить лопатой по голове? А если будут, то только в порядке исключения. Русский исторически мыслящий человек обычно хочет одновременно того и другого. Хочет быть и уникальным, и жить нормально. А вот этого, по-моему, в мировой истории ни у кого еще не получалось. Вот в этой связи я хочу сказать еще несколько слов, и на этом мы закончим, о нынешней мании культуртрегерства. Я не говорю, что это плохо. Я уже говорил, что с моей точки зрения лучше все-таки потратить энергию на то, чтобы выучить английский и читать Джона Стюарта Милля по-английски, а не переиздавать перевод 19 века или делать новый. Вот эта мания перевода, мания ознакомления русского читателя с тем, что делается на Западе в философии, с культурной точки зрения прекрасно. Но с чисто философской позиции я бы сказал, что это просто плохо. Плохо, потому что ты невольно оказываешься опять оторванным от возможностей своего собственного философствования. Попытка такого синхронного ознакомления с современной европейской культурой очень двусмысленна и опять ведет к культурной переразвитости, к аномалии культуры. Я это понял, только приехав в Англию. Ни одному англичанину не придет в голову, например, сказать: «Ах, вы не читали Диккенса? Вы совершенно не культурный человек». В то время как в России вы не читали Достоевского? Да вы с ума сошли? Как можно не читать Достоевского? Я не знаю, читал ли каждый 15-й англичанин Диккенса, но он ответит вам: «Знаете, друг мой, да мне просто не хотелось читать Диккенса, Киплинга и так далее». Наша обязательность культуры на самом деле очень сильно снижает рефлексивный потенциал человека. Это действительно очень важно, в особенности в отношении к языку. В СССР существует единая культурная норма русского языка, что для страны в целом губительно. Скажем, когда Горбачев произносит речь, русский интеллигент говорит: у него южный акцент. Да любой член английского парламента, любой министр может говорить йоркширец на абсолютно никому непонятном йоркширском наречии, деванец говорит с деванским акцентом, потому что нет единой культурной нормы. Более того, с точки зрения английского индивидуализма ее и не должно быть. Это мое личное дело, а не культура, как я говорю. Меня не за акцент в парламент выбирали. На мой взгляд, отношение к неправильному или местному диалекту в России отражает культурную ситуацию в целом. В России господствует одна культурная норма языка, что тоже является монистической предпосылкой, ограничивающей возможность выражения индивидуального мышления. Ну вот, мы все и успели. И мне кажется, вот эта последняя нота, акцент, аккорд очень важны, опять же, по отношению к своему собственному мышлению. Вот тут важно слово «собственное». Есть ли оно, есть ли это возможность моего мышления, да, неправильного, не неправильного, не общего, не современного, прогрессивного или отсталого, а своего, каким бы оно ни было. И мне кажется, вот это доверие к самому себе – это точка, в которой и может начинаться то, что мы потом называем культурой. Вот. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Можете подписаться на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила вечером Минобороны. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одесса, объекты инфраструктуры в порту Черноморск, балкеры и сухогруз на переходе моря в нескольких километрах от поселка Затока. Ранее в своей сводке Минобороны сообщила, что российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: В связи с атакой на автобус в Шебекине Белгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Есть погибшие и раненые. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: По предварительным данным, 5 человек погибли, не менее 25 получили ранения. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали. Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью. В ходе следствия будут установлены конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению. Подобные злодеяния не останутся безнаказанными.
0: По данным регионального Минздрава, число пострадавших возросло до 27 человек, среди них 17-летний подросток. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев, сообщила канцелярия премьера. Бёрнам также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы. В понедельник Бёрнам сменил Кира Стармера на посту премьера. Он также провел первый международный телефонный разговор. Это был президент США. Бёрнам заявил Трампу о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе. Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу, победив в финале команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время. Команда Лионеля Месси установила по ходу встречи антирекорд. Подробности у нашего спортивного обозревателя Екатерины Маловичко.
4: Впервые в истории Мундиалей сошлись действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Но после того, как Англия и Франция наколотили 10 голов в матче за третье место, финальную встречу смотреть было откровенно трудно. Испания и Аргентина завершили основное время в ничью 0-0, и испанцы забили один гол в овертайме. Аргентина весь матч оборонялась, не нанеся ни одного удара в створ. С первых минут испанцы забрали инициативу, играя в свой фирменный футбол с контролем мяча, и отрезали от партнеров Лионеля Месси. Он не получал мяч и одиноко бродил в центре поля. Аргентинцы полностью отдали инициативу и за первые 45 минут ни разу не пробили по воротам, став лишь второй сборной в истории, которая провела первый тайм финала чемпионата мира без единого удара. До этого такой же провал выдала Франция в 2022 году, но французы тогда переломили ход встречи, а вот аргентинцы довели статистику до максимума. За два тайма команда Месси не нанесла вообще ни одного удара по воротам. Ранее худшим финалом с точки зрения атакующей активности считался чемпионат мира 1990 года. Тогда сборная Аргентины с Диего Марадоной в составе нанесла по воротам ФРГ всего один удар за матч и проиграла 0-1. Нынешний состав переписал это достижение. К концу матча все симпатии были на стороне сборной Испании. «Победил футбол», написал бывший игрок сборной Германии Тони Кроус. Победила командная химия испанцев, которых практически воспитал главный тренер Луис де ла Фуэнте. Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира. В 2010-м испанцы победили в финале Нидерланды, да и тоже со счетом 1-0 после дополнительного времени. Екатерина Маловичко, Вести ФМ.
0: Участница Олимпийских игр 26 года, 19-летняя фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе с тренерского штаба Терри Тутберидзе. Это решение далось мне непросто. Фигуристка поблагодарила тренеров за подготовленные программы, совместные победы и полученный опыт. Об этом она написала в телеграм-канале. Петросян тренировалась у Тутберидзе с 2019 года. При этом источник РИА Новости сообщил, что Аделия Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону. Аделе Петросян 19 лет. В феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла 6-е место. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. Подробнее о погоде на завтра ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха ближайшей ночи 16-19. Завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра похолодает, днем 15-17 градусов, временами пройдут дожди, но в Москве в эти минуты плюс 23-24 градуса и без осадков.

ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Audio Stories.
1: Флудлайтинг – это тактика поведения, при которой человек делится личной и эмоциональной информацией уже на первых этапах знакомства, включая первое свидание. Термин впервые ввела профессор университета Хьюстона Брене Браун в своей книге «Великие дерзания». Причины, по которым люди прибегают к флудлайдингу, разнообразны. Многие стремятся быстро установить глубокие связи, считая, что готовность открыто говорить о своих слабых сторонах помогает быстрее наладить контакт. Такой подход создает ощущение близости, поскольку партнер охотно раскрывается перед другим человеком. Иногда человек намеренно показывает свою уязвимую сторону, проверяя реакцию другого. Некоторым людям трудно справиться с собственными переживаниями самостоятельно, и они склонны делиться ими на любых встречах, включая свидания. Открытая демонстрация собственных трудностей нередко провоцирует противоположную сторону поделиться аналогичными деталями своей жизни, облегчая таким образом сбор сведений о другом человеке.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Скруджинг – это стратегия поведения, при которой человек прекращает отношения непосредственно перед праздниками ради экономии ресурсов. После окончания торжеств бывший партнер может попытаться возобновить отношения. Термин появился благодаря персонажу романа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» жадному Эбенезеру Скруджу, который испытывал неприязнь к праздничным мероприятиям. Люди выбирают стратегию скруджинга чаще всего из соображений экономии. Основной причиной становится желание избежать расходов на совместные праздничные мероприятия, подарки и общие расходы. Одинокий человек несет меньше финансовых затрат. Праздники ассоциируются с семейными традициями и дружескими компаниями. Представить нового партнера родственникам или друзьям означает вступить в обязательства. Разрыв на время праздников оставляет отношения поверхностными и свободными от обязательств. Скруджинг обычно проявляется в отношениях начального этапа развития. Если новый знакомый проявляет склонность к подобным манипуляциям, разумнее принять самостоятельное решение и отказаться тратить свое время и энергию на попытки изменить сформировавшуюся личность.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Считается, чтобы быстро охладить комнату, нужно включить кондиционер и закрыть окна. Тем не менее, полная герметичность комнаты на протяжении длительного периода негативно влияет на качество воздуха. Кондиционеры циркулируют один и тот же внутренний воздух, не поставляя кислород снаружи. Из-за этого уровень углекислого газа возрастает, а концентрация кислорода снижается, вызывая усталость, слабость и головную боль. Этот эффект усиливается в маленьких комнатах, где одновременно находится много людей. Оптимальное решение заключается в регулярном проветривании помещения либо установке специальных вентиляционных клапанов или систем фильтрации воздуха. Только таким образом можно поддерживать комфортную температуру и обеспечивать приток свежего воздуха.
0: Audio Stories.

Мари, молитвы, сны, слова.

0: говори.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
3: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
4: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
2: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное «разновозрастной», и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
5: Возвращаясь не то, чтобы вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
6: Поэтому берегите детей, и дети — это самое главное. И, конечно, детская смертность — это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
2: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
7: И, соответственно, он приложил руку к формированию условий нештатского мирного договора.
2: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблеи автомобилистов.
8: Ну и как бы все это попытается весь ремонт свалить, естественно, свалить на вас, потому что
9: конечно,
8: там хорошие юристы, и конечно, договора составлены правила.
2: Договора. Неверно. Все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно, договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.
10: В Москве 22:30.
1: Новости.
10: В студии Наталья Христова. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ИСУ самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. О результатах работы южной группировки войск рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
11: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.
10: Вечером Минобороны также сообщила, что российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Собираются доказательства и устанавливаются типы и модель БПЛА, атаковавшего людей. По предварительным данным, не менее 25 человек получили ранения. Один из них несовершеннолетний. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила официальный представитель

0: Москве будет облачно. На востоке Подмосковья могут пройти сильные дожди с грозой, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик пояснила, что погоду во вторник будет определять зона атмосферного фронта. Максимальная температура в Москве составит 24-26 градусов, в Московской области 22-27. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, а при грозе 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет 22 градуса. Без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров. В ближайшие ночи минимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА направил официальное предложение в Балтику по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Вратарь перейдет в новую команду после первого тура, в котором ЦСКА и Балтика сыграют друг с другом 24 июля. Нападающий «Зенит» Александр Соболев вызван на заседание КДК Российского футбольного союза по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Напомню, после гола с пенальти в конце основного времени Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. Затем к стычке присоединились и другие футболисты. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 числа сборная России сыграет в 1/4 финала против команды Нидерландов. Российские спортсмены в полном составе примут участие в молодежном чемпионате мира по академической гребле в Германии. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Все заявленные атлеты на чемпионат мира благополучно получили визы и уже находятся на пути к месту проведения соревнований. Об этом сообщил глава Национальной федерации Алексей Свирин. Главный молодежный турнир планеты пройдет в немецком Дуйсбурге с 23 по 26 июля. Международная федерация допустила отечественных гребцов во всех классах судов. Однако на водных дорожках наши соотечественники будут выступать в нейтральном статусе без использования национальной символики. В окончательную заявку российской команды вошли 8 молодых сильнейших мастеров. В женской части программы за медали поборются две лодки. Екатерина Гусева и Елена Лушина выступят в двойке без рулевого, а Татьяна Черкасова и Александра Григорьева выйдут на старт в двойке парной. Мужскую сборную в Дуйсбурге представит экипаж четверки парной, в состав которой вошли Артем Шапкин, Владимир Юдин, Данил Лукоянов и Никита Грибановский. По словам руководства федерации, спортсмены прибудут в Германию во вторник и сразу же приступят к подготовке к стартам.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Решение президента России учредить День хоккея – долгожданная инициатива. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. А победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. И в завершении вновь о футболе. Сборная Испании прилетела на родину после победы на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира. Первыми из самолета вышли полузащитник Родри и главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте с Кубком мира. Напомню, Родри был признан лучшим футболистом турнира. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Наступил по всем поверьям год любви, кисть рябины заповедной оборви.

рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгуби.

единый дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: Многие зарядные устройства автоматически отключаются от сети, когда не используются, почти не нагреваются и потребляют минимальное количество электричества, настолько маленькое, что сравнимо с работой ночника. Более продвинутые модели сами обесточивают шнур, если к ним ничего не подсоединено. Тем не менее, есть случаи, когда стоит отключить адаптер вручную. Например, если поблизости от устройства есть животные или маленькие дети. Они могут случайно задеть провод, погрызть его или засунуть посторонний предмет в разъем, что грозит ударом, электрическим током или коротким замыканием. Есть и регулярные перепады напряжения в домашней сети, особенно характерные для частных домовладений. Резкий всплеск напряжения способен вывести зарядку из строя, а в худшем сценарии вызвать возгорание самой розетки. Во всех остальных ситуациях особых рисков нет. Впрочем, если вы заботитесь о максимальной безопасности и спокойствии, лучше отключать зарядку от сети, особенно если она остается вставленной круглые сутки.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Держать современный ноутбук постоянно подключенным к розетке совершенно безопасно. Большинство моделей оснащены системой автоматического прекращения зарядки аккумулятора при достижении 100% заряда и дальнейшего перехода на прямое питание от электросети. Эта технология предотвращает перегрев батареи и продлевает ее ресурс. Однако есть пара нюансов, которые могут повлиять на долговечность аккумулятора. Постоянная работа на максимальном уровне нагрузки вкупе с подачей электроэнергии ускоряет износ литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, полностью заряженный аккумулятор, оставаясь неиспользованным долгое время, теряет способность эффективно сохранять энергию. Периодическое использование батареи способствует поддержанию ее химической активности и продлению срока эксплуатации. Рекомендуемое решение – настроить специальные энергосберегающие режимы через программное обеспечение, предоставляемое производителем. Такие инструменты имеются у многих брендов и позволяют ограничить максимальный уровень заряда до 60-80%. Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитание души.
2: Мы сейчас читаем книгу не совсем так, как ее читали прежде. Само слово «чтение» зафиксировало то, что когда-то нормально было чтение вслух. Это слово в этом значении сохранилось в церковном употреблении. В церковную службу входит чтение определенных мест из священного писания. Чтение для нас ассоциируется с чтением глазами. Мы привыкли читать молча, даже считаем, что если кто-то шепчет, когда читает, то это такая некультурная привычка. Надо читать молча. Но ведь стихи читать молча нельзя. Мы на самом деле стихи читаем так, как музыкант слушает партитуру. Он смотрит в партитуру и слышит ее звучание. Точно так же мы смотрим на стихотворный текст, но слышим его звучание.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Российские ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института совершили важное открытие на северном участке страны – острове Вильчика, который входит в состав архипелага «Земля Франца Иосифа». Они натолкнулись на обширное захоронение ископаемых китообразных, чьи кости практически идеально сохранились. Находка стала возможной благодаря наблюдению за изменениями арктической местности. Спутниковые снимки показали, что за последние 20 лет остров потерял значительную массу своего ледяного покрова, разделился надвое и оголил несколько квадратных километров скрытого дна океана. Именно здесь исследователи и обнаружили древние костные останки крупных морских животных. Находка позволяет проследить значительные изменения уровня моря в регионе за последние тысячелетия. За период с 2000 по 2023 годы таяние льдов привело к потере почти 7 миллиардов тонн арктического льда, что вызвало рост уровня морей и серьезные экологические потрясения. Вместе с тем уходящие ледяные массы открывают новые территории, позволяя исследователям находить уникальные артефакты прошлого.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска нанесли удары по украинским портам и судам, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ, заявили в военном ведомстве. В Одесском порту беспилотники поразили 2 судна во время разгрузки грузов военного значения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. Черноморские удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, предназначенным для приема и хранения военных грузов. Кроме того, Минобороны сообщила о поражении сухогрузов. По данным ведомства, суда направлялись с грузами для ВСУ в порт Черноморска. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников вооруженных сил Украины самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север», сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: В Министерстве обороны также заявили, что были нанесены удары по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Количество пострадавших при ударе ВСУ в Шебекине в Белгородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила первая замминистра здравоохранения по региону Людмила Крылова. Среди пострадавших есть один подросток. Подробности у Александра Коробова.
3: В Шебекино целенаправленный удар по пассажирскому автобусу нанес дрон. Внутри, конечно же, находилось большое количество людей. Вот по предварительной информации 4 человека погибли на месте, 7 получили ранения различной степени тяжести. Ну вот дрон, как всегда, ударил в крышу, прям, то есть это был целенаправленный удар для того, чтобы осколки разлетелись по салону и нанесли как можно больше ранения тем, кто находился внутри. Выбиты окна. Конечно, обстановка здесь, в Шебекино, достаточно напряженная. Фиксируется большое количество БПЛА с разных сторон, поэтому самое главное следить за оповещениями. Это поможет сохранить самое ценное, что есть – жизнь.
0: Кроме того, дрон ВСУ ударил по автомойке в Белгороде. 1 человек погиб, 10 ранены. Прилет пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей. В результате были повреждены 20 грузовых автомобилей, 8 легковых машин и 3 автобуса. Также сообщается, что после атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб 1 человек, еще 16 получили ранения. Уточняется, что от удара дрона по предприятию погиб мужчина в селе Головино. На месте атаки повреждена грузовая «Газель». Москва решительно осуждает атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства. В нем сказано, что в период с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств. На борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпус получили повреждения. По словам официального представителя МИДа, это 5-й акт агрессии против гражданского объекта компании. Эта неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха в ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает. В сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть отмеченной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в эти дни в Москве будет в пределах плюс 20, плюс 25. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра во вторник в Санкт-Петербурге временами дожди плюс 15, плюс 17. В Москве кратковременный дождь и грозы. Днем в столице от 23 до 25 градусов.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке, пусть всегда.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят.

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

0: ты на свет родилась.
1: Аудиосторис.
2: Находясь на улице во время грозы, лучше спрятать смартфон подальше. Дело не в том, что мобильный притягивает молнию, а в том, что металлическими предметами, такими как корпус смартфона или проводные наушники, можно увеличить риск поражения электричеством при попадании разряда неподалеку. Хотя вероятность подобного крайне низкая, на открытых пространствах лучше минимизировать риски. Что касается пользования телефоном внутри помещений, то никаких ограничений нет. Современные здания оборудованы системами молниезащиты и стабилизаторами напряжения, которые защищают электрооборудование от повреждений при ударах молнии. Металлические конструкции крыши и стен отводят электрический разряд в землю и защищают внутренние помещения. Соответственно, прямой удар молнии в квартиру практически исключен. Единственная опасность сохраняется в зданиях старого фонда, где отсутствует полноценное заземление и установлен примитивный предохранительный щиток. В таком случае сильный скачок напряжения может пробить дешевую зарядку и нанести ущерб телефону. По этой причине во время сильных гроз лучше отключить технику от электрической сети, особенно если возникают сомнения в качестве электропроводки. Эти меры касаются не только смартфонов, но и другой электротехники.
1: Аудио сторис.

сосны, липы просят подождать до весны.

0: Audio Stories.
1: Раньше наличие слота для карт microSD считалось нормой даже в премиальных устройствах. Однако в последнее время производители стали отказываться от него. Их аргумент прост. Внутренняя память обладает большей скоростью чтения, записи и стабильностью. MicroSD-карты работают не быстро, что замедляет производительность приложений, которые установлены на карту. Помимо этого, карты памяти подвержены износу и представляют дополнительный источник угроз безопасности. Немаловажную роль играет коммерческая составляющая. Ликвидируя слот для microSD, бренды вынуждают покупателей приобретать модификации смартфонов с увеличенным объемом внутренней памяти. Разница в стоимости между моделями с памятью 128 гигабайт или 512 гигабайт порой составляет десятки тысяч рублей, в то время как дополнительные гигабайты обходятся производителю значительно дешевле. Отдельные компании заявляют, что отсутствие слотов microSD облегчает создание компактных конструкций телефонов, улучшает защиту от влаги и уменьшает риск физических поломок. Пользователи вынуждены выбирать между хранением данных в облаке и покупкой более дорогой версии устройства. Несмотря на то, что поддержка microSD пока присутствует в бюджетном сегменте, тренд явно направлен на сокращение их использования и возможное скорое исчезновение даже в низком ценовом диапазоне.
0: Audio Stories.

ли по дороге, вдоль ли по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Айдева левый, айдева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Айдева левый, айдева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

птицы поют, и нет командиров надо мной. Ай-два левый, ай-два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ай-два левый, ай-два правый, вдоль

дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.

0: Audio Stories.
1: Концепция запланированного устаревания зародилась в начале 20 века параллельно с развитием массового производства и промышленного бума. Уже в 1920-х годах крупные корпорации осознали, если товары служат слишком долго, спрос на новую продукцию резко снизится. Первоначально явление затрагивало преимущественно лампы накаливания и бытовую технику. Однако в наши дни оно прочно закрепилось в электронной промышленности, где инновационные разработки сменяют друг друга стремительно. Фирмы целенаправленно создают условия, при которых старая техника выглядит менее привлекательной и удобной, формируя у потребителя чувство острой потребности в новом устройстве. Методы остаются прежними. Легко выходящие из строя аккумуляторы, дорогие и труднодоступные запчасти, программные обновления, которые ухудшают работоспособность предыдущих версий аппаратов. Наиболее известный случай – скандалы вокруг замедления производительности некоторой техники от Apple. Однако это лишь вершина айсберга. Многие другие фирмы применяют аналогичные подходы. Правительства ряда стран предпринимают шаги по борьбе с этой практикой, вводя законодательные нормы о праве на ремонт и обязывая производителей поддерживать аппараты в течение длительных сроков. Тем не менее, пока отрасль придерживается концепции планового старения продукции, потому что это обеспечивает ощутимые прибыли.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из Йенского университета имени Фридриха Шиллера изучили 15 научных публикаций, которые были посвящены соответствию характеристик хозяев и их собак. Результаты анализа свидетельствуют о том, что владельцы собак намного чаще демонстрируют удивительное сходство со своими четвероногими спутниками, причем не только внешне, но и по поведению. Так, участники экспериментов успешно определяли принадлежность питомцев своим владельцам исключительно по изображениям лиц и глаз. Эту тенденцию подтвердили 4 независимых исследования, в частности, когда нижняя половина лица человека или морды животного были закрыты. Авторы предлагают 2 гипотезы, которые объясняют подобные совпадения. Одна из них утверждает, что выбор питомца определяется внешним сходством с хозяином. Например, дамы с длинными волосами предпочитают породы с длинными ушами, например, бигли или английских спрингер-спаниелей. А обладатели короткой прически чаще останавливают свой выбор на короткоухих породах, типа сибирского хаски или бассенджи. Другая теория основана на идее взаимного влияния хозяина и питомца. Со временем внешний облик и поведение обоих становятся все более схожими. Однако проведенные эксперименты указывают, что продолжительность совместного проживания не влияет на точность распознавания пар владелец-питомец. Единственным исключением являются показатели веса. Если хозяин страдает ожирением, вероятность появления избытка массы тела у его собаки увеличивается пропорционально продолжительности их совместной жизни. Специалисты связывают это с общим стилем жизни, присущим обоим членам семьи. Интересно отметить, что сходства между владельцами и животными не исчерпываются физической стороной вопроса. Анализ выявил корреляцию между характеристиками обеих групп по 5 основным личностным признакам. Экстравертные владельцы оценивали своих собак как активных и коммуникабельных, а собаки нервных и эмоционально лобильных владельцев демонстрировали большую агрессию по отношению к окружающим и страх перед чужими людьми.
0: Audio Stories.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на 2 дня проживают.

0: Аудио сторис.
1: Идея деления дней на нулевые и не нулевые была предложена пользователям американской соцсети Reddit. Этот подход основан на важности последовательного движения вперед и ценности каждого дня для личного роста, профессионального развития и достижения долгосрочных целей. Нулевые дни – это дни, проведенные без какого-либо продвижения к поставленным целям, тогда как не нулевые – это дни, когда сделан хотя бы минимальный продуктивный шаг. Даже самые маленькие действия считаются – прочитанная страница профессиональной литературы, отправленное электронное письмо, написанное предложение текста или одно физическое упражнение. Главное правило заключается в том, что любая активность лучше полного отсутствия действий. Концепция привлекательна своей доступностью и универсальностью. Ее простота позволяет каждому человеку, независимо от возраста, опыта, текущих обстоятельств, применять ее в повседневной жизни. Такой подход способствует формированию привычки последовательно двигаться к целям маленькими шажками, создавая ощущение постоянного прогресса и повышая личную эффективность. Каждый продуктивный день формирует позитивную обратную связь между действиями и мотивацией, способствуя достижению больших результатов. Кроме того, концепция борется с такими проблемами, как прокрастинация, тревожность, возникающие перед масштабными задачами. Фокусировка на небольших повседневных действиях снижает стресс и беспокойство, делая путь к большим целям менее устрашающим. Однако, несмотря на очевидные преимущества, подход имеет некоторые недостатки. Постоянное стремление избегать нулевых дней может создавать давление и вызывать чувство вины, приводящее к эмоциональному выгоранию. Существует также риск проявления перфекционизма, когда акцент делается на идеальном выполнении задач, забывая о реальной сути идеи. Важнее регулярность усилий, а не абсолютное совершенство.
0: Аудио сторис.

баку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как мозг человека достигает просветления.
2: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия, и каждый может найти в ней свое направление.
3: Андрей Харитонов, звукорежиссер.
4: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Метод парного взаимодействия относится к эффективным способам повышения продуктивности, которыми человек может пользоваться ежедневно, даже об этом не задумываясь. Простой пример – посещение рабочего пространства в людном кафе, а не домашнего офиса, где постоянные отвлечения снижают эффективность труда. Еще один наглядный вариант – тренировки в фитнес-клубе среди единомышленников, а не изолированные занятия дома. Любопытно, что человеческое общество естественным образом способствует повышению концентрации, даже если деятельность сама по себе монотонна или тягостна. Видимо, это обусловлено социальной природой. Работая совместно, человек не только выполняет задачи, но и укрепляет межличностные связи. Важно помнить, что совместное взаимодействие может превратиться в источник отвлекающих факторов, поэтому нужно четко установить правила коммуникации для себя и окружающих.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Удары по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал украинской армии, заявила Минобороны России. Министерство опубликовало кадры ударов беспилотниками по двум морским судам и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск. В понедельник вечером Минобороны сообщило о серии новых ударов по украинским портам и судам. В ведомстве заявили, что в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Ночью был нанесен удар по Одесскому аэропорту. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников противника. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.
1: В Минобороны также заявили, что были нанесены удары по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых атаках со стороны ВСУ, в результате которых один человек погиб, еще 16 получили ранения. Так, в Белгородском округе в селе Головино от удара дрона по предприятию погиб мужчина. Еще одного жителя со осколочными ранениями скорая помощь доставила в больницу. На месте атаки поврежден грузовик. В селе Бессоновка в результате взрыва дрона на предприятии женщина получила травму. В селе Стрелецкое в результате взрыва БПЛА рядом с коммерческим объектом ранен мужчина. В поселке Салтыково при детонации в пиве дрона на предприятии у мужчины осколочные ранения. Кроме того, в Белгороде при детонации беспилотника женщина получила травму. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны в Хакасии – Хакасская технологическая долина. Она будет находиться в Саяногорске и в Бийском муниципальном районе, сообщил во время совещания заместитель председателя правительства Александр Новак.
3: Во-первых, хотел бы поблагодарить вас, Михаил Владимирович, за поддержку этих двух инициатив – создание новой экономической зоны, особой экономической зоны в Республике Хакасия и увеличение площади ОС «Зеленая долина» в Республике Татарстан. В Хакасии создается ОС на территории города Саяногорска, Бийского муниципального района. Здесь планируется на первом этапе реализовать 5 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 25 миллиардов рублей и создать 890 рабочих мест. На базе ОС формируется кластер в области металлургии, машиностроения, металлообработки. Все проекты относятся к приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета. Здесь и производство фольги для литий-ионных батарей и аккумуляторов планируется, изготовление шариковых подшипников, производство технологического оборудования тяжелого машиностроения, производство сплавов для строительной сферы, автомобильной и электротехнической промышленности. Что касается второй ОС, это «Зеленая долина» в Республике Татарстан. Здесь к реализации планируется 8 проектов с общим объемом инвестиций почти 300 миллиардов рублей. Созданием 1840 рабочих мест. Проекты направлены на локализацию производства импортозамещающей продукции, в том числе в области биотехнологии, нефтехимии и глубокой переработки сырья.
1: Еще одна тема – поддержка приграничных регионов. Почти 5,5 миллиардов рублей направит Белгородской области для приобретения нескольких десятков котельных, для их установки и подключения к теплосетям, заявил Михаил Мишустин.
4: Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Сегодня направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения. Здесь просил бы Марата Шкерзяновича, который очень внимательно к этим вопросам относится, проследить, чтобы средства были своевременно доведены и все работы оперативно выполнены. Просьба на личном контроле держать этот вопрос.
1: Александр Новак также отметил, что в стране уже действуют 62 особые экономические зоны в 47 регионах страны, где работают более 1000 компаний-резидентов. Дожди придут в Москву, предположительно сегодня ночью и продлятся до пятницы. В последний рабочий день этой недели столице может выпасть до 20 мм осадков, что составляет четверть отмеченной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах 20-25. В пятницу похолодает до 18, по словам Шувалова. В субботу в городе потеплеет до плюс 25. Осадков не будет. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня вторник. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь с грозами. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Аудиосторис.
1: У многих людей на поверхности языка заметна продольная бороздка, которая проходит ровно посередине. Это не просто косметическая деталь, а следствие сложного процесса формирования органа еще в период эмбрионального развития. Процесс начинается примерно на 4-й неделе беременности, когда язык развивается из отдельных структур, происходящих из разных глоточных дуг. Его передняя часть возникает из первой глоточной дуги, а задняя – из комбинации 2-й, 3-й и 4-й. Постепенно эти элементы соединяются, а точка их слияния становится видимой в виде срединной борозды. Таким образом, эта полоска – шов, который объединяет разные части языка. Срединная борозда – это не просто визуальная отметка, а реальная граница между левой и правой сторонами языка, каждый из которых управляет отдельный нерв. Тем не менее, в медицинской практике и неврологии принято делить язык иначе – поперек, выделяя передние две трети и заднюю треть, поскольку такое распределение соответствует функционированию нервных путей. Передняя область языка контролируется тройничным нервом, который обеспечивает тактильную чувствительность, восприятие температурных изменений и болевых ощущений. Что касается вкуса, то здесь главную роль играет лицевой нерв, точнее одна из его ветвей – барабанный шнур, который передает сигналы о восприятии основных вкусов, таких как сладкий, кислый, горький и соленый. Зона задней трети языка регулируется другим нервом – языкоглоточным, который контролирует как общую чувствительность, так и способность воспринимать вкусовые качества. Срединная борозда играет важную практическую роль, помогая отводить слюну к задней части ротовой полости и служить своеобразным кармашком, удерживая кусочки пищи в процессе приема еды.
0: Аудиосторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Мимо

0: Audio Stories.
1: Королевская часовая башня. Центральная и самая высокая часть комплекса Абрадж Аль-Бейт в Саудовской Аравии. Комплекс состоит из 7 высотных зданий. Архитектурный облик башни выполнен в классическом стиле постмодернизма. Верхушку здания венчают самые большие в мире часы диаметром 43 метра, с длиной минутной стрелки 22 метра и часовой 17 метров. Часы настолько велики, что их видно практически из любого района города Мекки. Выше часов размещается изящный шпиль с полумесяцем, внутри которого предусмотрены специальные молельные комнаты. Королевская часовая башня располагает 4 основными этажами, включающими музей, обзорную площадку, гостиницу, торговые площади и развлекательные заведения. Важной особенностью конструкции являются установленные на здании солнечные панели. Всего их насчитывается 233. Они обеспечивают энергией механизмы 4 гигантских часов. По высоте Королевская башня занимает 4 место в мировом рейтинге самых высоких сооружений.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Организм человека действительно производит энергию. В условиях растущего интереса к новым источникам энергии возникает закономерный вопрос: возможно ли использовать эту энергию на практике? К примеру, чтобы питать дома, устройства или личные гаджеты. Обычный взрослый человек выделяет порядка 100 ватт мощности. Профессиональные спортсмены, особенно велосипедисты, могут кратковременно достигать пиковых значений в 400 ватт и выше. Однако это крайне скромные цифры. Среднестатистический американский дом потребляет приблизительно 900 кВт в час электроэнергии ежемесячно, что составляет около 30 кВт в час ежедневно. Чтобы удовлетворить такую потребность исключительно за счет человеческого труда, потребуется группа из 20 человек, которые непрерывно вращали бы педали целый день. Кроме того, важно учитывать КПД мышц. По сравнению с электрическими двигателями, мышечная система человека значительно уступает в эффективности. Лишь 20-30% всей потраченной энергии преобразуется в полезную работу, остальная теряется в виде тепла. Для выработки тех же 100 ватт телу придется потратить в 4-5 раз больше ресурсов. Экономический фактор также играет ключевую роль. Технологии преобразования механической энергии в электрическую

0: Аудио сторис.
1: Кротовая нора, известная также как червоточина. Это теоретический объект, существование которого было предсказано общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Это особый тоннель, который связывает две удаленные области пространства-времени и позволяет преодолеть расстояние между ними быстрее.

точнее, чем при движении по прямой траектории. Впервые предположение о существовании кротовых нор появилось в 1916 году. Австрийский физик Людвиг Флам изучал уравнения Эйнштейна и заметил, что черные дыры имеют противоположные аналоги – белые дыры. Черные дыры притягивают всю материю вокруг себя, тогда как белые действуют противоположно, излучая вещество наружу. Флам высказал идею, что между этими объектами существует особенная пространственная структура – тоннель, который впоследствии получил название «кротовая нора». Позднее, в 1935 году, сам Альберт Эйнштейн дал математическое обоснование таким объектам. Однако вскоре выяснилось, что подобные тоннели нестабильны и мгновенно разрушаются под воздействием гравитационных сил, что препятствует прохождению даже света. Настоящий прорыв случился в 1980-х годах, когда ученые заинтересовались вопросом стабилизации кротовых нор. Физики пришли к выводу, что создать стабильную червоточину возможно, однако для этого необходима особая форма вещества – материя с отрицательной плотностью энергии. Такое вещество способно противодействовать гравитации, поддерживая стабильность стенок тоннеля. Подобные явления известны науке, но наблюдаются лишь в микроскопическом масштабе, что ставит крест на возможности путешествий через такие тоннели в обозримом будущем. Аудио сторис.

чудо темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

0: Audio Stories.
1: Некоторые люди могут плакать от радости и счастья. Согласно одному исследованию, охватившему 19 стран на 5 континентах, 68% респондентов сообщили, что испытывали желание плакать от положительных переживаний. Научное сообщество давно пытается объяснить, почему люди проливают слезы не только от печали, но и от удовольствия. За годы исследований появились несколько научных гипотез. Первое предполагает, что слезы радости возникают из-за внутренней грусти, которую человек скрывал ранее. Однако это мнение возникло около 70 лет назад и позже было подвергнуто сомнению рядом современных исследований. Другая версия основана на химическом составе человеческих слез. Эмоциональные слезы отличаются от остальных видов наличием особых веществ, которые возникают в организме при стрессе. Предполагается, что выделение этих компонентов способствует восстановлению внутреннего баланса, регулируя уровень стресса и возвращая организм в состояние равновесия. Третья гипотеза рассматривает слезы как инструмент социальной коммуникации. Плач, вызванный радостью или горем, служит сигналом уязвимости, обращенным к окружающему миру. Человек бессознательно привлекает внимание окружающих, вызывая эмпатию и укрепляя межличностные связи. Четвертая теория утверждает, что слезы появляются неизбежно, когда человек испытывает сильные эмоции. Радость, горе или гнев одинаково провоцируют появление слез. Хотя люди редко открыто проявляют эмоции подобным образом, внутреннее напряжение вызывает желание заплакать. Отдельные специалисты полагают, что таким образом человек справляется с сильными эмоциями. Интенсивные переживания вызывают внутренний конфликт, и слезы становятся механизмом освобождения накопившихся чувств.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.
3: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
4: Так.
3: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
5: Любые знаки принятия нужны ребенку как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогают выживать. Для родителя это означает, безусловно, принимать своего ребенка. Любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо хоть немного посидеть у костра, но волной набегая.

таежно у палатки вдвоем. Мы с тобой осторожно

0: Audio Stories.
1: Исследования выявили интересную закономерность. Зрители склонны испытывать симпатию к отрицательным персонажам, которые обладают чертами, близкими к их собственным качествам или жизненному опыту. Психологически это объясняется возможностью безопасного соприкосновения с собственной темной стороной. Зритель, который чувствует родство с персонажем, наделенным хитростью или хаосом, находит глубокую эмоциональную близость, например, с Джокером. Люди охотно погружаются в мир гнева, властолюбия или мести через призму вымышленного героя, понимая, что это лишь плод фантазии. Экспериментальные наблюдения подтверждают, что большинство зрителей предпочитают сравнивать себя с негативными персонажами, оставаясь наедине с экраном телевизора или кинотеатром, нежели публично демонстрировать такие предпочтения, опасаясь угрозы самооценки. Антагонисты нередко олицетворяют скрытые человеческие желания, неограниченную власть, независимость от социальных норм, свободу от последствий поступков. Эта запретная привлекательность вдохновляет зрителей восхищаться героями, которые нарушают общепринятые правила, ведь они символически демонстрируют выход за пределы установленных рамок. Тем не менее, решающую роль играет человеческий аспект персонажей-злодеев. Если злодей выглядит более привлекательным или менее опасным, чем тот, кому противостоит, аудитория склонна оправдывать его поступки, воспринимая как необходимое средство против большого зла.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах украинской армии судам, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ударными беспилотниками в порту Одесса в момент разгрузки грузов военного назначения были поражены 2 сухогруза, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморска был нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры, которая использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, были поражены «Валькирии» сухогруз, осуществляющие доставку грузов для украинской армии в порт Черноморск. Ранее в Минобороны заявили, что в порту Одессы были уничтожены цех по сборке беспилотников дальнего действия и стоянка бензовозов. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, 3 бригад морской пехоты и 3 бригад национальной гвардии в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Новопавловки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: В Минобороны также заявили, что были нанесены удары по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Россия и Украина сейчас согласовывают списки для нового обмена отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц, сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Россия и Украина 16 июля обменялись телами погибших военнослужащих. Москве было передано 31 тело, Киеву 501. Этот обмен стал 30-м с начала года и первым в июле. В результате новых атак со стороны вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один мирный житель. Еще 16 человек получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона. По информации властей, инцидент произошел в поселке Головино Белгородского округа. Там в результате удара дрона по территории предприятия погиб мужчина. Отмечается, что при атаке также был поврежден автомобиль «Газель». Правительство направит в Белгородской области более 5 миллиардов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что в приграничных районах России необходимо создавать условия, чтобы люди имели возможность воссоздать все, что было на их земле, и двигаться дальше.
3: Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Сегодня направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения. Здесь просил бы Марата Шакирзяновича, который очень внимательно к этим вопросам относится, проследить, чтобы средства были своевременно доведены и все работы оперативно выполнены. Просьба на личном контроле держать этот вопрос.
0: В республике Хакасия создадут новую экономическую зону промышленного производственного типа. На первом этапе планируется реализовать 5 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 25 миллиардов рублей, создать 890 рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. Дожди придут в Москву, предположительно, сегодня ночью и продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах плюс 20, плюс 25 градусов. В пятницу температура воздуха упадет до 15-18. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25 градусов, осадков не будет. Такая же погода сохранится в Москве в воскресенье. Подробнее о погоде на вторник ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем посвежее, до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает. В сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится, плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне, плюс 20-25 градусов.
0: О погоде на вторник ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 21 июля, вторник. В Санкт-Петербурге временами дожди, от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве сегодня синоптики обещают кратковременный дождь с грозами. Днем в столице плюс 23, плюс 25. В эти минуты в Москве около 20 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Технологическая сингулярность – это гипотетический момент, когда технический прогресс выйдет из-под контроля человека и начнется самоускоряющееся развитие, неподконтрольное людям. Простыми словами, однажды технологии достигнут столь высокого уровня, что человечество перестанет успевать следить за ними и осознавать происходящее. Наиболее вероятным сценарием наступления сингулярности считается создание искусственного сверхразума, способного превзойти интеллектуальные способности человека. В таком сценарии машины и компьютеры обретут возможность развиваться автономно, инициируя взрывной рост технологий. Чаще всего такие прогнозы основываются скорее на фантастике и спекуляциях, связанных с искусственным интеллектом, чем на строгих научных исследованиях. Сторонники теории сингулярности утверждают, что подобные взрывообразные ускорения станут повторяться все чаще, приведя к непредсказуемым социальным переменам, которыми невозможно управлять. Будущие последствия сингулярности остаются предметом горячих споров и обсуждений. Одни эксперты видят в ней огромные возможности для улучшения человеческой жизни, другие предупреждают о возможных катастрофических исходах.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Цифровая одежда – это объекты компьютерной графики, которые существуют исключительно в цифровом пространстве. Одежда создается средствами специальных графических программ и представляет собой трехмерные модели с анимацией. Цифровой одеждой могут стать любые предметы гардероба – от платьев и кардигана до обуви вроде кроссовок и туфель. Процесс разработки цифровой одежды начинается с подбора размеров заказчика. Для этого используется фото клиента, либо проводится новая фотосъемка. Затем создается персонализированный 3D-аватар, на которого накладываются будущие изделия. Далее процедура аналогична созданию физической одежды. Формируется концепция образа, рисуются эскизы, а финальный дизайн преобразуется в трехмерную форму. Для облачения в такую одежду клиент фотографируется, а готовый объект дизайн размещается поверх реального снимка. Помимо эстетической ценности, цифровая одежда активно используется брендами для визуализации будущих коллекций и онлайн-продаж товаров. Особенно востребована такая одежда среди блогеров и любителей моды, стремящихся выделиться оригинальностью стиля. Первые демонстрируют публике свежие образы ежедневно, постоянно радуя подписчиков необычными решениями. Цифровые вещи отлично справляются с задачей разнообразия, поскольку обходятся гораздо дешевле индивидуальной одежды. Цены варьируются от 1 до нескольких тысяч рублей. К тому же цифровая одежда не занимает места в шкафу и не требует транспортировки. Эти преимущества делают ее привлекательной и для тех, кто увлекается модой ради самовыражения. Возможность быстро примерить разные варианты позволяет точнее определить собственный стиль и впоследствии приобрести физический предмет гардероба, будучи уверенным в выборе. Таким образом, цифровая одежда становится своего рода интерактивной примерочной, ускоряя принятие решений и экономя средства.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В глубоких слоях океана, где царит полная темнота, обитает черная акула Малера. Она способна испускать мягкий голубовато-зеленый свет за счет биолюминесцентных клеток, распределенных по бокам тела. Эта особенность используется не для охоты, а как камуфляж. Свечение уравновешивает свет, падающий сверху, и делает силуэт рыбы незаметным для хищников снизу. Эффект настолько точный, что его изучают для создания военных маскировочных технологий. Кроме того, у этих акул зафиксирована необычная особенность строения глаз. Они оснащены зеркальной тканью, позволяющей усиливать слабейшие проблески света. Это дает им возможность ориентироваться в полной темноте, сохраняя точную координацию движений на глубинах, где давление превышает атмосферное в десятки раз, а освещенность стремится к нулю. Их зрение адаптировано к экстремальным условиям. Один из редких примеров высокоспециализированной эволюции органов чувств.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Первым мыслителем, задумавшимся о происхождении живого мира, стал древнегреческий философ Анаксимандр Милетский, который жил примерно в VI веке до нашей эры. До него господствовало представление, что виды животных и растений постоянны и созданы в своем изначальном облике богами либо вселенскими силами. Анаксимандру подобное упрощение показалось неудовлетворительным. Изучая эмбриональное развитие представителей живой природы, он обратил внимание, что ранние стадии развития детенышей различных существ удивительно похожи на строение рыбы. Исходя из этого, философ предложил необычную теорию. Все живое, включая человека, произошло от водных обитателей. Анаксимандр предположил, что оплодотворенная яйцеклетка рыбы способна трансформироваться в иную форму жизни, если останется внутри материнского тела дольше необходимого срока. Он представлял Землю древнейшего периода чрезмерно влажной, покрытой многочисленными океанами и небольшими участками суши. Однажды в чреве рыбы развивающийся эмбрион задержался настолько, что переродился в зрелого представителя вида Homo sapiens. После чего рыба выбросилась на сушу и произвела на свет первого человека. Причина, по которой ей не пришло в голову отложить икру с будущими людьми, остается загадкой. Анаксимандр в данном вопросе углубляться не стал. Эта

0: Теория, безусловно, звучала абсурдно по современным стандартам, но для своего времени она выглядела смело и правически. Сегодня известно, что жизнь действительно зародилась в водной среде и лишь спустя миллионы лет перешла на сушу. Позднее, в XIX веке, некоторых ученых осенило назвать Анаксимандра первым предшественником Дарвина.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Хронология – наука, которая устанавливает даты исторических событий. Сторонники новой хронологии, предложенной академиком Российской академии наук Анатолием Фоменко, утверждают, что цивилизации античности и раннего средневековья не существовали. Они считают, что Евангелия были написаны позже традиционных сроков, и мировая история нуждается в переосмыслении. Популяризатор науки Николай Морозов утверждал, что средиземноморская цивилизация возникла только в III веке н.э., а античные произведения – фальшивки Ренессанса. Эти взгляды подверглись критике, но в 1970-х годах математик Михаил Постников возродил идеи Морозова, а в 1980-х Фоменко и его соратники развили теорию новой хронологии, используя статистический анализ и астрономические расчеты. Они пришли к выводу, что настоящая история человечества насчитывает всего пару тысячелетий, а события античности и средневековья дублируются. Фоменко утверждал, что греческая колонизация – это крестовые походы, а Троянская война произошла в XIII веке. Сторонники новой хронологии считают, что достоверные даты начинаются с XVIII века и ставят под сомнение методы радиоуглеродного анализа. Они также отрицают существование монголо-татарского ига и утверждают, что все религии произошли от христианства. Фигуры, такие как Гомер и Цицерон, рассматриваются как продукты фальсификаций. Научное сообщество официально отвергло теорию как несостоятельную в начале 21 века. Одной из особенностей новых хронологов является избирательность в выборе фактов. Например, они игнорируют источники, подтверждающие Куликовскую битву. Кроме того, сторонники новой хронологии отвергают материалы немецких хроник, записи Успенского синоксария, а также тексты московских и рязанских соглашений. Это приводит к тому, что даже если рассматривать только историю России, масштаб фальсификации оказывается колоссальным. Однако новая хронология расширяет свои сомнения до признания подложной истории всей Европы. Создание поддельного археологического памятника является крайне сложной задачей, и такие утверждения выглядят маловероятными.
0: Аудиосторис.

Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Самки слепней становятся особенно активными при температуре воздуха от 26 до 32 градусов Цельсия. Это объясняется ускорением метаболизма под действием тепла. При повышенной температуре насекомые теряют запасы энергии и компенсируют их за счет агрессивного поведения и поиска крови млекопитающих. Период максимальной активности, как правило, приходится на полдень при солнечной погоде и низкой влажности. Слепни обладают уникальным зрением. Их фасеточные глаза способны различать свет, отраженный под определенным углом. Именно поэтому они тянутся к черной и синей одежде. Эти цвета в природе ассоциируются с шерстью животных. Более того, они чувствуют запах пота, тепла и углекислого газа на расстоянии до 30 метров, что делает их одними из самых точных биосенсоров в мире насекомых.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Удары по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал украинской армии, заявила Минобороны России. Министерство опубликовало кадры ударов беспилотниками по двум морским судам и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск. В понедельник вечером Минобороны сообщило о серии новых ударов по украинским портам и судам. В ведомстве заявили, что в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Ночью был нанесен удар по Одесскому порту, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Новый обмен между Россией и Украиной готовится и может состояться в ближайшее время. Сейчас идет утверждение списков отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц, сообщила в интервью ТАСС уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
0: Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих 16 июля. Этот обмен стал 30-м с начала года. Иранская армия сообщила, что нанесла удары по ракетным системам США на базе в Кувейте. Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, а также в Исфахане и Ширазе. Армия США сегодня ночью приступила к новой серии ударов по территории Ирана. Целью атак является ослабление иранских военных ресурсов, задействованных против судоходства в Ормузском проливе. Правительство России поддержало создание новой особой экономической зоны Хакасская технологическая долина на территории Саяногорска и Бийского района Хакасии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами Кабинета министров.
3: Правительство на системной основе поддерживает развитие экономики регионов. Одним из инструментов этой работы стали особые экономические зоны. Они действуют уже более 20 лет, позволяют с помощью специализированных и налоговых режимов, и концентрации смежных бизнесов на одной территории существенно улучшить условия для реализации перспективных проектов, включая те, целью которых является достижение технологического лидерства, важнейшая задача, которую перед нами поставил глава государства. Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в республике Хакасия, а также о расширении особой экономической зоны Зеленой долины в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получено.
0: Еще одна тема – поддержка приграничных регионов. Почти 5,5 миллиардов рублей направят в Белгородской области для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к теплосетям, заявил Михаил Мишустин.
3: Чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения. Здесь просил бы Марата Шакирзяновича, который очень внимательно к этим вопросам относится, проследить, чтобы средства были своевременно доведены и все работы оперативно выполнены. Просьба на личном контроле держать этот вопрос.
0: Премьер-министр отметил, что проекты, реализованные с использованием механизмов особой экономической зоны, положительно влияют на экономическое развитие страны и способствуют привлечению инвесторов в регионы на протяжении многих лет. Во Всеволожске Ленинградской области на площади почти 6 тысяч квадратных метров горит производство полимерных материалов, сообщает МЧС. Как указано в публикации ведомства, пожар начался в складском производственном здании. В тушение привлечены более 50 человек. В МЧС уточнили, что речь идет о производстве по адресу Всеволожский проспект, дом 117. Согласно открытым данным, в здании расположены несколько предприятий, в числе которых производство пластмассовой тары и упаковки. Дожди и грозы ожидаются в московском регионе в среду и четверг, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в среду днем максимальная температура в столице составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье 21-26. В четверг дневная температура в Москве будет в пределах 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Как ранее рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью РИА Новости, дожди в столичном регионе продлятся до пятницы, а в последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 мм осадков. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25, осадков не будет. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременный дождь с грозами. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
1: Маяк.
4: Песня про зайцев.
5: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн.

приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят.

весь эфир. Несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех

0: Аудиосторис.
1: В лесах штата Орегон обнаружен живой организм, который считается крупнейшим по площади на планете. Это грибница вида Амилярия астоя, или опенок темный. Подземный мицелий охватывает площадь более 9 квадратных километров, и, по оценкам ученых, существует уже около 2500 лет. При этом над поверхностью почвы видны лишь его плодовые тела – грибы, которые на самом деле представляют собой лишь малую часть организма. На клеточном уровне этот гриб способен передавать химические сигналы, связывая деревья и координируя обмен веществ между ними. В научной среде мицелий называют природным аналогом интернета. Он позволяет деревьям сообщать друг другу об угрозах, нехватке питательных веществ и даже заболевании. Это один из ярчайших примеров симбиотических сетей в живой природе.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Казуар – нелетающая птица из тропических лесов Новой Гвинеи и Северной Австралии. Считается одной из самых древних в своем роде. По строению тела и форме черепа она близка к доисторическим динозаврам. На голове у казуара расположен костяной нарост, который, по одной из гипотез, усиливает инфразвуковые сигналы. Эти низкочастотные колебания недоступны человеческому уху, но могут распространяться на расстояние до нескольких километров, позволяя птицам общаться в густом лесу. Особого внимания заслуживает система обороны казуара. На его ногах находятся когти длиной до 12 сантиметров. В случае угрозы птица способна наносить сильнейшие удары ногами, используя силу, сравнимую с ударом боевого копыта. Существуют зафиксированные случаи летального исхода после атаки казуара, и это делает его одной из немногих птиц, представляющих прямую опасность для человека.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей маяка. Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
2: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
1: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
3: Петр Первый подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
1: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, даровал. Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
4: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
1: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
5: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
1: Застопориться – неверно, правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Даманского. Слушаем.
6: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, ну, согласитесь.
1: Да. Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Radio Stories.
1: Иногда случается, когда речь идет плавно, и вдруг наступает пауза. Необходимое слово застряло на кончике языка, а вспомнить его не получается. Эту ситуацию называют французским термином «прескевю», который происходит от выражения «почти видимое». Прескевю впервые было подробно рассмотрено врачом-психиатром Уильямом Джеймсом в фундаментальном труде «Принципы психологии» в 1890 году. Впоследствии это состояние исследовали многие известные специалисты, включая Зигмунда Фрейда. Ученые предложили несколько возможных причин возникновения феномена прескевю. Первое – ошибка воспроизведения. Иногда нужные воспоминания временно теряются среди огромного объема накопленной информации. Подобное часто случается с недавно усвоенными или редко используемыми терминами. Вторая причина – мозг автоматически предлагает другое похожее слово, блокируя возможность вспоминания нужного термина. Именно так, например, пытаясь вспомнить чье-то имя, можно назвать имя совершенно другого человека. Кроме того, пожилые люди гораздо чаще страдают от подобных явлений, поскольку возраст снижает эффективность механизмов запоминания и активации информации. Самое разумное решение при наступлении состояния прескевю – это отвлечься. Дело в том, что раздражение, вызванное неспособностью немедленно вспомнить слово, создает дополнительное эмоциональное давление. Поэтому, отпустив ситуацию и сняв стресс, человек значительно облегчает процесс естественного возвращения нужной мысли обратно в сознание.
0: Аудио сторис.

Спайкинг – это практика, когда тайно в напитки добавляют наркотические или токсические вещества. Эта проблема известна давно. В начале 20 века американский бармен Лон Стар, известный также как мошенник Микки Финн, незаметно подсыпал своим посетителям спиртное парализующий препарат, чтобы их ограбить. В наше время такая схема остается актуальной. Злоумышленники продолжают незаметно добавлять опасные вещества в напитки незнакомым людям. Чаще всего такие действия совершаются ради кражи имущества, изнасилования или избиения жертвы. Особенно уязвимы молодые девушки, однако мужчины тоже нередко становятся объектом нападений. Пример подобной ситуации – сцена из фильма «Бриллиантовая рука». Герой Андрея Миронова, граф, добавляет Семену Семеновичу Горбункову водку в пиво, чтобы быстро опьянить его и обмануть. Согласно исследованию американских университетов, в 2016 году около 8% опрошенных студентов сказали, что употребляли запрещенные вещества без собственного ведома. Из числа студенток почти каждая шестая оказалась жертвой насильственных действий после потери контроля над ситуацией. По данным британского опроса 2023 года, примерно каждый 40-й взрослый сообщил, что столкнулся со случайным отравлением напитком в течение последнего года. Каждый 10-й мужчина и примерно каждая 8-я женщина отметили, что хотя бы раз испытывали подобное. Аудио стоит.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
1: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Жизнь прекрасна.
3: По вечерам на вилле моего соседа часто звучала музыка и раздавались приглушенные голоса. Волшебный гимн богатства, молодости и любви причудливо вплетался в нежную мелодию летних сумерек. Словно стайки беззаботных мотыльков кружились в танце силуэты мужчин и женщин под ласковым звездным небом. Юные сатиры и вакханки резвились в призрачной синеве сада среди гейзеров шампанского. В полдень, во время прилива, я часто видел гостившую Гэтсби компанию. Молодые люди ныряли с сооруженной прямо на причальном мостике вышки, загорали на раскаленном добела песчаном пляже, а две его моторные лодки вспарывали зеркальную гладь пролива и сразу же следом за ними взлетали над пенными водопадами белокрылые аквапланы.
0: Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби.

0: Audio Stories.
1: Эффект Пельцмана – это психологическое заблуждение, согласно которому наличие множества мер предосторожности и строгих норм безопасности провоцирует людей вести себя более несдержанно и легкомысленно. Это увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций. Этот эффект предложил американский экономист Сэмюэл Пельцман в 1975 году. Изучив влияние обязательного использования ремней безопасности водителями автомобилей, Пельцман заметил неожиданный парадокс. Количество дорожно-транспортных происшествий возросло, хотя число погибших уменьшилось. Ученый объяснил этот феномен поведением водителей. Полагаясь на дополнительную защиту от ремня, они стали позволять себе больше рисков и ездили быстрее и агрессивнее. Однако дальнейшие научные изыскания показали, что выводы Пельцмана относительно увеличения общего риска неверны. Современные исследования подтвердили, что обязательность использования ремня безопасности снизила общие показатели серьезных травм и гибели среди всех участников дорожного движения. Несмотря на критику первоначальной гипотезы, термин «эффект Пельцмана» сохранился и продолжает изучаться специалистами в различных областях.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные нанесли удары по украинским портам и судам, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ, заявили в военном ведомстве. В Одесском порту беспилотники поразили 2 судна во время разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. Черноморские удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, предназначенным для приема и хранения военных грузов. Кроме того, Минобороны сообщила о поражении сухогруза. По данным ведомства, суда направлялись с грузами для ВСУ в порт Черноморска. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: В Минобороны также заявили, что были нанесены удары по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на 2 категории – военнослужащие и гражданские лица. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут. Они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
0: Яна Лантратова в интервью ТАСС также рассказала, что контакты с украинским омбудсменом идут по мере необходимости.
3: У нас регулярные бывают точные встречи во время обменов, конечно, безусловно. А так контактируем, коммуницируем либо по телефону, либо в формате видеосвязи. На самом деле коммуникация, она бывает, ну, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день. Вот в пятницу мы в формате видеосвязи общались, обсуждали вопросы. Думаю, что мы сейчас готовим целый ряд гуманитарных различных проектов, поэтому в такие моменты коммуникации бывают чаще. По мере необходимости. Такого нет, что у нас не прописаны дни, когда мы должны говорить. По мере необходимости, когда возникает та или иная отработка ситуации, то мы взаимодействуем.
0: Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих 16 июля. Этот обмен стал 30-м с начала года. Иранские военные атаковали объекты США на Ближнем Востоке в качестве ответной меры. Об этом сообщила гостелерадиокомпания ИРИП. Целью удара стала американская военная база, расположенная в Кувейте. Вчера вечером Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой серии ударов по Ирану. Мощные взрывы прозвучали в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Кроме того, по данным агентства ФАРС, серия взрывов произошла на острове Кешем в Ормузском проливе. Дожди придут в Москву, как ожидается сегодня ночью, и продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах 20-25 градусов,